0: так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

свой ход. Вот твой, вот моя, вот деньги, вот друзья. Деньги и друзей разделим, вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть пойдешь направо. Ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот вместе ты и я, но это только фотография.

0: любой.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Говорит Москва. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

А люди уходят в море, а люди уходят в море.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Одесский порт ночи простер. Маяки за пересыпью светятся. Тебе со мной и мне с тобой. Здесь в порту интересно бы встретиться. Тебе со мной и мне с тобой. Здесь в порту интересно бы встретиться. Хотя чуть-чуть со мной побудь. Я иду в кругосветное странствие. Твой дальний край идет трамвай. Весь твой рейс до 16-й станции. Твой дальний край идет трамвай. И весь твой рейс до 16-й станции. Махнешь рукой, уйдешь домой.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Сижу и до рассвета читаю приключения, бегу, когда захочется, на танцы и в кино. А танцы, между прочим, не только воскресенье, и маме, между прочим, это как-то все равно. Вот вы говорите «замуж», а я не беспокоюсь. Вот вы говорите «глупая», а я считаю «пусть». А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. А трое ждут ответа, что хочешь, что и делай. И сердце без обиды попробуй раздели. Один, конечно, добрый, другой, конечно, смелый, а третий, между прочим, покупает «Жигули». Вот вы говорите «замуж», а я не беспокоюсь. Вот вы говорите «глупая», а я считаю «пусть». А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. Не то, чтоб я гордилась, не то, чтоб я робела, не то, чтоб равнодушно глядела на ребят. А просто мне пока еще не встретился Ромео, а всякие другие не

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите мили.
2: Я его что?
1: Тоже мне мили.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый, лет 17 ему.

тогда. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд. Жил на улице тихо,

рабочее дело, он ушел воевать. Но порубанный саблей он на землю упал, кровь ей отдал до капли.

0: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
3: Маркуша наша краше.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

вдалеке негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

дамы, гуляли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной за

0: король, я твой король, а ты моя королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94.8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

той темноте за окнами угоден. О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки —

тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл.

0: черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
1: Нам есть что вспомнить. Родные

0: Москва. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Ой, какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой...

0: Страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить.

Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде

подтянитесь. Только смелым покоряются морям. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подчинитесь. Только смелым покоряются моря.

0: Дамы, подтянитесь. На! Только смелым покоряются морям.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Рассветы росные, уходят месяцы, далекой осенью с тобой мы встретились, но дни прошедшие

Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце, ты что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

а ты и восходы, и любви последней благодать, как и дату своего ухода.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

следом проторчу до темноты. В дверь звонить не стану бешено, а когда вокруг темно, я тихонечко и бережно

0: мы о встрече говорим.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

радость моя, твою любовь я пронесу сквозь года. Другое счастье не найду никогда. Сердце

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Песня проснулась в тихом дворе, синим туманом умылась и подмигнула заре. Рада

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх? Не случайно дружба наша варится на усталых, на ночных кострах. Не просто себе, бродяги,

поцелуем. Без этих милых, слишком честных глаз, который вам гуд и вас еще ревную. Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений, без этих

Нелепая игра, где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, когда партнеры ваши шулера. А выход из игры уж невозможен.

улыбаясь, вспоминать о том, что с этой дамой вы когда-то были близки. Как хорошо проснуться одному в своем веселом холостяцком флете и знать, что вам не нужно никому давать отчет, никому на свете. А чтобы проигрыш немного отыграть,

0: страховать. Простое
1: самолюбие,
0: мужчина.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о летевших в сторону московского региона 620 БПЛА. Они были зафиксированы со вчерашнего вечера до 5 утра. Из них 180 беспилотников были уничтожены. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков дронов, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Росавиация вводила ограничения во всех столичных аэропортах. Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Канада и США не могут договориться о пошлинах на продукцию автопрома. Эта тема остается одной из сложных на торговых переговорах двух стран. По сведениям Bloomberg, Оттава настаивает на снижении пошлин на экспортируемые автомобили до 10% или продлении действия исключения в отношении машин с установленными американскими комплектующими. Белый дом, в свою очередь, настаивает на минимальном уровне тарифов 15%. Канадские переговорщики в минувшие выходные дни провели в Вашингтоне консультации в надежде избежать повышения тарифов, которые могут вступить в силу на этой неделе. Объединенное кредитное бюро зафиксировало снижение объема выдачи льготной ипотеки. По итогам июля сокращение составило 50% по сравнению с предыдущим месяцем. Общая сумма кредитов превысила 27 миллионов рублей, в июне 55 миллионов. Относительно аналогичного периода 2025 года показатели уменьшились на 44%, сообщили в пресс-службе инстанции. В прошлом месяце доля кредитов с господдержкой опустилась до минимума за последние три года и достигла 31% от общего числа выданных ипотек. Минпросвещение определило продолжительность нового учебного года. Занятия начнутся 1 сентября и завершатся не ранее 26 мая 2027 года. В российские школы пойдут около 17,5 миллионов детей, из них в первый класс 1,5 миллиона человек, сообщили пресс-службе ведомства в комментарии РИА Новости. Там добавили, что школы на основе рекомендаций утверждают свой календарный учебный график, учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. В министерстве отметили, что максимальная нагрузка варьируется от 3 уроков в день у первоклассников до 7 уроков у учеников 7-11 классов. В завершении выпуска о курсах валюты: юань 12 рублей 63 копейки, доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 21-23, вечером вероятные осадки до плюс 19. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: А вы говорите «милит».
4: Я его
3: тоже
4: что?
3: Мне «милит».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Время начинать движение.
4: Мотор,
6: мотор.
5: Так, говорит Москва.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 18 августа, на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин, у нас здесь программа обо всем важном. Первый час чуть более автомобилизированный, второй, третий чуть менее, но более-менее, а здесь менее-более. Ну и вообще, это, в общем-то, наш с вами всенародный форум. В широком древнеримском смысле этого слова. Так что все животрепещущее мы с вами обсуждаем. Вот животрепещущий звонок. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
8: Доброе утро. Доброе. Да нет, обычный звонок. Все нормально. Никаких проблем.
7: Понял.
8: Единственное, сегодня ночь была. Юг Подмосковья бессонный. С часу ночи. Хохлы, блин, долбили. Mm-hmm.
7: Ну вот 600, говорит мэр. 600 сколько-то в сторону Москвы летело?
8: Не знаю, 620. Сколько, много. В общем, но зато рано встал, поехал на работу и заодно заправлюсь. Вот, на Роснефти сейчас стою в очереди. Очередь небольшая, быстро двигается, есть только второй дизель.
7: Угу. Вот. А нам-то другого не надо.
8: А я что хотел спросить. Вот смотрите, может, вы слышали, ПТУшник подонок убил во Владимирской области на питбайке человека. Вот, мне интересно, юридическая сторона вопроса. У нас же питбайк не является транспортным средством. Тогда, значит, это было не ДТП. Вот как будут интерпретировать их? Какое будет наказание, интересно?
7: Ну, транспортное, не транспортное, якобы спортивный инвентарь, но если...
8: Убил спортивным инвентарем.
7: Убил спортивным инвентарем. Ну, в результате несчастного случая, может быть, это как бы причинение смерти по неосторожности, может быть. Или вопрос-то, вопрос в чем? В суровости или... Я, честно говоря, я что-то вот не... Так вот, во Владимирской области. Ну, вы так его подонком называете. Может, он нормальный чел. Как бы просто драматическая такая ситуация. Так, ДТП, питбайк, Владимирская область. Сейчас я вас научу запросы делать. Вам нужно что-то найти в интернете? Вы просто вот так вот и спрашиваете. ДТП питбайк, Владимирская область. 16 августа. В Петушинском. Угу. Вот так он называется. Не Петушковский какой-нибудь, да? Не, а именно Петушинский. Ну ладно. В районе Владимирской области произошло ДТП с участием питбайка, в котором погиб 74-летний бывший музыкант группы «Цветы» Владислав Петровский. Авария случилась около 11:25 по московскому областному времени. На улице Праздного Мира в поселке Городище. Водитель питбайка, написано «Эндуро». Подросток, 11-го года рождения, совершил наезд на велосипедиста, 52-го года рождения, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения. Это он сейчас со встречки пересекал. По ходу движения, то есть он ехал по левой обочине, потом начал пересекать. Но знаете, так, чтобы вот прям вот, чтобы обвинять напрямую, я бы, конечно, схему бы ДТП увидеть. Может, велосипедист виноват тоже. Вы так говорите, там, условно. Ну, вот самокатчики, да. Давайте я сейчас никого не буду защищать, потому что тем более я точно знаю, как мы все относимся к питбайкам. Для меня это большая трагедия человеческая. Потому что одни уже нифига не думают, а другие еще не умеют думать. Они не умеют думать. Ну, их... ну послушайте вы Роберта Сапольского в конце-то концов, что я вам все время рассказываю. Послушайте человека, который всю жизнь потратил на изучение нейроповедения, психологии поведения, причем психологии поведения, завязанной на том, чем вы не можете регулировать себя, контролировать. Гормональные эти процессы внутри мозга, химические, все остальное, что приводит к последствиям, приводит вас к определенным действиям, а потом к последствиям. Посмотрите его, почитайте, послушайте. У него куча книг, куча подкастов. Есть целая лекция, целый академический курс, который он читает курсантам, студентам. В Гарварде где? В каком-то университете. И это все на видео сняли, видеокурс прям конкретный. Там аудитория, студенты, и он все. Это невозможно оторваться от этого. И послушайте. С его точки зрения вообще как таковой свободы воли не существует. И тюрьмы это, это сложно. Сложно с моральной точки зрения, тем более если ты вовлечен эмоционально в драму в какую-то, сказать, что, Рафик был не виноват. А с точки зрения ученого, поведением, за поведение отвечают процессы, над которыми человек не властен. И то, что происходит с тобой сейчас, является результатом того, что происходило с тобой минуту назад. Вот сегодня меня затирал, не пускал, почти на пустой дороге водитель обиженный Volkswagen Polo. Немногие знают, что у знаков есть приоритет над разметкой. Вы в курсе, что у знаков есть приоритет? Вот. И, соответственно, когда есть разметка в крайней правой полосе, поворот только направо, а знак висит прямо и направо, круглый, это означает, что можно ехать прямо и направо. И прямо, и направо. Вот. И он начинает... И стоит на Тверской, стоит там 5-6 машин, все. А секция зеленая выключилась уже. Все, она не работает, и здесь можно в этой секции как бы спокойно из нее можно, если что, ехать. Я подъезжаю, включается зеленый, а я еду во второй полосе. Я думаю, там автобус какой-то, газель какая-то медленная, все это стоит. Я по этой полосе объезжаю, совершенно спокойно, ничего не нарушаю. Это так задело какого-то чувака во втором ряду. Причем он ехал, перед ним еще были автомобили. что он начал, петляя, их обгонять, подрезая, лишь бы поравняться со мной и не пустить меня, чтобы во второй ряд, потому что передо мной ехало такси, и на следующем перекрестке ему направо нужно поворачивать. И он уже с поворотником. И мне перестроиться надо левее, чтобы объехать его. А этот притормаживает и не пускает. Вот спрашивается, что за поведение такое? Вот обиженный, понимаете? Обиженный. Вот такая обиженка. Вот его поведение это, оно продиктовано чем-то, что случилось с ним минуту назад, что случилось с ним час назад, съел что-то не то, жена с ним как-то себя повела, перед этим еще что-то, и дальше, дальше, дальше, дальше. И, короче, результат, вот этот результат его нынешнего поведения, его сейчас на дороге, является результатом целой серии всего, в том числе гормональных выбросов, там еще чего-нибудь такого. Статистически приводились примеры судейские. Статистика в мировых судах, где там не эти самые, не дела по 15 лет рассматриваются, там присяжные, все это. Нет, а вот такие штрафы за нарушение ПДД, там еще какие-то мелкие. Мелкое воровство какое-нибудь. И статистика по судьям, причем выборка по разным судьям совершенно. Их там изучали тысячи, тысячи, тысячи случаев. И тогда, когда у судьи перед обеденным перерывом или ближе к вечеру, у него гораздо больше обвинительных приговоров, чем сразу после обеда. Почему? Уровень сахара в крови после обеда выше. Он поел. И у него это влияет на его оценку окружающих, и, соответственно, на принятие решений. И у него решений обвинительных меньше, а больше таких каких-то этих толерантных, ну, таких вот более. Якобы химия всем рулит. Понимаю, что это сложно, конечно. И питбайки — это зло, безусловно. Но в вопросе питбайков мы имеем дело со взрослыми идиотами, которые покупают своим детям их. Чем они руководствуются, совершенно мне непонятно. Но когда мы говорим о подростках, мы точно должны понимать, что там причинно-следственные связи и мозг не сформирован еще вообще. В принципе, не сформирован. Он может знать о том, что последствия наступят. Но в конкретный момент, когда он совершает что-то, представить, что это повлечет за собой, тем более, если это двух- или трехходовка, не одноходовка. А многие в одноходовку даже не могут. То есть вот следующий шаг уже, вот вообразить себе, что у следующего, ну вот следующим шагом последствия, он потом будет рыдать, говорить, да я понимаю, я знал все, но почему он это сделал сейчас, он никогда не сможет вам объяснить. Это совершенно не сформированный еще мозг, который формируется там годам к 25, к 30 полностью. Полностью сформирован. Поэтому здесь трагедия. Здесь, безусловно, ключевой элемент. Идиоты-родители. Абсолютные идиоты. Просто абсолютные. Потому что если кого и сажать, так родителей нужно сажать. Потому что этот уже со сформированным мозгом это делает. Осознанно, понимая, что будет дальше. Понимая. А подросток не понимает, что будет дальше. 15-летний не понимает, что будет дальше. И он, как бы это сказать, он совершенно сознательно, совершенно целенаправленно, совершенно ответственно не понимает, что будет дальше. В смысле, он знает, но в момент совершения не понимает. Потому что это с кем-то, где-то, когда-то происходит, ну, не со мной, и все. Ну, вам надо просто, чтобы у вас подросток был, ребенок сейчас, 15-летний, 16-летний, чтобы, ну, понять, о чем я говорю. Ну, или почитать книги, еще что-то. Поэтому, когда вы, эти, подонок, 15-летний подонок, ну, как бы сказать, ну, подонок в силу того, что он просто еще не может до конца осознавать, что он делает. А так, конечно, наверное, да. Да я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Говорите? Не, не получилось. Так, что стали известны подробности. Бывший музыкант группы «Цветы» Владислав Петровский, который во Владимирской области попал в ДТП с участием питбайка под управлением подростка, умер в машине скорой помощи. Ранее в окружении артиста сообщили, 74-летний музыкант умер после столкновения с питбайком, которым управлял подросток. Скончался... Господи, зачем вы ТАСС повторяете по 10 раз одно и то же? Зачем? Он говорит, скончался, умер, по сообщениям подробно, он скончался, умер. Как следует из данных материалов, он скончался, умер в автомобиле скорой. Что за бред вообще? 11.25, проезд Мира, поселок Городище, Петушинский округ, сводки, водитель питбайка, от подросток, наезд на велосипедиста. Где подробности-то? В разные годы Петровские. Твою дивизию. Вот это подробности все. ТАСС. Идите вы в этот, изучите еще журналистику. Стали известны детали ДТП. Все детали, то, что он умер в машине скорой помощи, и об этом написано 10 раз. Вот это все подробности, понимаете? Позорники. Так, во время ожидания бригады скорой помощи предпринимались попытки реанимировать, однако успеха они не имели. Так, сейчас реклама здесь. Ой, господи, ты боже мой. Я в этих самых, в разных источниках. Господи, опять реклама. Слушайте, это просто бред какой-то. Если бы мне нужно было избавиться от чего-то одного в нашей реальности, я бы избавился от рекламы, конечно. Во время ожидания у управлявшего питбайком подростка не было прав, а само транспортное средство не было зарегистрировано. Окей, но то, что у него не было прав, это еще не делает его виновным. Это делает его виновным в том, что у него не было прав. Давайте так. Еще раз, я не адвокат, у меня жена адвокат. Поэтому вот по каждому делу нужно точно понимать, ну что происходило. К примеру, вы едете, поворачиваете и здесь бамс, врезаетесь в автомобиль, который стоял с нарушением разметки, правил. Он здесь не имел права стоять. Кто виновен этого, виновник ДТП? Вы виновник этого ДТП. Говорит, так, ну его не должно было здесь быть. Да, его не должно было здесь быть. Окей. И он за это получит штраф за парковку автомобиля в неположенном месте. Но вы за рулем автомобиля обязаны учитывать все обстоятельства, следить за тем, что происходит с вашим автомобилем. И вы в данный момент находились за рулем и врезались в стоящий автомобиль. Вы виновник. А с ним будет разговор отдельно. На него отдельный протокол составит за оставление транспорта в неположенном месте. Все. Разговор окончен. Поэтому. Вот у нас так, ну, так принято у нас. К примеру, по коммунальной технике, да? Там вот не справился с управлением, еще что-то, и в результате наезда на автомобиль коммунальной техники. А чувак просто ехал в своей полосе. Перед ним ехала там фура какая-то, еще что-то, на МКАД. Фура резко уходит в сторону, прямо перед ними автомобиль коммунальной техники в левом ряду, который едет 5 километров в час. А у тебя скорость 90. И ты в него влетаешь. И тебе говорят, ну вот, виноват, конечно. Да. Конечно, виноват. Ну, въехал в технику. Все, въехал. Ёлки. А, ну, в смысле, а правила, ну, правила информирования о том, что здесь у вас ведутся работы, предупреждения, конусы, заранее прицепы светящиеся для водителей. Вы на скоростной магистрали, здесь 100 разрешенная скорость. 100!

0: Здравствуйте.
1: Доброе утро, Роман. Всем доброе утро. Все как обычно правильно. Вот единственное, что вот, ну, как бы не спорил бы даже, но насчет возраста вот с вами. Вот просто как пример, да. Вчера я просто вот в шоке от этого. В Уфе одна...
0: Пошла и порезала... Ну,
1: 16-летняя.
0: Порезала.
1: Да, где там девочки.
0: Да.
1: Ну вот, вот возраст. Вот вам возраст. Где родители, где кто что. Вот,
0: да. Вот у нее с головой. Ну вы же понимаете, да, что нормальный человек так не делает. Это проблемы с головой.
1: Ну, с ней надо что-то делать.
0: Надо, не надо, лоботомию. Ну, в смысле, пробивать голову, электроды вставлять и разрядами. Или как в кино идет? Два электрода к вискам подносит, и так лечить, закрывать, это, пенсион, на остров ссылать, в Австралию. Придумать какую-то Австралию и туда ссылать их всех. Я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
2: Роман Александрович, утро доброе. Доброе. Как-то тяжело до вас дозванивалась.
0: Извините.
2: Ваша постоянная
0: слушательница. Да, я слушаю вас. Ну,
2: что... Доктор, кстати, да. Подтверждаю, нужна обязательно карательная психиатрия, не в плохом смысле, а в помогающем, потому что очень много... Эти ножи, эти нападения, эти избиения из-за одного слова – это Москва. Ромочка, дорогой, поскольку вы муж адвокатессы, будьте добры, сейчас попала в неприятную ситуацию. Адвокат, ну, естественно, гонорар вперед, и в процессе гражданского дела даже на контакт не выходит, общается смс-ками. Вот адвокатская палата, она помогает в этом случае?
0: Конечно, естественно. Ну, а она принадлежит чему? Она сама, у нее кабинет свой, или она в коллегии
2: нет,
0: в какой-то?
2: Нет, она адвокат.
0: Не-не, я понял. Но у адвокатов разные. Есть адвокатский кабинет, есть адвокатская коллегия. Она может быть сама себе хозяин, может работать в коллегии. У нее,
2: это надо уточнить.
0: Уточните, потому что...
2: адвоката есть, удостоверение
0: есть. Это понятно.
2: Есть,
0: то... Нет, на самом деле, я вам так скажу, у нас внутренние эти, кухню я вижу, коллеги, ну, моя жена в коллеге. Вот, так, и это очень эффективно, просто руководству коллегии жалоба с угрозой обращения в палату.
2: Ведет себя ужас.
0: Все, это очень эффективно. Тут же руководство коллегии тут же проводит все.
2: Да, так нельзя, это просто позорит профессию, потому что недоверие к другим. Ром, дорогой, я вам предлагаю сделать прямую линию с Романом Щукиным. Восхитительный человек. Как люди к вам с пониманием и с бедами обращаются... И какой-то всегда есть понятный результат.
0: Спасибо большое. Ну, это потом. После Госдумы. Сначала в Госдуму, потом прямую линию. Петровский пересекал дорогу на велосипеде. Все, пересекал дорогу на велосипеде. Вот что это означает? Я не знаю. Тут написано так. Когда в него на высокой скорости врезался подросток. На месте подростка мог быть автомобиль, еще что-то. Ну, как бы... Врезался подросток. Мог ехать мотоциклист с правами и с зарегистрированным мотоциклом. Но если человек едет на велосипеде по левой обочине, а мотоциклист едет 60 км в час, к примеру, 60 км, и вдруг велосипедист с левой обочины начинает пересекать дорогу. Я-то правильно так понял, что он слева направо по ходу движения. То есть он ехал по левой обочине, по встречке, по обочине встречки. И начал пересекать дорогу на велосипеде, переезжал со встречки на этот ряд. Я вижу здесь, в общем, действия странные и опасные для велосипедиста, во-первых. Если он не спешился, вот Григорий мне пишет, значит, не значит, он велосипедист, а не пешеход, правильно? Правильно. Значит, переходить дорогу он не мог, он переезжал ее. Если он ее переезжал, он переезжал ее по встречке и потом переехал в попутное направление, а здесь мотоциклист едет. Этот маневр, мы не знаем какой, под каким градусом он происходил. 40, ну, я не об этом. Под каким, ну, под углом под каким. Есть пешеходы, вы знаете, как они пешеходный переход переходят. Значит, выходит на него за 5-7 метров до пешеходного перехода, идет не параллельно, а пересекающимся курсом, переходит его и... Уходя с него, выходит на следующий тротуар на противоположной стороне, да, тоже через 5-7 метров за пешеходным переходом. То есть вот так вот он дорогу вдоль переходит, а не поперек, не по переходу. А так, вот, под таким углом. Ну, как бы, ну, я вышел на 5 метров до пешеходного перехода, чего вы мне сигналите? Тут же вот, вы видите, вон пешеходный переход. Мне в такой момент хочется спросить у этого человека, ну, ты же видишь, вот тротуар. Он в 2 метрах от меня. Означает ли это, что я могу по тротуару сейчас поехать? Но если для тебя пешеходный переход не обязателен,
3: и ты можешь, и ты думаешь, что у него есть некая зона действия такая. Пешеходный переход плюс еще какие-нибудь 10 метров вокруг него, это тоже типа считается пешеходным.

0: свободные зоны. Тогда я буду считать тротуар зоной дороги и ездить по ней тоже. С плюсом. Нет, так не работает. Поэтому пока что все, что комментарии я вижу, это были его друзья, это были музыканты. Потом, как рассказала супруга музыканта, подросток был трезвым, остался на месте. Повторял, что же я наделал. Видите, он сразу, ну, сразу все понял. Но я вижу, что комментарии дают какие-то музыканты, комментарии дают друзья музыканта, жена музыканта, семьи подростка нет. Все. Ну и такое дело. В общем, я, простите, но к вашему утверждению подонок на питбайке сбил, я не могу присоединиться. Просто потому, что я не считаю, что это поступок подонка, я считаю, что это поступок ребенка. Подростка, который, голова у которого мозг подростка, этого ребенка. Это несчастье для него и сломанная судьба, безусловно. А вот родители, конечно, это, ну, мягко говоря, не справились со своими обязанностями.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 7:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Андрей Воробьев заявил об отражении масштабной атаки дронов на Подмосковье. ПВО и средства РЭП нейтрализовали более 150 БПЛА. Они были уничтожены в Богородском, Раменском, Павловском, Посаде, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Ступени, Коломне и в Электростале, уточнил губернатор Московской области. В Раменском округе в результате падения беспилотника на частный дом пострадала 10-летняя девочка. Она получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована, написал Воробьев в телеграм-канале. По его словам, в Богородском округе медицинская помощь понадобилась женщине, а в Коломне был ранен 27-летний местный житель. Президент Финляндии указал на важность диалога стран Европы с Россией. По словам Александра Стуба, государства ЕС должны поддерживать контакт с Москвой, если их не устраивает политика США в отношении Российской Федерации. В какой-то момент диалог должен быть налажен с европейской стороной, и, пожалуй, наиболее важную роль в этом играют приграничные страны, пояснил Стуб. Финский лидер подчеркнул, что между Москвой и Хельсинки уже ведется взаимодействие на нескольких уровнях, в том числе между пограничными службами. Также страны поддерживают дипломатические отношения. Агентство Bloomberg сообщило об ударе по греческому танкеру в Черном море. Он был атакован вблизи объекта Каспийского трубопроводного консорциума. Судно «Скирос» было поражено после выгрузки на терминале, уточняется в публикации со ссылкой на источники. Компании, которые числятся как оператор танкера, заявили об отсутствии пострадавших. Каспийский трубопроводный консорциум в последние месяцы неоднократно заявлял об украинских атаках на свои суда в Черном море. Отгрузку нефти из-за этого приходилось приостанавливать. Минздрав вводит новую форму медицинской документации для детей. Она будет действовать с 1 сентября. Соответствующий приказ размещен на официальном сайте правовых актов. В паспорте врачебного участка будет учтено число несовершеннолетних, в том числе с сахарным диабетом, психическими расстройствами, с ВИЧ-инфекцией и гепатитами Б и С. Дополнительно станет указываться общая численность прикрепленного детского населения по каждому педиатру, наличие служебного транспорта и адреса проживания пациентов. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 21-23. Вечером вероятные осадки 19-20 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево». Место, где обычный день становится событием.
3: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. 94,8.
1: Моторы.
0: 7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это очень-очень хорошо, что вы здесь, и я вообще не понимаю, вы просыпаться-то собираетесь или нет? Или что вы там совершенно вот это все погрели в фидбайках ненависти, агрессии, негодовании и вот этим всем? Давайте, пойдем выпиливаться.

Я сейчас призову ваш эстетический вкус на помощь. На помощь в выборе лучшего дизайна для одного автомобиля. Хотя на самом деле для двух автомобилей, но все-таки лучшего дизайна. Вася Куролесов, доброе утро, Николай. И Николай Эльдорадос и Григорий СПБ. Здесь Артур Гурьев. Приветствую. Илья 507.

Голосование только о внешности. Попробуйте сосредоточиться на этом. На том, что мы выбираем исключительно внешность автомобиля.

0: моторы.
1: 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, заходите, если что есть сказать, пожалуйста, вот все говорите. Говорит МСК-бот, я читаю вас везде, придумал даже такую, такую систему, чтобы вот и даже читать и в Максе сразу, и в Телеграме. Вчера по всем каналам рассказывали про негра, который приезжает в Россию с выступлениями, да. Рассказывали про негра, который приезжает в Россию с выступлениями. Жонка его иная, толстая. Ну, да, она такая большая, как негритянки. Все такие большие, с задом, с такими ляхами такими, с такими сисяндрами. Вот это все. И она ходит постоянно голая. Буквально голая. Ну, она выходит такая и одета в тюль такой прозрачный. Еще и облегающий такой. Все, там и сиси-писи, все видно вообще. Ну, посмотрите ее, я даже не помню, как ее зовут. Вот, и он такой вышагивает рядом с ней все время, она голая все время ходит. И он такой ходит, и он все время говорил, что он фашист. Что он нацик, что он фашист, он одежду выпускал со свастикой, все остальное, вот. И теперь его все приветствуют. Но об этом я хочу в следующем часе поговорить, ладно, на всякий случай. Ну, или в следующем часе. Следующего часа, но не сейчас. У нас осталось всего ничего, ребят. Время летит, караул. А у нас конь-то не валялся еще, мы даже про тачки не успели с вами поговорить. Так что про поющего негра потом. Дмитрий Дизель, Алена, доброе утро, Алекс, приветствую. Делать звонящих уровень выше, ничего не слышно. Ладно, постараюсь. Я-то так по себе ориентируюсь, мне вроде слышно нормально. На заправке, может, стоял 2 часа, как я сегодня, да, с 3 до 5 утра. Нервы не выдерживают уже. Андрей Лобанов сообщает. Это про этого идиота, вероятно, на Volkswagen, который меня сегодня... Его задело, что кто-то проехал. Ну, по другой полосе вообще не имеет к нему отношения. Бывают такие люди, знаете, у авиапарка еще бывает такое. Вы видели? Так бывало у вас? Значит, там, когда стоишь от скалодрома, от этого ЦСКАшного, ну, когда едешь со стороны Зорги к авиапарку, там поворот к авиапарку на дублер, ну, со стороны красного лайнера, поворот из 2 рядов, всего 3 ряда. Левый ряд только прямо, средний ряд прямо и направо, правый ряд только направо. То есть к авиапарку можно повернуть из 2 рядов. И не только лишь все смотрят на знаки, на разметку, которая на асфальте, но и на знаки тоже не смотрят вообще. Нужно ли говорить, что поворот туда со стрелкой направо, да? Вот. И, как правило, правый ряд весь набивается автомобилей, в правый ряд. И ты такой едешь, думаешь, ну а что мне стоять, если в среднем ряду 3 автомобиля, а в правом 8. А поворачивать из 2 можно. И ты такой становишься в средний ряд. Тем более, что все уже знают, и если кому-то нужно чисто прямо, то он старается левее. Потому что таких людей... Немного всегда. Все стремятся к авиапарку поехать. Так часто бывает у больших торговых центров. И обязательно каждый раз из крайнего правого, я даже однажды год назад или сколько-то даже побеседовал с одним таким, говорю, ну, в смысле, вот, ну, а зачем этот поступок? Вот зачем так делать? На что он мне сказал, а ты зачем так делаешь? Самый умный, да? Я говорю, в смысле, поворачиваю своего ряда. Здесь по стрелке направо, говорит он мне. Я говорю, да, я по стрелке направо и повернул. Я говорю, вы видите, что из 2 рядов поворот? Он такой, и уехал. Там из 2 можно. Но всегда в крайнем правом ряду найдется чел, который, когда вы из 2 рядов едете, он будет притирать тебя левее, типа не пускать. В соседний ряд будет переезжать, чтобы ты не проехал. Вот это такое, обиженки такие. При том, что разметка нанесена для 2 рядов, 2 поворачивают. И вот я же говорю, я однажды даже спросил, вот я никак не могу понять, что, зачем, вот что это такое. А оказывается, они думают в своем правом, что те, которые едут из соседнего, в нарушении едут, что им нельзя поворачивать направо, и на этом основании его нужно притирать, не пускать его, при том, что там прям целый ряд для тех, кто из среднего поворачивает. Понимаете, какая история? Вот психология так устроена. То есть ты, когда видишь вот несправедливость, и так ущемляет оно. Она так ущемляет эту несправедливость, что прямо вот даже как бы кушать не можешь, какой ты ущемленный. Не можешь перенести такого ущемления. И начинаешь щемить в ответ. Только фишка в том, что ты-то заблуждался. О, а и проецируешь, как бы, точнее так, провоцируешь людей на реальный ответ уже. И потом причина твоего заблуждения уже не имеет значения, потому что ты уже сам накосячил. Но при этом, пребывая в уверенности своей правоты, ты ответные действия в адрес себя считаешь как бы «А чё ты? Я тебе по делу, а ты мне-то чё?» И начинаешь уже... И всё, и дальше уже никто не разбирается, с чего всё началось, никому не интересно. У вас уже у каждого есть реальные поводы друг друга поливать из огнемёта, если бы они у вас были. Вообще, нам однажды придется, мне кажется, разрешить устанавливать огнеметы на автомобиле, чтобы идиоты выясняли отношения сами. Выясняли. Слабо. И все. Так, Верночка Моисеенко, доброе утро. Евгений Пантелеев тоже здесь с нами. Все, из Макса поприветствовал. Владимир Малостуха тоже присылает картинку какого-то безобразия. Абсолютно Малостуху. Гляньте, что присылает. Какая-то заправочная станция, на которой один старый Гольф второго поколения. И, ну, видно, что заправки какие-то наши. Цена 99, 73, 60. Это где такое? Это где вообще такое? Весь бензин есть. Один ржавый гольфец стоит. И 10 колонок. 10 колонок пустых вообще. Это что такое вообще? И не пишет главное, где это. Миша Николаев, с пальмы слезли и давай голыми ходить. Да, да, да, да, да, да. Вот. Ну, а как вам фашист, нацик, негр? Негр-нацик. Это вообще? Это вообще негр-нацик. Круче только если негр-нацик-вампир. Ну, чтобы уже вообще просто... И вампир к тому же. Работаю на КПП своего поселка, утверждаю, что половина жителей неадекваты. А председатель считает, что все 90. Да, нет, ну на самом деле вообще уровень неадекватов в населении, он примерно где-то вот так вот, 90-95% идиоты. Ну, в смысле, ну не вы, не, вы-то классные. Вот мы с вами все входим в 5% классных. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
0: Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир.
1: Спасибо. Вам тоже. Спасибо. Да, говорите.
0: Ну, по поводу негр-нацика, это старая уже история. Это он уже отрекся уже от этого.
1: Ну, в душе-то, а, ну, меня... это он просто отвлек. Это ход был опять такой специальный.
0: Ну да. А так меня очень... Ну, это тоже давно тема была. Но это реально в интернете есть фотки. Монгольские скинхеды. Вот это вообще угар. Это просто...
1: Монгольские скинхеды. А они против, скинхеды, да. Они против чего?
0: Против китайцев.
1: А, ну все.
0: У них там...
1: Все, понял. Я сейчас посмотрю. Монгольские скинхеды. Скины. Скинхеды. Монгольские скины. Для чего? Монгольские для этих? Для Fortnite. А, ну я не буду постить их фотки, ладно, потому что они со свастикой. Ну, знаете, вот вы сказали монгольские, а как они отличают того, против кого они, потому что, вот я бы сказал, что они китайские. Ну, потому что, а как понять, что они, как понять, что они монгольские, а не китайские? Господи, сколько расизма в этой программе. Вообще. Осталось только вспомнить эту старую бородатую шутку про то, что больше всего в жизни ненавижу две вещи. Расизм и негров. Вот и все. И тогда уже все, туши свет. Монгольские скинхеды. Но они со свастикой все время. Зачем они? С другой стороны, исторически, конечно же, свастика ближе тому региону, чем Германия, потому что... Ну и все такое. Прикольно, прикольно, монгольские скинхеды. Ну, не знаю. Он еще в списке миротворец и говорит, он как Путин, только в культуре. Ага, понятно. Спасибо. Мы потом, ладно, после восьми про негра-нациста поговорим. Сейчас дайте же мне закончить голосование публиковать. Я не могу никак публиковать голосование, потому что вы не даете мне его закончить и опубликовать. Оцениваем только дизайн, ладно? Я сейчас предлагаю вам два автомобиля. Два, только два. Один из которых... Кто из них привлекательнее? Вопрос. Один из которых Geely Atlas, а другой из которых Волга К-40. Все. Зайдите, проголосуйте. В комментарии заброшу фоточки, такие коллажики, где и заднюю часть тоже видно автомобиля, потому что в голосовании, вот, чтобы и жопки было видно. Видно, видно. Все. Написал сюда. Так что в голосовании, в комментарии еще заходите, потому что там такие коллажики, в которых видна разница сзади. Она есть. Она не, ну, не, она не настолько значительная, как спереди. Но она есть. В частности, это расположение номерного знака и крышка багажника. Там чуть по-другому. Все, пожалуйста, Нет, голосование не по Кенни Весту и по Бианке этой. Кто симпатичнее из них? Не-не-не, голосование по все-таки автомобильное, ладно? Потому что вчера мужик сказал, мужик сделал, пошел, провел 41-минутный стрим. Так часто бывает, хочешь, такой, ставишь сам себе рамку 10 минут. Все, 10 минут и все. И потом все как в тумане, выключаешь 41 минута. Что ты будешь делать? Но я уже порезал его, смонтировал, отредактировал, получилось 19 минут. Выбросил все, что для стрима годилось, а для записи уже можно и без этого. И получилось 19 минут, и сегодня в телегу и в Макс залью. Ладно? Если вы не захотели присоединяться вчера к стриму, потому что вы считаете, что эта площадка недостойна нашего внимания, я с вами согласен. Но, простите, там в этой площадке почти 20 тысяч человек у меня, подписчиков. И я так смотрю на активность людей, которые не понауехали, ничего нет. Они просто там занимаются тоже там делами, общаются, что-то публикуют, какие-то истории показывают, кто-то что-то делает. То есть абсолютно нормальные люди, мои коллеги, друзья мои тоже. Это просто такая удобная для них площадка, и поэтому чего ей пренебрегать. К тому же главное, почему там, на той площадке стрим, потому что там он остается, его можно скачать. Ты заканчиваешь стрим, и там написано «скачать», и скачиваешь. Другое дело, что качество, конечно, полнейший отстой. У нас никакой не 5G интернет, и поэтому качество картинки, я заранее приношу вам свои извинения за то, что картинка, прямо скажем, так себе. Ну, прямо скажу, отвратительная. Поэтому я уже придумал, как делать. Отныне я буду на два телефона сразу снимать. Один телефон будет стримить, а второй телефон сразу будет это снимать, но только видеокамерой. И чтобы качество было хорошим. И получится как бы и стрим будет, и тот же самый стрим, но только с хорошей картинкой. Вот. И посмотрели с вами на «Волгу». Я так сразу коротко, просто коротко, ладно, по тезисам. Значит, что такое «Волга К-40»? «Волга К-40» — это платформа «Вольво». И здесь я не готов с вами спорить, а вы, если готовы, спорьте со мной. Но эта платформа была разработана буквально через год с небольшим, два с небольшим, ну что-то такое, после того, как компания «Джили» приобрела «Вольво». За такое время невозможно изобрести новую платформу, с нуля ее сделать, во-первых. Во-вторых, и не нужно. Задача-то «Джили», когда они покупали «Вольво», была ровно в том, чтобы использовать технологии шведов, взять технологическую инженерную базу, залить туда денег, инвестиции, получить технологическую базу и, используя эту технологическую базу, их R&D-центры, их инженеров, выстраивать свой модельный ряд и развивать свое производство. Заплатив за это денег, конечно. Речь тогда шла про сколько-то миллиардов, я уж точно не помню. Ну, прямые инвестиции были около 4, по-моему, или 5 миллиардов сразу в «Вольво». За сколько купили? Посмотрите, это есть в интернете. То есть, было бы странно, если бы они купили «Вольво», а у себя в Китае начали разрабатывать свою собственную какую-то свою платформу джилевскую. А потом говорят, знаете что, она такая классная у нас, так что держите «Вольво», стройте на ней свои автомобили, XC40, в частности, вот вам. Ну, это как бы, ну, понимаете. Поэтому, конечно, платформа CMA, вот эта CMA, да, на которой построен, в частности, и Atlas, и теперь Волга, это платформа Volvo. Отсюда вытекает вся остальная архитектурная история, связанная с тем, что туда же, конечно же, интегрированы все системы ADAS, безопасности, потому что их почти невозможно взять просто так вот и навесить на автомобиль, там, к примеру, на Весту. Вот мы сейчас захотим Весту оборудовать всем вот этим. Сама платформа, которая не предусмотрена для использования этих ассистентов, это же все, это руление, тормоза, работа двигателя, работа, ну, всего. Я имею в виду ADAS, там, адаптивный круиз, удержание в полосе. Это изначально должно быть интегрировано в архитектуру платформы. И эта платформа полностью учитывает все эти потребности. Тогда компания Volvo уже использовала их на всю катушку, свой пакет City Safety. И в результате здесь все работает отлично. Окей? Так что платформа Volvo, все системы ADAS тоже европейского уровня, внешность. Вы говорите, зачем мне покупать Volga K40, когда я пойду и куплю Geely Atlas? Пойдите купите такой Atlas. Не купите. Потому что, вот я показываю вам фотографии. Потому что такие атласы в России не продаются. Потому что Volga K40, это... У нее есть аналог в Китае. Бунлюнь какой-то там. Но я сейчас не хочу коверкать. Это уже новая итерация атласа 25-26 модельного годов. 26-го. В 25-м его только заявили, в 26-м производят. То есть это глубокий фейслифтинг с рестайлингом, который в Россию не поставлялся, а теперь уже и не будет поставляться. Внешность я прямо сейчас вам показываю в стриме. Вы можете зайти в Щукино и все, и посмотрите на эти два автомобиля. Это разная внешность. Впереди совсем два разных автомобиля. Сзади нюансами отличаются. Во-первых. Во-вторых, даже если сюда и привозят атласы, я встретил на дороге, кстати, Geely, вот в такой внешности, в новой. То есть параллельно их привозят, да. Но максимальная комплектация этого Geely в Китае с двухлитровым мотором, она чуть помощнее, 218 сил, у нашего Волги 200. Но она на семиступенчатом роботе и исключительно переднеприводная, эта версия. Соответственно, вы говорите, а что в ней такого нашего, российского, что для нее в ней сделали нашего? В ней сделали вот что. У этого автомобиля полный привод и восьмиступенчатый автомат Айсин японский. Классический автомат, гидротрансформатор. Соответственно, полноприводность наша, восьмиступенчатый автомат наша, внешность нового атласа, ну или такого, который вы в России не купите. Их не бывает. Или только параллельный. Если новый, то только такой, который второй участник нашего этого самого голосования. Поэтому зайдите сейчас в Щукино и все и проголосуйте. Ну, просто выбирайте, исходя чисто только из внешности. Я хотел вообще название затереть на автомобилях, чтобы было непонятно. Но как же, думаю, я потом вы будете выбирать, за кого голосовать, поэтому оставил. Ладно? Все, давайте итоги, буду преследовать за итогами.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Подмосковье в результате атаки дронов ВСУ поврежден логистический комплекс «Вальдберрис». Объект расположен в Богородском городском округе. Обломки БПЛА задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы. На объекте была заранее проведена эвакуация, отмечается в телеграм-канале пресс-службы компании. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что фрагменты беспилотника попали в склад, возник пожар. Он был оперативно локализован. По предварительным данным, пострадавших нет. Украина использовала против России спутниковые снимки других стран еще до 2022 года. Кадры также предоставляли коммерческие компании. Статья «Нью-Йорк Таймс» уточняется, что фото были доступны лишь высокопоставленным командирам. Эти данные были ограниченными и уязвимыми для сбоев, пишет газета, не указывая источник информации. Журналисты добавили, что доступ Украины к подобным снимкам значительно расширился за последний год благодаря американскому правительству и частным фирмам. В МЧС сообщили об обнаружении пропавших на Эльбрусе 8 альпинистов. Они живы, спортсменов эвакуировали вниз, пояснили в управлении ведомства по Кабардино-Балкарии. Там добавили, что от медицинской помощи альпинисты отказались, передают РИА Новости. Накануне в министерстве заявляли, что спасатели отправились на поиски группы из 8 человек, которые не вышли на связь в установленное время. Маршрут был зарегистрирован. По предварительным данным, путешественники приехали из Севастополя. Президент Колумбии сообщил о 289 погибших из-за землетрясения. 4187 человек получили ранения. 143 местных жителя числятся пропавшими без вести, уточнил Абеларда Дела Эсприэлья. В обращении к нации он добавил, что эксперты назвали предварительный объем экономического ущерба. Урон оценивается почти в 10 миллиардов долларов. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии и в соседних странах. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 63 копейки, доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 21-23, вечером вероятные осадки 19 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8 FM.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
7: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать,
4: Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Время начинать движение.
9: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 18 августа. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Классно, но на самом деле. А что бы мы все делали, если бы вы были все не здесь? Меня зовут Роман Щукин. И у нас программа обо всем важном, животрепещущем, о жизни, вселенной и вообще. Интересно, а танк 300 делает трехдверку? Не знаю. Нет. Нет, не знаю, не думаю. Ну, я не видел, во всяком случае. Хотя, на самом деле, я до недавнего времени не видел Genesis G70. Помните? Это первая модель Genesis, которая была выпущена Genesis как брендом, а не как Hyundai. Потому что, когда как Hyundai они делали свой Quoris, отставить, говорит, Equus. Equus, Quoris это Kia. Equus. На крышке багажника которого эмблема Hyundai была, и они рассказывали про то, что повезли кучу владельцев S-классов в Корею, и из них большинство тут же захотели пересесть на Equus, на этот. Я, конечно, верю таким рассказам. Я говорю, конечно, конечно, конечно. Но не думаю я, что человек, у которого на крышке багажника значок Mercedes, трехлучевая звезда, пересядет в автомобиль, каким бы он прекрасным представителем не был, на крышке багажного, которого багажника будет Hyundai. Причем это было 10 лет назад. Сколько. Вот, понимаете, что такое было Hyundai тогда. Вот, и они, мы все это... не знаю. Я высказал свое аккуратное мнение, что без суббренда, без создания суббренда не выйдет ничего. Ну, такого, как Lexus у Toyota, Acura у Hyundai, Infiniti у Nissan, хотя Infiniti у Nissan в меньшей степени суббренд. Да тот же самый Nissan, о чем говорить. Так вот, ну и потом появился Genesis. А до этого была модель Hyundai Genesis. На мой взгляд, очень удачная по соотношению цена-качество. И первой моделью Genesis был G70. Мы еще тогда в Монте-Карло уехали тестировать его. И как раз за пару дней... до Гран-при Монако. И тогда уже конфигурацию трассы оградили от всех людей, но в двух местах на нее можно было выехать. А наш отель был прямо у Марины, у этой, на заливе. Ну, вот, швартовка яхт. Ну, Марина, как она еще называется. У гавани. Прямо на него выходил окна, на гавань. И, соответственно, парковка тут же, и можно было выехать на эту трассу. И я тогда круг сделал по этой. По трассе Монте-Карло, по которой через пару дней уже гоняли формуловцы. И уже даже приехали фуры. У нас Мерседес, Феррари стояли, фуры, которые привезли болиды, всю эту технику. Вот. Ну, G70 и G70. Модель первая, на мой взгляд, довольно удачная. Почему-то там не дотягивала, конечно, до немцев. Но с ребятами из второго эшелона премиального, такого как Jaguar, там, тот же Lexus, тот же Acura там, или Infiniti, совершенно спокойно, абсолютно спокойно конкурировался. И тут на днях меня объезжает белый Genesis G70 Universal. Да что ж такое, думаю я, ну как же это так, время-то летит, что вот так выпускаешь вехи, какие-то вехи проносятся мимо тебя, Genesis... G70, вагон, напишу я. А он, пожалуйста, проехал. Сейчас я вам покажу его. Так, не скажу, что прям ультра. Вот, но... Вот, видали, какой? G70. Было понятно, что багажник с багажником в 300 литров, или сколько там, 270 у него. Сложно быть автомобилем, как бы это сказать, практичным, У него почти нет места сзади во втором, на втором ряду, это точно. Очень-очень неудобная посадка за руль, потому что переднее кресло было, ну, закрывалось центральной стойкой. Вот. Была принесена эргономика посадки, принесена в жертву дизайну. Вот. И все. Ну вот я показываю вам универсал G70. Shooting Brake. Вот это класс. Хотя видно, конечно, что вот на фотографиях, где прям вот сбоку его видно, особенно вот на этой, видно, что просто присобачили, ну, взяли седан. Ну, так бывает. Когда у тебя не планировалось сразу создание универсала, а уже потом по ходу пьесы было принято решение, что надо сделать, как бы так присобачивается корма новая, но при этом, ну, как-то так вот, что-то как-то не то чтобы прям органично. То есть видно, что это седан, которому просто прифигачили сзади, да? Вот этот багажник такой. Ну, вот на этой тоже фотке видно. Ну, как-то так. Ну, ничего, но зато практичность повысилась и все такое. Вот, универсал. Встречал в Москве Kia Optima Universal. Optima Universal. Camry Universal. Встречали вы? Про Волгу же уже говорили. Про Волгу вот я сейчас продолжаю говорить. Если вы не против, давайте вернемся быстро к Волге, потому что вчера был стрим, было много вопросов. Некоторые из них даже по делу, это удивительно. И стрим пока я еще не порезал, ну, уже порезал, но там закончу чисто. Надо переспать с отмонтированным материалом. Нужно смонтировать все, как тебе кажется, все хорошо. Оставить и на следующий день еще раз быстренько просмотреть. И еще ты все равно вырезаешь оттуда потом еще что-то. Свежим глазом нужно посмотреть. Так что я посмотрю и опубликую. Заранее прошу прощения за качество картинки. Оно там далеко не очень. Это все из-за интернета. Потому что это же запись стрима, который онлайн шел. Вот. Но пока могу проговорить основные вехи того, о чем было сказано в стриме, потому что 41 минуту мы с вами общались, и это было прикольно, мне кажется. Ключевые моменты. Выбирая между Geely, остатки которых Atlas, и остатки которых еще остались у компании Geely, были завезены сюда массово в пику Волги, между прочим. Так интересно смотреть за этими боданиями на рынке. То есть модельные ряды должны были быть разведены, но на всякий случай Geely очень быстро, ну, как бы так вот мощно привезли большущий запас всего сюда. Вот так вот, чтобы еще попродавать еще что-то, российский офис. Ну, прикольно, прикольно. Нет, ну а что? Ну, это же бизнес, ну, елки-палки. Вот, поэтому с запуском «Волги» как бы предполагалось, что модельные ряды разведутся, у Geely будет свое, они там по гибридам пойдут, по EX5, вот этим, и везде. Но получилось так, что мы еще чуть-чуть поторгуем. Еще немножечко. И поэтому как-то запараллелились эти продажи. Но вы не купите такую «Волгу». В смысле, вы не купите такой «Атлас», как «Волга». Вот я вам показываю, опять же, картинку. Потому что «Волга К40» — это внешность уже новой итерации «Атласа», которая в России официально не поставлялась и не будет поставляться. А Geely Atlas, который Geely сейчас торгуется, это старая итерация Атласа, которая продается, и вот это и все, что есть. Во-вторых, когда вы привозите новый Атлас с такой внешностью, как Волга К40, вот я опять же вам ее сейчас показываю, вы не получаете ту комплектацию, которая у Волги, потому что в Китае она только переднеприводная и на роботе. Роботизированная семиступенчатая коробка передач и передний привод. Как правило, большинство кроссоверов в Китае из масс-маркета переднеприводные. Полный привод полагается гибридом, дорогим моделям, еще чем-то. А вот обычным автомобилям он не полагается. Во-первых, зим таких снежных нет на большей территории Китая. Во-вторых, цены на них очень низкие, в том числе и потому, что технологически это простые автомобили. Наша же «Волга» оборудована восьмиступенчатым автоматом айсиновским. И полным приводом. Это к вопросу о том, что у нее российского. Еще антикоррозийка дополнительная, мощная наша. Полный теплый зимний пакет, включая подогревы всего и ветрового стекла, и все-все-все. Мультимедиа, разумеется, уже полностью вся наша. мультимедийка. Ну, там «Эроглонас» вписано. И, конечно, перспективы. Перспективы, потому что это только запуск. Запуск, поэтому не очень глубокая локализация на данном этапе, а дальше она должна становиться все глубже, глубже, глубже и глубже. Я на это рассчитываю. Вот я всегда верю в лучшее, и когда такие большие проекты затеиваются, да еще и с таким именем легендарным, эти проекты не просто так затеиваются. Поэтому здесь нужно понимать, что это только появилось. Это только появилось. Вот, и дальше будет углубляться. А в остальном все, платформа Volvo едет шикарно, подвесочка отличная, климат работает. Да, климат тоже алгоритм изменили под нас немножечко. Изменили алгоритмы даже системы ADAS. Там, ну, чтобы аварийное торможение и определение препятствий работало и в условиях плохой там видимости какой-то. Ну, в общем, написано много всего интересного. Двухзонный климат, большая панорама роскошная, эти потрясающие козырьки с пластиковой прозрачной тонированной нижней частью. Снял сегодня тоже видосик даже, пока ехал по набережной, солнце в глаза. Я вчера говорил о нем, об этом козырьке, но показывал только в статике, а сегодня проехал по набережной, как раз когда было очень солнечно. И снял, как это выглядит, позже опубликую. Багажничек 560 литров с изменяемой немножко геометрией, пол можно опускать. Ровно складываются задний диван в ровный пол. Изофиксы только на заднем диване, спрашивали, на переднем есть. Нет, только на заднем. Комфортная посадочка, отъезжает кресло, подъезжает. Площадь подушки, на которой сидит водитель, увеличивается, удлиняется так. Ну, вы понимаете, да, жалобы бывают у китайцев. Коротковата подушка кресла. Здесь она так удлиняется, что у меня она наполовину выдвинута. Наполовину. Потому что если полностью выдвинуть, это нужно быть баскетболистом. У меня уже вот икры упираются в этот. Поэтому чуть-чуть задвигаю назад ее. Все, проекционный экран. Хорошая акустика, динамики в подголовнике. Телефон звонит, ты сам говоришь по телефону, он у тебя в голове прямо здесь. Что еще? Какие параметры вам нужны? Клиренс 215, 200 лошадей мотор, 2 литра турбированный. По городу в районе 10,5 литров у меня 11. 10,5-11 расход. 5 лет гарантия или 150 тысяч километров. Вы спрашиваете, что там по комплектующим? Ну, производство у нас. У нас производство. Ну, что по комплектующим? Конечно, комплектующие есть, все. Склад есть, запчасти есть. Какие еще вопросы? Не помню, что там вы спрашивали еще у меня про... что там было? Можно ли... Что? Можно ли отключить центральный экран? Можно убавить его громкость, просто... Ну, яркость, я имею в виду. Так что все, он будет еле-еле заметен. Мне там говорят, вот ночью не будет ли он слепить? Да не, не будет, это же регулируется. На всех автомобилях, в том числе современных, все это регулируется. И интересные факты. Вот, сейчас я хочу. Ошибка сети. А что так сеть ошибается у нас? Сейчас, простите, мне нужно просто запрос... Это что такое? О, господи. Ошибка сети. Сорян, братья, извините. Сейчас все. Сейчас должно пойти. Так вот. Если я что-то недосказал, пожалуйста, я готов досказать, так, чтобы закрыть тему и пойти уже дальше. Вот. Мне там пишут... Еще, ну, есть критики такие, я даже слышу тон. Это написано, но я слышу тон, как это было проговорено. А что-нибудь вообще отечественное есть в этом автомобиле? Вот, ну, вы знаете, да, есть такие люди, они так вот говорят. А что-то вообще отечественное? У меня, можно и встречный вопрос. А вы действительно хотели бы, чтобы там было отечественное? Спрошу я вас. Вот там стоит сейчас коробка японская, восьмиступенчатый автомат Эйсин классический. Хотели бы, чтобы отечественный стоял там автомат? Вопрос у меня к вам. Мотор там стоит. Совместная разработка Volvo Geely. Хотели бы отечественный мотор там? Вопрос. Чего вы молчите? Вам точно хотелось бы отечественный? Вам не хотелось бы, чтобы там полный привод был от одного из мировых лидеров, а хотелось бы отечественное, что-то от Ульяновского автозавода, может быть, полный привод? Или Ладовский? Или какой? Вот что, что отечественное там вам бы хотелось вот в этом ключе? Вопрос у меня к вам. Нет, мне так не, никто и не ответил на этот вопрос. Я не встретил ни одного человека, который хотел бы, чтобы там стояла автоматическая коробка отечественная какая-нибудь, наша. Знаете? Много наших хороших коробок вы знаете? Нет? Нет, не знаете. Значит, не нравится, да? Японская. Нет, не нравится. А что нравится тогда? Нравится вонять. Вот что нравится. Нравится бузить нравится. Нравится возмущаться. Латиницей написано там, латиницей. Ну, а если бы кириллицей было написано, нормально было бы все? Ну, хорошо было бы все. Все, все остальное нормально все, правильно? Нет, неправильно. Точно этот же человек тут же бы рассказывал, как можно писать кириллицей нашей благословенной на этом китайском ведре. Ну, ну, то же самое было бы все. Поэтому, знаете, вы интересные, конечно, люди, но нам с вами не по пути. Я-то оцениваю автомобиль по качествам и характеристикам, а вы оцениваете его, исходя из своей, ну, душнильства какого-то. Цена, интересно, будет ли субсидированная ставка? Но потом что-то будет, сейчас пока что только по трейдину, там скидка какая-то полагается, по-моему, и все. Но еще раз, вот сейчас тут мне опять сейчас начнут люди говорить про то, что а в Китае она стоит, вы знаете, я знаю, сколько стоит она в Китае, в районе 1,5 миллионов. Ну, на переднем приводе, правда, и с роботизированной коробкой передач. От 1,5 миллионов китайская цена. Да, это я знаю. А вы еще знаете какую-нибудь страну, где она стоит?

Понимаете, в чем дело? Вот эти рассказчики про то, что на самом деле оно стоит столько-то, это великие, на самом деле, душнильские манипуляторы. Потому что вторую страну привести в пример, где это столько же стоит, они не могут. Потому что второй страны такой нет. Цены на китайские автомобили такие низкие, существуют только на китайском рынке. Все, больше нигде. Как бензин по 2 цента за этот самый, за что там, за бочку или за что-то там еще, существует только в Венесуэле. На бензин венесуэльский. Все, больше нет страны, где венесуэльский, даже венесуэльский бензин стоит столько денег. Это исключительно венесуэльская тема. У нее есть свои причины, ровно так же, как и у стоимости автомобилей в Китае есть свои причины. Почему они такие низкие? И они низкие, да, искусственно, да, с господдержкой, с субсидиями, с дотацией. Государство двигает автомобильную отрасль китайскую на внешние рынки. Государство собирается занять доминирующее положение в технологических областях во всех, где только можно. Государство имеется в виду Китай. Не государство в лице чиновников, а Китай как государство. Как производитель товаров и услуг, поставщик их мировой. Собирается это сделать, доминировать. С этой целью приобретены лучшие инженеры, лучшие дизайнеры, лучшие производственные линии. Теперь они сами производят свои производственные линии. Лучшие, чем те, что установлены на немецких, там, европейских фабриках. Потому что немецкие и европейские фабрики не развивались с 10-х годов. В них не инвестировалось. А Китай только это и делал, что инвестировал и закупал новых специалистов. И инвестировал, и закупал. И инвестировал, и закупал. Поэтому китайские цены на китайские автомобили – это уникальная вещь. Больше нет нигде таких цен. Поэтому, когда вы говорите, а в Китае он стоит? Да. А еще в космосе летает на триллион тонн астероид, который весь состоит из платины, золота и редкоземов. Весь. Совершенно бесплатный. Он ничего не стоит, у него нет цены. Пожалуйста, летите, пригоняйте его сюда. Вы станете не просто самым богатым человеком, вы станете самым владельцем Солнечной системы в пересчете на доллары на какие-нибудь. Пожалуйста. Вот он там летает. Известно даже где. Мы даже знаем, где он. Точку я вам пришлю, геолокацию. Озолачивайтесь. Озолачивайтесь, летите. Все, так что к чему вот эти разговоры? Нормальная в России цена на этот автомобиль такая, как и на других рынках тоже. Потому что пошлины таможены, защита внутренних рынков, защита своих собственных производителей существует в каждой стране, в каждой. И они это делают. И они не будут поставлять автомобили копеечные из Китая, продавать у себя за копейки, потому что внутренний весь их рынок и официальный рынок загнется в этот момент. В этом же, по большому счету, корень противостояния Запада коллективного с Китаем. Потому что Китай научился делать все очень качественно. Ну, уж во всяком случае не уступает качество тому, что делает весь остальной мир. Но только цены на порядке, ну ладно, в разы ниже, не на порядке, в разы, по всем параметрам. Вы фен Dyson покупаете за 45-50 тысяч? Ладно. Xiaomi предложит вам такое же за 7. Все. И как, скажите, пожалуйста, конкурировать с этим? Все, то есть Dyson должен взять, закрыть свои эти, повесить замок на свою дверь, сказать, спасибо, ребята, с вами было классно. Ну, руководство денег заработало, конечно, за все эти десятилетия. Но нам здесь больше делать нечего с китайцами. И так по всем секторам, ну, технологическим. Автомобили, это, спутники какие-то там, телевизоры, телефоны, еще какая-то фигня. Да, где-то, может, с перекосами, с национальными особенностями, пока где-то все еще не идеально. Но это было еще 20 лет назад, они абибасы делали из дермантина кроссовки. А сейчас, позавчера запустили дополнительные 27 или сколько там спутников в пику Старлинку. Очередная партия. Не первая, а очередная. Я не пытаюсь ничего оправдывать. Вот мне здесь пишет Александр Еременко, зачем вы пытаетесь оправдать неоправданный утильсбор? Он для вас неоправданный, Александр, понимаете? Вот вы сейчас услышали только одно. Я еще раз вам говорю, все страны это делают, все, не Россия. Сейчас у США с Канадой канадский премьер ползает на коленях у Трампа, чтобы тот пошлины не назначал в автомобильном секторе, повышенные пошлины.

0: Путина. Потому что Трамп это делает с Канадой, со своим ближайшим партнером и соседом. Это общемировая практика, это называется таможенное регулирование и защита внутреннего рынка. Зачем вы пытаетесь не заметить то, что это инструмент, работающий на протяжении последних 2000 лет, сколько существует государство и международная торговля? Вы пытаетесь не замечать этого инструмента так, как если бы Россия придумала утильсбор на автомобили сама сейчас в 2025 году. В прошлом это было сделано. Понимаете? Не замечая того, что этот инструмент существует тысячелетиями между государствами. Вот это на самом деле странно.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки были ранены 20 мирных жителей. 13 пострадавших остаются в больницах. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник заявил, что на минувшей неделе этот регион чаще всего подвергался ударам со стороны противника. За 7 дней были ранены 62 человека, 15 мирных жителей погибли. В Минпромторге назвали объем техсбора для производителей и импортеров электроники. Им придется дополнительно потратить 136 миллиардов рублей за 6 лет, почти по 23 миллиарда рублей в год. Такая оценка указана в сопроводительных материалах проекту ведомства. Обсуждение документа проходит с 11 по 25 августа. Ранее Минфин прогнозировал, что к концу 2028 года доходы бюджета от введения технологического сбора составят 218 миллиардов рублей, в том числе около 20 миллиардов за неполный 2026. Агентство Reuters сообщило о падении рейтинга одобрения работы Дональда Трампа. Его действия на посту президента США поддерживают 33% респондентов. При этом 64% опрошенных не удовлетворены работой главы Белого дома. Исследование проводила Reuters и маркетингово-исследовательская компания Ipsos. В опросе участвовали около 1200 американцев. Эксперты подчеркнули, что рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за время его президентства. Потерю одобрения связали с военной операцией США и Израиля в Иране, которая привела к ощутимым экономическим последствиям, в том числе для граждан Соединенных Штатов. В РЖД заявили о проработке вопроса о запуске на МЦК большего числа беспилотных ласточек. Поезда будут следовать с машинистом в кабине. В комментарии РИА Новости в компании пояснили, что в настоящее время на Московском центральном кольце курсирует один такой состав. Он выходит на маршрут с августа 2024 года. Машинист находится в кабине для контроля. Также он отвечает за открытие и закрытие дверей при посадке и высадке пассажиров. Тиражирование технологий зависит от инвестиционной программы компании, отметили в РЖД. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 21-23. Вечером вероятные осадки 19-20 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
3: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: «Право знать». Говорит Москва.
0: Моторы. 8:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, у нас вторник, 18 августа. Поделюсь болью, на улице Липецкая, прям там, где вы из моего района перекрыли все, что можно из-за строительства метро до 29 года, а вариант проезда похож на змейку для картинга, это ужасно. Да, но потом, в 29-м... ваша квартира сразу прибавит стоимости плюс 20, а то и 30%. Сразу жах! И полетело. Правда, на это время придется ее сдать. А что, вы так не делаете? Вам нужно сдать квартиру просто и снимать другую в другом районе. Может быть, там, в том же районе, но только там, где выезд не перекрыт. Это все так делают. А что вы так не делаете? И вы так делаете. Все, снимаете квартирку и все. Да, какие автомобили новые делают в Канаде? Я особо не занимался этим вопросом, но для вас занялся Николай. Сейчас я расскажу. Да, кстати, возвращаясь к этому, мне вот это Александр Еременко, который вступил за мной в перепалку. Ну, это не перепалка, это такая, это расстрел, я его расстрелю. В других странах за утилизацию авто доплачивают, пишет Александр Еременко. Ну, наверное, в других странах автомобили и утилизируют, за что доплачивают, возможно. Понимаете, в чем дело? Это, конечно, просчет нашего этого, департамента какого-то, который это принимал, что назвали это утильсбором. Это надо было просто назвать пошлина, пошлина, и все. Вот это вас вводит в заблуждение, название. Назовите это просто деньги, или пошлина, или налог, и все. ну, ясное дело, что автомобили у нас утилизируются путем их полного истлевания. То есть автомобиль будет ездить до тех пор, пока он не истлеет. И в какой-то момент, как листья с ореха, с дерева ореха, знаете, как орехи осыпаются? Осень, осень, вот он зеленый, зеленый, зеленый, зеленый, потом вечером ты ложишься спать, он весь в листьях, утром просыпаешься, нет ни одного листика на дереве, все. Он за ночь такие, и осыпались все. Вот так и наши автомобили. Они будут ездить до тех пор, пока он просто вот в какой-то момент вот так вот выходишь, а на его месте труха такая ржавая, все. Вот, вот так они утилизируются. Это понятно, это понятно. Но вот зачем-то назвали это утильсбором, ну, окей. Это не утильсбор, это пошлина. А если уж вы имеете в виду другие страны, Александр Еременко, что там доплачивают, так я вам хочу сказать, что в других странах доплачивают, к примеру, за скорую помощь. В Соединенных Штатах Америки в $370 вам обойдется вызов скорой помощи. Да. Рассказать вам, сколько обходится детский сад, школа, больницы, медосмотр. Ну и дальше, дальше, дальше, дальше обучение. Сколько вообще все стоит? Социальные услуги, сферы и все остальное. Деньги на это где берутся? Там они берутся с людей. А у нас все то, что это бесплатно. Где берутся деньги? С тех же пошлин, налогов и всего остального. Понимаете, в чем дело? Вот вы хотите, чтобы оно все как-то было хорошо, чтобы все хорошее, что есть у других, было и у нас, а чтобы всего плохого, что есть у других, чтобы у нас не было. Чтобы мы были молодыми, здоровыми, красивыми и богатыми. Желательно. Чтобы никаких пошлин. Чтобы я завозил автомобили как угодно за 2 копейки, откуда угодно. И при этом, чтобы внутренний рынок развивался. Чтобы у нас появлялись свои производства. Чтобы у нас все работало. Чтобы я не платил налоги. Чтобы я работал через наличку, черную кассу, зарплату получал в конвертах. Но при этом, чтобы у меня пенсия была 1200 желательно хотя бы. Чтобы вот это все, чтобы мне государство все, а я ему шиш с маслом. Правильно? Согласен, я тоже так хочу. Только так не бывает. Вот и все. Нужно просто понимать, что ну, это не бывает так. Так, General Motors, Chevrolet, Silverado, бензиновые версии, не электрические. Stellantis, Windsor, минивены, Chrysler Pacifica, Chrysler Grand Caravan, а также Dodge Charger, Ford Oakville, завод переоснащен, ожидает старт производства пикапов Ford. Honda, завод в Алистоне, Honda Civic, седаны, купе, гибриды, кроссовер, Honda CR-V, Toyota, завод в Кембридже и Вудстоке. Это канадское производство автомобилей. Toyota RAV4, включая гибрид, Lexus RX, 350 гибриды, Lexus NX. Если вы имели в виду, что вы не знаете канадских автопроизводителей, так производство автомобилей и свой собственный бренд – это не одно и то же. Понимаете, в чем дело? Поэтому, когда вы говорите, а что там в Канаде производят? В Канаде производят автомобили. Так же, как в Мексике. Вы, наверное, не в курсе, что самая великая автомобилестроительная страна по объему производства – Мексика. Просто потому, что все европейские бренды, американские бренды и всякие другие бренды переносили производство в Мексику. Ровно по той причине, потому что они переносили свое производство в Китай когда-то. Потому что в Мексике за 2 песо тебе работают за, это, за бутылку короны и 2 песо. Как известно, корона без текилы, песо в торнадо. Это старая мексиканская автомобильная поговорка. Все, и в Мексике производится все. Ну, больше того, некоторые европейские бренды, спросите у Audi, у Mercedes, некоторые европейские бренды, исключительно там производят некоторые модели. Только там. Они не производятся в Европе. Только там производятся. Вот. Поэтому в Канаде производят много автомобилей. И сейчас Трамп сказал Канаде, все, вы производите там какие-то автомобили и привозите в Америку, хотите их привозить, продавать, значит, пошлины будут больше для вас. А для того, что мы вам будем поставлять, меньше пошлины будут. Просто на том основании, что мы крутые, а вы лузеры. Вот и все. Поэтому, когда вы говорите про какие-то недовольства, какой-то утильсбором, еще что-то. Ой, ладно, все. В Канаде Subaru Outback собирают Honda CR-V. Q5, великолепный Q5 делают в Мексике. Ну, я и говорю, великолепный Q5. Посмотрите, где делают, эти, там, к примеру, X5 BMW. исторически, где его делают. Значит, все, мы возвращаемся к негру. Вы хотели поговорить про негра. Вы говорите, сил нет, как хочется поговорить про негра. Весь Рунет, вся Россия, все сошли с ума вчера, все просто реально посходили с ума. Ну, реально. Весь интернет в каком-то Кенье Весте. She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over time.

бронирование авиабилетов, ЖД-билетов, этих гужевых повозок из Москвы до Питера одномоментно взлетело на 230.

нет результатов. Что-то поиски не работают вообще в этом в Телеграме. Ну, в общем, он осенью сказал, что приедет, приедет в Питер, чтобы давать концерт. Он говорит, я вам буду давать. Это же тот же самый парень, который, это, как он называется, Диамант Рановый. Вот это еще, говорят, известная его очень штуковина. Я все время, оказывается, слышал его, но все время в каких-то в рекламах, в сторисах и в шортсах где-то музыку эту использует. А это, оказывается, Канье, Канье наш Вест. Сейчас он Йо называет себя. Йо. Йо, как ты. Йо. Вот такой. Он переименовал себя. Еще он был организатором движения White Lives Matter, имея в виду, что белые превосходство белых должно быть. А не значит, белая жизнь, надо защищать их. Еще он комплект одежды выпустил со свастикой. Говорил, что он настоящий этот, нацик. Потом он антисемит. Еще был антисемитом. Жена его, значит, вся голая ходит, Бьянка. Еще жонка его иная была, это Ким Кардашьян с огромной кормой, такой вот стокенной кормой настоящей. Спорим, вы даже не знали, что это Кэнье Вест вот это сделал, эту музыку. А это он. Считается одним из самых влиятельных музыкантов современности, и американской, и мировой тоже. Почти 2 миллиарда долларов заработал своим творчеством, продюсированием и вот этим вот пением.

Я не знаю, в связи с чем это массовое сумасшествие. Не знаю. Среди моих знакомых нет ни одного человека, который бы собирался... Да какой концерт, о чем говорится? Собирался бы просто такой... Мы приходим, а он такой... Алиса, включи Кенни Веста! Вот, и чтобы такое было. Да ни разу. Да мы бы не поняли. Да мы бы ушли. Да мы бы удавили его. Утопили его в бокале просекко, если бы он такое нам исполнил, конечно. Но говорят, что талантливый дико, не все можно понять. Понимаете, в чем дело? Искусство — это же не про то, что вы понимаете. Искусство — это про то, что вызывает эмоции. Вот у вас есть какой-то уровень, ровный уровень души. Это называется равнодушие. Он такой, ровный уровень. Есть у вас? А потом вы что-то видите, слышите, чувствуете, смотрите на что-то, и вот этот уровень изменяется. То есть оно то, что прекращает ваше состояние равновесия душевного, равнодушия, и заставляет вас испытывать какие-то эмоции. Ну, поет прикольно, кстати говоря. Это же не этот, не это рэпчик в определенном смысле, но, блин, это мелодично. Но и музычку сам ты пишешь. Джей-Зи, я не знаю, что это, Джей-Зи продюсировал, и еще как.

Жорик, ну у «Черного квадрата» другая была история, понимаете? Малевич-то говорил о конце реализма, о конце эпохи, когда, ну, с приходом фотографий, кино, всего, что конец реализма, и искусство превращается в символизм. И символы будут иметь значение, а вовсе не точная передача цвета реки, облачности и всего остального. И «Черный квадрат» его имел... Их много, во-первых, было. А во-вторых, там, ну, большая глубина в нем. Вы присмотритесь как-то под разными углами к «Черному квадрату». Вот. В одном вы увидите купола с крестами. Там какие-то вот... много там. У него глубокая история. То есть он сам по себе как «Черный квадрат». Понимаете, вы смотришь там на супрематизм. Супрематическую симфонию, которая ушла... За сколько там последний раз? 130 миллионов долларов. Триптих. Ну и, конечно, первая мысль, которая приходит в голову. Блин, да я так вообще, да я бы так сейчас, да я бы... Да ну вы чё? Да можно в 100 раз меньше мне заплатить? Я вам таких буду штамповать каждый день. Мазня такая. Ну чё, не намажу, что ли? Конечно, намажу. Естественно, конечно. Но для начала, конечно, сначала надо стать Малевичем. Малевичем, потом, чтобы твоя история была в аналах, чтобы потом ты делал некие заявления, и в рамках заявлений, в рамках некой стратегии своей ты намалевал что-нибудь такое, чего не малевал до этого никто из художников. Ну вот, ну не рисовали они черные квадраты, ну что ты будешь делать? То есть это точное совпадение времени, места, сообщения, мотивов, подоплеки и все. А так вот просто... Выглядит реально как черный квадрат. Ну, черный квадрат, и что? И тут тоже вот на пианине что-то стучит. Ну, что тут? Что, я так не постучу на пианине? Можно я на пианине тоже так сделаю? И мне дайте 2 миллиарда долларов, пожалуйста, за это. Другое дело, вы понимаете, что значит сейчас поехать в Россию для музыканта американского? Это же заявление. Это же заявление, и это какаха, которую он бросает в лицо вообще всему обществу, большинству своих, вероятно, поклонников. То есть так выказать еще и абсолютное свое пренебрежение мнением окружающей. Да идите вы в зад, если вам что-то не нравится. Не нравится — не слушайте. Да плевать я вообще хотел. Все, я поеду в Россию выступать. Все. Да, ненавидят будут. Может, даже покушение какое-то будет. Пытаются застрелить его, может быть, еще что-то. Может, даже убьют. Во. А это такой, поеду и все. Красиво балерина, конечно, танцует с такими ножками загорелыми. Куда еще бедному антисемиту и нацисту податься? Мог бы в Израиль поехать, это бы было тоже, мне кажется, прекрасно. Это было бы, даже, может быть, большим бы заявлением бы, может быть, было бы, чем то, что он делает заявление, приезжая в Москву, хотя еще никто никуда не приехал. Мы видели разные заявления от разных людей, которые потом почему-то не приезжали. И, кстати говоря, стало известно, тут вот была история про то, что в сеть утекли данные, ну, не данные, я не знаю, что это, студийная запись, может быть, как это называется. В общем, стало известно, с чем Kanye West будет выступать в Питере за главную песню, его появилась. Это был какой-то закрытый концерт уже, где он спел это все на стадионе.

0: Вот так вот. Вот так вот, понятно. Питер Газпро... Или что там, где он будет выступать? Где он будет выступать? На Зенит-арене? Где-то в Питере. Жди. Станислав, это ИИ. Спасибо, Станислав, спасибо. Так-то оно было непонятно.
1: Моторы.
0: А я думал, что это он какого-то комика отшлепал по лицу на Оскаре из-за жены. Не, отшлепал это другой негр. Это был Уилл Смит. Отшлепал комика за то, что тот жонку его называл этим солдатом. Как она, этот Деми Мур? Солдат Джейн или как? Ну, вообще она лысая была. А она лысая, потому что... Ну, она лысая, потому что... Ну, конечно, зря он вписывался за жонку за свою, потому что у них открытый брак. Вы знаете, у этого, у Уилла Смита. Он куколдом оказался. Открытый брак. Ну, в смысле, открытый, что он, как бы, они в браке официально, но он не имеет ничего против, если она время от времени будет поэтсамываться с другими мужиками. Саити, ну, но если сказать саити, вот, саичаться. Саичаться будет, саититься. Случаться, если она случаться будет с другими мужиками. И, может быть, даже не неграми, а каким-нибудь евреями. И он говорит, ну, не, еще я это переживу. Да, это Уилл Смит. Конечно, упал. Упал, конечно, в глазах. Не, а этот Кенни Уэст, он выхватил микрофон на каком-то Грэмми. У него 19 Грэмми, прикиньте, или 20, или 40. Ну, в общем, чувак там очень популярный. На каком-то Грэмми он выдернул микрофон, и когда награждали эту, как ее звали, тоже певица, довольно вызывающая противоречивые эти самые, так, у меня тут Канада, простите, Канада, смелый трек, роскошная музыка, трек с дебютной, понятно, нет, где он, еще несколько песен. 2009 год выхватил микрофон у Тейлор Свифт, вот, шепчущая певица, она шепотом поет.
2: Шепотун, я шепотун.
0: Помните, вот это Тейлор Свифт, он так поет.
2: Я шепотун, Тейлор Свифт.
0: И он заявил, что награда должна была достаться Бейонсе. Выхватил микрофон и говорит, Бейонсе должен... В общем, какой-то там у них этот змеиный клубок в этой поп-индустрии. С другой стороны, а где поп-индустрия, не змеиный клубок? Как ни посмотришь, так они все в какие-то не те двери входят.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 791 дрона ВСУ, прошедшей ночью. Летательные аппараты самолетного типа были перехвачены над территориями 16 областей, в том числе над Московским регионом. Кроме того, БПЛА были нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в ведомстве. Росавиация вводила ограничения в Домодедове, Жуковском, Шереметьеве и Внукове. Также особый режим действовал в аэропортах Сочи, Тамбова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Пензы, Саратова, Волгограда, Калуги и Геленджика. Вячеслав Володин сообщил об увеличении числа выдворенных мигрантов. За первое полугодие 2026-го в Москве нарушивших миграционное законодательство стало больше в два раза. Почти 8,5 тысяч человек до 16 тысяч, пояснил председатель Нижней палаты парламента. Кроме того, в МВД отметили снижение числа преступлений, совершенных иностранными гражданами. За полгода их зафиксировано на 40% меньше. По словам Володина, это результат реализации ранее принятых норм, которыми правоохранительным органам были предоставлены дополнительные полномочия для наведения порядка в миграционной сфере. «Известия» сообщили об увеличении числа дел ФАС против владельцев АЗС и нефтекомпаний. С начала июня расследований стало в 3 раза больше, чем за период с января по май. Как отмечается в статье издания, сейчас Федеральная антимонопольная служба рассматривает 41 дело и выдала 68 предупреждений по признакам нарушений антимонопольного законодательства. На ситуацию в том числе влияют внеплановые ремонты НПЗ и проблемы с логистикой. При достаточных объемах производства бензина в некоторые регионы его сложно доставить, объяснили собеседники издания. Ростех сконструировал новый двигатель для малых пассажирских самолетов Ан-2 и Ан-3. Объединенная авиадвигателестроительная корпорация подготовила документацию и утвердила макет установки, которая разработана на базе вертолетной. Мощность перспективной силовой установки первой такого класса в России составляет 1450 лошадиных сил, уточнили в госкорпорации. По словам главного конструктора ОДК «Климов», в ближайшее время намерены завершить изготовление двигателя-демонстратора и подготовить испытания, поскольку в качестве основы применяются существующие ключевые узлы. Это ускоряет процесс разработки, пояснили в Ростехе. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 63 копейки, доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 21-23, вечером 19-20, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
5: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы, все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Говорит Москва.
1: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это, конечно, если есть чем. Че там с бензином у вас? Сейчас посмотрим. Вторник, 18 августа на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа обо всем важном, животрепещущем, подходящем именно вам. Ну или, может быть, оно вас раздражает, то, что мы обсуждаем. Но это хорошо. Это очень хорошо. В конечном итоге равнодушие хуже всего. Концерта у Эста не будет в РФ, пишет Оля-ля. Оля-ля, вы запрещаете ему приезжать сюда. И правильно, оля-ля, нечего ему здесь делать, молодец. Так, Киркорова в Перех, на них нет, и шамана Власина. Да, про шамана, конечно, тут же появился ряд шуток про то, что из запланированного сделано почти все. Лизнуть Байкал, сжечь кожаные штаны, спеть с Кенни Уэстом. Ну, это еще пока не сделано, но пусть попробуют отказаться. Его же тоже можно лизнуть, если что. Да? Интересно, он будет петь песни с генерированной? Нет. А лучшая песня — это «Офицеры аж до слез». Нет. Есть вероятность, что был бы рядом Вилл, мог бы и мне по щам. В принципе, его понять можно было бы. Конечно, конечно, можно было бы. И мне бы тоже задал бы по щам. Только я ему тоже бы ответил. Я такой, ты че совсем? И мы тут, а ты кто такой? Нет, а ты кто? Нет, а ты кто такой? И тут бы началось такое в эфире. Ну, а это было бы шоу, в конце концов. Это было бы шоу. Слушай, радио, рядом колонка. Алиса, включи конечно, она включила. Вот теперь слушаю. Вот теперь слушайте, Светлана. Вот видите, Светлана слушает. Вот теперь слушайте. Наоборот нужно теперь. Алиса, включи шамана, я русский. Вот что слушать надо теперь. Вот сидите теперь и слушайте. А мы смоем послевкусие после негра. Ну, в смысле, мы смоем, ну, все равно, короче. Чем-то настоящим, правильно. Нашим. Нашим родимым из нашего, из родимого, из деревенского нашего. Вот так вот. Заходите, пишите. Говорит МСК-бот, читаю везде ваши сообщения, если что.

Про Трампа ядерку будем говорить. Но если нужно, можем про Трампа и про ядерку, конечно, если это, ну, вы думаете, что это актуально. А вы молодому поколению покажите эту вещицу. Тут же ответит вам: о, Тор Рагнарёк. Это же тут из Тор Рагнарёк музычка. И будут правы, между прочим. Это же из Тор Рагнарёк музычка.

Да, что, что вы такие все серьезные, господи. Так, а где эта версия, которая настоящая на 28 минут? Сейчас я тут... А почему ее я не могу найти? У них есть шикарная версия. Вот. Нет. Не нравится мне. Я бы хотел, чтобы... вот, чтобы... Дель версия. Нет, Женя. На 28 минут есть. И тогда ее можно использовать в качестве подложечки просто. Ну, у нас тут есть... лучше у них это Кашмир. Да я не спорю. Это прямо вполне может быть 20... Как же найти-то ее? Нет, тоже не найду. Жаль, конечно же. А как-то я находил ее так быстро, прям вот раз и все. И тогда это можно было использовать именно как подложечку и просто продолжать говорить. И тут на этом можно говорить даже про Трампа, про ядерное оружие, про удар по Ирану, про то, что он говорит, что это вообще отличная идея назвать Ормузский пролив, посчитать нашей территорией уже. Он говорит, это вообще классная идея. Это вообще классная идея назвать его нашим. Так вот. А Ступ напрямую говорит о финско-российских отношениях. В Финляндии, он говорит, ключевая роль соседей должна быть в контактах с Россией. И что-то стал отползать какой-то Ступ, президент Финляндии. Он такой вдруг понял, что они там в Брюсселе могут окопаться еще годами, говняться с Россией. А Финляндия к тому времени уже скукожится и помрет вся, если продолжать говняться. Потому что как-то что-то не пошла экономика, и города все закрываются на амбарные замки, по границе с Россией туристических потоков нет, и все как-то загрустили в Финляндии. И вдруг оказалось, что Финляндия как-то очень сильно зависела от России, да? От потока денежек, от взаимоотношений, от экспорта, ну и вообще. Назвал объявление Ормузского пролива территории США отличной идеей. Трамп, он так и говорит. Ну, чё это отличная идея? Я просто считаю, что она просто отличная идея. Все, видите, он говорит, классная. Считаю, что это отличная идея. В конце концов, мы же контролируем пролив. Контролируем с помощью блокады. То есть он думает, что если слово «блокада» говорить много раз, то она действительно появится. Все, это как вот если ты будешь говорить сладкое, он действительно станет сладким. И вот он говорит, я блокада, у нас блокада действует благодаря блокаде, мне нравится идея объявить это территорией США. Все, ему нравится идея объявить это территорией США. Ну все, пожалуйста. В общем-то, ну, можно объявлять территорию США, там, давайте Европу объявим территорией США, давайте. В конце концов, он уже сейчас может объявить территорию Канады, территорию Гренландии, территорию США. Он такой, все объявляет. Я объявляю это территорией США. Он даже может ночью как-нибудь пробраться в Канаду, ночью, и воткнуть в Канаду флаг американский. Сфотографировать его. И это будет основанием для того, чтобы сделать заявление уже официальное. Все, это территория США, видали? Я ночью пробрался в Канаду. Просто Нобелевку не могли ему дать, потому что неправильное позиционирование было. Потому что они размышляли на тему Нобелевской премии мира в то время, когда нужно было просто давать Нобелевскую премию войны. И все. Это было просто неверное целеполагание, как у нас. Помните, мы в прошлом часе обсуждали этот утиль сбора автомобильный. Это просто неверное название, которое вводит в заблуждение многих и создает вот эту определенную напряженность. А назови его пошлиной или назови его просто деньги. Ну, просто деньги. Это такой вот сбор. А что это? Деньги.
давай. Все. Давай, деньги давай. И все, никаких вопросов. А, если деньги, да пожалуйста, деньги, это я всегда, пожалуйста. Вот так и здесь. Они все ему пытаются премию мира, хотели бы, чтобы он получил. В то время, когда, ну при чем здесь премия мира? Это Министерство обороны переименовано в Министерство войны. Конечно же, нужна премия, Нобелевская премия войны. И все. И он был бы ее трехкратным обладателем. Все. После Чака Норриса, как известно, конечно, который завоевал все вообще награды. А, значит, никогда. Вот каждое утро, включая радиостанцию, когда планируете обратно стать нормальными? Никогда. Это кто это написал мне? Какой-то Алекс. Лишь только подтверждая, что почему-то люди на А, Алексеи, Александры, Алексы, все, какие-то уязвимые, вы какие-то мрачные, у вас такая морщина между бровей, и вы с такой морщиной прям ходите по этому, по жизни, и все время говорите. А еще такое выражение, как у тети Гарри Поттера, у нее, это, помните, миссис Дорсль, у нее описала... Джоулинг, она описала ее выражение лица такое, как если бы у нее под носом было чем-то намазано неприятно пахнущим. Вот, и так вот, и все время смердит что-то такое. И он такое выражение лица, знаете, как есть у человека, он такой, а что это тут, что это такое? Вот, вот вы ходите почему-то, не все, вот Артур Гурьев есть, вот Артур, он пишет, США, блок ада, вот он, нормальный человек, видите, он умеет реагировать нормально. А в основном как-то что-то вот несколько Александров и пара Алексов, которые вот ходят вот с таким выражением лица таким. Что-то я не понимаю, что нормальными становиться. Такими, как вы, нормальными, уважаемый Алекс Фи, он так называет себя, Алекс Фи, никогда, я искренне надеюсь, никогда такими, как вы, мы не станем. Сбором на истребление поголовья свиней назвали бы, и меньше возмущений было бы. Это я не понял про что. Итак, накануне мир, я просто предысторию, чтобы не копаться в источниках, я своему электронному мозгу говорю, собери мне данные по ядерке, вот потому что ядерка как-то засветилась. Сначала была ядерка, потом Кенни Вест, его приезд в Россию, потом решили объединить. Вот, и там все, билеты уже до 160 тысяч. Но это, честно говоря, как-то дешево, 160 тысяч. Вокруг такая ажиотация, что мне кажется, 160 тысяч это не до 160 тысяч должно быть билет на него, а от 160. Ну, потому что если ты настолько вштырен, что это тебя штырит вот прям по-настоящему, плати. Причем нам нужно платить, всем. Ему ничего не нужно платить. Ему за счастье должно быть, что он сюда приедет. Он мечтает, его мечта жизни — встретиться с президентом Путиным. Нужно как-то организовать встречу какую-то в то время, когда президент будет там где-то в Питере, что-то там. Или нет, наоборот, когда президент будет на Дальнем Востоке где-то, вот с очередной плановой поездкой, на Курилы я бы хотел. Вот это было бы, чтобы еще и Кенни Уэст туда приехал, как посланник, как голубь. Американский, чуть не сказал, голубь мира. И чтобы он тоже прилетел на Курилы. Президент там с инспекцией какой-то, ну, посещает места наши. Вот. И туда Кенни. Вот это было бы классно. Так когда он это ляпнул? Трамп про ядерку, между прочим, прямо вот я так и не смог найти. Если вы сможете найти, киньте мне, где он прямо говорит. На самом деле это Тейлор Грин, бывшая союзница Трампа. У Трампа вообще все союзники бывшие. Вы обратили внимание, что у людей нет промежуточной стадии. Есть либо подчиненные, ну, по-настоящему подчиненные, то есть когда ты прямо вот на должности, и ты, в общем-то, вероятно, за эту должность держишься. И тогда они участвуют в этом шапито под названием «Американская политика». Нынешняя, сиюминутная политика. Американская политика 38-й победы над Ираном. Вот. И либо бывшие соратники. Такер Карлсон, бывший, вот из самого
ярого, ну, такого публичной личности в творческой интеллигенции, среди журналистов и всего это, превратился в абсолютного критика, там, с Маском. Нынешнее положение неизвестно, но мы тоже помним эти пикировки. Госпожа Грин, тоже бывшая, заявила в соцсетях, что американские чиновники на стратегических совещаниях обсуждают возможность применения ядерного оружия против Ирана. Грин не привела никаких документов, цитат чиновников в подтверждение. Ну, еще бы она привела, она же не дура, наверное, потому что тут же сразу же преследование уголовное, потому что это же, вероятно, информация закрытая. Вот. Но сама призналась, что ранее состояла с Трампом в тесном альянсе, но позже их отношения испортились, президент публично оскорблял ее, это ставит достоверность ее слов под сомнение. Но поведение Трампа, вся его личность, образ мысли, ставит под сомнение сомнения в словах товарища Грин. Потому что лично для нас мы помним, чем запомнился Трамп и его ядерные проявления в первый его президентский срок. Может быть, он тогда и хотел бы жахнуть, может быть, по Ирану. Но для начала нужно было бы снять табуированность использования ядерного оружия. А как это сделать? Его нужно было использовать не в рамках запрещенных испытаний, потому что Америка, по-моему, не выходила из ограничений на испытания. Ну, сейчас же мораторий на испытания. Никто ничего не испытывает. Ошибочно, на мой взгляд, никто ничего не испытывает, потому что, честно говоря, мы бы могли бы и испытать, потому что мир забыл, как это. Японцы так те и вовсе забыли, как оно было, и больше того, и даже и не помнят, что, собственно говоря, происходило. Мне вчера очень забавный момент попался с этого Южный парк,

0: вот этот момент сейчас.
1: На этой фотографии самолет, который сбросил ту атомную бомбу.
0: На этой фотографии.
1: Он назывался Enola Gay. Управляли монстры, которые сбросили ту бомбу. Дельфин и кит.
2: А откуда у вас эта фотография?
1: Американцы были так любезны, что передали нам ее на следующий день после бомбардировки.
2: Вообще-то это не дельфин и не кит бомбили Хиросиму. На самом деле... Тихо, чел, они не остановятся, пока не сотрут с лица земли тех, кто это сделал. Мое правительство уполномочило меня передать вам оригинальную фотографию. Без изменений. Наконец-то вы узнаете правду. Дельфинов и китов подставили настоящие виновники тех событий. Курица и корова.
0: Вот, курица и корова.
1: По жопу коров!
0: И теперь они начали убивать не дельфинов и китов, а коров и кур.
1: По жопу куриц!
0: Да, вот так. И ключевая фраза.
3: Молодец, сынок. Теперь японцы стали нормальными, как мы.
0: Все, теперь японцы стали нормальными, как мы, американцы. И убивают кур и коров. Понимаете, какая история? Чё-то я как-то вообще южный South Park не смотрел. А они прикольные. Значит, видите, американцы предоставили фотографию, где касатка и дельфин сбрасывают бомбу на Америку. Шутки шутками, но очень заметная часть населения, особенно молодая часть населения Японии. Часть вообще не в курсе атомной бомбардировки, потому что, ну, тогда вообще много всего было. Убивали, взрывы, все это. А часть уверена, что это... Часть уверена, что кто-то из союзников уже, ну, неадресно. Мы не знаем, кто из союзников. Американцы это были, или русские, или кто у них там вообще союзниками были. Может, это были немцы. Может, это наши были союзники. Немцы сбросили. Бог его знает. А часть уверена, что Советский Союз бомбил. Конечно, в рамках... коммунистического кровавого угара. Коммунистического угара, такое все это. Не, Годзилла появился потом, он стал следствием, мы пробудили его. Русские пробудили ядерными взрывами Годзиллу. И потом уже пошла, конечно, история с Годзиллой, естественно. Так вот, еще в первое президентство, чтобы не будоражить общественность, ну, я так полагаю, не будоражить, потому что здравомыслящий человек, ну, понимающий, что-то о ядерном оружии, помнящий, что твоя страна единственная в мире, использовала его против, в этих, в военном конфликте, реально использовала, против реальных людей, большинство из которых были мирными. Не все, многие забывают о том, что в Японии и в Хиросиме, и в Нагасаке тогда находились заводы военные, в частности, я не помню, в каком из городов. Хиросиме. Хиросиме. У Митсубиши огромный завод был. В том числе по производству двигателей. Митсубиши самолеты делал. Но дело не в этом. Это можно было бы обойтись и без атомной бомбы. Так вот, понимая все это, Трамп делает заявление, что ураганы наносят такой колоссальный урон экономике США. И эти бедные люди... Эти добрые американцы, эти красивые, прекрасные люди, их прекрасные, красивые дома каждый год страдают от тайфунов, которые, конечно, злонамеренно напускают на них китайцы, которые оккупировали Африку и в Африке что-то ставят, там огромные вентиляторы, которые гонят горячий воздух над океаном, и он там охлаждается, и все это превращается в ураганы, тайфуны, и разрушает все восточное побережье США. И этот мексиканский, этот красивый, добрый мексиканский залив, который постоянно страдает от этого. Давайте атомными бомбами бомбить ураганы, говорит Трамп на полном серьезе. Вы думаете, это шутка? Нет. То есть, это о чем вообще было? Это было о том, что давайте мы откроем этот ящик Пандоры, как многие это называют, вот, забывая, что после всех бед, несчастий, напасти и всего остального, там на дне находилась надежда. Так вот, Надюха, давайте ураганы бомбить. Это о чем? Это о том, что давайте мы используем просто так во благо, типа ядерное оружие, а потом уже в следующий раз мы можем использовать его как угодно, потому что мы же уже только что использовали его, типа, а что вы против? Мы же тут жахнули над океаном. Ну, а там жахнем над пустыней, ничего страшного.
4: Моторы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Рязанской области при атаке БПЛА пострадали 3 человека. Двое из них госпитализированы, сообщил губернатор Павел Малков. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что в результате удара украинских дронов были повреждены 3 частных дома в Рязанском округе. На месте работают оперативные службы. Швеция задержала с конца 2025 года 5 судов с россиянами в составе экипажей. Стокгольм подозревал плавсредства в обслуживании интересов внешней торговли России, заявил посол в королевстве Сергей Беляев. Он напомнил, что одно из задержанных судов – сухогруз «Адлер», который шел под российским флагом и был быстро отпущен. В комментарии РИА Новости глава дипмиссии добавил, что у шведских правоохранительных органов, по их признанию, не было достаточных оснований для удержания судна ни с точки зрения международного права, ни исходя из национального законодательства. Беляев добавил, что в настоящее время власти Швеции ведут разбирательство в отношении 3 судов. Среди находящихся на борту моряков остается 1 гражданин России. Сергей Кравцов рассказал об отдыхе более 1 миллиона 350 тысяч детей в оздоровительных лагерях в июле. Особенно заметен рост числа школьников, отдохнувших на побережьях Черного и Азовского морей. По итогам прошлого месяца там отдохнули 70 тысяч учеников, что на 11% больше, чем в июне, сказал глава Минпросвещения. Он добавил, что бесплатный досуг также был организован уполномоченными органами для 6 миллионов детей, которые не смогли стать участниками образовательных программ. Для них были доступны клубы по месту жительства, дневные тематические площадки, кружки и секции, пояснил Кравцов. В Лас-Вегасе начались слушания по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура. На скамье подсудимых Дуэйн Дэвис, бывший лидер группировки «Крипс», которого обвиняют в организации преступления. Он не признает вину, говорится в статье газеты «Нью-Йорк Таймс». Обвинение в значительной степени опирается на собственные признания Дэвиса. В мемуарах и интервью он рассказывал о своей роли в расправе, а на записи разговора с полицией 2008 года подробно описывал события той ночи. По версии следствия, Дэвис и его сообщники заметили Шакура в черном БМВ во время проезда по Лас-Вегасу, после чего исполнителя расстреляли. Защита утверждает, что заявления Дэвиса были хвастовством и не доказывают его причастность к убийству. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 21-23, вечером 19-20, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». Реклама.
2: 1001, 1002, 1003, я считаю, ты смотри, до машины впереди. 1001, 1002, 1003, на столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
5: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дадет цветы не только на 8 марта, но и всегда.
7: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
8: Моторы.
9: 9:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. У нас вторник, 18 августа. Киркорову запретили быть красивым, так, открывать бизнес в России до осени 28-го года. Ну, наконец. Ну, в смысле, ну, я не знаю, а что он сделал? Причиной стала недостоверная информация, внесенная двумя компаниями артиста Вигрюрюл. Единый государственный реестр юридических лиц, правильно? ЕГРЮ. Запретили открывать бизнес в России. А что он хотел? По-любому заправку открыть хотел. Думает, вот, по-моему, хорошее время сейчас открыть заправочную станцию. Народному артисту причиной одна из физик прекратила деятельность. Да плевать вообще. Черт, зачем я открыл это все? Я пошел, в общем, смотреть про топливные новости, и тут Киркоров со своими перьями. 180 беспилотников сбили в московском регионе с вечера. Это я РИА Новости смотрю. Воздушную тревогу в четвертый раз за ночь объявили в Киеве. Вот. И там ПВО не то чтобы работает, не то чтобы функционирует. Я очень рассчитываю на то, что магазин дверей он хотел открыть. Джекпот. Тех дверей. Не тех дверей. Каких дверей? Это же имеет значение. Тех дверей он хотел открыть магазин или не тех? Так вот. Накануне информация, значит, все. Ну, с ядеркой, что мы будем говорить про ядерку? Понятное дело, что... Мне тут говорят, что с ядеркой мы не закончили. Понятное дело, что мир несется на всех парах к ядерке, но никак не в рамках самого стремления использовать ядерное оружие как ядерное оружие. На мой взгляд, это все происходит в рамках того, что мир в широком смысле слова, как такое сочетание цивилизационных объединений каких-то, цивилизация юга глобального, цивилизация запада, мир находится в судорожных поисках решения. Решение накопившихся противоречий, накопившихся напряжений, как тектонические плиты, когда они одна под другую, как землетрясения образуются, одна под другую заходит и начинает тянуть за собой край верхний, и он изгибается, напряжение накапливается, и в любом случае это напряжение должно получить разрядку. Это напряжение должно быть сброшено. как. Либо она ломается, эта плита, либо она соскакивает. Ну, в любом случае, потом происходят катастрофические землетрясения, цунами, все это. То есть вот это напряжение глобальное, мировое, нарастание противоречий вообще в парадигмах отношения к реальности, то, как западный мир себя видел, то, как западный мир жил последние несколько сотен лет, на чем строилось благосостояние и невероятный взлет Европы, Франции, Британии, Испании, колонизаторская, беспощадная колонизаторская политика по выкачиванию ресурсов извне и таким образом достижение высочайшего уровня развития у себя внутри всего, и литературы, и культуры, конечно же, но в первую очередь все это базировалось на развитии экономическом и промышленном. А потом уже, как следствие, конечно, рост благосостояния элит, ну и дальше развитие культуры и всего остального. Вот это все уже, ну, все уже пришло к концу. То есть по инерции западная цивилизация все еще катится вот в этой парадигме, но при этом ей уже все, кранты. И эта тектоническая плита вступает в взаимодействие с другой, с объективной реальностью сегодняшней, в которой должны работать иные механизмы. А их у них нет, этих иных механизмов. Глобальный юг предлагает эти механизмы, но при их использовании западная культура становится вторичной, и экономика. Штаты это не устраивает, Европа все еще думает, что ее это не устраивает, хотя кто ее спрашивает. Вот. И в результате это напряжение накапливается. И вот разговоры о ядерке — это такая попытка, мне кажется, отчаянная попытка хвататься за разные инструменты, как утопающий в болоте, погрязающий в болото, хватается за все. За веточку дерева, которая рядом растет. Еще за что-то. Будет здесь находиться медведь, за лапу медведя будет хвататься. Но он либо сожрет, либо нет, а в болоте я точно погибну. Вот что-нибудь, вот за что-то. Будет красная кнопка, там ядерная, на берегу. И до нее можно дотянуться. За кнопку схвачусь за эту, за ядерную. То есть просто попытка вот, ну, хоть что-то как-то вот, в надежде на то, что это будет настолько дерзкий, настолько мощный шаг, настолько устрашающий, что получится, что он сработает, и мы получим разрядку, как бы, и все согласятся, что ну это уж слишком, так нельзя, поэтому давайте пусть будет так, как было. Уж если это единственный вариант, обмен ядеркой, и мы начинаем новый мир, то есть нам нужно обнулить, это напряжение нужно снять. Как? Ну уже давайте подеремся. Все, давайте уже подеремся. В надежде на то, что либо устрашаться, все же жить хотят, а им есть что терять. Типа, устрашаться, ну и мы еще по инерции как-то протянем, на наш век хватит. Либо... Ну, не знаю. Я не думаю, что кто-то всерьез рассчитывает на то, что можно обменяться по-серьезному, не тактическим, а по-настоящему мощным. Обменяться ударами и при этом выйти каким-то чемпионом после этого. Я не знаю. Ну 80, от 82 до 85% ядерного арсенала планеты принадлежит России и США. Там хватит, чтобы последовательно уничтожить все каменистые планеты Солнечной системы. Все. Начиная от Меркурия, полностью уничтожить. Потом Венеру полностью уничтожить. Потом Землю полностью уничтожить. И Марс полностью уничтожить. И еще останется. Но просто следующие настолько гигантские, что на следующие не хватит. Вот. А так мы все внутренние планеты можем уничтожить Солнечной системы. Даже без помощи Китая, Франции, Великобритании, там, вот это, даже без них, без Северной, мы сами справимся с американцами. Предполагать, что, имея все это, мы начнем обмен в надежде на то, что ущерб, который мы нанесем, будет меньше ущерба, который нам нанесут. Ну, не знаю. Ну, как бы... Ну, я не знаю. Не знаю. Другое дело... Что мир действительно, и вот эта шутка из Южного парка о том, что атомную бомбу на японцев сбросили киты, на самом деле, это действительно шутка становится некой, некой такой пророческой историей, и, потому что мир забыл, как это в принципе выглядит. Это какие-то видео. Конечно, видео можно посмотреть, сейчас записи есть и нашего этого, «Царь бомбы», испытаний на новой земле и все это. Конечно, это можно пересматривать, но мир не видит, как это. И в этой связи, конечно, если выбирать между спонтанным использованием одной стороной оружия только на том основании, что мир, дескать, забыл, и... Ну и в конце концов, мы же во благо сейчас используем это. Там же нет таких вот городов густонаселенных, как японские. Мы же в пустыне типа жахнем. Там же только объекты военные, там же нет людей. Ну, какие-то козлопасы, может быть, попадут там. Может быть, еще там что-то. Ну, какие-то единицы. При условии, ну, точнее так, понимая, что мы таким образом обеспечиваем отсутствие ядерной программы у Ирана, и мы это делаем настолько во благо, что, ну, ничего страшного, это ж пустыня, как бы, и все. Вместо этого надо было бы показать, что это на самом деле. На новой земле. 40 минут 28 секунд, это написано, что из архивов, это было засекречено, конечно, это было засекречено. Испытание чистой водородной бомбы. Мощностью 50 мегатонн.
10: Новых образцов водородных зарядов 30 октября 1961 года был произведен взрыв чистой водородной бомбы с тротиловым эквивалентом 50 миллионов тонн.
9: Мега.
10: Новый водородный заряд разработан большим коллективом ученых, конструкторов, изготовлен на предприятиях министерства. Для испытания.
9: Вот это подача. Вот мне нравится подача. Подача, да, как если бы мы инновационный трактор сделали, комбайн, компуктер, вот это все.
10: Взрыв намечалось произвести на большой высоте над землей. Все. С использованием самолета-носителя. Вот.
9: Мы, конечно же, не сможем посмотреть все 40 минут этого фильма.
10: Предусмотрено место для установки парашютного устройства.
9: Вот, значит, вот он. Вот они на планшетах пишут задания, все это.
10: Командный пункт аэродрома. Вот аэродром. Приближается время старта.
9: А почему же намекаю? Меня Сергей Кузьмин спрашивает, что же я этим видео, этим фильмом намекаю? Я не намекаю, я прямо говорю. У нас есть самолеты. У нас есть новая земля, полигон. У нас есть заряды.
10: Взлет разрешен.
9: У нас есть позаканчивавшиеся практически большинство обязывающих нас договоров. Уже практически все позаканчиваются. Что у нас еще есть? У нас есть прямой конфликт с коллективным Западом и военным блоком НАТО. Военно-экономическим, но военным.
10: Воздух поднимается самолет-лаборатория.
9: Самолет-лаборатория у нас есть тоже. Сейчас они все выкрашены в белый цвет специально, чтобы отражать излучение мощнейшее. Вот они полетели. У нас все это есть.
10: С подвешенной к нему особо мощной водородной бомбой набирает высоту.
9: Радио говорит... в телеге нет трансляции. ВКонтакте и в Рутубе есть трансляция. Мы же смотрим. Вы думаете, я что, звук вам включаю, что ли? Нет. Вы зря не смотрите радио. Это большая ошибка. Фатальная. Не смотреть радио. А вот те, кто смотрят, те видят. Мотоциклист погиб при столкновении с машиной скорой помощи где-то сейчас в Москве. Ну, сейчас почитаю. Значит, это киношка, это большая, это закрытый был фильм, который показывали тогда руководству партии и Хрущева. Я думаю, что он радовался. Мне кажется, что типаж личности очень-очень схожи типажи личности Ким Чен Ына и Хрущева. Мне кажется, что вот если бы хотите представить, как Хрущев себя вел в разных ситуациях, надо смотреть на сегодняшнего Ким Чен Ына. Причем он сам косплеит Хрущева. Шляпы надевает периодически такие с широкими полями. Вот, экипаж задания. Летит, видите. Бомба. Вот она подвешена. Она настолько огромная была, что не помещалась в бомболюк, поэтому вырезали кусок фюзеляжа, и ее подвесили так, что она висела из-под самолета.
10: Точно следуя намеченным курсам, самолеты приближаются к новой земле.
9: Вот. Приближаются. Давайте, сбрасывайте. Так, сейчас взрыв. Вот идет отсчет, новая земля. И к тому же у нас есть чистая ядерная, бомба, термоядерная бомба.
10: К точке взрыва.
9: Вот бомба приближается.
10: 4000 метров.
9: 4000 метров.
10: Осталось 3 секунды. 2, 1, 0.
9: Пух. Сначала вспышка, конечно, скорость света.
10: Взрыв сопровождался
9: быстрее.
10: Световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Вспышка и последующее свечение, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до 1000 километров.
9: Понятно? До 1000. Вспышка. А, вот звук пришел.
10: Пылевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров.
9: Столба! Не основание! Потому что основание этого гриба...
10: В 250 километрах,
9: 250 километров.
10: Был виден огненный купол из раскаленных продуктов взрыва. Он медленно поднимался вверх, увеличиваясь в объеме.
9: Спорим, никто не видел из этих, из европейцев, из тех, кто там сейчас орет про, это, про Россию, что-то про нападать, нужно активно нападать, нужно разместить наши силы, все это. Спорим, никто не видел из местных, вот кто это. Ну, может, кто-то из политиков и видел, но я думаю, что они запрещали себе на это смотреть.
10: После взрыва достиг высоты 30 километров. С этого момента началось постепенное превращение купола в грибообразное облако.
9: Понятно. То есть до 30 километров это был шар огня. До 30 километров. Вот, вверх поднимался.
10: В своем конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров.
9: По высоте, кстати говоря, поднимающегося гриба определялось, в том числе и по высоте, определялось
10: в дальнейшем
9: мощность взрыва.
10: Утрачивать грибообразные...
9: Тут сейчас еще хорошие кадры будут, как люди, эффект от взрыва, какой был на городке, который там на севере.
10: Диаметр основания был равен 70 километров, 70, а диаметр ножки 26-кими группами.
9: Вот, это подготовка.
10: На десятки километров вокруг опаленная взрывом земля.
9: На месте этой земли мог быть Лондон. На десятки километров вокруг ничего. Вообще ничего не осталось просто.
10: На основе даже самых предварительных данных стало очевидным, что произведенный взрыв является рекордным по своей силе. Вместе с тем выбранная высота и метеорологические условия в момент взрыва в несколько раз уменьшили предполагаемую зону воздействия ударной волны. В эту зону входил ряд населенных пунктов. Ни в одном из них не было отмечено каких-либо существенных последствий взрыва. В то же время, в даже наиболее отдаленных от опытного поля пунктах были отчетливо видны вспышка взрыва, длительное свечение и был слышен звук пришедшей ударной волны.
9: Которая трижды обошла Землю, обогнула земной шар. Все регистрирующие. Она чистая. Они прилетели туда, а там чисто. Все, ничего нет. Все, чистота, порядок. Это говорит, способ наведения порядка. Ну, просто такой, ну а что? Ну а что? Как он чистил Авгиевы эти конюшни? Он же, вы что думаете, что он выгребал их, что ли? Геракликус наш. Что он, ходил с лопатой там? Да не справился бы он. Ну, он запрудил реку, все, переломал, русло пустил, другой. вымыл все чистенько. Все, подвиг. Вошел в мифологию, вычистил конюшни. Вот. Способ наведения порядка. Чистота и порядок все. Однажды здесь было древнеримское поселение под названием Париж. Ну, а теперь... Или Лондон. Ну, здесь, смотрите, как чисто здесь, видите? Вот. Ну, вообще просто. Да я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Но мы не должны так делать. Мы не должны. Здравствуйте. Мы должны сначала напомнить, как это, а для этого жахнуть на новой земле. Нет? Почему нет? Я слушаю вас, говорите, да, да, да.
11: Вот, я хочу сказать, как народ думает уже, вот, ну, общаясь, простые люди. Даже не ваш круг, а вот просто такие, которые...
9: А у меня что, у меня самые простые. Мы... Так, и что же они думают, хорошо.
11: Ну ладно, ладно. Вот смотрите, мне кажется, да, что президент уже не должен, а обязан вот это сделать, чтобы там увидели, они просто вот это, я служил на атомной подводной лодке под Америкой, мы их там караулили, это, 16 баллистических ракет. Я представляю, что это такое. Мы уничтожали там сразу это, два огромных города, самых главных, вот, по своему это, назначению. Вот они это забыли. И самое главное, что вот народ у них увидел, вот, в Германии, вот этой вонючей, и в Америке. Что с ними может произойти? А это идет к этому 100%. Надо их пугнуть пока.
9: Да, напомнить всем надо, мне кажется. Ну вот, ну, я внятного ответа на вопрос, почему нельзя так сделать... Я не услышал. Ну, то есть, почему нельзя применять ядерное, даже тактическое, это понятно. Нарушение международных норм, там все остальное. И в итоге страна, которая это сделает, если она не имеет невероятного базиса, ну, например, в виде международной резервной валюты, доллара, и при этом обладающая станком, который ее печатает, эту валюту, страна, которая не обладает вот этой подушкой безопасности, и она превращается в страну-изгой, а нам нельзя сейчас превращаться в страну-изгоя для своих союзников. Не для Запада. Ну, для Запада понятно. Все, там у нас никаких сомнений с тем, как они видят Россию, нет. Но для союзников, которые у нас есть, вот этого нельзя делать. Применение. Но испытание, я не знаю, пригласить всех представителей стран на эти испытания. Все, американцы, пожалуйста, приезжайте, натовцы, приезжайте, это же так и дело. Китай, чтобы тоже был. Все открыто, прямо открыто. И продемонстрировать, потом пресс-конференция совместная. Может быть, чтобы ученые пообщались. Рассказали бы, чтобы ученые там после этого взрыва наложили карту разрушения при испытании, ну, как бы зон поражения, на ключевые европейские страны. Страны некоторые, я уж не говорю о городах, на страны. На Лихтенштейн какой-нибудь наложили. Вот. Способен Сармат нести, поразить цель в любой точке планеты, боевая часть общей мощностью 7,5 мегатонн. До 10 блоков мощность заряда каждого 750 килотонн. Это одна ракета. 10 блоков, каждый из которых 750 килотонн. А бомба, которую сбросили на Хиросиму, 20 килотонн была. 20! Значит, 200, еще 200... Еще 2, то есть это уже 10, 20, 30 и еще 10, 40. 40 бомб, сброшенных на Хиросиму в одном боевом блоке, а блоков у Сармата таких 10. 40 на 10 умножьте. Это столько бомб мощности, сброшенных на Хиросиму, в одном Сармате, в одной ракете. Никто не размахивает ядерной дубинкой, кроме американцев. Вот тут пишет Сергей Заденцов. Мы размахиваем ядерной дубинкой. Размахивали раньше, были времена. Сейчас этой дубинкой размахивает Трамп, размахивают все. Размахивает Израиль, Европа, Франция начинает ею размахивать, предлагая какой-то зонтик там все это. Я же говорю, что нам нужно напомнить, что такое ядерная дубинка. Они ей размахивают, а мы должны показать, что это такое через испытание. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
12: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ФСБ заявили о задержании россиянина, передававшего Украине данные об объектах Минобороны. Мужчина 1982 года рождения собирал также информацию об оборонно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах. Он был задержан на территории Рязанской области. До 2022 года подозреваемый имел украинское гражданство, уточнили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Там добавили, что мужчина по собственной инициативе установил и поддерживал сотрудничество с представителем украинской разведки, по заданию которого собирал сведения. Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанный отправлен под стражу. В Энергодаре при ударе БПЛА по остановке общественного транспорта погиб один человек. Ранения получили 16 местных жителей, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. На остановке люди ожидали автобус, чтобы доехать до работы. Удар по ним – это террористический акт, написал он в своем канале на платформе «Макс». Глава региона добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Генконсул России указал на ужесточение Швейцарии режима выдачи виз соотечественникам. По словам Игоря Попова, независимо от цели поездки, в настоящий момент нет никаких гарантий, что документы будут выданы. В комментарии РИА Новости он добавил, что российские граждане сталкиваются со множественными отказами, а визы, если выдаются, то четко под даты поездки. США обсуждают возможность использования своих ракет в пусковых установках ЕС. Это устранит одно из главных препятствий для совместного использования боеприпасов союзниками по НАТО в военное время. Данные приводятся в статье издания «Евроактив» со ссылкой на источники. Вашингтон ограничивает применение ключевых боеприпасов системами американской разработки «Хаймарс», М-270 и других. Эксперты пояснили, что смягчение этих правил позволит устранить одну из главных проблем, которая была выявлена в ходе стремительного наращивания Европой дальнобойной реактивной артиллерии. Страны НАТО закупают все больше пусковых установок, но не все из них могут применять одни и те же боеприпасы. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 63 копейки, доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают 21-23, вечером вероятные осадки 19-20 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
12: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
13: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: А вы говорите, Милин.
16: Я его
15: тоже
16: что?
15: Мне Милин.
16: Рекламирую.
15: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Театральная».
18: Марин, ну куда ты опять собралась?
19: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
3: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
18: Рассказываем по пятницам после 12.
3: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Доброе утро, дорогие радиослушатели, с вами программа «Револьвер». Сегодня ее веду я, Константин Симонов, профессор финансового университета, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности. Обсуждаем главные новости в сфере нефтегаза. Жду ваши комментарии. Напомню, координаты для обратной связи. Кто еще пользуется смс-ками, пишите по номеру +7 925 88 88 948. Ну и наиболее популярная форма обратной связи – Telegram. Пишите сообщение на адрес «Говорит МСК Бот». Ну что ж, начинаем. Никогда такого не было, и вот опять. Ну, вы понимаете, что основной темой сегодня будет вторая фаза топливного кризиса. Да, к сожалению, опять мы видим и отсутствие бензина на многих заправках, и большие очереди, в том числе и в московском регионе, где еще ситуация не самая драматичная. Ну, кстати, традиционно призываю вас в сообщениях рассказывать и свои региональные новости. Слушают нас далеко не только в Москве. И всегда интересно мнение о том, что происходит в регионах относительно и наличия топлива, и относительно его стоимости. Опять же, ситуация на федеральных трассах. Там, в прошлых эфирах мы тоже это освещали, и сообщений ваших было довольно много. Я по мере возможности буду вас цитировать и всех знакомить с информацией с мест. Ну, собственно, что касается общей ситуации, как я уже сказал, мы видим, что действительно проблемы возвращаются. Вот в Москве путем визуального наблюдения мы видим, что есть заправки, где нет ничего, где есть заправки, где есть только дизель. С дизелем проблем меньше. Ну, мы, собственно, неоднократно объясняли причины этого. И вот, собственно, есть заправки, где есть только 92-й бензин. Проблемы с 95-м чувствуются наиболее остро. Ну, про более высокие октановые числа, типа там 98-го и 100-го бензина, тут и говорить
16: не приходится. В чем причина? В чем причина возвращения кризисных явлений? Ну, на самом деле, архив радиостанции «Говорит Москва» не даст соврать. Напомню, что эфиры передачи «Револьвер», вы можете их послушать, найти на сайте «Говорит Москва». Там есть раздел программы, вот находите «Револьвер», можете послушать, переслушать наши прежние эфиры. Я это говорю к тому, что мы с вами не первый раз обсуждаем тему топливного кризиса, и в прошлый раз, 2 недели назад, и в позапрошлый раз, 4 недели назад, я говорил, что нельзя сделать выводы о том, что мы полностью преодолели острую фазу кризисных явлений. Почему? Потому что есть фактор, который я предсказывать просто не могу в силу того, что это не моя компетенция. А речь, понятное дело, идет о дроновых атаках на российские НПЗ. Здесь я могу ссылаться только на западные источники. Ну, по крайней мере, Bloomberg еще на прошлой неделе писал о том, что идет новая волна поражений нефтеперерабатывающих заводов. По версии Bloomberg, 7 российских НПЗ были повреждены в последнее время. Была определенная пауза, и мы в прошлый раз как раз говорили, что это позволило вывести ряд заводов из ремонта, но мы видим, что Украина вернулась к тактике активного поражения нефтеперерабатывающих заводов. То есть, возможно, они решили, что уже нефтепереработка не поднимется в России, но на самом деле здесь наши нефтяные компании достаточно серьезные усилия предприняли для того, чтобы в максимально короткие сроки вернуть производство топлива. То есть был такой момент, когда атаки с НПЗ перенесли на складские помещения. Мы все это наблюдали. Ну, собственно, вот сейчас вернулись прилеты по НПЗ, и здесь ситуация находится в зоне неопределенности. Еще вернусь к этому сюжету. Просто давайте и еще определенные моменты осветим с точки зрения ситуации бензиновой. То есть вот, но все равно этот момент, он является принципиально важным. Почему? Потому что вот сейчас конец лета, начало осени непростыми будут неделями, потому что чтобы увеличить производство топлива, вполне разумно, что правительство убедило нефтяные компании перенести сроки плановых ремонтов НПЗ, отложить их на более поздний период, но вечно откладывать вы не можете. Вот сейчас идет информация о том, что, возможно, один из белорусских заводов уйдет на плановый ремонт. Ну, я думаю, что здесь российское правительство уже вступило в переговоры с белорусской стороной, и, возможно, тоже какие-то решения будут приняты по переносу ремонта, но, тем не менее, эту ситуацию тоже ухудшит определенным образом, потому что Белоруссия – это как раз та страна, поставки бензина, из которой они помогали, заметно помогали нам. Про импорт бензина еще скажу несколько слов, но вот с точки зрения потенциального ремонта одного из двух заводов, здесь ситуация, конечно, тоже достаточно непростая. Почему все-таки нам удавалось выйти из первой острой фазы, и мы видели, что в конце июля, в начале августа ситуация все-таки была гораздо более спокойный. То есть вот, ну, в Москве это последние буквально несколько дней происходит, в регионах чуть раньше началось, потому что правительство достаточно быстро приняло ряд решений по предложению нефтяных компаний, которые позволили нарастить производство бензина. Решение исключительно временное. Почему я подчеркиваю это? Потому что, да, эти решения были связаны прежде всего с разрешением снизить стандарты качества, перейти на производство бензина стандарта Евро-3, и даже некоторые заводы получили возможность производить по стандарту Евро-2. Для чего, собственно, для чего это было сделано? Для того, чтобы, во-первых, те заводы, у которых пострадало сложное оборудование вторичной переработки, могли все-таки сохранять производство бензина по старым стандартам качества. А еще один важный момент заключался в том, что разрешено было производить бензин из нафты, и прямогонный бензин как раз и поступал на заправки, и это тоже достаточно важной мерой являлось, в моем понимании, ключевой, на самом деле, мерой, и это как раз позволило как-то рынок насытить, но, как я уже сказал, поскольку опять заводы стали выбывать на неплановые ремонты, ситуация снова стала ухудшаться. Сегодня прочитал в демократической прессе, что правительство собирается запретить экспорт ароматических углеводородов, ну, не вдаваясь в технические подробности, что такое ароматические углеводороды, они используются как раз для того, чтобы повышать октановое число, то есть, опять же, вот при производстве прямогонного бензина из той же нафты при помощи вот, собственно, этих самых ароматических углеводородов, бензола, толуола, вы можете повышать октановое число. Ну и вот, собственно, правительство пытается направить эти ароматические углеводороды на внутренний рынок в большем объеме, чтобы по возможности еще больше увеличить производство прямогонного бензина. Опять же, еще раз повторю, понятно, что это исключительно временная мера. Сохраняется высокий спрос, люди возвращаются из отпусков. Поэтому, конечно, конец августа, начало сентября проблемы будут сохраняться. И опять же, конечно, здесь есть и фактор вот таких вот панических настроений, поэтому вполне разумно, что вернулись к системе управления спросом. Опять же, та же система четные-нечетные номера вернулась во многие регионы. Она, кстати, показала в июне-июле свою эффективность. Так что здесь То, что сейчас в некоторых регионах опять ее возвращают, в этом есть смысл, потому что, да, вот мы живем в эпоху цифровизации, и, собственно, есть сейчас ряд решений по управлению спросом, там появляются ряд приложений, и в действующих приложениях появляются опции, там, бензин на АЗС, работают они не всегда стабильно. Почему? Потому что ситуация-то меняется довольно быстро. А на самом деле, если докрутить вот эту технологию, она может давать эффект. Почему? Потому что, ну, сейчас повторяю, это не ключевая, конечно, причина, но она влияет. То есть, когда автолюбитель видит там информацию, и не только информацию, видят заправки без топлива, у него начинается легкая паника, которая может и усиливаться. если он видит очередь на заправку, он делает простой вывод, что на этой заправке, раз есть очередь, значит, есть и бензин. И, скорее всего, 95-й наиболее востребованный бензин. Но он в нее встает, и, соответственно, за ним встают другие люди моего возраста и постарше прекрасно помнят эффект советских очередей. Видишь очередь, сначала ты встаешь в нее, потом спрашиваешь, а зачем мы стоим, потому что, в принципе, особенно в конце Советского Союза, уже многие товары являлись дефицитными, поэтому вставали в очередь и брали все. Но здесь у нас ситуация иная, люди знают, зачем они стоят, но эффект примерно тот же. Раз есть очередь, значит, есть товар. Значит, надо вставать, и при этом, конечно, лучше иметь постоянно полный бак. Поэтому, если раньше заправлялись в ситуации, когда уже бак был ближе к пустому, то теперь уже там и на четверть пустой бак заправляют, и уж наполовину-то тем более. Тем более, что, опять же, и нормирование заправок, оно вернулось. Опять же, к сожалению, но эти меры, они вполне понятны и оправданы. Собственно, опять же, почему топлива нет прежде всего у независимых заправщиков? Тут тоже ситуация ясна, поскольку основное производство топлива у нас сосредоточено в руках крупных нефтеперерабатывающих компаний, то, конечно, они прежде всего стараются насытить свои заправки. Снижены нормативы продажи топлива на бирже. Это означает, что независимые заправщики, они оказались ограничены в своей возможности этот бензин получать. Поэтому мы видим, что у многих либо ничего нет, либо дизель есть, либо только газовое топливо есть. Это проблема, которая связана с тем, что независимые заправки, а также заправки брендированные, но франшизные, а тоже они есть. Не так, чтобы их много, но тем не менее, они тоже остаются в не самом лучшем положении. Поэтому центром притяжения спроса становятся заправки Винков, которые, собственно, пытаются их топливом обеспечить. Тоже, кстати, вопрос, какие последствия будут у этого процесса там, с точки зрения структурных изменений на рынке. Вопросы правильные, но решение на них, конечно, уже придется искать после того, как вот вся эта ситуация закончится. Как вы понимаете, я не только про топливный кризис говорю, а в целом про ситуацию. Потому что, ну, на самом деле, тут вопросов довольно много. Мы с вами их тоже поднимаем, и к ним придется возвращаться, в том числе и по объему производства топлива. Я уже говорил о том, что тут, на самом деле, неправильно обвинять нефтяников в том, что они не предусмотрели этой ситуации и не понастроили заводов про запас. Вряд ли они могли 5 лет назад предположить, что вот такая ситуация возникнет. Такая ситуация возникнет. При этом, опять же, давайте тоже честно скажем, что вот мы говорим довольно часто о том, что на Украине зима будет крайне непростой. Понятно, почему мы так говорим. Потому что в том числе мы системно занимаемся уничтожением энергетики. Это делается не для того, чтобы заморозить украинские города, а для того, чтобы лишить электричества промышленные объекты, объекты двойного назначения, так же, как, собственно, черноморские порты стали атаковать, потому что это порты двойного назначения. Ну, к ситуации морского боя. Я думаю, мы во второй части нашей программы еще обратимся и обсудим ее. Но я к чему это говорю? К тому, что да, мы видим, что здесь, собственно, происходит системная...

0: например, что дроновые атаки будут совершаться по объектам электроэнергетики? Ну, в принципе, наверное, да. Можно ли допустить, предположить, по крайней мере, что такие удары могут совершаться по там, газопроводам или газораспределительным станциям, компрессорным станциям? Ну, я думаю, что да. Я вот прекрасно помню, что когда начались первые атаки по НПЗ, ряд комментаторов, экспертов сразу предпочли обвинить в этом нефтяные компании. Такие даже тоже стандартные аргументы слышали, что вот там, дескать, они там футбольные клубы содержат, а вместо этого могли бы заняться обороной своих объектов. Ну, вроде бы аргументы понятные, но вот смотрите, вот вчера все активно обсуждали публикацию в британской прессе, где говорится о том, что в атаках на российские НПЗ использовались новые британские дроны. Я не военный эксперт, но прочитал много комментариев наших экспертов, которые говорят, что это уже реактивные дроны достаточно нового типа, которые не так-то просто поражать. Говорится о том, что может осенью быть использована баллистика, то есть баллистические ракеты. Украинская сторона об этом открыто заявляет. С учетом того, что мы понимаем, что идут поставки европейские, вот как в случае с британскими дронами, значит, по крайней мере, такая вероятность, наверное, нулевой не является. Вот там, вот скажем, если, ну, там условно, вот предположим, что сейчас возникает ненулевая вероятность, допустим, что там баллистические ракеты могут поражать газораспределительные станции. Вот компания «Газпром», если она продаст, там, допустим, бразильского футболиста, она на эти деньги сможет купить систему, там, допустим, «Панцирь» и защитить все свои станции? Ну, конечно, нет. Понятно, что война не выигрывается обстрелами городов. Об этом Путин говорил неоднократно, что все равно ключевой вопрос — это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Но для нас понятно, что это чувствительная тема. Просто, опять же, надо быть к этому готовыми. Здесь... Вот, к сожалению, удивляться не приходится. И мы же тоже понимаем, что чем больше будут успехи на фронте с российской стороны, на линии боевого соприкосновения, тем более агрессивно будет против нас вестись вот эта так называемая война городов. То есть поражение гражданской инфраструктуры и прежде всего энергетической. Потому что энергетика — это кровеносная система экономики, и мы это прекрасно понимаем. Поэтому если мы пытаемся сделать все, чтобы Украина столкнулась с непреодолимыми проблемами в зимний период, потому что это не только, мы понимаем, теплоснабжение, не только электроснабжение, но и теплоснабжение, ну, по крайней мере, там несложно предположить, что аналогичные планы могут быть разработаны и с той стороны, тем более, что там люди не сдерживаются, ну, уже совершенно никакими там сомнениями, и в этом плане и атомные станции могут стать объектом атаки, то есть тут как бы никаких лимитов у них просто нет. Ну, давайте мы продолжим после интересных новостей обсуждать проблемы, а я как раз углублюсь в чтение ваших сообщений.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ЦИК исключил партию «Яблоко» из избирательного бюллетеня по выборам в Госдуму. Соответствующее постановление приняли члены Центризбиркома сегодня на заседании. Накануне Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в депутаты и отклонил апелляцию сторон. зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

0: объяснял РИА Новости, что в случае исключения этой партии из бюллетеня информация о ней будет удалена, однако нумерация в перечне не изменится. Посол Украины в Польше сообщил о поиске спонсоров для модернизации МиГ-29. Истребители советского производства были выведены Варшавой из эксплуатации, пояснил Василий Боднар. Он пояснил, что самолеты в нынешнем состоянии использовать невозможно. В декабре 2025-го польская Минобороны сообщала о планах передать Киеву от 6 до 8 истребителей, которые должны быть выведены из состава вооруженных сил до конца прошлого года. Варшава требует от Киева передать технологии производства БПЛА в обмен на МиГ-29. Украинская сторона готова получить воздушные суда после модернизации, однако польские власти не согласны проводить ее за свой счет. В МВД Грузии заявили о депортации 67 иностранцев. Среди них есть россияне. Также из страны высланы граждане Азербайджана, Белоруссии, Ливана, Китая, Армении, Индии, Кубы, Узбекистана, Туркмении и других государств. Всем запретили въезд на грузинскую территорию, сообщила пресс-служба министерства. В республике в последнее время ведется активная борьба с нелегальными мигрантами. Парламент ужесточил миграционное законодательство, упростив процедуру депортации и обыска нелегалов. Ежемесячно министерство сообщает о выдворении десятков иностранцев. На Тверской Ямской улице столкнулись мотоцикл и автомобиль скорой помощи. Мотоциклист погиб. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в столичной госавтоинспекции. Там уточнили, что авария случилась в районе дома номер 9 на Тверской Ямской улице. На месте работают сотрудники ГАИ и следователи. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, малооблачно. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 22-23, вечером 19-20, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва. Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Право знать. Говорит Москва.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
6: И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программа «Револьвер» с вами. Сегодня Ее веду я, Константин Симонов, профессор финансового университета, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности. Напомню, контакты для обратной связи. СМСки пишите по номеру +7 925 88 88 948 и телеграм по адресу для сообщений говорит МСК бот. В перерыве на новости внимательно изучил все ваши сообщения. Спасибо за них. Просьба все-таки писать по теме. Там, вот, скажем, один радиослушатель возмущается, что его рейс задержали, но это не ко мне. Ну и много других все-таки сообщений, не относящихся к профилю нашей программы. Всем сочувствую, но, еще раз говорю, для качественного диалога сосредоточьтесь на проблемах энергетики. Спасибо за новости из регионов. Вот, собственно, ну, вот я вижу новости у нас тут из Липецка, из Тулы, из ряда федеральных трасс, включая М4. Но, в общем-то, везде похожая ситуация, что бензин есть, но его мало, и очереди достаточно большие по несколько десятков автомобилей. Ну, по крайней мере, он есть. Он есть не везде, но местами есть, соответственно, где-то проблем больше. Чем ближе к югу, тем проблем становится больше. Вот из Чувашии, вот сейчас пишут слушатели, в Чувашии есть бензин. Ну, вот как бы общая ситуация, она, конечно, не может быть общей, но примерно вырисовывается вот такая, что где-то лучше, где-то хуже, но все-таки бензин найти можно, что хорошо, но в подавляющем большинстве случаев придется в очередях постоять. Это касается и федеральных трасс. Ну, собственно, 92-го бензина больше, чем 95-го. Почему? Ну, я объяснил, потому что сейчас производить бензин с низким октановым числом все-таки проще, поэтому вот и из прямогонки догоняют до 92-го, это проще, и, соответственно, на заправки отвозят. Есть такой неожиданный вопрос, а что такое нафта? И почему из нее нельзя гнать бензин? Почему нельзя, уважаемый радиослушатель? Я как раз сказал, что можно гнать бензин из нафты. Но, вы знаете, мне бы не хотелось совсем там в технические детали уходить, а то мы сейчас тоже можем с вами обсудить, можно ли 92-й бензин наливать в бак, где написано 95-й и выше. Тут много технических вопросов. Стоит ли использовать там различные присадки, которые стали продавать для частных лиц. Ну, коротко могу сказать, что нельзя их использовать ни в коем случае. А с точки зрения заливки 92-го бензина в двигатель, который предназначен для 95-го, ну, вы же понимаете, что октановое число — это далеко не единственный показатель. По большому счету, октановое число — это показатель скорости детонации топлива в двигателе внутреннего сгорания. И поэтому, если вы, скажем, ну, вот бывает такая ситуация, у вас автомобиль на 95-м бензине, а есть только 92-й, в принципе, вы можете заправиться несколько раз, но при этом надо ехать желательно на довольно медленной скорости. И почему? Потому что как раз, чтобы при больших скоростях здесь эффект негативный для хороших двигателей, он будет более заметным. Вот поэтому... Да, вот с точки зрения таких разовых ситуаций все это можно применять. Я где-то такую аналогию прочитал, она мне понравилась. Не моя, поэтому сразу скажу, но правильная, что вот, допустим, вы там имеете ограничения по питанию, вот, и там, стараетесь питаться правильно, но вот оказались в такой ситуации, что только там, допустим, фастфуд какой-то есть, но вот разок можно перекусить, Вот. Но если это войдет в систему, то тогда, конечно, ваши болезни могут разрастаться. Ну, здесь примерно такая же ситуация. 1-2 раза вы можете это использовать. Но, конечно, если это системная будет история, то проблем будет больше. Но еще раз повторяю, если возникает такая необходимость, то старайтесь на небольшой скорости двигаться. Ну, вот я сказал, что не хотелось бы уходить в технические детали, немножко ушел. Про нафту скажу пару слов. То есть нафта — это простой нефтепродукт, получаемый при первичной переработке бензина. Поэтому, конечно, производить ее довольно просто. И у нас там где-то до 35-40 миллионов тонн нафты производится. И вот эту прямогонку сейчас как раз и используют для того, чтобы производить бензин, прежде всего 90-92 бензина. Ну, продолжают поступать сообщения из регионов, поскольку у меня уже паузы не будет, буду стараться в оперативном режиме их зачитывать. Вот радиослушательница Наталья пишет, что вернулась из Владивостока, месяц там была, ни разу не сталкивалась с отсутствием бензина. Любопытные новости, спасибо. Почему любопытные? Потому что у нас вот юг и Дальний Восток территории наиболее проблемные, но вот мы видим, что, видимо, и на Дальнем Востоке тоже не все так однозначно, по крайней мере, вот новости из Владивостока, что ситуация относительно управляемая. Вот, и цены, кстати, вот, Наталья сообщает, что в среднем цены порядка 70 рублей за литр. Тут, ну, вопрос с ценой, он уходит на второй план в ситуации, когда у вас есть физический дефицит топлива, но мы тоже понимаем, что независимые заправщики, которые берут топливо на бирже, там ценник другой, ну и, собственно, они не связаны обязательством держать цены на уровне годовой инфляции, да и, собственно, как они это могут сделать в текущей ситуации. Вот, это тоже отдельный сюжет. Ну и про импорт, поскольку обещал два слова сказать, тоже тему активно обсуждали в июле, там, что вот импорт бензина из Индии. Мне вы задавали вопросы, ну как же так? Ну, мера вынужденная и мера совершенно локальная, и тут как бы рассуждений гораздо больше, чем эффект. Более того, в общем-то, первая партия бензина пришла в российский порт, в Мурманск, только в августе, как сообщает Bloomberg. Тоже из-за санкционных ограничений такая непростая была логистика. Опять же, я тут цитирую Bloomberg и не скрываю этого, что партия была отправлена с НПЗ, где крупный пакет акций принадлежит компании «Роснефть», но все равно пришлось в Египте перегружать. И вот только в августе дошла она до Мурманска. Поэтому, на самом деле, импорта-то и не было. Если Белоруссию убрать из уравнения за скобки, то, по большому счету, мы к импорту и не приступили. И вот сейчас тоже там вопросы возникают с ценами на топливо. Об этом профильные СМИ сообщают, что тут есть сложности. Почему? Потому что, ну, ясно, что цена с вот такого рода логистическими издержками, она оказывается крайне высокой. И если, собственно, по коммерческой цене, то есть издержки плюс это топливо выйдет на биржу, а потом попадет на заправки, ну, там ценник будет очень приличный. Вот. Ну, опять же, пишут, что там предлагают это топливо по 130-150 тысяч рублей за тонну. Ну, конечно, это очень большие цены. Тоже возникает вопрос, собственно, когда бензин появится по таким ценам на заправках, что будет? Ну, опять же, я лично считаю, что лучше пусть физический дефицит будет не таким сильным, хотя, конечно, я понимаю, что у многих там стоимость трехзначная бензина вызовет понятное возмущение. Но вот сейчас я считаю, что любые меры, которые облегчают ситуацию с топливом, они являются позитивными и нужными. Вот. Ну, теперь давайте к другим все-таки темам перейдем, тем более, что вот, спрашивают и про, там, и про Армуз, и про Черноморские порты. У нас еще есть четверть часа примерно. Но если какие у вас будут сообщения по теме там, топлива, особенно новости с мест, пишите, я их буду тоже цитировать в телеграфном режиме. В телеграфном режиме. Кстати, Николай пишет, что разговаривал с украинцем и говорит, что в Киеве и Львове бензин есть. Но тут, в общем-то, ситуация следующая. НПЗ на Украине не работают, их пытаются ремонтировать, но мы постоянно их выводим из строя. Недавно были новости опять, что прилетело по Кременчугу, Кременчугскому НПЗ, поэтому там нефтепереработки нет на Украине. Вот тут тоже было сообщение на тему, что черноморские порты не так нужны украинской экономике, как и электроэнергетике, потому что там все завозят из-за рубежа. Ну, тут частично это так, хотя с точки зрения энергетики, вы же понимаете, что электричество тоже из Европы поставляют, но с этим гораздо сложнее, и полностью электричеством обеспечить, особенно зимой, не получится, и теплом. Теплом, особенно теплом. Поэтому с точки зрения энергетики перед зимой это не такая простая история. А бензин завозят, да, бензин завозят из Европы. Тем более, что вы же понимаете, что там и в силу большого количества уехавших из страны и сидящих по домам под угрозой бусификации, и спрос, конечно, не такой серьезный. То есть, наоборот, там спрос физических лиц снижается на топливо, у нас он из-за отпусков растет, то есть тут ситуация довольно, довольно разная. Вот. Значит, говорят, что на меня были ссылки, что вторую волну бензинового кризиса мы пройдем легче. Ну, посмотрим, посмотрим. Второй волне пока несколько дней. Вот, опять же, если вы уж цитируете меня, то цитируйте правильно. Я говорил о том, что все равно есть ключевой фактор. Я об этом говорил в самом начале передачи. Это, конечно, дроновые прилеты по НПЗ. Вот тут был вопрос, что у нас с московским НПЗ. Опять же, по слухам, частично он вернулся к работе. Вот, и еще раз повторяю, вот завод может быть поражен частично. Это означает, что, там, скажем, то есть есть первичная перегонка, есть вторичная. И вот, собственно, вот эти меры по снижению стандартов качества, они нацелены на то, что если, например, первичные установки работают, и можно производить бензин там, с высоким содержанием серы, например, а вторичные установки выведены из строя, то хотя бы первичное производим для того, чтобы ситуацию облегчить. Вот. Так что вот, собственно, ключевой фактор, он остается таким, и я предсказывать развитие его не берусь в силу того, что это по другой, что называется, кафедре. Теперь про морской бой, и Черное море, Балтийское море. И здесь тоже сюжетов довольно много. Ну, в Черном море, вот вы спрашиваете, что там продолжается? Продолжается то, что украинские порты практически не работают. Украина тоже наносит удары по терминалам, но весьма специфически. То есть, опять же, под атакой терминал КТК находится, где в основном-то отгружается казахская нефть. Ну, мы тоже говорили, что это такая матрешка, на самом деле, казахская нефть, а в ней сидят американские интересы, поскольку инвесторы-то американские компании. Ну, вот буквально вчера был поражен греческий танкер, об этом западная пресса пишет. Но она пишет, что там российская нефть вроде как загружалась, но на самом деле терминал ТКТК там действительно порядка, по нашим расчетам, где-то 11-12% отгрузок это Urals идет. Вот, но все равно в основном-то это нефть из Казахстана. 80% казахского экспорта идет через КТК. Там тоже много и западная пресса писала, что американские компании жаловались Трампу, чтобы он прекратил это безобразие. И он вроде как даже звонил в Киев и Зеленскому говорил во время его визита в Вашингтон об этом. Но вот мы видим, что по-прежнему дроновые атаки идут. Но, тем не менее, отгрузка российской сырой нефти продолжается. В основном, конечно, балтийские порты работают. Поэтому мы пока сохраняем на довольно высоком уровне экспорт сырой нефти. Там сейчас вот чуть ниже 4 миллионов баррелей в сутки морские отгрузки, но это, как я уже сказал, высокая цифра. Цены, кстати, растут. Фьючерсы на Brent за $90 перевалили. Поэтому спрос на российскую нефть на экспорт высокий. Дисконты сокращаются. Так что есть и хорошие новости на глобальном рынке. Вот возникает вопрос, что все-таки будет с нашими танкерами, которые попадают в санкционные списки. Опять же, вот опять на днях слышали заявление Кайкалос, что готовится очередной пакет, там ужесточение, и в любом пакете идет расширение списка подсанкционных судов. Вот несколько слов хотел сказать, потому что не так давно президент Путин на совещании в Южно-Сахалинске заявил о том, что задержание судов является актом пиратства, и Российская Федерация считает возможным зеркально ответить на эти задержания. Тут очень много пошло разных комментариев, оценок, и мне кажется, все немножко так смешалось в одну кучу. Я бы хотел несколько акценты расставить по этому сюжету, мне кажется, он тоже достаточно значимый. Вот смотрите, есть суда, которые внесены в российский морской реестр, у которых российские собственники, то есть там фирмы, на которые эти суда записаны, там отдельный вопрос, там являются ли они там промежуточными фазами, непромежуточными фазами, но, по крайней мере, у этих судов есть российские собственники с регистрацией, и все это публично видно и открыто. На этих судах есть российский флаг, и эти суда являются честью Российской Федерации, и задержание таких судов, в принципе, может являться казусом Бейли, то есть поводом для начала военного конфликта. И атака на такие суда является атакой по территории Российской Федерации. Европейский Союз ни разу еще суда с российским флагом не задерживал. То есть в этом плане, когда мы говорим, что в ответ на задержание подсанкционного судна мы там нанесем удар по европейскому судну или там захватим европейское судно, президент Путин об этом не говорил. Он говорил о зеркальном ответе на акты пиратства, а в европейском случае речь идет о задержании подсанкционных судов, на которых нет российского флага. Сейчас еще раз об этом скажем. Я просто хотел сказать, что был единственный случай задержания судна с российским флагом, и совершен он был не европейцами, а американцами. Это произошло в самом начале года, перед кражей президента Венесуэлы Мадуро, когда Соединенные Штаты установили морскую блокаду Венесуэлы, и одно судно было ими замечено в попытке вывести нефть из Венесуэлы. Это судно называлось «Белла-1». За этим судном началась погоня. И там произошла такая загадочная история. В процессе погони это судно сменило флаг на российский. Министерство транспорта внесло это судно в российский морской реестр. Уже в процессе, когда за ним американские боевые корабли гнались, они уже не могли остановиться, они его задержали уже ближе к Европе. И на самом деле, ну, было понятно, что Соединенные Штаты не хотели придавать вот этому, этой ситуации, вот как бы кейс, что задержали именно российское судно. Я внимательно следил за этой историей, продолжаю за ней следить, и, собственно, вернулся, и в том числе потому, что тут тоже любопытные новости есть. Судно, кстати, переименовали в процессе этой погони. Из БЛ-1 оно стало «Маринеро» называться. Но при этом все обвинения выдвигались именно как БЛ-1 и именно как судно, которое попало под санкции США по подозрению в перевозке иранской нефти. И дальше Соединенные Штаты вообще не говорили о том, что это там был российский флаг, то есть они всячески подчеркивали, что это БЛ-1, судно, которое использовалось Ираном для перевозки нефти, а задержано было вот в рамках венесуэльской блокады. Совсем недавно капитан этого судна, гражданин Грузии, получил срок 10 месяцев тюрьмы вот за этот кейс. Гражданин Грузии, подчеркиваю. Там были российские граждане, их отпустили сразу. Вот, под суд попал только капитан, гражданин Грузии, получил 10 месяцев тюрьмы. Я специально смотрел решение судебное, он фигурирует именно как капитан БЛ-1. То есть Соединенные Штаты продолжают делать вид, что они не в курсе, что в конечном счете на судне был российский флаг. Они его демонстративно повесили, думали, что это их спасет. Еще раз говорю, зачем мы включили в морской реестр в момент уже погони, не могу сказать. Но на самом деле Соединенные Штаты, что они сделали дальше? Дальше это судно отдали, то есть они его захватили, отдали другой компании. Эта компания его еще раз переименовала, отвезла в Индию. Причем, интересным образом, когда это судно переименовали, с него сняли санкции, дали страховку P&I Club, отвезли в Индию, и там разрезали в Индии на металлолом. В Индии просто есть предприятие, которое занимается утилизацией танкеров. Отправляют их на металлолом. Вот, кстати, такова история этого судна. О чем это говорит? О том, что, еще раз повторю, европейцы пока российские суда не задерживали. Американцы вполне могут заниматься грабежом, забирать не только нефть, но и само судно. Это не единственный случай, когда подсанкционные суда захватывали и отправляли на металлолом. Количество судов, на которые вешается российский флаг, увеличивается. Но полностью весь так называемый, на Западе его называют теневым флотом, перевести под российскую юрисдикцию нельзя. Ну, просто технически. Там тоже есть собственники. Надо суда эти выкупать, с ними надо договариваться. Это не самый простой процесс, но он идет. Он идет. Вот. Ну, и последнее скажу, что все-таки и президент об этом говорил, и командующий Тихоокеанским флотом сказал, что речь все-таки идет о том, что если будет еще один случай задержания судна не с российским флагом из подсанкционных списков европейскими странами, то мы в ответ задержим тоже судно не с европейским флагом, как я это лично понял, не с европейским флагом, которое проходит через российскую экономическую зону на Дальнем Востоке, например, вот, где есть груз, который перевозится в интересах вот этой европейской страны, которая на это пойдет. Поэтому ждем случая задержания судна из подсанкционных европейских списков и будем смотреть, насколько жесткой будет реакция России. По крайней мере, мы об этой потенциально жесткой реакции уже заявили. Спасибо вам. Программа «Револьвер» на этом завершается. Спасибо еще раз. А сейчас новости.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Пензенской области упавший БПЛА повредил линию электропередачи. Это случилось в Нижнеломовском районе. Пострадавших нет. На месте работают службы экстренного реагирования, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что энергетики приступили к восстановлению нарушенного снабжения. Глава региона добавил, что в результате атаки противника в постройках на территории трех домовладений выбиты окна. Financial Times сообщила о негласных переговорах чиновника США с Кремлем. Председатель комиссии изящных искусств Родни Мимс Кук-младший общался с российскими представителями во время своего визита на Петербургский международный экономический форум в июне. В Вашингтоне рассчитывали, что он сдвинет с мертвой точки процесс урегулирования на Украине, говорится в статье газеты со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, перед поездкой Кук-младший получил дипломатический паспорт и прошел подробный инструктаж. Как отметил один из собеседников издания, среди тех, с кем встречался глава американской комиссии, был советник президента России Антон Кобяков. Вызванный в МИД России посол Японии посетил ведомство. Акира Мута находился в здании на Смоленской площади около 25 минут. Глава диппредставительства проигнорировал вопросы журналистов. Он проследовал здание и вышел из него без комментариев, передают ТАСС. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что Акира Мута был вызван после заявлений японского руководства в связи с поездкой российского президента Владимира Путина на остров Итуруп. В посольстве отмечали, что дипломат не сможет посетить МИД 14 и 17 августа. Внятных причин не приводилось. Миру нужно увеличить затраты на здоровье животных для предупреждения пандемии. Ежегодно необходимо не менее 2,3 миллиарда долларов. Нужно нарастить инвестиции в ветеринарные службы, лабораторные системы и лекарственные препараты, отметила глава Всемирной организации здоровья животных Эммануэль Субейран. В комментарии Financial Times она пояснила, что отдельной угрозой выступает распространение заболеваний животного происхождения в качестве биологического оружия. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 63 копейки, доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 23, вечером вероятные осадки 19-20 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
10: по четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Имена. Поверх времен.
11: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
7: «Имена. Поверх времен».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва.
12: 94.8 FM.
13: На правах рекламы.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: 11:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. И в ближайшие 25 минут будем разговаривать о рынке недвижимости. Лето у нас плавно заканчивается. Дети и родители готовятся к началу учебного года. Рынок недвижимости наверняка готовится к традиционной осенней активности. О ценах на квартиры в московском регионе, их динамике, беседуем с нашим экспертом Сергей Саяпин, генеральный директор агентства «Простор недвижимость» и вице-президент гильдии риэлторов Москвы. Сергей, здравствуйте.
16: Марина, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
15: Рады вас видеть у нас в гостях снова.
16: Как всегда.
15: Да. Рынок недвижимости летом и осенью. Вообще, насколько они отличаются? Какие-то, может быть, тренды есть, динамики цен, вторички,
16: конечно,
15: в новостройках?
16: Традиционно, конечно, осенний период и летний — это просто вообще два разных рынка. Полярных совершенно. Происходит летом, да, летом все уезжают в отпуска, с одной стороны, то есть активность рынка естественным образом замирает, и активность бизнесов замирает, и денег на рынок недвижимости приходит меньше, потому что люди с деньгами, те, кто являются такими двигателями рынка недвижимости, то есть те, кто покупают более дорогие объекты, а потом те, кто им это продали, продавцы покупают более дешевые объекты и так далее, и так далее, то есть вот этот механизм перераспределения денег в летний период, он, конечно, не очень хорошо работает, то есть затихает, с одной стороны. А осенью всегда у нас подъем, активность, все вернулись, там детей в школу отвели, все полетело. Это действительно так, с одной стороны. С другой стороны, летний рынок всегда характеризуется тем, что летом самое большое количество так называемых альтернативных сделок. То есть это когда одну продают, другую покупают. Почему? Потому что летом самое удобное время для делания ремонта. Вот очень простая бытовая, очень простой бытовой фактор, то есть летом удобно ремонт делать, удобно окна поменять, да, потому что зимой ты окна не поменяешь, в феврале-то вот совсем никак,
15: да.
16: Вот, и когда, условно говоря, осенью уже тоже не так удобно, потому что уже дождливые периоды, все там сохнет долго, вот, а летом вот для ремонта самое классное время, плюс летом отличное время для смены, например, садика или школы для ребенка, это тоже в середине сезона не сделаешь, поэтому традиционно летом самое большое количество именно альтернативных сделок, а вот в осенний период, когда идет всплеск рынка, это уже сделки, как правило, чаще либо по прямой покупке, либо по прямой продаже. То есть, нет, конечно, альтернативы тоже делаются, да, когда ты одну продаешь, другую покупаешь. Вот. Но все-таки осенью их поменьше, поэтому осенью наступает некое такое благодатное время для тех, кто просто продает или просто покупает. Кстати, по поводу цен, давайте скажем так, что всем всегда интересно, сколько стоит их квартира. Ну, кому-то просто интересно, ради интереса, знаете, услышать цену своей квартиры и подумать, о, господи, какой же я богатый.
15: Да,
16: там, вот
15: я...
16: моя квартира там стоит,
15: да,
16: не знаю, там 20-25 миллионов, там, да, вот я богатый человек.
15: Я миллионер.
16: Слава богу, я миллионер, да.
15: Да.
16: Вот, хорошо. Кому-то интересно с прикидкой на какие-то будущие механики проведения сделок. Ну, например, вот хотелось бы, может быть, в перспективе свою продать и поменять ее на что-то другое. Может быть, вот на квартиру в Замоскворечье, вот про свою подругу сейчас до начала эфира расскажу,
15: да,
16: которая вот уже два года не может квартиру в Замоскворечье купить.
15: Все не нравится.
16: Ну, вот не нравится, да,
15: да,
16: бывает. А вот сейчас, вот, может быть, такая мысль есть, продать одно, купить другое. Вот, и это самый распространенный вопрос наших слушателей, сколько стоит квартира. Поэтому давайте так, я сегодня в эфире буду рассказывать про общие тренды, про общую динамику рынка, про какие-то значимые для всего рынка важные вещи. А частные вопросы, да, частные вопросы, пусть наши слушатели звонят на телефон горячей линии, это телефон горячей линии агентства «Простор недвижимости», это компания, которую я возглавляю уже 26 лет. Мы занимаемся рынком недвижимости Москвы, московского региона, ну и Подмосковья, конечно, тоже это входит в московский регион. И вот там пусть слушатели уже задают свои вопросы по своим каким-то жизненным ситуациям, где надо продать недвижимость, купить недвижимость, как быстро продать квартиру, сколько стоит их квартира, самый распространенный вопрос, сколько стоит квартира мечты, на которую, может быть, они хотели поменяться. И наши эксперты по телефону горячей линии и во время эфира, и после эфира подскажут каждому лучшее решение именно в их частной ситуации. И совершенно бесплатно сориентируют, естественно, в цене квартиры. Давайте озвучим телефон, я его потом еще несколько раз назову во время эфира, но можно звонить и во время эфира, а можно звонить после эфира. Код Москвы 495, а телефон горячей линии «Простор недвижимость» 921-4901, в коде 495, 921-4901. Звоните, наши эксперты каждому расскажут про цену его квартиры. А в общем, я сегодня скажу так, что вот сегодня средняя стоимость квартир в Москве, вот если мы берем всю Москву, включая новую Москву, которая сильно далеко за МКАДом, включая старую Москву, включая Москву в пределах Садового кольца, вот если мы усредняем все цены на квартиры, то на сегодняшний день квартиры стоят 301 тысячу рублей за квадратный метр в Москве.
15: Да.
16: А во время прошлого эфира, который был примерно месяц назад, вот если вы вспомните, мы с вами где-то около месяца назад встречались, я говорил о том, что квартиры достигли средней цены 300 тысяч за квадратный метр. То есть, смотрите, за вот неполный месяц, да, на 1000 рублей, но средняя цена выросла. То есть, динамика роста цен плавного в Москве сохраняется. Но вот 1000 рублей за месяц, это много или мало в среднем? На каждом конкретном, вот на своем объекте мы этого даже не ощутим. То есть нет смысла сидеть и ждать, вот, а когда, вот, может быть, через 2-3 месяца квартира подорожает. Ну, что она там, на 1000 рублей в среднем подорожала за месяц? Ну, если у вас квартира 50 метров, ну, вот, за месяц плюс 50 тысяч рублей, это вам погода не сделает. Вы, ну, там, не знаю, поторгуетесь больше. Но стратегически надо видеть, что, конечно, цены на недвижимость растут, и даже в текущий период на вторичном рынке жилья, когда дорогая ипотека, когда, казалось бы, денег у населения не так много, прям вот свободных, да, когда очень многие держат деньги на депозитах и не любят их оттуда снимать, стратегически цены все равно растут. И в рамках сезонных трендов, конечно, осенью определенный рост цен немножечко даже ускоряется. С одной стороны. С другой стороны, тоже надо понимать, что он ускоряется, опять же, не настолько, чтобы мы с вами там, знаете, там неделя прошла, и ваша квартира хлоп, там плюс 2 миллиона прибавил. Да нет такого, конечно же, вот просто сезонный тренд осенний говорит о том, что будет больше спрос, больше активность, чуть-чуть еще вырастут цены. Это если мы говорим с вами про динамику вторичного жилья. А если мы говорим про новостройки, то здесь все очень просто, количество новых объектов колоссально сокращается, то есть, условно говоря, в этом году новых проектов начато строится примерно в два раза меньше, чем в тот же период прошлого года. Поэтому уже формируется определенный дефицит объектов на первичном рынке жилья. Не верьте никому, кто рассказывает про то, что вот есть какая-то затоваренность, что очень много квартир непроданных, что это можно десятилетиями продавать. Это все в России, если смотреть на всю страну, да, такие кое-где в некоторых городах такая ситуация есть. Но если мы говорим про Москву, то категорически нет. В Москве уже складывается дефицит новостроек, потому что застройщики все меньше начинают строить. Это связано с высокими издержками, с высокой себестоимостью и с высокой финансовой нагрузкой на проект, потому что кредиты сейчас действительно дорогие. Вот, поэтому, уважаемые слушатели, я могу сказать так, что и как бы осень прекрасна, и лето прекрасно, как бы самое главное в недвижимости не откладывать свой вопрос, играя в стратега. То есть вот если ты думаешь, а вот когда будет лучшее время для продажи, для покупки, то это большое заблуждение. Решать свой жилищный вопрос нужно сейчас, если он у вас назрел. А если он у вас назрел, и вам нужна какая-то консультация по этому вопросу, в том числе бесплатно оценить квартиру, в том числе рассказать, что на эти деньги можно купить, и как эту сделку сделать в сегодняшнее время максимально быстро, выгодно и надежно, звоните. Горячая линия «Простор недвижимость». Напомню, телефон, код 495, а телефон 921-4901. Код Москвы 495, а телефон «Простор недвижимость» 921-4901. Наши эксперты каждого из вас сориентируют в и в цене, и в том, как сделать быстро, выгодно и надежно.
15: Сергей, вот если мы говорим о предстоящей активности рынка, да, кому, как вы считаете, это на руку? Продавцам или покупателям?
16: Хороший вопрос, потому что есть некая иллюзия такая, да, что вот когда начинается активность, цены начинают расти, и, наверное, это на руку только продавцам. На самом деле, давайте посмотрим на это, на эту ситуацию с разных сторон, глазами и продавца, и покупателя. Ну вот... Ситуация глазами продавца, она обычно выглядит так. Вот я продавал свою квартиру за лето, там, не знаю, 3 месяца ее рекламировал, но не нашел выгодного покупателя, вот что-то мне обычно предлагали какие-то деньги, но они меня не устраивали. И в этой картине мира активизация спроса на осеннем фоне, да, вот активизация именно осеннего периода, она очень действительно на руку продавцам, потому что то, что не продавалось там 3-4 месяца, может найти своего хорошего покупателя по нормальной цене именно за счет увеличения числа покупателей на рынке. То есть для продавца в целом эта ситуация благостная. Но вопрос, она для покупателя-то что, уж совсем плохая? Нет, на самом деле, вы поймите, для покупателей ситуация точно такая же осенняя, хорошая, сбалансированная. Почему? Потому что осенью активность рынка возрастает не только со стороны продавцов, но не только со стороны покупателей, но и со стороны продавцов. Больше объектов появляется в продаже. Люди тоже приезжают с отпуска и начинают решать свои квартирные вопросы. Выставляют свои квартиры в продажу, чтобы одну продать, другую купить, поменять как-то, еще что-то. И чем больше предложения, тем больше у покупателя выбор. И это вот вопрос уже не про то, что вот эта квартира стоит на 100 тысяч дороже, а вот эта на 100 тысяч дешевле, а это вопрос просто выбора. Потому что самая большая проблема покупателя зачастую. Это не то, что у него прям вот денег в обрез, вот еле-еле хватает там, не знаю, потом второй комплект ключей сделать, когда купил, да? Нет. Проблема в том, что выбрать бывает нечего. То есть тебе нравится какой-то район, ты его посмотрел, изучил. Ты видишь все квартиры, которые в этом районе продаются.
15: Ну, что-то не то все,
16: ну,
15: да?
16: Ну, что-то не то. Каждый имеет какие-то свои проблемы, пороки. И, кстати, зачастую сейчас огромное количество квартир, которые в рекламе, которые экспонируются, они имеют свои правовые пороки. То есть вы их приходите, вроде квартира понравилась, вы говорите, ну давайте мы ее купим, а начинается какая-то песня про то, что купить-то ее нельзя. Либо там какая-нибудь, не знаю...
15: С документами что-то, да?
16: Невменяемая бабка продает, которая вот про Долину ничего не слышала, либо еще что-то, либо еще, кстати, вот про Долину тут тоже интересный момент. Вы знаете, сейчас тьфу-тьфу-тьфу, очень сильно снизилось количество вот этих вот историй. Прям очень сильно снизилось. Но это как бы снизилось не потому, что это цивилизационно произошло, а это произошло революционно. Просто на Украине, как говорят, пошли своя борьба за власть, там разогнали по требованию Европы, разогнали очень много вот этих мошеннических колл-центров. Поэтому временно и количество мошенничеств сейчас снизилось, потому что там их стали разгонять, именно, ну, Европа настояла. Потому что там, кстати, кидали не только россиян, там кидали всю Прибалтику, всю Европу, и как бы вот. Поэтому уже Европе это надоело, и они потребовали закрыть эти колл-центры. Ну, и вот некоторые разогнали, поэтому просто количество мошенничеств сейчас и в России тоже снизилось.
15: Хорошая
16: что нам
15: новость.
16: На руку, это
15: да,
16: хорошо.
15: Да.
16: Вот, но все равно ты смотришь на документы, и получается, что, ну, вот как бы не можешь купить. Вот, поэтому... Когда больше объектов, когда осенняя активность, то у тебя просто выбор появляется у покупателя. А раз появляется выбор, если ты уже не из одной квартиры выбираешь, например, а из двух, то опять же, ты можешь торговаться, ты уже можешь получить для себя какие-то более выгодные условия, там что-то как-то. Вот, поэтому осенний период — это вообще самое благостное время для проведения сделок и для продавцов, и для покупателей. Но что еще хочу сказать, что... У нас с вами до конца августа еще 2 недели. И это не так мало. И вот здесь надо ценить то время, какое есть, потому что, да, осенний сезон активный, но чем раньше мы начнем что-то делать, если мы начнем в августе это делать, приступим к каким-то процессам, тем больше у нас с вами будет для этого времени. Я еще раз подчеркиваю, что в августе люди очень гибки по цене, потому что меньше покупателей, да, мы можем получить хорошую скидку при покупке.
15: Поторговаться,
16: вот, поторговаться, да. Вот, в августе... достаточно комфортно смотреть квартиры, то есть ты не под дождем стоишь где-то там, да, вот, а солнышко светит, ты видишь там одно, другое, вот, поэтому летом тоже хорошее время, и надо использовать вот эти 2 недели последнее лето. Я понимаю, что сейчас все собирают детей к школе, там покупают пеналы, это да, это нормально, вот, но те, кто хотят решить свой вопрос выгодно и эффективно, лучше начать прямо сейчас. И опять же напомню, запишите телефон горячей линии «Простор недвижимости», он будет работать и после эфира тоже, хотя можно звонить и прямо сейчас, эксперты ответят, сориентируют, вот, но запишите телефон, если у вас как-то стоят какие-то жизненные планы, связанные с недвижимостью, позвоните, проконсультируйтесь, это бесплатно, вас и в цене квартиры сориентируют, и в технологиях сделки все расскажут именно под вашу частную жизненную ситуацию. Код Москвы 495, а телефон «Простор недвижимости» 921-4901. 921-4901. Звоните, консультируйтесь.
15: Сергей, вот есть такая еще тема, как аренда квартир, да, и часто задают вопрос, что сейчас выгоднее, арендовать или покупать, потому что ипотека сейчас дорогая, и некоторые думают, ну, я сейчас не потяну, да, и лучше я буду снимать квартиру.
16: Смотрите, ну, во-первых, сразу скажу, чтобы просто нам даже не звонили по этим вопросам. Вот сейчас нам потом горячую, когда мы поднимаем тему аренды, горячую линию прямо обрывают, говорят, сдайте нашу квартиру в аренду. Вы знаете, «Простор недвижимости», вот компания, которую я возглавляю 26 лет, мы принципиально не занимаемся арендой. Принципиально. Почему? Ну, мы в свое время приняли такое решение, потому что это на самом деле серый, непрозрачный рынок с очень высокими рисками для всех сторон. То есть сдал кому-то квартиру, в итоге человек тебе ее испортил, убил в хлам, а потом ты приходишь в агентство с претензией, а зачем вы мне такого арендатора-то нашли, да? Или там наоборот бывает, да, снял квартиру, а к тебе начинает собственник каждый день приходить под разными предлогами, там, ну и ты как бы не живешь. Очень много скандалов на этой теме, и это в том числе одна из причин, по которой, конечно, лучше покупать. Ну, конечно, ты живешь спокойно, тебе никто не скажет завтра, выметайся из своей квартиры, я продаю, да. У меня изменились планы, или там, не знаю, вот моя племянница родила ребенка, мне ее надо куда-то заселить, буду с вами жить здесь и так далее. Вот, ну, это как бы очевидно, да? С точки зрения денег, здесь две логики, то есть... Если у вас лежит куча денег, и вы думаете, как бы вот их проинвестировать, то аренда, конечно же, это такой, знаете, способ очень малодоходного заработка. То есть аренда приносит буквально 5% годовых. И с этой точки зрения, когда ты арендуешь что-то, то есть, конечно, тебе выгоднее платить очень мало денег, то есть всего, условно, ты положил деньги, у тебя есть все деньги, ты их положил на депозит, с депозита ты имеешь, например, там, не знаю, 11-12%, а арендуешь, платя фактически за те же деньги 5%. То есть с точки зрения денег в моменте, сегодня, вот сейчас, да, конечно, аренда кажется более инвестиционно удобным инструментом с точки зрения меньшего расхода. Но, с другой стороны, это совершенно инвестиционный проигрыш, потому что ты никуда не инвестируешь, а ты отдаешь каждый месяц деньги за то, что тебе не принадлежит. А вот если ты купил, да, в ипотеку, да, в рассрочку, да, еще как-то, и каждый месяц платишь, но понемножечку уменьшаешь тело своего вот этого долга, своего кредита, то пройдет 5 лет, 10 лет, 15 лет, ты расплатился кредитом, и у тебя есть квартира. И эта квартира твоя, и ты уже никому этого не должен. Сейчас у нас с вами, знаете, Марина, поколение то ли зумеров, то ли, вот я не помню, как вся эта молодежь зовется.
15: Ну, в основном зумеры сейчас, там, да? Да.
16: Они об этом не думают, о том, что да, арендовать выгоднее, ты там платишь, там, ну, не знаю, там 70 тысяч рублей в месяц, да, у тебя вот своя квартира. Да. А чтобы такую купить, ты должен платить, там, не знаю, 120. Да, конечно, но... Пройдет 20 лет, и где этот зумер будет жить? Зумер тоже состарится рано или поздно, зумер выйдет на пенсию, и на пенсии вы точно не сможете арендовать себе квартиру. Поэтому при малейшей возможности, конечно же, надо покупать. Деньги имеют тенденцию дешеветь в определенной динамике, и получается как? Что вот если ты платишь аренду, тебе кажется, что ну, я за аренду плачу меньше, я что-то могу накапливать. Нифига так не будет. Не будете вы накапливать. Вот честно, накапливать, опять же, современное поколение вообще не умеет.
15: Это согласна, наши, с вами бабушки умели накапливать. Да.
16: Бабушки там с каждой пенсии там рублик отложили, а потом да. Хлоп, и вроде как уже целое состояние. Современные люди не умеют накапливать. А вот платить по кредитам вовремя современные люди умеют. Это нормально. Поэтому накопление... Ты платишь аренду, платишь, а цены растут. И когда тебе кажется, да я вот вроде что-то там накопил на первый взнос, там, миллион, да, Так, милый мой, за это время цена квартиры выросла уже на 3 миллиона, да, потому что 3 года копил.
15: Конечно.
16: Вот, и получается, что, конечно, при малейшей возможности надо сегодня, сейчас покупать, если ты хочешь на будущее решить свой квартирный вопрос. Вот сегодня, сейчас, потому что дальше цены вырастут, а кредит у тебя останется фиксированный, если ты в ипотеку покупаешь. И вот эта сумма фиксированная, она не растет с годами, да, она может только уменьшаться. Уменьшаться за счет чего она может? За счет того, что если ключевая ставка будет снижаться, то очень легко сделать механизм рефинансирования. Ты сегодня взял ипотеку условно под 17% годовых. Да. Ну, сегодня вот такая, если в среднем говорить, ипотека более-менее не льготная, а такое, ипотека широкого профиля, где-то там 17% годовых. Да, дорогая, согласен, очень дорогая. Но если ключевая ставка через год, через два будет снижена, то ты ее потом рефинансируешь. Мы же тебе ее рефинансируем, вот мы как агентство. Да,
15: это важно, делается, кстати,
16: в один день переодобряем тебя по другой ставке, и у тебя меняется там 17 было, 12

0: покупать, или продавать одно, покупать другое. Вот сейчас там тоже прекрасные механики, когда ты одно продаешь, другое покупаешь. Кстати, еще про кредиты давайте расскажу, что часто говорят, что вот ипотека дорогая. Да, дорогая, но у нас же льготную ипотеку никто не отменял, да, есть семейная ипотека под 6%, да, она только на новостройке, но зачастую там можно найти новостройку с данной, уже с ключами, уже даже с отделкой, и все это реалистично, на нее тоже распространяется семейная ипотека. Семейная ипотека для кого? Для тех, у кого в семье есть дети до 7 лет. Либо у кого ребенок является инвалидом, вне зависимости от возраста. Кстати, детей инвалидов у нас в Москве немало, и, знаете, приятно стало на город смотреть, в том плане, что вот под инвалидов все-таки появилась инфраструктура. Вот честно, здорово, как бы, потому что раньше вот по Европе ездишь, там есть инфраструктура для инвалидов, а у нас нет. Вот последние, могу сказать, лет 10, ну, прям появилась инфраструктура, да, то есть если у тебя ребенок инвалид, это уже не создает тебе проблем. Уже появилась безбарьерная среда, вот, здорово, хорошо. И вот на все это распространяется семейная ипотека, да, если у тебя ребенок до 7 лет или он инвалид. Есть IT-ипотека для сотрудников аккредитованных IT-компаний, да, причем не только для айтишников, а еще для секретарей, юристов, там все, кто, экономистов, все, кто работает в IT-компаниях, тоже под 6%. Льготная ипотека прекрасна. Ты можешь купить себе сегодня квартиру, которую сдавать, например, дороже, чем будешь платить по ипотечному кредиту. Тем самым квартира сама себя окупит. Или наоборот, ты себе для жизни покупаешь квартиру и платишь по ипотеке дешевле, чем ее аренда стоит. А для тех, у кого нет таких возможностей взять семейную ипотеку или там IT-ипотеку, есть квази-ипотечные продукты. Это что такое? Это либо очень удобные рассрочки от застройщиков. Ну, например, что ты там первые 4 года, например, платишь вообще по 50 тысяч рублей в месяц. Например, вот такая рассрочка от застройщиков. Или, например, сейчас классные появились по нескольким жилым комплексам в Москве предложения при оплате первого взноса в размере 50%, дальше тебе, например, на 4 года остаток тела беспроцентная рассрочка. И это позволяет, ну, условно говоря, там, с платежом 150 тысяч в месяц полностью вообще не брать ипотеку. То есть вот если у тебя есть половина, а половина откуда можешь взять? Вариантов... Продал какое-то старое жилье свое, там, какой-нибудь хрущ свой продал, там, как бы, а купил новую, красивую, классную квартиру, которая сдаваться будет, там, в 3 раза дороже, чем ваш хрущ. Вот. И все это приводит к... тому, что вот вроде вы своих денег не вложили, как бы, да, ну,
1: а там, уровень жизни изменили.
0: А уровень жизни изменили, да. Свою экономику семьи изменили, доход изменили. Вот, поэтому, да, все это здорово и классно работает. И про недвижимость последнее, что сегодня хотел бы отметить, что с точки зрения как актив, как инвестиция, это... очень удобный, очень удобный инструмент для выхода в любой момент. Продать сегодня квартиру можно за 2-3 недели. Обращайтесь к нам. Вы все знаете, что у нас есть система скоростных продаж недвижимости, что есть система срочного выкупа квартир, когда мы выкупаем квартиру буквально за один день. Вот, поэтому выйти из любой проблемной квартиры, даже если есть какие-то долги, не справляетесь с платежами, без проблем, звоните 2-3 недели, и мы вам поможем продать вашу недвижимость или поменять ее на что-то. Напоминаю, телефон горячей линии, Простор недвижимость, код Москвы 495, а телефон Простор недвижимости 921-4901. 921-4901. Звоните, консультируйтесь, мы продадим вашу квартиру за 2-3 недели или купим вам с любыми льготными ипотечными программами.
1: Сейчас самое время. Конечно. Друзья, у нас в гостях был Сергей Саяпин, генеральный директор агентства «Простор недвижимости» и вице-президент гильдии риэлторов Москвы. Сергей, большое вам спасибо.
0: До встречи в следующий раз.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Мособлэнерго сообщили об отсутствии света у 5000 человек из-за атаки БПЛА. Оказались обесточены из-за поломки оборудования жители Ликино-Дулево и Орехово-Зуево. Кроме того, света нет в 46 социальных объектах. В компании подчеркнули, что введен особый режим работы, на место направлены бригады специалистов, а также 35 передвижных электростанций. Утром мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что прошедшей ночью в направлении столицы летели 620 БПЛА, из них 180 дронов были уничтожены на подлете к городу. В Московской области были ранены 3 человека. МВД зафиксировало сокращение количества угонов автомобилей с начала года. Их стало почти на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с января было совершено 5800 таких преступлений, уточняется в статье «Коммерсанта» со ссылкой на данные МВД. Эксперты подчеркнули, что сокращение показателей регистрации

0: демонстрируют в том числе благодаря развитию городских систем видеонаблюдения. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что получаемые данные видны онлайн, что повышает риски для злоумышленников. Страховые компании подтвердили тренд на сокращение угонов, объясняя его тем, что реализовывать угнанные автомобили за рубежом стало сложнее. Оперативные службы назвали имя погибшего в ДТП со скорой и мотоциклом в центре Москвы. В результате аварии скончался зампредседателя правления Генбанка Дмитрий Ларин. Ранее в госавтоинспекции сообщали, что в районе дома номер 9 на Тверской-Ямской улице произошло столкновение автомобиля скорой помощи и мотоцикла, водитель которого погиб. На месте работают сотрудники ГАИ и следователи, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Законодатели США все чаще используют ChatGPT и Clay для подготовки законопроектов. В текстах нередко выявляют ошибки и неточные юридические формулировки. Из-за этого юристам Палаты представителей приходится тратить время на проверку и переписывание документов. Иногда требуется больше, чем нужно было для подготовки текста с нуля, отмечается в статье издания «Политико». Уточняется, что в сгенерированных искусственным интеллектом законопроектах встречаются неверные ссылки на действующие нормы, ошибки в определениях и формулировках. Такие недочеты могут привести к задержкам при принятии документов и судебным спорам. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают осадки плюс 19-20, ночью облачно до плюс 18 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
6: А мы свободны для всех и даже для министра.
7: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
8: Мы с вами на одной волне.
9: Hello! Общежитие слушает.
6: И мы вас слушаем.
10: Галочка!
9: Ты сейчас умрешь.
6: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
2: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 11:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
0: Герман Бабаян.
11: И Макс Челноков.
10: Сегодня вторник, 18 августа. Всем прекрасного, шикарного дня. За окном 21 градус. Хотя обещали сегодня якобы дождь после обеда, потом к вечеру. Сейчас уже пишут,
0: уже
10: что...
0: обещают.
10: Да, пишут ночью, в ночи. Хотите посмотреть на дождь, если давно не видели? В ночи выйдите на улицу, погуляйте.
0: С конем.
11: Радуга будет?
10: И с конем, и радуга будет, и все будет у вас. Вы откуда-то сегодня не оттуда, да? Вот эти полчаса, которые пропустили.
0: Слушай,
10: мы...
0: У меня вчера еще французский был.
10: Ой, я читал. Заходите, кстати, почитайте. Бедный кот шпинат
0: Почему
10: бедный.
0: Он бедный?
10: Да потому что он смотрит, как ты учишь французский. Мне кажется, он уже его скоро будет говорить на нем, а не ты.
0: Сейчас я быстренько расскажу, о чем Максим. У меня есть два телеграм-канала.
10: Да.
0: Первый ведет мой кот, его зовут Шпинат, и называется телеграм-канал. Канал «Молодой шпинат». Это если вы любите котиков, наглых, красивых, это вам туда. А есть у меня еще второй телеграм-канал, называется капслоком «Шпинат бар» через тире. И вот в «Шпинат баре» я пишу про еду, развлечения, жизнь, лайфстайл, вот это вот все, рецептики там всякие, да, что, как нужно есть, ну и так далее. Делюсь пользой.
10: Короче, вся вот эта вот...
0: Что? Я сейчас тебе покажу. Кстати, я вчера выкладывала очень классное видео в шпинат-баре. Там тоже есть шпинат, ну, в смысле, мой кот. Сейчас
10: ну,
0: я тебе его покажу.
10: Пока Марина ищет, я быстро расскажу. В этом часе мы с вами поговорим о том, что Элла Панфилова призналась, что она бы сходила на концерт Канье Уэста. Ну, вот ей прям нравится. Московские мухи, оказывается, могут переносить стафилококковую инфекцию. Вот. Еще дешевые, самые дорогие билеты. Ой, все, а Канье Уэст уже нету в продаже. Кстати, 160 тысяч это стоило не ложа, а это один билет в эту ложу VIP стоил. Я думал, целая ложа стоила, оказывается, нет. Да. Ну и горячие туры в Турцию исчезли навсегда.
0: Прекрасно.
10: Всё. Не будет их.
0: Эти другие темы в ближайший час. Пока Макс смотрит видео, которое я ему показываю, я расскажу про наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, пишите нам в Макс и звоните по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495.
11: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в нашей трансляции «Макс, Марина и Герман» в 10 тысячах разных сайтов, мест и каналов. Например, на нашем YouTube-канале, на нашем Рутюб-канале и в нашей группе ВКонтакте.
10: Отлично. Еще, кстати, сегодня мы в 13.05 поговорим о финансовом мышлении. Екатерина Астахова, финансовый эксперт, и Марина Александрова обсудят эту тему. А на видео, кстати, моя кот Шпинат Марину
0: распускает
10: лапы, да, и трогает Маринку за внутреннюю сторону бедра.
0: Вот за внешнюю, вообще-то.
10: А, за внешнюю. Да. Ну, он и за внутреннюю туда залезал.
0: Он-то можем, да.
10: Так, по поводу праздников, какой сегодня день? Во-первых,
0: давай.
10: Сегодня день лучших друзей.
0: Так.
10: Вспомните о них. Поздравьте их.
0: Настоящих друзей мало.
10: Это правда. Never give up day.
11: Это сегодня.
0: Never
11: никогда
0: up
11: не сдаемся.
10: Да, день никогда не сдавайтесь. Также сегодня день электричества, день топора.
0: Максим,
10: и день
0: все прям про
10: географа.
0: Себя вообще.
10: Вот, географию
11: поздравляем
10: я люблю.
11: Всех топоров,
10: да,
11: и географов.
10: Вот. Да, кстати, сегодня еще день вспомнить о противозачаточных средствах. Вот, не знаю, почему именно сегодня, но так.
0: Вдруг про них забыли.
10: Да. А, и сегодня урожай пино-нуар новый появляется. Не знаю, новый или нет, не новый. Ну, короче, пино-нуар сегодня отмечается, так что, друзья,
0: вы знаете,
10: хотите,
0: что делать.
10: Да,
0: алкоголь вреден для вашего
10: вот именно,
0: здоровья, безопасной
10: отмечайте.
0: Дозы не существует.
10: Ну что, поехали по новостям. Про Канье Уэста очень много всяких новостей.
11: Да, вчера буквально залил с собой все информационное поле.
0: Но билетов уже нет, да, все раскупили или как?
11: Самых дешевых нет.
0: Самых дешевых нет,
10: но есть по 20-40 тысяч рублей. А в итоге осенью в Петербурге уже говорят, что пойдет битва концертов. Дело в том, что Канье Уэст занял 10-11 октября Газпром-арену. А в эти же дни на этой же арене 9, 10 и 11 октября должен петь Сергей Лазарев. Подожди, СК...
9: Я думаю, что он такого подвоха, конечно...
10: СК-арена, это же?
9: Это разные места.
10: Это разные. А, это разные. А, значит, он не там. Извини. Я почему-то их собрал на одной арене.
11: Я представляю себе бедных организаторов концерта, которые после Лазарева должны все разбирать, собирать все по ткани.
10: Да-да-да. Нет, стало быть, они на разных аренах, и ни один концерт не под угрозой. Но вопрос стоит, приедет он в Москву или нет? Яна Рудковская сказала, что она, типа, расскажет, поедет ли они в Москву или нет. Пока молчит. Мне просто интересно, вот это вот как?
11: Ну, я думаю, заехать, посмотреть город вполне можно.
10: Он хочет с Путиным повидаться, познакомиться.
11: А кто не хочет?
10: Правда, это правда. Я вопрос вам задаю. Вы хотите на концерт его, Марин?
9: Мне как-то вообще фиолетово, если честно.
10: Тебе?
11: Я небольшой фанат хип-хопа как жанра. Я не очень люблю рэп, музыку, которая битоцентричная. Но Канье Уэст, ну, надо отдать должное, потрясающий, талантливый музыкант. И я бы просто вот как...
9: Просто посмотреть как-то,
11: да. Прикоснуться к таланту этого человека. Я не фанат Канье Уэста, хотя альбом Graduation — это потрясающий пластинка.
10: Господи. Я тут... у меня есть моя знакомая, она врач. И у нее ребенок, ему 18 лет в этом году исполнилось. Ну, или 19 уже. И вот в прошлом году они вместе... Этот сын со своей подружкой, ну вот, да, господи, Андрюша его зовут, Андрей со своей подружкой, они летали в Стамбул.
11: Стамбул, у меня тоже
10: на концерты, а какая они
11: есть. У меня тоже есть друзья,
10: сколько, которые... Ты знаешь, сколько это стоило?
11: Ну, я знаю, что там, в принципе, платить не обязательно было.
10: Как-то.
11: Там спокойно без билетов люди на концерт.
10: Нет, на концерт там может быть, да, но перелет, отель, они, конечно. В общем, на двоих обошлось $5000. Я и у Иры спрашиваю, подруги, говорю, Ира, откуда у тебя деньги? Ты врач, не в такой, не в коммерческой клинике. Она говорит, они сами копили. Они до этого, оказывается, почти полтора года копили вдвоем на то, чтобы поехать на этот концерт. Это какими надо фанатами быть? Вот мне Марин сказала шикарную фразу «фиолетово». Вот мне тоже фиолетово. Особенно приедет
11: как
10: он в Москву. Как
11: 65-й нам пишет, вообще индифферентно.
10: Вот, ну, вот вообще индифферентно. Единственное, я не могу, не хочу, чтобы он приезжал в Москву, потому что это будут опять какие-нибудь пробки. Если он поедет в Кремль к Путину, это вообще будет не пробиться.
9: Мне не нравится весь далее. Этот Кремль, ажиотаж, который вокруг этого мероприятия происходит. Да, и вот что билеты столько стоят, и мы же видели, да, что...
10: Они за два часа уже исчезли.
9: Ну, перекупщики и так
10: конечно.
9: Далее. Что еще билеты на поезд очень сильно, не очень сильно, поднялись, быстро разобрали. Да, быстро да. разобрали. Я не люблю, когда вот такой ажиотаж.
10: Если ну, честно, я тоже, это все искусственно.
11: Как будто бы, совершенно не искусственно. По-моему, суперорганический натуральный ажиотаж, который даже отчасти оправдан. Потому
9: даже
11: что
9: если...
11: это артист мирового масштаба.
9: Знаете, это как синдром упущенной выгоды, когда вам говорят, ну, только сегодня и только сейчас, и начинают везде форсить эту новость, что он к нам приезжает, и даже если ты, например, не любишь этого исполнителя, ты все равно хочешь с него пойти, ну, потому что все об этом говорят, и вроде это круто, модно, это может быть классное шоу и так далее. Ты думаешь, ну, может быть, уже сходить, но потом, когда смотришь на стоимость билетов, думаешь, ну, нет, наверное, все-таки
10: нет. Нет,
11: нет. Ну, да, это не тот концерт, на который можно вот просто, типа, вечерком залететь,
9: да.
11: повайбовать.
10: Посмотреть, да,
11: нет,
10: да.
11: Это концерт, на который надо идти вот именно как вот дети Максины знакомые.
10: Деньги
11: нет, копить,
10: я, вот
11: готовиться, ждать.
10: Ты сказал, ты хип-хоп, не понимаешь, рэпчик там, да, вот да. Для меня рэп кончился где-то на уровне Эминема. Но вот где-то вот в той я задержался как-то в те года.
11: В новую школу ты не перешел.
10: Пока, да. Нет, Канье Уэста я его произведение слышал. Я знаю наших рэперов и молодых.
9: Я люблю рэп и хип-хоп, честно. Ну, то есть
10: ты
9: я люблю не только этот жанр, да, я очень хорошо к нему отношусь, но...
10: Ну, я как-то вот тоже спокойно.
9: Мне не нравится вся эта просто история, которую раздули вокруг этого концерта.
11: Ну, она же понятна, почему
9: да,
11: раздули.
9: Да, конечно.
11: Нам 5 лет никто не приезжал.
9: Угу.
11: Никто даже близко
10: вот,
11: сравнимый
10: вот
11: по масштабу
10: это,
11: с Канье Уэстом.
10: Вот это, да, вот это ход. Если он приедет, и приедет в Санкт-Петербург хотя бы два концерта, ладно, не в Москву, то это будет прорубленная дырка в двери закрытой.
9: Когда я
10: в этих воротах, которые перед нами, перед нашим носом закрыты. захлопнула весь Запад.
9: Когда я сказала, Марина, что я завтра еду в Питер, мне второй человек сказал, что ты рановато. Может, ты не будешь оттуда возвращаться?
10: Почему я вчера тебе сказал, Марина,
9: это не только ты,
10: может, ты задержишься, что деньги зря тратить.
9: Подписных, кстати, в начале сентября они будут юбилей отмечать. Я забыл, сколько им лет исполнится. 100, по-моему. Подписные издания, книжный магазин. А может быть, больше. Ну, в общем, да.
10: Вот, кстати...
9: Зависну там, в общем. Если что, знаете, где мне искать.
10: Его обвиняют и во всем, что он изиговал, извините, да, и продавал футболки со свастикой. И из-за этого его концерты в 25-м году были отменены, якобы, хотя, как выясняется, он и не собирался-то ехать на нее, на этот концерт.
11: Неправда, мы никогда не узнаем.
10: Вот именно. Вообще, да. Но наши слушатели говорят, что уверены, что «Седую ночь» он все-таки споет. Вот. Но если он споет, то это будет, конечно, прикольно. А Бьянка приедет, да он везде с Бьянкой ездит, это жена его.
11: Да, он суперодиозный персонаж, правда, к нему можно относиться по-разному. Он сделал очень много такого, за что его можно прям не любить. При этом это никоим образом не отменяет его музыкального таланта. Но это действительно артист мирового масштаба.
10: Масштаба,
11: просто гигантский,
10: это правда.
11: Который
10: так,
11: вот приедет.
10: Смотри, что пишет.
9: Изголодались вообще.
10: Сергей, да, пишет, не нахожу в телеге ваш канал «Шпинат».
9: Да вы что, молодой
11: что
9: шпинат?
10: Молодой шпинат, напиши.
9: Это кот,
10: а что сказал Юрий Лоза, кстати?
11: Что никто не знает Канье Уэста.
10: А, его никто не знает?
9: Да, я думаю, что если где-нибудь в Америке сказать имя Юрий Лоза...
10: Ты знаешь, на Брайтон-Бич кто-нибудь да возбудится. И вспомнит на маленьком плоту. Там два или три таких пенсионера. Ну, так они-то, конечно. Что ты хотел сказать?
11: Я хотел сказать, что в целом-то, наверное, я даже могу представить себе такое, что Юрия Лозу у нас в стране знают лучше, чем Канье Уэста.
10: Ну, я с тобой соглашусь.
11: Да, но при этом...
10: Из 100% населения где-то 70 знают Юрия Лозу, конечно, чем... Ну, не 70, 60 знают Лозу, чем Канье Уэст.
11: Да,
10: это правда.
11: Да. Я думаю, что это действительно правда. И Канье Уэст, ну, наверное, не самый популярный артист в нашей стране. Но, безусловно, он оба дня полный стадион соберет вообще без каких-либо проблем.
10: Это точно. Nameless пишет, как можно нести деньги на этого извращенца? Вы про его жену знали, эксгибиционистку? Нет, не знали. Ну, конечно, знали, господи. Ну, каждый живет как хочет и как ему позволяет вокруг его окружения.
11: Тут,
10: в нашей стране она бы так не разошлась бы.
11: Его жене эксгибиционистке самое главное то, что все они знают. Для этого это и сделано. Это называется эпатаж. Никто
10: вот
11: с этим
10: именно
11: лучше, чем Канье Уэст, не играется.
10: И таких, как она, не одна она. А, и 165-й, окно никто не закрывал, оно открыто, кому надо, те ездят. Ну, не приезжает какой-нибудь там Тимберлейк или Мадонна, ну ничего, сокрушаться, что ли? Да никто не сокрушается.
11: Тимберлейк, кстати, стадионы не собирал в России.
10: Вы знаете, дело в том, что они, вот их менеджеры, нашли хорошую лазейку. Они никогда бы в жизни не знали бы, где находится Казахстан или, пардон, Армения, или Грузия. Они, может быть, бы знали, но они никогда не рассчитывали, что они поедут туда на концерт. Но из-за того, что, понимая, что из России хлынет поток, в тот же самый Казахстан, в тот же самый Тбилиси, в тот же самый Ереван, они едут туда, дают концерт с учетом того, что из 50% зрителей это будет из России.
11: Может, даже больше.
10: Может быть, даже,
11: может,
10: больше.
11: Даже больше.
10: И недаром они говорят, там, учат приветствия. Вот я смотрел из Казахстана концерт Канье Уэста. Угу. Он поздоровался на казахском, на русском, и потом только пошел по-английски говорить. Он поздоровался на двух языках. Ну, в Казахстане он принят...
11: На трех, получается.
10: Ну, на трех.
11: Да.
10: Ладно, закончили с Канье Уэстом или еще что-нибудь? Марина,
9: нет,
10: притихла.
9: Кажется, достаточно. Ну,
10: давайте, идем дальше.
9: Лучше про стафилококка.
10: Нет, у нас что-то тут забыло. Все, за это. Горящие туры в Турцию исчезли как класс.
9: Как этом... жаль, не успели, да, не успели. В последний вагон
10: в этом году туроператоры закрывают гарантированные блоки мест в отелях на сентябрь. И гореть больше нечему.
9: Туристам выгоднее бронировать поездки заранее. Отдых в октябре на курортах Анталии сейчас обходится на 15-20% дешевле, чем в сентябре. В сегменте люксовых отелей разница достигает 30%. Ну, друзья, в общем, октябрь – самый бюджетный месяц пляжного сезона в Турции.
10: Ну, я
11: как бы
10: соглашусь.
11: Без горящих туров?
10: Да их они уже давно умирать начали. вспомните еще, ну хорошо, где-то в конце нулевых, в начале десятых, еще было такое понятие, я помню, мне кто-то звонит, говорит, Макс, есть за 300 баксов в Испанию, в Барселону, поедешь? Я говорю, а сколько? Он говорит, 3 места. Я говорю, беру все 3. Тут же начинаю звонить своим друзьям, а вылет завтра уже. Но это когда, если у тебя шенген открытый. И мы собирались и летели. И мы летели там на неделю, на 10 дней, мы летели за $300, причем 4 звезды там на завтраках, и прекрасно отдыхали. Вот, сейчас такого вообще и представить невозможно.
9: И не
10: невозможно.
9: Будет.
10: Конечно.
9: А еще, кстати, 43% покупателей люксовой одежды,
10: о, это вообще забавно,
9: и аксессуаров в России зарабатывают менее 200 тысяч рублей. А 14%, да, и вовсе получают менее 50. Тратя на вещи все заработанное. Как вам такая
10: история? Это парадокс какой-то. Это парадокс.
9: Ладно, еще, ну, 200 тысяч они получают. Люкс тоже бывает разный, понятно, да?
10: Ну, конечно.
11: Ну, да, меньше 50. Это интересно.
9: Как,
10: а что
9: это
10: можно
9: получается
10: купить за меньше 50 люксовые, что люксовые?
11: Бейсбол,
10: Суприм, очки
11: за 45 тысяч рублей.
10: Ну, очки можно купить тысяч за 30, да, какие-нибудь,
11: да,
10: люксовые.
11: Можно, можно.
10: Марин, какой-нибудь
11: колхозанские кроссовки Balenciaga.
9: Главное, чтобы надпись была.
10: Что это колхозанские?
11: Извини.
10: Balenciaga, она и стоит так тысяч где-то 40-45. Да, на 5 тысяч месяцок так живешь.
11: Ну да, на лапше быстро приготовлено.
10: А скажи мне, а что-то из аксессуаров, типа сережки там Гуччи, сколько они примерно, как, ты не знаешь?
9: Не знаю, почему ты меня об этом спрашиваешь.
10: Ну, ты
9: девочка. Я знаю, сколько стоит кошелек Balenciaga.
10: Сколько?
9: 60.
10: Ну вот, полтос, по 50 получает, 10 еще занял, и все.
9: И кошелек. Денег нет, кошелек есть, да?
10: Кошелек. И ходи с ним, да, свети, чтобы... Господа, если честно, кто-то так живет?
11: Сережки Гуччи, пожалуйста, 221 тысяча рублей, 196 тысяч рублей, 232 тысячи рублей, 527 тысяч рублей, 247...
10: Смотри, сумочка сколько от Гуччи тоже.
11: Сейчас
10: сумочка
11: посмотрим
10: от Гуччи. А, да ну эту Турцию, мы в Крым
9: 21 числа. Ну, в районе 200-250 она будет стоить.
10: Едем на 2 недели, владыка Серега.
11: Ну, за 1800.
9: Ну,
11: сколько?
9: Видишь.
11: 1800.
9: Я почти угадала.
10: Чего?
9: Смотря какая сумочка. Долларов?
11: Сумочка Гуччи, нет, рублей.
10: А, да? Ты где смотришь? На Wildberries?
11: Сейчас вот зашел на сайт одного известного магазина.
10: Эти ваши все звезды — это потребительский туризм, а не путешествие, пишет Алексей. Алексей, ну у каждого путешествие свое, мы уже об этом говорили. А почему звонки не принимаете? Ирина, да принимаем, никто не звонит. Вы, если звонили, извините, не заметили.
11: 200, 150, 50, 130.
9: Ну, хочется, хочется 110. Пускать пыль в глаза и, да, пока.
11: Конечно, да, на самом деле здесь нет ничего парадоксального. Макс, да, говорил, парадокс. По-моему, это... Очень закономерная история.
10: Нет,
9: когда человек считаю,
11: зарабатывает
9: что лучше
11: меньше
9: купить,
11: 50 тысяч, да, он постарается приложить усилия для того, чтобы никто не знал о том, что он зарабатывает меньше 50 тысяч.
9: Может быть, он в кредит
10: платит. Знаете, просто дело в том, что эта пора, этот период уже прошел. Это были как раз вот эти горячие, опять я возвращаюсь, нулевые, 2005, 2006, 2010, когда я все надену на себя лучшее, чтобы все подумали, боже мой, какая я богатая, и так далее, какие мы все успешные. Сейчас уже к этому никто не стремится. Уже получая зарплату 200 тысяч, покупать себе кошелек за 60 тысяч, это глупо. Или вот из этой же оперы по 10 тысяч в час платят люди за фейковые фотографии с частного самолета. Это суперджета.
9: Мы на прошлой неделе это обсуждали и говорили про тренды в соцсетях, когда все-таки сейчас появляется история с тем, что людям нравится жизнь настоящая, не идеальная картинка.
10: Вот
9: когда ты живешь в квартире не в идеальной, а в той, в которой живет большинство
10: твоих, знаю, соседей,
9: твоих соседей, твоих,
10: твоих
9: друзей,
10: друзей,
9: твоих подписчиков и так далее. И одежда такая же. Но все равно я считаю, что лучше купить одну вещь, но которая будет качественная, чем купить две, но не качественные.
10: Нет, у меня тоже был период, мне тоже хотелось там, не знаю, кроссовки кроссовки Balenciaga мне никогда не хотелось. А, мне тоже хотелось что-то трендовое, что-то брендовое. Я тоже себе там мог при зарплате, не знаю, в $500, я мог $300 потратить на какую-то вещь, потом терпеть. Но эта вещь жила у меня. Но это прошло. Сейчас мне уже все равно. Есть совершенно нормальные марки, которые хорошие, качественные. Да, это там не супер люкс. Но это нормальная, хорошая, качественная вещь. Ноге удобно, не мокро, не потеет. Все хорошо.
9: Ну вот по поводу обуви я не согласна.
10: Нет, ну по
9: есть. Обувь не может быть хорошей и дешевой. Вообще не совместимо.
10: Я не говорю про дешевую, но за 20-25 тысяч рублей нормальные кроссовки купить себе можно,
9: Марин. Это не дешевые кроссовки.
11: Надо в кроксах ходить.
10: Алло, вообще не надо.
12: Алло, Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Марина.
9: Здравствуйте,
12: Герман.
11: Здравствуйте.
12: Это вас беспокоит Юрий Тушина.
10: Да,
12: Юрий. Хотел вернуться к теме рэпа. Хотел вам напомнить, что у нас существует русский рэп и... Самый яркий пример русского рэпа – это господин Растеряев. У него несколько композиций, прям вот наш отечественный русский
10: рэп. Вы не поверите, мы с господином Растеряевым знакомы, он был даже здесь у нас в студии, он нам пел, мы ставили его произведение. А здесь, вот в этих стенах, мы очень и очень уважаем этого музыканта, композитора. Так что спасибо, что напомнили большое, Юрий Стужина. Как у вас дела, все
12: спасибо.
10: Хорошо?
12: Да.
10: Да, пожалуйста.
11: Ну, слава Богу.
10: Слава тебе, Господи. Давайте вот остается тут 3 минуты. Я просто хочу услышать мнение наших слушателей. Вы... Вот это вот пыль в глаза. Почему это все происходит до сих пор? По какой причине? Что это из-за неуверенности людей?
11: Конечно. Нам написали очень хорошее. Где?
10: Покажи.
11: Чем ниже самооценка, тем выше лейбл.
10: Вот. Я тоже так считаю. То, что Марина сказала, обувь должна быть хорошей, качественной, я в этом совершенно согласен. Mm-hmm. То же самое, как верхняя одежда. Вот я считаю, что хороший пуховик, не надо вам 10 пуховиков, да, по там 5000 рублей. Купить нормальный один пуховик. Или какую-нибудь, не знаю, куртку. Пуховик в Москве уже тоже совершенно не нужен.
9: Вот, я с этим не согласна.
10: Да уже не холодно так. Вот я прошлую зиму...
11: У нас прошлая зима была снежная и холодная.
10: Ну сколько? Я вот у меня висит
11: минус
10: пуховик...
11: Минус 46.
10: Где у тебя 46 было? В холодильнике? И то в холодильнике плюс 5 у тебя.
11: Так, по-моему, было холодно.
10: Да не было так холодно, что в пуховик кутаться. Ну, хотя, может быть, это все мерзляки, поэтому я не буду оценивать. А Андрей Чевот пишет, летим вдвоем в Египет на 14 дней, 270 тысяч, пирамиды 15 лет не видел.
9: Но они там, думаю, на месте.
10: Андрей,
11: да,
10: стоят,
11: думаю,
10: ждут
11: они
10: вас.
11: Они не сильно изменились за 15 лет.
10: Да. Но... Вы тоже любите футболки с огромным шрифтом бренда, пишет Андрей? Нет, Андрей,
9: а
10: мы как
9: люблю.
10: Раз... А я нет. Я не очень люблю.
9: Ну, я сделаю такую ремарку. Не все бренды делают красивый шрифт, который классно читается. У меня, например, есть толстовка, на которой крупными желтыми буквами написано название бренда. Но мне настолько нравится цвет, настолько нравится шрифт, что вот именно это тот редкий момент, когда мне хочется носить название бренда на груди.
11: Рекламу им делаешь.
9: И что вы мне сделаете? А я же не сказала название.
10: А, нет, а то, что она носит, они и так само по себе рекламу сделали.
11: Я про это говорю, да. Ходячий рекламный баннер.
9: Да.
10: Я просто...
9: А так как продажа это мое, я вообще не понимаю, почему еще за это не доплачивают, да?
10: Вообще, Марин, напиши письмо туда.
9: Я думаю, что они прекрасно себя без меня чувствуют.
10: И Чару напиши, скажи, возьмите меня, я по картам Таро прохожу. Да, инфлюенсером, я по картам Таро и по натальной карте тоже прохожу. Буду ваши толстовки продвигать. Я по поводу еще раз хочу сказать, вот хорошая, да, эта фраза, что чем ниже самооценка, тем выше лейбл. Есть в этом какая-то доля правды, но дело в том, что есть еще люди, надо не забывать, сороки я их называю. Знаете?
11: Которые на блестящую.
10: Да. Да. Ой, смотри, боже, какая сумочка, боже, она 120-я в моем гардеробе, но я возьму ее. Боже, вот у меня есть одна такая знакомая, я которую, когда вижу вот это ее состояние...
9: Понимаю. А? Понимаю их.
10: Да, понимаешь?
9: Да.
10: Мне хочется ей в лицо вот так душ сделать.
11: А сколько у тебя кроссовок?
10: Угу. Новости
9: толстовок
10: на радио.
9: И брюк, да?
10: Да нету там 100, там от силы штук 25-30. И то уже я их не ношу, все выкидываю. Новости на «Горит Москва».
13: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
0: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Брянской области при атаках дронов ВСУ пострадали 3 мирных жителя. Всем раненым оказана медицинская помощь, сообщил исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Всего за прошедшие сутки на территории региона уничтожены 278 БПЛА самолетного типа, написал он в своем телеграм-канале. По словам Ковальчука, перехватом БПЛА занимаются дежурные средства ПВО, мобильно-огневые группы бригады «Барс-Брянск», а также силы отдела МВД на транспорте и регионального спецподразделения «Росгвардии». Послу Японии выражен решительный протест из-за антироссийских заявлений Токио. Речь идет о высказываниях японского руководства после посещения российским президентом Владимиром Путиным острова Итуру, пояснили в министерстве. В МИДе подчеркнули, что главе дипмиссии Японии указано, что суверенитет и юрисдикция Российской Федерации над Южными Курильскими островами остаются незыблемыми. Любые попытки Токио прямо или косвенно ставить под сомнение этот факт незаконны. Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры в связи с поддержкой Токио, киевского режима и следованием политики коллективного Запада, констатировали в Министерстве иностранных дел. Депутат Госдумы предупредил о выходе из оборота к концу 2027-го «Мастеркард» и «Виза». Они менее защищены из-за устаревших сертификатов безопасности, и это создает риски для тех, кто их использует, пояснил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Уже сами граждане почувствовали, что лучше переходить на новые инструменты», сказал депутат в комментарии РИА Новости. Национальная система платежных карт ранее сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов и сервисов для оплаты покупок. Карты МИР продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн. Пострадавшие при нападении подростка в Уфе в стабильно тяжелом состоянии. Две сестры с ножевыми ранениями остаются в больнице, сообщили в пресс-службе Минздрава по Башкирии. Накануне в отдел полиции по Уфе поступила информация о том, что 16-летняя девочка напала с ножом на двух сестер 9 и 16 лет в квартире. По версии следствия, между ними произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 12 рублей 63 копейки, доллар – 85 рублей 1 копейка, евро – 98 рублей и 34 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают 19-20 градусов, вероятные осадки. Ночью облачно до плюс 18-19 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
13: Внимание! «Говорит Москва».
14: 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем?
17: как устроена жизнь в Америке, чем отличаются их проблемы от наших. Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
6: А мы свободны. Для всех. И даже для министра.
7: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
10: Мы с вами на одной волне.
18: Hello! Общежитие слушает.
6: И мы вас слушаем.
19: Галочка, ты сейчас умрешь.
6: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
17: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 12:07 в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
6: Герман Бабаян.
11: И Макс Челноков.
10: Итак, друзья, сегодня вторник, 18 августа. Кстати, по поводу погоды я уже говорил, но опять пришло сообщение, что дождь начнется в 17:00.
6: Все-таки будет, да?
10: Ну, якобы да. Но
11: дождь начнется, я вам сейчас дам абсолютно точный и верный прогноз погоды.
10: Давай.
11: Дождь начнется в 18:10.
10: А, уже 18:10.
11: 18:10.
6: Почему
10: 17 секунд... по Калининграду?
11: Да, ни секунды ранее, ни секунды позже, потому что в 18:10 я выйду из здания.
10: А, вот оно
11: да,
10: что.
11: Да, и ровно в этот момент начнется дождь. Так что готовьте зонты.
10: Друзья,
11: время вы знаете.
10: Бегите, бегите.
11: Предупрежден, значит вооружен.
6: Да.
10: Ужасная история произошла, я сейчас вам расскажу, но это, если честно... Встречается каждый, ну, достаточно часто, почти каждую неделю. Собаку привязали к столбу возле
6: ужасно.
10: Магазина и оставили рядом с ней пакет с ее вещами.
6: Такую картину увидели жители Дзержинского. Пес просидел один несколько часов, прежде чем о нем сообщили волонтерам.
11: Они выяснили, что питомца забрали в новый дом буквально вчера, а уже сегодня он оказался на улице с вещами.
10: Как-то не смешно звучит, собака на улице с вещами, обычно мужчину оставляют на улице с вещами, но здесь
6: да, это что?
10: Да, ну, женщин реже, знаешь, вот, а тут собаку бедную. Вообще, еще раз хотим сказать, господа, ну где самоответственность? Хотя, что мы начинаем сотрясать воздух, правда? Но если нету у человека, у людей нету ответственности, нету... головы, мозга нет. Ну, как можно взять сегодня собаку, а завтра она, наверное, что-то сделала, сгрызла туфельку какую-нибудь, или еще там ножку, стула, а на завтра ее взять и вывезти, привязать и около магазина оставить, а?
6: Ну, вот это как? Это безответственность, и если вы понимаете, что вы не справляетесь с собакой, которую вы взяли, такое возможно не только с собаками, которые вы взяли в приюте, но вообще с собаками, да, потому что вы поняли, что, например, не можете уделять ей много времени, там что-то еще произошло. Ну, вы найдите семью, найдите способ ее пристроить.
10: Или в приют, правда, отдайте ее просто в приют.
6: Бросать собаку, беззащитное животное, которое зависит от человека, бросать ее на улице, ну, у меня просто слов нет.
10: Я просто представляю еще психику этой собаки. Она сначала обрадовалась, она, ну, конечно, привыкнуть за день она не могла, но все-таки у нее какой-то фитилек счастья зажегся в сердечке. Вот, она...
6: Я бы, конечно, забрала эту собаку, мой кот бы не обрадовался.
10: Нет, ты бы не забрала, ты
6: Почему?
10: Бы не справилась. Там, знаешь, это карликовый, не карликовый, а такой мастифчик небольшой.
6: А, ну шпинат бы вообще не
10: оценил. Он нет, да, ты бы не смогла. Это надо гулять, с ней бегать, это такая
6: нет,
10: достаточно...
6: Нет, я бы ее куда-то пристроила потом.
10: А,
6: бы...
10: пристроить,
6: я
10: да,
6: себя,
10: да,
6: конечно,
10: да.
6: Я бы себя, конечно, ее не оставила.
10: Я тоже подумал, ну просто это ужасно.
11: Ну,
10: ладно.
11: Хорошо, что быстро сообщили волонтерам,
6: да.
11: Волонтеры приехали.
10: Ну, 4 ужасная часа история. Просидела
6: ужасная.
10: Бедненькая.
11: Ну, что
10: все равно
11: 4 часа в
10: на солнце, без воды, да, знаешь, тоже не
11: может,
10: сахар.
11: В тенечке.
10: Ну, дай бог, будем думать об этом. Совместные тренировки спасают от развода, прикиньте.
6: Физическая активность вдвоем связана с меньшим бытовым стрессом и более спокойным решением конфликтов. Лучше всего показали себя, знаете, кто?
9: Обычные прогулки. Во время ходьбы пары больше общаются и чувствуют поддержку друг друга.
11: Потрясающе.
10: Да, очень классно.
11: Ходите гулять вместе.
9: Да.
11: Всё будет хорошо. Кто бы мог подумать.
10: Я вот еще этой зимой, вот до весны, пока был абонемент, я ходил в бассейн.
11: Да.
10: И вместе со мной в одно и то же время ходила пара, муж с женой. Но они чуть-чуть, может, старше меня, там по лет 60, наверное, да, но не чуть-чуть, а постарше меня.
9: Ну, что, да, заметь, я молчу.
10: Старю себе, да. И история в том, что он, она плывет, он смотрит на нее, она подплывает к бортику, он говорит, я уж не помню, как ее зовут, пусть там будет Свет, но опять брызга, всех облила здесь. Но ты можешь компактнее, компактнее, греби, компактнее. И вот это вот компактнее, а я по соседней дорожке плыву, это Свет на него так... Ну, водой вот так пшикает и уплывает опять. Вот. А потом он возвращается и говорит, а ноги, я тебе говорил, вот так, косолапа, косолапа веди, косолапа. Ну, короче, я не знаю, какие тут совместные тренировки, вот, но муж, извините меня, мужчина этот, муж, насколько я понимаю, бедную Свету, ну, уже доконал. А потом они перестали ходить на тренировки.
9: Очень интересная история.
10: Видно все. Да. Забавная, правда?
9: Очень. Прям.
10: Ну, я обожаю такие
9: истории.
10: Я сижу
9: просто истории. Внутри себя...
10: Хочешь, да? Ну, это молодец, Маринка, ты хорошо. Ты любишь вообще мои истории.
9: Да?
10: А вот эта история вообще тебе тоже понравится.
9: Давай. Я прям
10: людям из бедных семей сложнее договариваться о высокой зарплате. Такой
9: они
10: следный.
9: Реже
10: что
9: торгуются с начальством, а если все-таки просят больше, то часто сталкиваются с предвзятым отношением. С выходцами из богатых семей все наоборот. Они чаще обсуждают зарплату и получают меньше негативных реакций из-за просьбы о повышении. Какой бред.
10: Я считаю, это глупость какая-то.
11: Странно, да.
10: Да,
11: я
10: наоборот.
11: Не до конца понимаю эту новость.
9: Типа, бедные люди себя не ценят, а
10: да,
9: богатые
10: типа, сидят
9: ценят.
10: И...
11: Выученная беспомощь.
9: Да.
10: Возьми, Боже, дай нам, Боже, что вам, им не гоже, так что ли? Угу. Какая-то ерунда. Не знаю, мы не согласны с этим исследованием, пропускаем, идем дальше.

0: Апельсиновый сок признан самым полезным напитком для человека.
1: Кем признан?
0: Не знаю, не перебивай. Содержащийся в апельсинах гесперидин и нарингенин связывают со снижением воспаления и давления, а также положительно влияют на сердце, кишечник и обмен веществ.
2: Положительный эффект участники исследования фиксировали как от свежего сока, так и от обычного употребления апельсинов.
1: Какая выборка? Что за исследование?
0: Надо тыкнуть вот на это слово «признан», Марина, но у нас на бумаге, на гиперссылку, там можем посмотреть.
1: Вот такие вот новостные вбросы, они, понимаете, дезинформируют людей, которые...
0: Да, эту новость
1: считают,
0: для того,
1: что апельсиновый сок полезен. Нет, он не полезен.
0: Обговорили, во-первых, апельсиновый сок, если вы пьете без трубочки, очень вреден для зубов, для эмали.
1: Да, дело не в этом, а в том, что это, ну,
0: На голодный желудок это вообще ужас.
1: Нет,
0: для
1: если ты мне дашь сказать, я скажу, конечно, как нутрициолог. Там нет никаких питательных веществ, это чистый сахар. Представьте, что вы получили сахар сразу из 3-4 апельсинов, ну, в зависимости от объема. Там нет клетчатки, то, что вы пьете, моментально повышает вам сахар в крови. На голодный желудок, да, безусловно, это вредно, но даже не на голодный, пользы в этом вообще абсолютно никакой нет. Пользу вы получите, если съедите апельсин, потому что там будут... волокна, клетчатка и витамины. А так вы пьете просто чистый сахар, вот и все. Да, это вкусно, но это не про пользу.
0: Вот так вот.
2: Так, я нашел данные об исследовании.
1: Давай, Гер.
2: Значит, работа 25-го года в журнале Molecular Nutrition and Food Research. Здоровые добровольцы, 60...
0: Все слова сейчас были.
2: Молекулярное питание и исследование еды. 60 дней пили по 0,5 пастеризованного 100% апельсинового сока, и у них, у участников изменилась активность более чем 1700 генов. А важно понимать ограничения этого и других исследований. Выборка в упомянутом эксперименте была небольшой, около 20 человек.
1: А я говорила.
2: И в нем не было контрольной группы,
0: Всего?
2: Получавшей плацебо.
1: А я говорила.
2: Поэтому ученые не могут с абсолютной уверенностью утверждать, что именно сок вызвал все зафиксированные изменения.
1: Расходимся.
2: Нельзя полностью исключить влияние других факторов.
1: Понятно?
0: Понятно.
1: Друзья,
0: короче,
1: сначала увидим новость, переходим на сайт исследования, смотрим, какая там была выборка.
0: Да, я специально говорю, ее взял, чтобы мы ее разобрали. Просто еще раз повторяю, я вот знаю, что для зубов опасно, и для желудка на сголодухе нельзя.
2: Как вкусно.
0: А Марина еще вот добавила, да, то, что содержание сахара повышено, и вообще ничего полезного нет. Но витамин С-то там есть же.
1: Ну, Максим...
0: Ну, хоть немножко.
1: Съешьте лучше целый апельсин, ну, правда.
0: Целый лучше, да? Угу. Вот Татьяна Шамуранова написала очень хорошее сообщение к предыдущей теме. Абсурд ситуации в том, это про дорогую вещь, когда покупает человек с маленькой зарплатой. Абсурд ситуации в том, что человек, покупая дорогую, не по карману вещь, дорогой бренд, не попадает автоматически в общество, где для всех такие вещи повседневность. А его реальное окружение будет считать такую вещь подделкой. А в обществе, где у всех дорогие брендовые вещи, даже если купишь подделку, никто не заметит и не обратит внимания. Это неправда, это все заметят. Угу. Это лакмусовая бумажка целого спектра
1: вообще
0: внутренних конфликтов. Я тоже не
1: согласна.
0: Очень.
1: Одно дело, когда человек живет непосредственно, другое дело, когда человеку нравятся брендовые вещи, и он их покупает, потому что они качественные, первое, а второе, он в них себя комфортно чувствует. И это очень сильно влияет на то, как вы ощущаете себя, какое у вас настроение и так далее. Это, знаете, как, ну, с кроссовками, например, да, дешевые кроссовки, они неудобные, ноги потеют, вы в них не пройдете 20 тысяч шагов, да, если покупаете себе удобную обувь, в ней это, ну, вы можете пройти 20 тысяч шагов, это качество жизни, это уровень жизни. Здесь даже не про то, что написано у меня на груди и какого бренда у меня кроссовки, а про то, что с дорогими качественными вещами, которые мне подходят, которые мне нравятся и которые я покупаю в соответствии с теми затратами, которые, с теми доходами, которые у меня есть, помогают мне жить и улучшать мое качество жизни, помогают мне функционировать, развиваться и так далее. Сложно
0: Все?
1: Сказала, ну, поняли?
0: Ну, слава тебе, Господи, да. Мы думали, концовки да. не будет.
1: Ну, я могу, да, могу.
0: Молодец, ты все правильно сказала. Единственное, я хочу еще сказать, люди, когда они, ну, знают цену вещи, а если они ее покупают, но если на ней есть уже значок Louis Vuitton, да, там, или Birkin, то этого никуда не деть. Отрывать же не будут от этой сумки. Но в большинстве своем они не кичат, не показывают эту вещь о том, что она такого-то бренда и так далее. в этом мире все знают, откуда, кто, что. Одним взглядом можно понять, это у тебя кольцо, там, шеф, ой, не шеф, граф, да, шеф, кольцо граф или шапард или что-то еще.
1: Генеральный,
0: да, зам. Так, ну и на дорожку, вот смотрите, в Барселоне появилась площадь, украшенная какашками.
2: Это часть ежегодного конкурса по украшению улиц.
0: Такого?
2: Это марокканцы постарались, я правильно понимаю?
0: Да.
2: Местные жители выбрали тему фекалий, поэтому теперь город украшен люстрами, флажками, тортами, костюмами и другими предметами в соответствующей форме.
0: А зачем? Это какой-то
2: маскарад? Знаешь, у них есть такая традиция. Ты, если приезжаешь в Барселону, ты в любом сувенирном магазине можешь купить себе фигурку какой-нибудь известной личности со спущенными штанами.
0: Это я знаю, я в Испании...
2: Жопка, это называется жопка, куле. И это как классическая именно барселоновская
0: это
2: история.
0: Это я видел,
1: знаете,
0: да.
1: Знаете, как по-французски юбка?
0: Как?
1: Жюб.
0: Жюб.
2: Вот,
0: точно, жюб.
2: Классическое барселонское слово, да. А у них там был стадион, который сейчас называется Камп Ноу.
0: В Барселоне,
2: да.
0: Именно
2: в Барселоне.
0: Который снести не могут.
2: А, не, зачем его сносить? Это великий стадион. Еще тысячу лет пусть стоит. Вот он раньше был маленький, с такими деревянными трибунами, без задней стенки. И когда болельщики приходили на футбол, сидели, смотрели футбол, у них вот так называемая копилка была видна. И поэтому болельщиков Барселоны... прозвали куле. Их прозвали куле, что переводится с каталанского как «жопки».
0: Мы уже поняли, зачем мы начали эту тему. Герман, оказывается,
2: такая вот история у Барселоны есть.
0: В теме прям гениально. Слушайте, но это правда. Вот испанцы, плюс еще, где бы в Испании я не был, я везде это видел. Но украшать... А, и у них есть такие фигурки, кстати.
1: «Je porte un jupe».
0: Во-во, наденьте юбку. Да. Вот. А в форме вот как раз вот этой вот какашки есть у них кулу.
1: Ужасное
0: не
1: слово,
0: эти,
1: Максим.
0: Как ее, брелки, брелоки. Ну, а что слово какашка? Нормальное слово? Ну, что ты прямо
1: не
0: это?
1: То, чтобы я хотела очень часто слышать в эфире.
0: Ну, хорошо, не будем. Вот в Китае добирают...
1: Не хотела бы на нем акцентировать свое внимание.
0: Популярность центра, где за деньги можно испытать на себе стихийное бедствие. Странные люди. У них и так там бесконечно что-то случается. Они еще за 135... долларов посетителям выдают защитный жилет, инструкцию и спасателя, после чего имитируют наводнение, ледяной ливень и ураганный ветер до 165 километров в час. Поезжайте в нашу Анадырь. Там все это есть.
2: Да.
0: Ледяной ураган, ветер. Вам и наводнение
1: да
0: там устроят в Лиман.
1: Да приезжайте в Москву в конце ноября.
2: Семейный экстремальный сеанс стоит 742 доллара. А с 24 года такие центры посетили уже около 160 тысяч человек. Это как есть такая история даже у нас. Музей МЧС или центр МЧС, что-то такое. Ты можешь
0: да,
2: туда прийти.
0: Там есть.
2: И просимулировать землетрясение или какую-нибудь техногенную катастрофу. И там тебе объяснят, как себя вести, что делать в этой ситуации. Но у нас, по-моему, гораздо дешевле.
0: Но дело в том, что у нас есть еще различные квесты, которые тоже это все... ну, как бы, где это можно все испытать. Но я ни разу не был. Идет, мне кажется, это все не очень безопасно. Ну, и Марина в конце пишет, это не наша Марина. Да, дела, о чем говорит радио. Ну, Марин, ну, извините, о чем есть, о том и говорим. Поехали.

0: Так, друзья, как мы уже в начале программы сказали, сегодня день «Никогда не сдавайся». Вот такой вот девиз есть, да, он и в песнях постоянно употребляется, он и в различных притчах есть. И помните притчу про лягушку, которая не сдавалась и смогла спастись из крынки сыр со сделала, сливками, да. Вот, мы решили выяснить, почему одни, правда, живут по принципу с девизом «никогда не сдаваться», а другие просто берут, складывают лапки на пузики и сидят.
1: Плывут по течению.
0: Да, именно так. К нам присоединяется кризисный психолог Ангелина Сурина. Ангелин, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Ангелин, никогда не сдавайся. С точки зрения психологического такого настроя, вот именно как с точки зрения лингвистики, это может человека сподвигнуть к чему-нибудь? Типа как вот идти вперед, иди, иди, иди. Вы поняли, что я сказал?
2: Я считаю, что да, потому что есть всякие такие шутки, что не опускай руки, и у меня мама периодически вспоминает какую-то историю смешную, когда какой-то выпивший знакомый поднял руки и сказал, я не опускаю руки. Вот. То есть не опускать руки, когда тебе плохо, двигаться вперед, все будет хорошо, то есть верить в себя, то есть там же много значений как бы внутри этого словосочетания. Верить в себя, верить в лучшее, верить в поддержку, в изменения и так далее, то, конечно, это может стать такой мотивацией для каких-то побед в жизни.
0: Угу. Ну, а с точки зрения психологии это помогает, когда тебя подбадривают? Когда тебе говорят именно, иди вперед, двигайся.
1: У тебя все получится.
0: У тебя все получится. Мотивационные, да, вот такие фразы.
1: Давай.
0: Или это просто так, в никуда? Потому что когда мы видим какие-то вот в фильмах или когда выступают какие-то коучи, тренеры, постоянно звучит вот это вот «давай, давай, у тебя получится, вставай, иди».
1: Это главное заблуждение, что так коучи себя ведут.
0: Ну, не коучи, кто там угодно. Что скажете, Ангелин?
2: Вы знаете, есть действительно фразы, которые помогают, мотивируют, помогают даже найти внутри в человеке такую опору, потому что смысл-то, наверное, для чего это говорят? Некоторые при каком-то кризисе, проблеме, они опускают руки и теряют опору, то есть они уходят в депрессию, в апатию. Это как раз неверие в себя, неверие в лучшее. То есть я не смогу, что-то выше, кто-то там старше меня, лучше, там, я не знаю, Бог, люди, вот они смогут. А я вот маленький такой вот беспомощный, у меня ничего не получится. Значит, все, я могу только там, я не знаю, пить алкоголь, сидеть, себя жалеть и так далее. Но и это почему происходит? Во-первых, ну, много факторов. В детстве бывали там трудности, бывает даже генетическая предрасположенность верить в себя, либо не верить. Но чаще всего это привычка психики. Как воспитали родители, либо как принял решение, грубо говоря, подсознательно ребенок. И, соответственно, чаще всего, если брать Советский Союз, нас родители как воспитывали? Не трогай, это там сломается, сюда не ходи, там, не получится, еще что-то. Да. И мало мы слышали какие-то фразы «иди, я в тебя
0: да.
2: верю».
0: Да,
2: да, я в тебя верю, иди. И вот как раз-таки эти слова, они помогают, потому что нас воспитывали, не получится. А если не получится, сюда не ходи, здесь опасно, здесь это... То есть через страхи. Они воспитывали через страхи. И учился человек чаще всего бояться и не делать какие-то вещи. Но если он
0: сейчас что-то поменялось...
2: Делал, да, сейчас меняется, сейчас все меняется.
0: Получается, то поколение, кому родители говорили «не делай», они своим детям говорят «делай, иди, старайся».
2: Да.
0: Да?
2: Да, именно, да. Потому что для чего это говорят? Даже если ты взрослый человек, и тебе всю жизнь говорили, что у тебя не получится, и вдруг появляется друг, который говорит «я в тебя верю», или, например, девушка или мужчина, появляется партнер, да, и говорит «я в тебя верю, иди».

0: изучим проблему, изучим пути, найдем свой вариант пути и будем пробовать.
1: Но
0: и
1: это вот... до поры до времени или это как бы он сам себе вот так вбивает в голову и это сидит до конца?
2: Какого?
1: Ну, до, не знаю, до конца жизни, там, до конца того, что он хочет добиваться чего-то.
0: Ну, вы знаете, периоды разные бывают у всех, и все, в принципе, реагируют одинаково на какой-то тяжелый стресс. Потери, там, разводы, смерти, там, еще вот кризисы какие-то. И у людей, в принципе, у всех одинаковая реакция, это шоковая сначала. Потом идет адаптация, и какие-то люди действительно теряют опору и думают, все, ну все, это крах. Если это было много стрессовых ситуаций, я раньше справлялся, сейчас все, я устал, такое выгорание. И может какой-то период человек думать, что он устал, раньше был сильным, сейчас слабый. Это тоже такое, ну, ложное убеждение, с которым нужно работать. А есть люди, которые просто прожили эту боль, и потом все-таки взяли себя в руки и пошли дальше делать. Это, как вы вопрос-то задали, это про что?
1: Да я уже
2: забыл. Можно я следующее задам, Ангелина? А если вот все-таки получается, да, что мы так себя успокаиваем, подбадриваем, но все равно в нашем окружении периодически всплывают вот эти люди, которые нас обесценивают. Как от них защититься?
0: Ой, ну такой, да, сложный вопрос, потому что чаще всего обесценивают это близкие, к сожалению, с которыми ты не готов расстаться. Вообще, конечно же, очень жесткая рекомендация психолога – это не общаться с такими людьми. Но я понимаю, что с какими-то хочется общаться, нужно общаться. И здесь нужно разговаривать. Во-первых, нужно разговаривать и как-то расставлять границы, объяснять. Не делай так, мне там это не нравится, там, вот мне там то-то, то-то. Я же тебе так не говорю. Иногда можно жестко такими же словами в обратку. Но лучший способ – это пойти к психологу, проработать саму триггерную точку. Почему ты реагируешь на обесценивающие слова? А, возможно, ты веришь в эти слова, веришь, что эти люди правы, и тогда нужно убеждения в себе внутри проработать, чтобы их слова как бы промелькали мимо. Как будто бы не про тебя
1: пропустить.
0: Говорят, обесценили кого-то.
1: Спасибо. Да. Ангелин, а если вдруг ты сдался, это что, все, проигрыш? У нас 15 секунд. Иногда надо сдаваться.
0: Иногда можно сдаться, позволить себе отдохнуть и просто дать себе выдохнуть этап. И сказать, я сейчас посплю, отдохну, дам себе отпуск. И возьму себя в руки, и все решу.
1: Ангелина Сурина, кризисный психолог, была с нами и дала нам разъяснение все-таки вот этому девизу «Никогда не сдавайся». Ангелина, спасибо большое.
3: Спасибо.
1: До связи.
3: Спасибо.
1: До связи. Ну все, господа, на этом все. Мы обсудили все темы. Мы вас услышали, мы вас почитали. У нас сейчас новости. Дальше про подушечки поговорим. А потом программа о финансовом мышлении. Поехали.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Пентагоне заявили о требовании к 30 вузам США отчитаться о сотрудничестве с Россией. Учебные заведения также должны предоставить данные о взаимодействии с Китаем и Ираном. Как подчеркнули в ведомстве, мера направлена на защиту расходов американских налогоплательщиков на научные исследования от несанкционированной передачи технологий и кражи интеллектуальной собственности. Пентагон не потерпит академических партнерств, которые ставят под угрозу нашу национальную безопасность, заявил замглавы ведомства Эмиль Майкл. В конце июля Пентагон внес 30 высших учебных заведений России в список угроз нацбезопасности США. В перечень попали МГУ, Высшая школа экономики и МФТИ. В Финляндии произошел взрыв на заводе лесопромышленной компании. Предприятие расположено в 10 километрах от границы с Россией. Как уточнил телерадиовещатель Еле, детонация случилась около 2 часов ночи. Никто не пострадал. В результате аварии разлилось около 50 кубометров талого масла, побочного продукта варки целлюлозы. Возник пожар, который был ликвидирован в течение 2 часов. В Сирии к смертной казни приговорили двоюродного брата экс-президента Васима Асада. Суд в Дамаске вынес приговор по делу об умышленных убийствах и пытках, которые квалифицировали как военные и преступления против человечности.

0: Суд признал обвиняемого виновным, цитирует агентство САНА слова судьи. В постановлении также указано, что будет конфисковано движимое и недвижимое имущество осужденного в пользу государственной казны. Двоюродный брат Башара Асада был задержан в июне 2025-го на сирийско-ливанской границе. 11 августа суд приговорил заочно к смертной казни бывшего сирийского лидера и его младшего брата, который возглавлял 4-ю дивизию армии Арабской Республики. После анонса концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге спрос на железнодорожные билеты вырос в 40 раз. Искать авиабилеты на даты его выступления стали в 16 раз чаще. Поиск отелей тоже вырос на этот же показатель. Такие данные привели в сервисе путешествий Тутуру в комментарии РИА Новости. Отмечается, что средняя цена билета на поезд из Москвы до Санкт-Петербурга в одну сторону на 9-11 октября составляет 5 500 рублей. Авиабилеты из столицы – 4 300, средняя цена проживания за ночь – 3 700 рублей. В понедельник в концертном агентстве сообщали, что американский рэпер приедет в Россию и даст 2 концерта на площадке «Газпром-арена» 10-11 октября. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают 19-20, вероятно осадки. Ночью облачно до плюс 18 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Говорит Москва, .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва, .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Право знать. Говорит Москва.
2: На правах рекламы.
1: Программа в записи.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И в ближайшие полчаса мы поговорим вот о чем. Буквально на днях мне попалось такое интересное исследование о том, что касается, ну, скажем так, каждого из нас. Оказывается, в современном мире до 80% жителей городов страдают теми или иными расстройствами сна. Причин огромное количество. Стрессы, гаджеты, не могут долго уснуть, не провести и минуты без этих гаджетов. Плюс сюда же попадают в этот список еще и клещи, которые в нашем постельном белье и в наших подушках, матрасах живут. Ну и так далее. И самое главное, оказывается, влияет на наш сон. Это даже не сам матрас, а оказывается подушка, на которой мы спим. Друзья, вот сегодня о том, как выбрать правильно подушку. Потому что с ней мы проводим в день практически 6-8 часов. Это ежедневно. И поэтому сегодня мы поговорим и разберемся, как выбрать подушку правильно, какая она должна быть и как она влияет на наш сон. И у нас в гостях специалист, значит, исследователь физиологии сна, специалист по изучению влияния нарушения сна на здоровье человека Фаина Полазник. Фаина Борисовна Полазник, извините, Полазник. Да. Фаина Борисовна, добрый день.
4: Добрый день, добрый день. Конечно, мы сегодня будем с вами говорить о подушках, потому что это очень важно, потому что она влияет на качество нашей жизни и помогает поддержать здоровье. Я сразу хочу отметить один очень существенный момент, если позволите, который в большинстве своем мы как бы не принимаем во внимание. Да, сон – это треть нашей жизни, но при этом почему-то мало кто обеспокоен качеством своего сна. Я вот хочу сейчас обратиться к вам, уважаемые ведущие, и к тем, кто нас слушает. Если вот вдруг у вас появляются какие-то головные боли, недомогания, скажите мне честно, с чем вы их прежде всего связываете?
3: С давлением моим высоким, можно так, так сказать. Так. Ну, какие-то проблемы на работе могут быть, там огромный поток информации,
4: новости. Да, ну новости. Вот именно. Наверное, у наших слушателей да, тоже примерно такие же ответы. Кто-то еще сможет ответить, что крепко спит, но все равно какой-то разбитый. Крепкий-то сон, конечно, крепкий, но вот здоровый ли он? Как известно, сон – это именно то время, когда отдыхают и восстанавливаются все органы и системы нашего организма. А нарушения сна влияют на ухудшение самочувствия, а также приводят к снижению умственной и физической активности. А это уже предвестник возникновения многих заболеваний. Знайте, пожалуйста, это. Помимо нервной системы страдает и организм в целом, каждая клеточка страдает. Нарушается гормональный баланс, нарушается система антиоксидантной защиты. Без сна человек быстрее стареет. В последние годы появились исследования, которые говорят о том, что недостаток сна может способствовать развитию ожирения, сахарного диабета и других проблем со здоровьем. А ведь многое из этого можно избежать, если правильно подходить ко сну. Например, всего лишь сменив обычную подушку для сна на ортопедическую.
3: А, получается, все дело все-таки в подушке.
4: Да, выходит, что так. Однако
3: зависимо от нее.
4: Да. Проблема, однако, в том, что большинство людей, хоть и знают о существовании ортопедических подушек, продолжают спать на самых обычных. А они, мои дорогие, к здоровому сну отношения практически не имеют. Вы наверняка замечали, что по утрам у вас часто болит спина, шея, позвонки, плечи. Ночью часто просыпаетесь, потому что рука затекла, голова болит, воздуха не хватает, утром вставать тяжело, в теле нет легкости. Одним словом, не выспались. Если хотя бы три симптома из перечисленных вам подошли, значит, пора менять подушку. Давайте еще раз уточним очень важный момент. Некачественный сон ведет к гормональному дисбалансу, сбоям в нервной системе, кровообращение идет хуже, начинают барахлить сосуды, хрустеть суставы. И вот вам, как говорится, получите ожирение, межпозвонковые грыжи, импотенция и прямой путь к болезни. К счастью, у проблемы есть решение.
3: Вы смотрите на меня, Фаина Борисовна, потому что это смена подушки, вы хотите, чтобы я сказал вам?
4: Да, представьте
3: давайте,
4: себе.
3: Давайте, надо новую ортопедическую смену.
4: Понимаете, я хочу сказать о том, что следует обратить самое пристальное внимание, если есть означенные мной проблемы, на ортопедическую подушку. Ортопедическую подушку под голову, она называется Felicity, у нее анатомическая форма. Что это значит? Высота и конструкция продуманы таким образом, что поддерживают вашу спину и шею во время сна на необходимом уровне, повторяя контуры головы и шеи. Вы этого не замечаете, а между тем ваш позвоночник и артерии находятся в расслабленном состоянии. Они отдыхают, восстанавливаются. Дыхание у вас во сне ровное, положение тела правильное. В результате вы крепко спите всю ночь, встаете свежим, бодрым, без боли и тяжести. Всем, кто хочет узнать подробности, получить бесплатную консультацию и скидку, надо просто позвонить по номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Записали 8 800 200 ровно 3050.
3: Николай вот пишет, у меня ортопедическая подушка, но просыпаюсь два раза ночью. Вот, Николай, берите вот эту вот подушку Felicity и будете, может, лучше спать. Фаина Борисовна, у меня такой еще вопрос. Я позволю себе немного быть скептиком. Почему именно ортопедическая подушка? Ведь как бы я могу сделать свою обычную подушку, например, повыше, как-то ее уложить.
4: Можете, уважаемый, можете, но на полезный эффект не рассчитывайте. Да, давайте остановимся подробнее на том, почему... Почему со своей подушкой, вы не сможете добиться такого же успеха. Обычная подушка сомнется, а подушка Фелисити примет форму вашего тела и останется на нужной высоте. Еще 100 лет назад такой материал считался фантастикой, однако все изменилось, когда человек начал летать в космос. Как все мы знаем, даже при полетах в самолете тело испытывает большие перегрузки, отрываясь от Земли. А теперь давайте попытаемся представить, что испытывают космонавты в ракете, поднимаясь на орбиту Земли. Колоссальное давление и на суставы. В первую очередь. Так вот, для них ученые в прошлом веке разработали специальный материал, который спасал позвоночник от деформации. Пена с эффектом памяти до сих пор используется в космической индустрии. Как в полетах, в частности, в ложементах, это кресло для астронавтов, так и при восстановлении после них. Это подушки, матрасы, валики. А теперь этот уникальный продукт доступен не только космонавтам. Подушка Фелисити создана из аналогичного материала с эффектом памяти. Термоэластичная пена наполнена изнутри пузырьками воздуха и ионами серебра. Когда вы ложитесь на подушку, под воздействием тепла тела она прогибается и принимает удобную форму. При этом не сплющивается, как обычная перьевая, а мягко поддерживает вас на нужном уровне. То есть у вас появляется подушка для здорового сна на долгие годы, и вы навсегда прощаетесь с бессонницей и болями в спине.
3: Так, давайте вот тогда таким образом сделаем, посмотрим немного шире, поговорим вот не только о бессоннице, о которой вы уже говорили, боли в спине, но еще вот я читал, что неправильное положение во сне может привести, например, к такому заболеванию, как остеохондроз. Это действительно так?
4: Да, давайте проанализируем ваш вопрос, начиная с банальной боли в шее, называемой остеохондрозом. Давайте разберем эту ситуацию. Вы должны понять, что боль в шее... Боль от остеохондроза – это не просто боль. От остеохондроза шеи жестко страдает головной мозг. Почему? Да потому что на старой, хоть и привычной подушке, происходит неестественный выгиб шеи во сне. А это неизбежно влечет в буквальном смысле перегиб крупнейших артерий, снабжающих наш мозг. Это сонные и позвоночные артерии. Эта ситуация крайне серьезна и для 40-летних, и особенно для пожилых. О нарушении памяти и сообразительности здесь говорить уже не приходится, понимаете? Отмирание участка головного мозга вследствие нехватки кровотока – это что? Правильно, инсульт.
3: Давайте подробнее об этом поговорим, Фаина
4: Борисовна. Вы знаете, с удовольствием, потому что это гиперактуально. Ведь существует расхожее мнение, что инсульт – это результат повышенного давления и атеросклероза. Но почему-то забывают добавить. А еще это результат плохого, неудобного сна на той же самой старой подушке. Ведь острое нарушение мозгового кровообращения, как на медицинском языке называют инсульт, при пережатии во сне крупных артерий, вероятно, у людей даже с небольшим атеросклерозом и нормальным давлением. Представьте, крупные артерии пережимаются, а если в них есть пусть небольшие атеросклеротические бляшки, они слипаются и кровоток полностью прекращается. Вот это уже настоящая трагедия и катастрофа. Я думаю, что нет необходимости подробно описывать последствия мозгового инсульта. А теперь представьте, что уже завтра вы просыпаетесь не от боли в шее или позвоночнике, а потому что выспались, в спине легкость, голова ясная, встаете легко и с удовольствием, настроение великолепное. Вот что происходит, когда в вашей жизни появляется подушка Фелисити, ортопедическая подушка нового поколения.
3: Наш слушатель 916 спрашивает, может ли появиться остеохондроз, если человек спит в неудобной позе? Вот.
4: А вы знаете, образом, что неудобная эта поза зачастую связана или почти всегда связана с неудобной подушкой? Вспомните, как вы сами ее во сне то комкаете, то переворачиваете, и все никак не устроитесь с комфортом. А все из-за того, что голове и спине нужна определенная высота поддержки. Значит, что? Надо в первую очередь решать проблему с подушкой. Небрежный подбор часто влечет за собой появление остеохондроза. Самый распространенный из остеохондрозов – шейный. Ведь шея постоянно испытывает нагрузку и отличается большой подвижностью. При остеохондрозе может повышаться давление для обеспечения мозга необходимым количеством кислорода и питательных веществ. Мозг является важнейшим органом, поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы его клетки подвергались кислородному голоданию. Следствие запущенного остеохондроза – раннее старение, снижение активности, уменьшение продолжительности жизни. Вам это не подходит? Тогда самое время получить детальную информацию о подушке Фелисити. О ней вам расскажут наши опытные специалисты по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Еще раз. 8 800 200 ровно 3050. Звоните прямо сейчас и получите вторую подушку в подарок.
3: Еще один вопрос от нашего слушателя, 713-й вот спрашивает, а как долго нужно, вернее, спать на ортопедической подушке, ну, вот, чтобы полностью избавиться от симптомов остеохондроза?
4: Вы знаете, использовать ортопедическую подушку можно всю жизнь. Это залог того, что шейные позвонки будут всегда здоровыми, а в мозг будет поступать кислород, и вы будете жить нормальной жизнью, поскольку чаще всего болезни возникают именно по причине кислородного голодания. Голодание в мозге, сосуды в шейном отделе пережаты, дефицит воздуха нарастает, меняется биохимический состав крови, подскакивает глюкоза. Ведь надо же мозгу откуда-то брать питание. Когда все резервы исчерпаны, наступает инсульт. Однако, если вовремя снять давление с артерий и вен шеи, давление придет в норму, внимание, самостоятельно и без препаратов. Для этого, повторюсь, необходимо вести более активный образ жизни, двигать шеей, разминать суставы и обязательно во время сна держать шею в правильном положении. В этом нам как раз и помогает ортопедическая подушка, разработанная с учетом всех анатомических особенностей. Состав у подушки таков, что она не вызовет аллергии, более того, не ограничит доступ воздуха, наоборот, выровняет дыхание и поддержит шею во время сна в правильном положении.
3: Вот, Фаина Борисовна, я вас слушаю, да, и понимаю, что сейчас вот многие у меня знакомые, вот встречаемся мы там, например, в выходные, да, и угу. они говорят, вот всю ночь спала, что-то там хорошо так, много, но все равно просыпаешься как разбитый,
4: да.
3: как разбитый человек. Но вот помимо того, что там влияют какие-то другие факторы, но в большинстве своем, как вы утверждаете, что это подушка все влияет. Как
4: нужно обратить самое пристальное внимание на это, потому что проблема плохого самочувствия после сна, она существует у огромного количества людей, но она решаема. Пожалуйста, внимательно послушайте меня хотя бы вот до конца нашей сегодняшней микропрограммы, и вы поймете, насколько важно, чтобы у вас была правильная подушка. Вот от чего ощущение разбитости и боль в теле? Природа нас устроила так, что мы просыпаемся за ночь несколько раз, но сами этого не замечаем. Это древний инстинкт самосохранения, который помогает уловить опасность. Вот такой поверхностный сон. Но он легко превращается в бессонницу, если что-то мешает спать или нам неудобно. А ведь когда мы плохо спим, нарушается выработка мелатонина. Это гормон, и он выполняет ряд важнейших функций. Он регулирует деятельность эндокринной системы, кровяного давления, периодичность сна, замедляет процессы старения, укрепляет иммунную систему. Недостаток мелатонина приводит к развитию патологических состояний, к бессоннице, к снижению иммунитета, к депрессивным состояниям, быстрому старению, нарушению регуляции веса, развитию опухолевых процессов. Баланс мелатонина в организме ограждает нас от онкозаболеваний. Поэтому сон обязательно должен быть полноценным и своевременным. Бессонница отнимает у нас самое ценное – годы жизни. А ведь природа заложила в нас коды долголетия, и ими надо пользоваться. И о них я сейчас вам и рассказываю. Чтобы избежать проблем с позвоночником, с плохим самочувствием, следует соблюдать одно основополагающее правило. Во время сна следует занять наиболее физиологичное положение. А для этого необходимо, чтобы шейный отдел составлял прямую линию с прочими отделами позвоночника. Это не только обеспечит вам полноценный отдых, но и станет лучшей профилактикой развития остеохондроза. Именно в таком положении и поддерживает шею и нашу головушку буйную ортопедическая подушка Felicity. Узнать все полезные свойства подушки и как ее получить со скидкой можно по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Звонок и подробная консультация абсолютно бесплатны.
3: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях специалист по физиологии сна Фаина Полазник. Мы говорим о бессоннице, о подушках, как она, подушка, помогает нам во сне. И вот тут был такой вопрос. Борьба с бессонницей для многих наших слушателей – это не пустой звук.
4: Ну еще бы, еще бы. Это очень большая проблема. Как я уже сказала, наш головной мозг – это наш главный компьютер. компьютер, признанный определять и поддерживать состояние всего организма. Теперь давайте поговорим об этом в ракурсе борьбы с бессонницей. Во-первых, как я уже объясняла, полноценная подача крови по артериям шеи к головному мозгу абсолютно необходима, вы с этим согласны. Во-вторых, необходимо, чтобы спинномозговой канал беспрепятственно обменивался с мозгом спинномозговой жидкостью и адекватно его промывал в течение всей ночи от отходов жизнедеятельности. И мы просто должны, да нет, мы обязаны помочь себе сами. А сделать это позволят ортопедические подушки бренда Felicity. Ведь, напомню, их наполнитель изготовлен с учетом всех высочайших европейских стандартов качества и безопасности. А еще эти подушки производят специально для здоровья шеи и головного мозга, для его полноценного питания кровью во время сна.
3: Вы ранее вот говорили про эффект памяти. А если вот у этих подушек удостоверение, там, ну, Росздравнадзора, например, подтверждаешь я, что они этим самым вот эффектом памяти обладают?
4: Ну, конечно. Выданы регистрационные удостоверения на подушке противопролежневые, ортопедические, с эффектом запоминания формы. Они придут вместе с подушкой. Проще говоря, подушка Felicity повторяет очертания частей тела, которые соприкасаются с ней, мягко поддерживает и создает комфортное ощущение, за счет чего это достигается. В составе нашей подушки наноструктурированный эластичный наполнитель с ионами церия, проще говоря, это частицы серебра, которые делают соприкосновение вашей кожи с подушкой еще и полезным и не вызывают аллергических реакций. Это самый качественный материал для ортопедических подушек. В 80-е годы прошлого века ученые доказали, обычные перьевые подушки часто населяют микроклещи, поскольку пух и перо – материал животного происхождения. Перьевые подушки могут вызвать раздражение на коже, они не отпускают собранную влагу, все остается внутри, создавая благоприятную среду для размножения бактерий и невыносимого запаха. В подушке Felicity все иначе. Ее наполнитель экологичный, дышащий, в нем никогда не заведутся вредоносные микроорганизмы. Felicity поддерживает комфортную температуру и гидробаланс, хорошо пропускает воздух. Подушка бережет ваш сон, а значит, бережет здоровье.
3: Фаина Борисовна, но вы, я что-то не услышал про эффект памяти все-таки еще раз, да, расскажите.
4: Да.
3: Вы много информации, но вот про эффект памяти.
4: Действительно, это очень важно. Давайте остановимся на этом вопросе еще раз. Вы ложитесь на подушку, представляете.
3: Обязательно спиной.
4: Да. Или боком, или на ушко.
3: Боком можно, вот
4: да,
3: Сергей спрашивает,
4: ваше собственное
3: можно.
4: Тепло делает наполнитель более эластичным, и подушка прогибается, но только там, где соприкасается с телом и получает нагрев, а оставшаяся ее часть сохраняет упругие свойства. И вот за счет этого и обеспечивает мышцам надежную поддержку и анатомическое повторение очертаний тела. При этом под кожей вашей подушка не нагревается, остается прохладной и комфортной. Это особенность материала. Если во сне вы часто меняете положение тела, ворочаетесь сбоку на бок, подушка с каждым вашим движением будет деликатно обволакивать контур тела, делая это плавно, поддерживая шейный отдел позвоночника, гарантируя крепкий, здоровый и спокойный сон. Ощущение, будто голова парит на невесомом мягком облаке. Она вроде бы лежит на подушке, но в то же время специальный наполнитель не создает обратного давления на тело, а податливо принимает его форму, бережно поддерживая шею и голову в правильном положении. Начните заботу о своем позвоночнике прямо сейчас. Звоните нашим консультантам, узнавайте, интересуйтесь. Более подробная информация по бесплатному номеру 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050.
3: Вот Светлана пишет такой вопрос, задает. Значит, у нее такая подушка, но она выбросила инструкцию. Как ухаживать за этой подушкой? Понадобится ли какой-то особый уход? Она уже у нее 3 месяца.
4: Всем напомню, дорогие мои, никаких трат, не волнуйтесь. Подушка Felicity не требует специального ухода. Это изделие нового поколения, которое сохраняет полезные свойства долгие годы. Felicity не нуждается в чистке особой или химчистке. Сушить, как когда-то перьевые, тоже нет надобности. Стирается только чехол. Он из натуральной ткани. Стирается в машинке или руками, если хотите, при температуре 30 градусов.
3: Ну вот вы, как исследователь физиологии сна, Фейнберг, скажите, а вот если спать вообще без подушки, ведь в древности, например, же их не было, а
4: скажу
3: вот просто
4: вам
3: лежать
4: честно,
3: на матрасе.
4: Дорогие да. мои, спать без подушки нельзя. Отказываясь от подушки, человек в итоге получает массу проблем со здоровьем. Тот же храп возьмите. Происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях, нарушение мозгового кровообращения, проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Это преступно по отношению к своему организму. Вот вспомните своих домашних питомцев, у кого они есть. Так вот они как раз с удовольствием укладываются на вашу подушку. Так что, уважаемые мои радиослушатели, давайте заботиться о себе и своем здоровье. Начните жизнь без боли в шее прямо сейчас, подарив себе, родному человеку или другу-подруге ортопедическую подушку. Вы подарите не вещь, вы подарите самое бесценное. Это здоровье, полноценный сон и, наконец, долголетие. Ортопедическая подушка Felicity – лучший подарок на долгие годы.
3: Я тут недавно прочитал, что вот ортопедические подушки очень полезны и хороши вот где-то в районе после 40-45 лет. Вот уже можно начинать.
4: Но,
3: или
4: знаете,
3: это ошибка, или
4: это,
3: раньше
4: это
3: уже можно?
4: Это ошибка. Можно начинать уже с 16
3: кому
4: лет.
3: Вот
4: потом...
3: она? Ага.
4: А вот компьютерным детям, которые половину жизни или две трети проводят у компьютера, они сидят сгорбленные, как правило, у двух третей сколиоз констатирован.
3: Вот
4: да, остеохондроз.
3: Вот
4: конечно, я рекомендую обратить внимание на ортопедическую подушку. Подушку людям в возрасте от 45 и выше. Но имейте в виду, что более младшее поколение тоже от этого страдает. В любом возрасте необходима поддержка здоровья шейных позвонков. Людям преклонного возраста, тем, у кого присутствует избыточный вес, тоже полезно спать на ортоподушке. Даже если сейчас вы чувствуете себя более или менее прилично, подумайте о будущем. Пусть оно остается таким же бодрым и активным. Оградите себя от остеохондроза и боли в шее и спине. Выбирайте подушку Felicity. Она подарит вам здоровый сон, радость жизни и здоровое долголетие, что, согласитесь, очень важно. Проводите время не с остеохондрозом, с любимой семьей, друзьями, на даче. Занимайтесь любимым делом, живите с удовольствием. А для этого берегите себя, друзья мои, и сделайте свой сон здоровым уже сегодня.
3: 961-й вот еще вопрос задает. Скажите, можно ли решить проблему остеохондроза, пока он не стал хроническим?
4: Ну, безусловно, безусловно. Легко решить эту проблему, просто выбрав ортопедическую подушку и поняв, насколько она помогает вам, насколько вы после всего этого чувствуете себя хорошо. Она поддержит вас в прямом смысле слова. Она выстроит вашу шею, позвоночки, артерии в нужном порядке, восстановит кровообращение. Она будет верным помощником в борьбе с остеохондрозом. И это подушка Felicity.
3: Еще, Фаина Борисовна, уже ничего, времени не остается, у меня к вам-то, ну, давайте обратитесь, к кому вот вы хотите обратиться, кто считаете, что они вот как раз находятся
4: в
3: группе риски, кому нужна подушка?
4: Вы знаете, я обращаюсь ко всем, кто нас сейчас слушает, и хочу, чтобы вы поняли, насколько необходимо держать свою шею, свои плечики, свою голову в порядке, чтобы вы были здоровым человеком на долгие годы, а поэтому звоните, номер телефона бесплатный 8 800 200 ровно 30-50. Заказывайте подушку Felicity, получайте вторую в подарок. 8 800 200 ровно 30-50. Я желаю вам самого крепкого здоровья.
3: Фаина Полазник, исследователь физиологии сна, специалист по изучению нарушений сна на здоровье человека. Спасибо большое, Фаина Борисовна. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об освобождении двух селений в ДНР. Подразделения южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Ореховатка, а силы центра Красноподолье. Потеря этого села лишает ВСУ возможности удерживать оборону на южных подступах к Доброполью, до которого остается 3 километра, уточнили в ведомстве. В министерстве добавили, что дежурные средства ПВО за сутки на территории России сбили 10 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» и 1671 украинский беспилотник. источник заявил о присутствии трех самолетов НАТО в районе Калининградской области. Разведывательные суда используют воздушное пространство Польши и Литвы. Один борт прилетел в район Балтийского моря с аэродрома постоянного базирования в Констанце в Румынии. Второй зарегистрирован в Люксембурге. Он прибыл в Польшу с военной базы, расположенной на территории ФРГ. Информацию предоставил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Он напомнил, что последний раз в этом районе самолет НАТО был замечен 10 августа. Суд в Санкт-Петербурге назначил первый штраф за публикацию последствий атаки БПЛА. К административной ответственности привлечен Шахсудбек Турсунбаев. Он должен будет заплатить 4000 рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города, передает ТАСС. Установлено, что фигурант 24 июля разместил в интернете видеоролик с последствиями атаки дронов, чем нарушил постановление губернатора Санкт-Петербурга. Сервис «Мосбилет» к началу театрального сезона представил гида по премьерам. Пользователи смогут выбирать постановки по жанру – трагедию, драму, сатиру, сказку, хоррор и другие. Зрители смогут узнать даты первых показов, ознакомиться с описанием постановок, актерской труппой и режиссерским составом. Кроме того, в навигаторе предусмотрены удобные фильтры по разным параметрам. Купить билет можно прямо в сервисе. В том числе Московский академический и музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко 4 сентября откроет новый сезон балетом «Анна Каренина», а с 10 октября в Московском драматическом театре имени Гоголя начнутся показы спектакля «Обыкновенное чудо». В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 12 рублей 63 копейки, доллар – 85 рублей 1 копейка, евро – 98 рублей и 34 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают 19-20 градусов, вероятные осадки. Ночью облачно до плюс 18. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
1: Реклама.
6: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
7: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
8: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
9: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
11: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
14: Бешамель – это классический базовый соус французской кухни, приготовленный из сливочного масла, муки и молока. Он является основой для многих других соусов и обязательным ингредиентом для лазаньи и гратенов. История гласит, что соус изобрел основатель высокой кухни в Версале, королевский повар Франсуа де Лаварен, который посвятил его гофмейстеру при дворе Людовика XIV Луи де Бешамелю. Соус бешамель появился при королевском дворе, пережил революцию и до сих пор остается символом французской кулинарной элегантности. Существует три версии происхождения данного соуса. Согласно первой версии, соус создан в XIV веке итальянскими поварами французской королевы Екатерины Медичи, уроженки Италии. В 1533 году в рамках итальяно-французского династического альянса Екатерина вышла замуж за Генриха, герцога Орлеанского, будущего короля Франции Генриха II. И благодаря итальянским поварам и кондитерам, которые последовали за ней во Францию, французы и узнали вкус итальянской кухни, которую те ввели при французском дворе. Вторая версия утверждает, что бешамель изобретен герцогом Филиппом де Марне, губернатором Самюра и лордом Плесси Марли в 1600-х годах как вариант основного белого соуса Марне. Этому герцогу приписывается также создание таких соусов, как Марне, Шассер, Леонский и Порто. Третья версия утверждает, что маркиз Луи де Бешамель, финансист, занимавший почетный пост гофмейстера при дворе короля Людовика XIV, изобрел соус бешамель, пытаясь придумать новый способ подачи к столу вяленой трески. Однако не существует исторических записей, указывающих на то, что маркиз является гурманом, поваром или же изобретателем данного соуса. Герцогу д'Эскар приписывают заявление: «Да чего же везет этому парню бешамелю? Я стал приправлять куриные грудки а-ля крем за 20 лет до его рождения, но ни разу не представилась мне возможность дать свое имя даже самому скромному соусу». Чтобы приготовить соус, в кастрюльке соедините 1 столовую ложку сливочного масла, 1 столовую ложку муки. Постоянно помешивая, обжаривайте на среднем огне около 1 минуты. Смесь не должна потемнеть. Потихоньку тонкой струйкой влейте 200-300 мл сливок. Помешивайте, чтобы избежать образования комочков. Однако, если все-таки мука сбилась в комки, воспользуйтесь миксером или блендером, чтобы избавиться от них. Если миксера или блендера под рукой нет, попробуйте немного взбить соус венчиком или вилкой, или протрите его через сито. В самом конце приготовления добавьте в соус соль, щепотку мускатного ореха и немного свежемолотого перца. Перец лучше всего используйте белый или розовый. Они не такие резкие, как черный, но свою ноту внесут. Снимите соус с плиты и выжмите сок четверти лимона. Не помешает добавить и мелко натертую цедру сюда же. Можно подавать соус теплым, а можно и холодным. Именно с этим соусом готовят лазанью. Листы пасты прослаивают соусом, приготовленным из томатов, мясного фарша и соуса бешамель. В сочетании с моцареллой и пармезаном вы получите практически канонический вариант. Приятного аппетита!
13: Провиант!
15: занята. Какой министр?
16: А мы свободны для всех. И даже для министра.
17: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
3: Мы с вами на одной волне.
18: Hello! Общежитие слушает.
16: И мы вас слушаем.
19: Галочка, ты сейчас умрешь.
16: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
20: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 13:11 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях финансовый эксперт Екатерина Астахова. Катя, привет.
21: Привет-привет.
0: Будем говорить сегодня, друзья, ну, конечно, о финансовом мышлении. Будем учиться экономить, не тратить деньги на ерунду, увеличивать свой капитал, откладывать деньги. В общем, все вот это самое интересное в ближайшие 50 минут. Наши координаты, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграмм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС и звоните по телефону прямого эфира. 7373948, код города 495. И смотрите нашу трансляцию, где у нас трансляция идет. А сейчас уже не идет. Ну, ничего, скоро появится. Вот, друзья, и, кстати, расскажите нам, что у вас с финансовым мышлением. Можете ли вы сказать, что вы можете откладывать деньги, можете копить, может быть, вы на что-то накопили, да, и у вас, правда, это получается. Либо вы гуманитарий, вот как я, например, да, рожденный тратить, копить не может, и поэтому вообще не понимаете, как с этим и что делать. Тоже расскажите, напишите, нам это интересно. Кать, что такое финансовое мышление, и вот можно ли его развить, если человек, как я, например, гуманитарий?
21: Угу. Ну вот хочется послушать наших зрителей, что, как они думают, что вообще это такое финансовое да. мышление. Это не про «я умею считать деньги»,
0: угу.
21: это немножко не про это, а вот про что.
0: Друзья, пишите, координат я вам назвала, а пока Катя расскажет, почему два человека, казалось бы, да, с одинаковой зарплатой могут оказаться через 20 лет в совершенно разных жизненных ситуациях, разных финансовых точках, да? Почему это происходит? И можно ли это мышление развить вообще?
21: Да, для меня финансовое мышление — это способность видеть последствия моих сегодняшних действий в будущем. Так. Во времени, да? То есть, как мы обычно мыслим и думаем, да, вот мы много раз обсуждаем. Вот я хочу сегодня купить вот этот телефон.
0: Очень хочу.
21: Да,
0: всегда
21: вот просто
0: надо.
21: Хочу. И я задаю себе вопрос, какой?
0: Нужен ли он мне, да? Чем он мне может помочь?
21: Да, еще могу ли я вообще его купить?
0: Да.
21: Это вот мы так мыслим.
0: Угу.
21: А... если мы развиваем финансовое мышление, то мы задаем себе другой вопрос. Что произойдет с моими деньгами, инвестициями, моим капиталом после этой покупки? Понимаете разницу, да? То есть этот объект, он будет приносить мне деньги и увеличивать мой капитал или нет? Или это просто обычный расход, который, может быть, как-то будет меня наполнять энергией там, или приносить мне какие-то выгоды, а может быть, нет? Вот так мыслят
0: финансово грамотные люди, да.
21: да.
0: А вот история с тем, что я хочу, мне нужно, выброс дофамина, не могу, нравится эта вещь, хочу, квартира это. Когда, например, я понимаю, что мне хватает на квартиру где-нибудь, ну, в Котельниках, да?
21: Угу.
0: А я хочу жить где-нибудь в Замоскворечье.
21: Прекрасно.
0: Это же другой уровень жизни, да?
21: Прекрасно.
0: И вроде бы многие сейчас скажут, ну, этот уровень жизни, он подтянет новые заработки там и так далее. У тебя будут идеи для того, чтобы зарабатывать больше денег. А кто-то скажет, что нет, давай ты сейчас будешь реально оценивать свои заработки и то, что ты сейчас зарабатываешь, и сначала ты купишь такую квартиру, а потом купишь побольше, когда начнешь зарабатывать.
21: Угу. Ну, это то же самое. Мне нравится приводить примеры на спорте и на физике. Может ли человек за полгода стать чемпионом? Как вы думаете, в каком-то либо спорте?
0: Ну, вот нет, конечно.
21: Я сегодня приду, скажу, я хочу плавать. И в следующем году, или когда у нас там чемпионат мира выиграть. Это реалистично?
0: Ну, не очень.
21: Да, и здесь то же самое. То есть если у меня сегодня, я вот как есть обычный человек, и мне хватает там на квартиру в Котельнике, то предположить, что через год я стану чемпионом и куплю на Балчуке, да, или там с видом на Кремль, это маловероятно. То есть мы все должны развиваться постепенно, можно, иначе можно порваться. И так везде. Да, поэтому здесь важно понимать и задавать себе вопрос, опять же, да, что будет с моими деньгами, с моим капиталом. Да, и более того, не сколько я сегодня зарабатываю, да, и сколько трачу, а зарабатываю ли я столько, чтобы собирать себе на свой капитал? Или сколько из заработанного превращается в капитал, а сколько просто уходит на расходы? Понимаем разницу, да? Капитал — это накопленные активы. Там крупные какие-то покупки квартиры, недвижимость другая, инвестиции, акции, облигации. Ну, машины, может быть, да, тоже. Тут есть двойственная история. Кто-то говорит, что это пассив, кто-то говорит, что это актив. Но в любом случае все то, что можно превратить в деньги, я считаю, что это капитал, так или иначе. И вот вопрос, ваш капитал после покупок прирастает? Или что мне сделать для того, чтобы мой капитал был там через 10 лет, например, столько-то денег?
1: Но есть же история с тем, что, например, мы покупаем какие-то вещи, не знаю, и они с возрастом, да, становятся лучше, как вино, дорожают, и мы на самом деле можем их продать просто дороже, да, но это тоже же нужно понимать, во что можно вложиться, а что
21: безусловно,
1: не принесет нам никакой прибыли.
21: Поэтому мы задаем себе вопрос, когда мы покупаем какой-то актив, будь то машину или квартиру, о том, а я ее продам через какое-то время, с какой доходностью или за сколько денег, предполагаю.
1: Ну, вот сейчас если... такая ситуация, конечно, что да, я продам, ну, даже, может быть, не заработаю, но, по крайней мере, не потеряю, потому что машина явно вырастет в цене.
21: Безусловно, потому что есть такое слово, как инфляция.
1: Да.
21: Да, и она в разных странах разная, и в последнее время из-за мировой ситуации она везде достаточно высокая. Да, даже в очень благополучных экономически развитых странах. Поэтому очень важно всегда любой актив смотреть не только, что я хочу здесь и сейчас жить в этой новой квартирке, классно ее обставить, а через какое-то время, что я буду с ней делать.
1: Угу.
21: Может быть, мне будет окей как-то там прикупить еще и эту там сдавать или продать с более высокой доходностью и купить что-то другое. И тогда квартира из Котельников может превратиться в квартиру за Москворечье и дальше в Балчуг и так далее.
1: Да, ну а еще же вот помимо фраз «могу ли я себе это купить», финансовое мышление отвечает, что произойдет с моими деньгами после этой покупки. И второй вопрос, сколько зарабатываю, сколько из заработанного превращается в мой капитал. Это постоянно себе нужно задавать, да?
21: Угу.
1: А по поводу машины, да, нужно спрашивать не сколько стоит машина, а сколько мне будет стоить владение этой машиной. Потому что помимо того, что мы покупаем автомобиль, мы еще должны учитывать страховки, да, какие-то издержки, бензин, обслуживание. Это же тоже большая сумма достаточно получается.
21: Безусловно, всегда нужно смотреть на то, что можно накопить, порваться сегодня, накопить на лакшери машину. Вопрос, а ты в своем обычном режиме ее сможешь содержать?
1: Угу.
21: Да, можешь ли ты заправлять сот и бензин?
1: Да.
21: Или там обслуживать ее ТО, где стоит там достаточное количество денег.
1: Такая вот же история, да. И с квартирами, когда, например, ты покупаешь квартиру где-то, не знаю, в центре, в хорошем новом ЖК, но там может быть огромная сумма квартплаты, да.
21: Uh-huh.
1: А, то есть ты не просто оплатишь коммунальные какие-то, оплачиваешь какие-то коммунальные услуги, ты оплачиваешь еще там консьержа, охрану, какую-нибудь историю там с территорией, ну и так далее. И там может быть такая сумма, что проще как будто было бы снимать вообще квартиру. Примерно такая же сумма и получается.
21: Ну, безусловно, все это надо учитывать.
1: Тоже надо учитывать, да. А Татьяна пишет, что у нас в семье разделение бюджетов. Моя ЗП вся уходит на оперативку, еду, коммуналку, одежду, хостовары и тому подобное. Муж немного вкладывает на еду, на какие-то крупные покупки и большую часть копит. Сначала накопили на одну машину, затем на машину побольше, продали машину побольше, вложились в ипотеку. Через 3 года расплатимся с ипотекой, возьмем побольше. Катя, как вообще так научиться вот так планировать, чтобы понимать, что нужно купить, что нужно продать, где нужно вложиться во что-то.
21: Татьяна, вы прекрасны.
1: Да.
21: Во-первых, очень правильные поступательные движения. Это очень хороший пример, когда можно разделить бюджет семейный. Да? Кто-то отвечает действительно за оперативные расходы, кто-то отвечает за капитальные расходы и за будущий капитал. И это очень классно работает с тем, что, ну, каждый знает свою роль, по крайней мере, в планировании и финансовом мышлении, так сказать. Да? Как этому научиться? Ну, во-первых, есть много литературы, и я думаю, что мы там в конце ее порекомендуем, некоторую как раз, которая связана с финансовым мышлением.
1: Угу.
21: Есть много интересных подкастов мировых финансовых гуру, которые об этом рассказывают. Ну и, конечно, все это будет впустую, если не будет практики. Да, вот если вы не будете практиковаться, не будете настраивать в том числе финансовую дисциплину, да, потому что финансовое мышление – это еще, знаете, про что? Это про то, насколько грамотно я распределяю свое текущее потребление между «могу» и «хочу» и своим будущим. То есть насколько я правильно планирую не только свое текущее удовольствие и жизнь, но и будущее. Как правило, люди редко могут совместить. Или все сваливаются в текущее потребление максимально, или же более редкие, но уже там попахивают психическими заболеваниями, когда там все копится, и есть тоже много историй, когда там чуть ли не полубомж, а умирает, у него несколько миллионов долларов там на счетах.
1: Да, это моя любимая история, да.
21: Да. Ну и мы там тоже знаем несколько фильмов, где там, да, водитель, возивший там трейдера с Уолл-стрит, тоже был богатеньким, потому что...
1: Да, у нас, мне кажется, да, 90% водителей такси, это не их основная работа, а просто они подрабатывают для души, а вообще у них есть маленький заводик.
21: Да, вот самое главное — определить свои цели на сейчас и думать о том, а что ждет меня через 10, 20, 50, 70 лет. Да, на текущем горизонте и так, как двигается у нас продление жизни качественное, да, людей, важно мыслить на таком далеком горизонте и понимать, а что будет тогда. Потому что никто не отменял в том числе пирамиду Маслоу, и когда мои базовые потребности, а там в том числе финансовая безопасность, закрыты, я уже как бы могу делать другие вещи и чувствовать себя более... свободным.
1: А наш слушатель Лимузин парирует. Мы не знаем, что завтра будет, какой будет курс валюты. Машина может сломаться, ее могут угнать, не дай бог. Так что планировать в этом смысле достаточно тяжкая история. Когда мы в этом смысле не видим, потому что правда у нас нет гарантии, что завтра с нами ничего не произойдет.
21: А мы вообще живем в мире, который меняется каждую секунду. Вот если задуматься, то каждую секунду наш мир вокруг нас меняется. Вот мы с вами сидим, кто-то начинает двигаться, да, где-то там воздух колышется. Мы живем в изменчивом мире, и мы ни на что не можем опираться. Вот если так вообще, да, посмыслить. Но это не мешает нам мыслить и избегать хаоса в текущих вопросах. Мы не знаем курс доллара, потому что у нас недостаточная финансовая грамотность. Я просто в этом не эксперт. Те, кто в этом эксперт, они понимают, что базово там, да, будет какой-то курс доллара, ничто с ним там не случится, нету предпосылок, например, сегодня, чтобы он завтра стал 200, да, или 30, например. И поэтому планируют свои действия, исходя из этих знаний. Точно так же, там, какой еще был вопрос с квартирой, да, что с машиной может сломаться, безусловно, но вы же ее не бросите. То есть там вы же ее каким-то образом отремонтируете или спланируете тогда действия, там, или ее продать без ремонта, да, но сделать какую-то скидку, или отремонтировать, ездить, или отремонтировать, продать, в зависимости от того, насколько эта поломка вкладывается в вашу, ну, жизненную историю, да, и ваш бюджет. Вы же все равно эти действия планируете. И вот если немножко повернуть свою парадигму на уровень именно финансов и денег и понимать, то становится намного легче жить. Я вам точно могу сказать.
1: А Дарья надеется, что Татьяна видит счет, на который ее муж копит и откладывает эти деньги. Дарья, да, я с вами согласна. А давайте еще, Катя, поговорим о вот такой истории двух людей. Например, когда есть два человека, которые получают определенную сумму, ну, возьмем там 100 тысяч рублей в месяц, да, обоим там лет 30, оба получают 100 тысяч. Первый после каждого повышения зарплаты улучшает свою жизнь, сначала, например, там покупает автомобиль, потом покупает автомобиль получше, потом квартиру побольше, идет уже там в ресторан дороже, в отпуск куда-нибудь там поинтереснее отправляется.
21: Классика.
1: Да-да-да, а второй тоже улучшает качество жизни, да, но при этом повышение дохода направляет не на вот эти потребности, а в свой капитал. И через 10 лет они могут по-прежнему иметь сопоставимые доходы, но финансовое положение уже совершенно разное. у первого высокая стоимость образа жизни, у второго есть еще активы. У меня здесь вопрос. Вот хорошо, у второго активы. Он такой молодец, он все это откладывал, копил, у него там активы. Но жил-то он как? Вот качество жизни очень сильно же влияет на то, как ты живешь.
21: Uh-huh. Ну, просто он покупает, например, не Феррари, а ездит на Мерседесе, например, подержанном. Uh-huh. У него тоже достаточно высокий там уровень жизни, если мы говорим про сопоставимый, да? А но если, да. Он еще думает о будущем.
1: Думает о будущем, но если все-таки не думать, что, например, он купил себе не Феррари, а BMW, например, да, а не такими категориями, а, например, он не купил себе автомобиль, а ездил на общественном транспорте. Он не купил себе квартиру, а жил в съемном жилье. Он не покупал себе какие-то классные вещи, а покупал что-нибудь там в секонд-хенде на распродажах. Он не ездил в отпуск, а ездил на дачу, например. Такое же тоже можно?
21: Да, но
1: зачем
21: это,
1: такая жизнь
21: но
1: нужна?
21: Это скорее очень сильная, как это, модальность, да, это вот скорее крайность.
1: Да.
21: Потому что мы говорим все-таки о здоровом серединном мышлении, когда я и текущую жизнь повышаю, да, с уровнем дохода, но...

0: слишком много тратится на потребление. Перебор в то, что я буду ездить на метро или там на разбитой тачке моей ровесницы, да, и там все отправлять в будущее, это тоже ты не живешь, это тоже крайность. Вот соблюсти нужно баланс. Как бы, да, мне нравится, например, там, когда мы говорим о том, что мы там тратим 70-80% на текущую историю и там 30-20% ну, как бы, на будущую, да, и обязательно платим сначала себе, сначала думаем о себе, о будущем, а потом думаем о том, кому мы будем отдавать текущие деньги, продавцам Феррари, Мерседесов.
1: Угу. Ну, история с тем, что откладываем 10% дохода хотя бы, да?
0: Мы откладываем то, что сможем отложить, что нам комфортно. Главное регулярно. Научиться регулярности. Это самое главное.
1: А еще же вот можно зарабатывать, например, какую-то большую сумму в месяц, да, и быть финансово уязвимым. Можно зарабатывать значительно меньше, там, ну, не знаю, там, не 500 тысяч, например, а 200 тысяч, и все равно быть финансово грамотным и постепенно создавать свой капитал. Почему вот кто-то может, а кто-то не может создавать свой капитал, если у него там доход выше, например?
0: Потому что один владеет большим количеством информации, второй меньшим количеством информации, и мотивация есть. Мотивация и дисциплина, которая превращается в привычку. То есть, ну, часто бывает, когда человек там пережил большой стресс какой-то, да, там долго был в каком-то безденежье. Но, как правило, это говорит о более высокой осознанности, ну и грамотности, конечно, финансов. То есть он понимает, он читает, не знаю, биографии известных людей, читает там какие-то книжки правильные, да, и делает себе задел на будущее.
1: Понимает, где можно сэкономить. Да. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 13:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Иран заявил о закрытии Ормузского пролива до выполнения требований США. Морская артерия останется заблокированной, пока Вашингтон не выполнит условия американо-иранского меморандума. Об этом сообщил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф, передает агентство Мехр. По его словам, для открытия пролива Вашингтон должен снять блокаду с Ирана, разблокировать замороженные активы, отменить нефтяное эмбарго и прекратить угрозы и военные операции. Ормузский пролив остается одним из важнейших мировых маршрутов поставок нефти и газа. Минобороны сообщили о ликвидации 1671 дрона ВСУ за сутки. Это абсолютный рекорд, подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что дежурные средства ПВО над территорией России также сбили 10 управляемых авиабомб и 2 реактивных снаряда «Хаймарс». Кроме того, были уничтожены 2 безэкипажных катера, 18 бронемашин и 13 орудий полевой артиллерии. СМИ пишут о падении рейтинга, одобрение работы Дональда Трампа. Действия политика на посту президента США поддерживают 33% респондентов. При этом 64% опрошенных не удовлетворены работой главы Белого дома. Исследования проводили информагентство Рейтер и компания Ipsos. Эксперты подчеркнули, что рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за время его президентства. Цифры связывают с военной операцией США и Израиля в Иране, которая привела к ощутимым экономическим последствиям. Швейцария продолжает ужесточать правила выдачи виз российским гражданам. Об этом заявил генконсул России в Женеве Игорь Попов. По его словам, 100% гарантий одобрения документов сейчас нет, вне зависимости от цели поездки. Россияне массово сталкиваются с отказами, а в случае успеха визы выдаются строго под даты поездки. Сложнее получить разрешение стало даже российским дипломатам. Владельцы собак по всей России жалуются на тяжелое состояние питомцев после прививки отечественной вакциной «Мультикан-8». Речь идет о судорогах, кровавой рвоте, высокой температуре и анафилактическом шоке у привитых животных. Из-за массовых жалоб сомнительную партию препарата уже изымают из ветеринарных клиник. Профильные службы начали проверку. Специалисты призывают не делать поспешных выводов, поскольку прямых доказательств влияния вакцины пока нет, а симптомы могут быть индивидуальной аллергической реакцией, пишет МЭШ. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха +23.

0: И ощущается на 2 градуса меньше, ясно. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
7: Мы вас услышали.
8: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях финансовый эксперт Екатерина Астахова. Кать, привет.
9: Да, привет.
8: Говорим
9: привет.
8: Сегодня о том, как стать финансово грамотными. Можно ли вообще этому научиться? Ну, или нужно ставить на себе крест? Спойлер, как будто бы не нужно, да? Как будто можно этому научиться. Кать, ну вот я часто еще, кстати, сталкивалась с тем, что люди, когда не очень разбираются в финансовых схемах, да, во всех этих историях, они сталкиваются с финансовым мошенничеством. Расскажи, пожалуйста, как эксперт, какие схемы финансового мошенничества сейчас наиболее распространены и по каким признакам можно распознать мошенников?
9: Но здесь все старо как мир, и ничего не меняется. Mm-hmm. Алиса, как это, нет, поле чудес в стране дураков,
8: да.
9: Да, у Буратино, что можно заказать денежку, и завтра у тебя вырастет денежное дерево, никуда, к сожалению, из умов не уходит. Та же история с МММ, та же история с высокими доходностями, с какими-то придумываниями фондов. Самое главное... История, там тоже криптоэнтузиасты, крипто-йоги и так далее. Вот я всегда придерживаюсь совета одного из тоже финансовых гуру, что инвестируй в то, что ты знаешь, и то, что ты потребляешь.
8: Mm-hmm.
9: Вот если ты, как бы, у тебя, ну, плаваешь еще в вопросе, да, и не понимаешь, но видишь, что, например, на депозите сегодня там ставка там 13%, а тебе предлагают 130%. Но, внимание, вопрос, а что такого должно случиться, чтобы вот этот товарищ, который предлагает 130, он смог что-то сделать, X10, там, крупного банка с там, многолетней историей, с кучей профессионалов, которые в нем работают, да, и со сложившейся экономикой?
8: Да.
9: Чтобы это
8: ты
9: вот что он должен
8: 130%
9: сделать, да.
8: Прибыли.
9: Да. Угу. Вот об этом нужно задуматься, что плюс-минус должны быть сопоставимые цифры заработка.
8: Угу.
9: Но наш мозг часто принимает нерациональные, да, решения и хочет вот этого волшебника в голубом вертолете, который все сделает за нас. Поэтому рождаются такие истории, когда люди идут вот в такие безумные доходы, не понимая там ничего. И как бы попадает, к сожалению, в плохие схемы.
8: А если вот возвращаться вообще к понятию финансовая грамотность, что она в себя сегодня включает? Какие должны быть знания у человека, чтобы он мог сказать, что он финансово грамотен? В чем должен разбираться?
9: Во-первых, он должен понимать, хотя бы отличать, что такое доход и что такое капитал.
8: Угу.
9: Да, почему капитал важнее, чем ежемесячный доход. А дальше он должен понимать, каким образом устроена экономическая машина вообще в мире. Как работает экономика, как работают банки. Есть несколько роликов достаточно коротких, да, на видеостримах, где можно эту историю посмотреть или послушать, или почитать. Ну и третье – это рациональное потребление и рациональное сбережение, чтобы не было перекосов в ту или иную сторону. Ну а дальше, как работают сложные проценты, да, почему там сегодня или там тот, кто инвестировал $100 там в Кока-Колу или там, не знаю, в Сбербанк в 70-х годах, сегодня там получили $10 миллионов, да, как работает эта история роста компании или там накопления и работы сложных процентов.
8: Мне кажется, ключевая история здесь в том, что люди хотят здесь сейчас не в 70-е вложиться и получить в 2026 какую-то прибыль, ну, а хотя бы ну, в этом году, в этом, не знаю, месяце, в этом десятилетии.
9: Не да, это, к сожалению, тоже занимает мой мозг, почему люди так думают, хотя живем мы в другом мире. И это тоже, как это... Причина многих исследований, в том числе и нейробиологов, и экономистов ведущих, за это там Нобелевские премии в том числе вручают господину Канеману, который как раз сказал, что наш мозг сегодня хочет здесь сейчас получить 100 рублей, а, например, не послезавтра 120. Потому что вот, а мы не знаем, что будет завтра и так далее. Хотя в нашем мире ничего не происходит. Да, вы сегодня садите семечку, она у вас не вырастет завтра, зернышко. Оно вырастет у вас через определенный промежуток времени. Только будет росток, потом еще его нужно поливать, окучивать, да, как-то там удобрять. И через какой-то промежуток времени у вас вы сможете снять урожай. То же самое с деньгами. Невозможно сегодня вложить, завтра получить миллионы. Так не работает.
8: Здесь не только, мне кажется, с деньгами. Здесь такая история сейчас повсеместно распространена, что когда, например, ты получаешь новое образование, ты сразу хочешь начать на этом зарабатывать. Начинаешь что-то делать, какое-то новое дело, ты понимаешь, что для того, чтобы это начало тебе приносить какую-то прибыль, нужно это делать регулярно, постоянно, и не один месяц, а минимум полгода, а лучше полтора года.
9: Угу.
8: И люди очень часто на этом уходят куда-то, да, не могут, не выдерживают. И такая же история с деньгами. Зачем я буду этим заниматься? Хочу здесь, жить здесь сейчас, не хочу думать о том, что будет там через полтора года. Поэтому да. И вот эти всякие финансовые схемы мошеннические очень сильно распространены.
9: Да, они как раз ловят на вот этом, да, что я хочу здесь сейчас топнуть ножкой и дождаться волшебника, и не хочу прилагать усилий, на этом и ловят.
8: Ну да.
9: Да, то есть если ты это понимаешь, то ты в эти ловушки не попадаешь.
8: А в чем разница между капиталом и доходом?
9: Доход – это то, что мы получаем за свои услуги.
8: Угу.
9: Зарплата, рента, предпринимательский доход. Капитал – это во что мы вкладываем свой доход, это наши активы. Например, я сегодня заработал там 100 тысяч рублей, 50 потратил на потребление, 50 вложил куда-то там, например, на депозит. И вот если я буду каждый месяц откладывать там, допустим, по 50, то через 10 месяцев у меня будет там 500 плюс с проценты, которые накопятся на эту сумму. И это уже будет мой капитал. Но каждый месяц вы будете продолжать получать там доход, допустим, регулярный, 100 тысяч рублей. Да, и вот в этом разница.
8: Хороший
9: что
8: доход.
9: Капитал,
8: да.
9: В том числе накапливается, и он может приносить дополнительный доход или какой-то там ежемесячный, или там от того, что ты там его переформатируешь во что-то другое.
8: А с чего стоит начать человеку, который хочет навести порядок в своих финансах?
9: Не нужно бежать и сразу инвестировать в крипту, фондовые рынки России, Америки, Китая, Европы и так далее. Не нужно. Нужно начинать. Невозможно, опять же, да, за полгода стать олимпийским чемпионом ни при каких условиях. Или там виртуозом мировым, да, и давать концерт в Ла-Скале. Поэтому нужно начинать с малого. Нужно научиться. Да, и сложить для себя, сколько я потребляю, сколько я откладываю. Если мне в дальнейшем не хватает каких-то доходов для того, чтобы откладывать и там своих целей достигать через 10, 20, 50 лет, то я начинаю думать, а как мне увеличивать сегодня доход. И самые простые способы накопить сначала на безопасность. Ну вот нельзя вкладываться куда-то, когда у тебя не закрыта безопасность, поэтому всегда все рекомендуют создать сначала финансовую подушку, дать себе воздуха, дать себе резерва, да, чтобы вы не нервничали. Но невозможно там последние деньги инвестировать куда-то, потому что будет некомфортно. И вы будете все время там об этом думать. Поэтому первое – это научиться и спланировать для себя свои цели на ближайшие там несколько десятилетий, не побоюсь этого слова.
8: Оптимистично.
9: Да. Во-вторых, научиться правильно распределять свой сегодняшний доход, чтобы не только он шел на потребление, но и на будущий свой капитал. И первоначально копить капитал безопасности в виде финансовой подушки.
8: А вести ли, нужно ли вести учет доходов и расходов, даже если, например, у тебя зарплата небольшая?
9: Конечно. Во-первых, не измеряешь, значит, не управляешь. Мой девиз много-много лет. Если ты что-то не измеряешь, ты не можешь этим управлять. Это относится ко всем сферам нашей жизни, да? Если ты там не измеряешь, не знаю, там, себя, собачку, ребенка, ты не понимаешь, какой прогресс происходит, да? Там, если ты худеешь, если ты себя не измеряешь, ты не понимаешь, какой прогресс происходит. Ты что-то учишься, не измеряешь свой прогресс в виде оценок, не понимаешь. Так же и здесь. То есть доходы и расходы нам сегодня нужны для того, чтобы мы научились этим управлять и понимали, сколько мы куда тратим денег.
8: Сказала про финансовую подушку, финансовый резерв. А есть ли какой-то размер этого резерва, который считается оптимальным, чтобы нам было комфортно?
9: Ну, здесь, если у вас есть ежемесячные обязательства, в виде, например, ипотечных платежей или кредитных платежей, то минимальный размер подушки вашей должен быть – это 3 таких месячных платежа. Это прям вот базовый минимум, без которого нельзя брать кредит, если у вас не лежит 3 таких месячных кредитных платежа. Вторая история – это 3 ваших месячных потребления, хотя бы 3. На тот момент, если вдруг вы там по тем или иным причинам потеряете работу, трудоспособность, то там 3 месяца плюс-минус хватает для того, чтобы переформатироваться, стабилизироваться и так далее. В идеале 12 месяцев.
8: Это как-то очень идеально.
9: Да, но вы же понимаете, что это, во-первых, подушка будет работать на вас, и она будет приносить какой-то там доход, потому что она должна быть ликвидной, ее она должна лежать на каких-то быстрых депозитах для того, чтобы можно было в случае чего там забрать. Тем не менее, там будет какой-то доход, который тоже будет работать на вас, и это часть вашего капитала.
8: Угу.
9: Поэтому, но это те деньги, которые не должны вкладываться во что-то другое.
8: Главный вопрос, как начать копить, если доход небольшой, ты понимаешь, что свободных денег очень мало. Ну, правда, у тебя есть обязательные платежи, тебе нужно себе что-то купить, детям что-то купить, ну и так далее. Но вот прям вот не получается откладывать, но ты себе ничего лишнего не позволяешь.
9: Ну, так тоже не бывает, на самом деле, я тут это как баба-яга говорю. Вы можете начать с 1000 рублей, можете начать в месяц?
8: Я могу.
9: Прекрасно. Тут же вопрос, или 1000 рублей с каждого вашего там, то есть это будет уже 2000 в месяц. Вопрос научиться делать это регулярно. Вот там привычка, да, по последним исследованиям нейробиологов, никакие не 21 день, это миф, там минимум 66 дней, минимум. То есть это 2,5 месяца мы должны приучиться к тому, чтобы что-то делать. А в нашем случае, так у нас регулярность, да, там раз или два раза в месяц, то на протяжении полугода, а то и года мы просто учимся откладывать, приучаем свою привычку, посматриваем, как растет наш накопительный счетик, какие туда прилетают проценты, а через год будет еще красивее, там начнет работать формула сложных процентов, начнет прирастать быстрее и будет интереснее.
8: А Дарья пишет, лучше не копить, как показали 90-е, лучше брать кредит, быстро его выплачивать. Поэтому у меня такой вопрос родился. Когда кредит – это разумное решение, а когда лучше от него все-таки отказаться?
9: Ну, 90-е – это нельзя это ставить во главу угла. Это было такое, если говорить по-английски, one-off событие, да, которое случается а может и не случаться. Это нерегулярность, и на него ориентироваться никак нельзя.

0: И более того, те люди, которые были финансово грамотные на тот момент, они заработали. Все люди, которые финансово грамотные, они на кризисах больше зарабатывают, чем теряют. Это факт, зафиксированный не только моими наблюдениями, да, и опытом, но и там, более известными финансистами, финансовыми гуру. Поэтому ориентироваться на это никак нельзя, а нужно мыслить длинными категориями. И не брать кредиты, обезумев, да, а брать кредиты только на то, что будет приносить в будущем доход, да, или там какие-то большие крупные вещи. Опять же, по какой ставке? Вопрос: сегодняшние кредитные ставки, они окей? Ваш доход позволяет их брать? То есть если мы говорим о каких-то льготных программах, безусловно, да, но опять же с умом. Поэтому брать сегодня кредит, там, говорить о том, что только вы в него вкладываться, ну, я бы не сказала. Наоборот, в кризис те, кто с кредитами, они больше страдают.
1: Татьяна пишет: финансовую грамотность нужно преподавать в школе как обязательный предмет. Давайте куда-то внесем эту инициативу. Конечно, и тяжело будет сформироваться в закон, поскольку грамотность населения крайне неудобна продавцам и банкам, у которых бизнес построен на финансовой безграмотности. Но если мы начнем, научим детей пользоваться деньгами, скорректируется рынок, станут производить меньше бесполезных вещей, люди будут больше инвестировать в всякую ерунду, и наша жизнь станет лучше.
0: Татьяна, вы прекрасны, да, я вас поддерживаю.
1: Да, финансовая грамотность наших детей, с чего должна начинаться? Например, там, когда мы им платим деньги за какую-то работу, за какое-то действие, которое, да, они там производят.
0: Я против.
1: Вот сейчас про это расскажите, почему вы против. Или когда, например, мы даем им деньги на карманные расходы, или когда покупаем им какие-то дорогие гаджеты. Насколько это помогает их развитию их финансовой грамотности?
0: Угу. Ну, я против платить детям там за оценки, за то, что они помогают по дому, потому что все-таки это семейные ценности, и в семье должна помощь быть все-таки не основанная на денежных вопросах. Плюс это очень сильно, скажем так, эмпатию снижает, ну, по моим наблюдениям, у детей, может, наоборот, в такую в стезю выставить такого скупердяя Скруджа Макдака, да. Угу. А вот говорить и показывать детям, что дорогой гаджет, да, я его тебе покупаю, но смотри, он стоит вот столько, да, и в сопоставимости это там, не знаю, столько-то пачек чипсов, да, или там столько-то бутылок газировки. Для того, чтобы этот гаджет купить, для того, чтобы ты развивался, допустим, да, или там какими-то вещами занимался, мне там понадобилось столько часов работы. Если ты будешь изучать эти вопросы, там, использовать этот гаджет не только для игр, но и там, для обучения, ты сможешь зарабатывать, например, больше меня, там, да, или там, сопоставимо, и тогда ты там, сможешь эти гаджеты позволять себе вот так. То есть обучать детей и на своем примере, и показывать им реальную стоимость этого всего. Потому что часто дети это не понимают, потому что, ну, еще дети. А, ну и, конечно, когда приучать карман к деньгам, приучать каким-то, да, предпринимательским мышлением сейчас, там не все школы, но многие поддерживают там ярмарки, фестивали, когда что-то можно сделать своими руками и продать, например, да, где-то там на ярмарке школьной или фестивале и заработать денежку, или учиться именно мыслить такими категориями предпринимателя, привлекать их в помощь к себе, да, да, к работе.
1: А история, например, с копилкой, с какой-нибудь, вот что-то такое?
0: Безусловно. У моих есть, не одна.
1: Мы не против. Катя, как понять, что долговая нагрузка, да, вот эти все кредиты и так далее, стала такой очень опасной, непомерной?
0: Если вы тратите на покрытие ваших ежемесячных платежей больше 30% вашего дохода, это уже считается рискованной операцией.
1: А если еще к теме детей вернемся немного, какую финансовую привычку вы бы посоветовали привить каждому ребенку?
0: Грамотно тратить карманные деньги. Угу. Учить их не только тратить, но и откладывать. Есть много экспериментов про зефирки с детьми, да, когда учат.
1: Знаю, да, да, да.
0: Вот, вот эта вот вся история. Уметь, чтобы дети умели не то, чтобы терпеть плохое слово, а не потреблять здесь и сейчас, да, а вот уметь на будущее прокинуть историю, а что будет с моей денежкой там, через какое-то время.
1: Чтобы вот они видели перспективу.
0: Да, да.
1: Небольшой блиц у меня родился. Копить или инвестировать?
0: Инвестировать.

0: быть.
1: Можно чуть поподробнее, почему?
0: Сначала накопить на подушку безопасности, потом инвестировать для того, чтобы капитал рос и приносил доход. Инвестировать можно по-разному, да? Часто мы думаем о том, что инвестиции – это только фондовый рынок, криптовалюты
1: страшно,
0: и вот это
1: страшно,
0: вот страшные
1: да,
0: вещи.
1: Понимаю.
0: Да, токены, вот это все-все-все. Да, но на самом деле, когда там разобраться, там тоже
1: слова,
0: ничего
1: да.
0: страшного нету, да.
1: Да,
0: в этом. Но инвестировать мы... Помните, на прошлый раз с вами говорили? Инвестирую в свое здоровье, когда делаю регулярно чекапы там, да, и езжу, например, не на Мальдивы, а в санаторий, да, восстанавливать свое здоровье.
1: Угу.
0: Ну, там, не каждый раз на Мальдивы.
1: Да.
0: Я инвестирую в свою безопасность, когда коплю себе на подушку безопасности. Я инвестирую в свое обучение для того, чтобы увеличить свой доход, для того, чтобы этот доход частично увеличил мой капитал, и я там смог еще больше там инвестировать. Инвестирую в свою какую-то будущую мечту, например, хочу на пенсии там какой-то проект сделать, да, или не на пенсии, а параллельно текущей деятельности, и я там откладываю деньги вот в эту инвестицию. То есть вот что такое инвестиция.
1: Мало очень людей знаю, которые, конечно, задумываются о своей пенсии, на что они будут жить. Такие люди, конечно, есть.
0: Ну, поэтому мы сегодня и получаем, имеем,
1: здесь.
0: Что имеем. Да.
1: Да. Наличная или банковская карта?
0: Безусловно, банковская карта.
1: Почему?
0: Это удобно, это комфортно, это безопасно во всех смыслах слова. Да, но иногда наличные очень приятно подержать в руках.
1: Да, да, да. Как будто бы, когда у тебя наличные, ты тратишь меньше, потому что ты понимаешь, что вот такую сумму ты сейчас вот за это отдаешь с банковской карты как-то вот.
0: Ну, здесь вопрос,
1: легче.
0: Что если вы будете использовать банковскую карту как кошелек и пополнять ее только на ту сумму, которая вам необходима сегодня, вот я, например, так делаю, да, я там не храню все-все там деньги или доходы, то это то же самое, вы будете понимать, сколько вы тратите.
1: Да, это правда. А стоит ли давать деньги в долг друзьям?
0: Если вы проговорите все, и если вы заранее готовы к тому, что вы, ваш долг не вернется, и что для вас это будет... То есть вы готовы потерять эту сумму, которую вы даете в долг. Вот если вы подходите с таким подходом, масло масляное, но тем не менее, да, к этому, спокойно, тогда да. Если вы отдаете последние свои накопления, сбережения, которые для вас являются приличной суммой, а потом начинаете нервничать, потому что вам не дают, но это не финансовая грамотность, это скорее безграмотность или там, как там в психологии, синдром спасателя,
1: да.
0: Но неправильное финансовое действие.
1: Стоит ли покупать вещи какие-то, да, в рассрочку, беспроцентную рассрочку, или нужно накопить?
0: Беспроцентной рассрочки не существует.
1: Угу.
0: Деньги стоят денег. Это завуалированная история. За нее все равно кто-то платит. Или вы, или производитель товаров, или там банк где-то забрасывает эту историю. Такого не бывает. Но льготными историями, безусловно, нужно пользоваться. Все считать. Тем более сегодня, в наш век технологий, с развитием искусственного интеллекта, с кучей всяких калькуляторов на финансовых сайтах, ну, это можно посчитать.
1: Uh-huh. В первой части нашей программы мы обещали посоветовать какие-то книги, да, какую-то литературу по вот этой вот нашей теме «Потрясающая финансовая грамотность». Что, Катя, вы можете порекомендовать?
0: Да, у меня это тоже
1: каждому?
0: Есть, безусловно.
1: Что за книги?
0: Безусловно, Нобелевский лауреат Канеман «Думай медленно, решай быстро» — это как раз про то, как не поддаваться импульсивным эмоциональным покупкам, движениям и как развивать медленное мышление. Конечно, Хаузуэлл — это «Психология денег». Не везде сегодня есть на русском языке, в бумажном виде, но в электронных ресурсах
1: найти можно,
0: всегда,
1: да?
0: Можно, да. Это почитать очень полезно. Я люблю, например, письма Уоррена Баффета к его совету директоров, почитать письма Стива Джобса и Безоса к совету директоров, чтобы понять, как мыслят эти люди. Да, и еще есть письма Честерфилда к сыну, где тоже много можно подцепить полезной информации. Ну и, конечно, Бенджамин Грэм – это разумный инвестор, тоже такая первоначальная финансовая грамотность очень полезна.
1: Есть ли люди, которые вообще никак не расположены к тому, чтобы стать финансово грамотными? Вот это не их. Вот тратить – да.
0: Я таких не встречала. Это вопрос мотивации, внутренней собранности и текущей ситуации.
1: Угу.
0: Плюс-минус мы все мыслим одинаково. Да, вопрос вот масштабности и размерности каждого, это да, кто какой риск и емкость этого риска может нести. Да, кто-то, например, более консервативный, кто-то менее консервативный, кто-то более агрессивный, да, любитель там, таких агрессивных инвестиций, но как это, вылечить можно всех.
1: Главное найти подход.
0: Да.
1: А какие, может быть, три привычки вы бы посоветовали начать развивать уже завтра, чтобы через год мы проснулись и почувствовали себя увереннее, увидели результат от наших финансовых действий?
0: Ну, я бы даже сфокусировала на одной. Это умение регулярно откладывать деньги, то есть платить себе. И откладывать столько, чтобы это не было напряжно, исходя из того, сколько мне нужно сейчас и что я хочу через несколько десятилетий.
1: Угу. А правда ли, что финансовую грамотность никогда не поздно развивать? То есть не обязательно начинать этим заниматься в детстве, там, да, или чуть в каком-то старшем возрасте, а даже если ты, например, не знаю, в 50 понимаешь, что ты ничего не накопил, то это все равно не повод ставить на себе крест.
0: Конечно, безусловно. Угу. Начать никогда не поздно.
1: А вот люди с математическими...
0: Наш мозг нейропластичен.
1: Да, а вот люди с математическими способностями, они наверняка же, им проще все-таки накопить, отложить,
0: да,
1: как-то
0: посчитать.
1: Да, но
0: опять математика, базовую теорию математическую освоить может каждый, потому что это навык. Да, если там, это я прошла на себе, и там, и с сыном старшим, и тоже это там, у тебя один раз не получается, два раза не получается, три раза не получается, с 50-го раза точно получится. Да, вопрос, что ты разберешь все равно этот пример, набьешь руку, да, и будешь понимать, как это считать. Вопрос, что большинство из нас, к сожалению, ленивы, и поэтому финансы,
1: ну, может быть, не видят просто,
0: да,
1: в этом смысла, как вот писал Лимузин. Друзья, у нас в гостях была Екатерина Астахова, финансовый аналитик. Говорили сегодня о финансовом мышлении. Катя, большое спасибо, было очень интересно.
0: Спасибо.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: 2 часа дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Дипломату выразили протесты из-за провокационных и оскорбительных заявлений в адрес республики в российском медиапространстве. Накануне в Азербайджане объявили в международный розыск троих россиян. Генпрокуратура завела уголовные дела в отношении советника главы Минтранса Алексея Чедаева, ведущего телеканала «Москвы-24» Ивана Князева и политического консультанта Семена Уралова. Участникам YouTube-проекта «Чистота понимания» инкриминирует публичные призывы к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. Поводом для разбирательства стал выпуск на платформе видеохостинга, в котором блогеры утверждали, что постсоветские республики обязаны подчиняться российскому законодательству, поскольку наша страна остается правопреемницей СССР. Швеция с конца прошлого года задержала 5 судов, в экипажах которых находились российские граждане. Скандинавское королевство подозревало плавсредства в обслуживании интересов внешней торговли России, заявил посол нашей страны в Стокгольме Сергей Беляев. По его словам, сухогруз «Адлер» под российским флагом уже отпущен из-за отсутствия законных оснований для ареста. Сейчас разбирательство продолжается в отношении 3 судов, на борту одного из которых остается гражданин России. Консульский отдел посольства находится с ним в постоянном контакте. Минтранс с 1 сентября упростит процедуру возврата билетов на пригородные поезда. Оформить его пассажиры смогут онлайн, без обращения в кассу, сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, перевозчиков дальнего следования обязали оперативно информировать пассажиров о любых изменениях условий поездки, включая корректировку расписания. Еще одно нововведение касается инвалидов. Теперь специализированные места в поездах в первую очередь будут распределяться между пассажирами на креслах-колясках. Новые стандарты уточнили и для людей с ограниченными возможностями здоровья в аэропортах и на борту самолетов. Пассажиры могут бесплатно перевозить детей до 2 лет на самолетах, до 5 лет в поездах дальнего следования и до 7 лет в пригородных электричках и автобусах. Швейцария продолжает ужесточать правила выдачи виз российским гражданам. Об этом заявил генконсул России в Женеве Игорь Попов. По его словам, 100% гарантий одобрения документов сейчас нет, вне зависимости от цели поездки. Россияне массово сталкиваются с отказами, а в случае успеха виза выдается строго по датам поездки. Сложнее получать разрешение стало даже российским дипломатам. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 63 копейки, доллара 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. И о погоде в Москве. Температура воздуха плюс 24, облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.06, у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами в течение этого часа самые последние новости будем обсуждать. Координаты эфира: смски плюс 7925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в нашем YouTube-канале, в ВК и в Рутюбе. На движение. Посмотрим, что нам сейчас нарисует Яндекс. Трехбальные пробки в Москве. Пробки, кстати, есть. Особенно внутренние и внешние стороны МКАДа на востоке. Там прям туго пробка между Щелковским шоссе и, соответственно, съездом в Котельники. Вот здесь вот прям туго-туго. Также на МКАДе пробка в районе на внутренней стороне у Киевского шоссе. Третье транспортное кольцо. Внешняя сторона Лефортовский тоннель. И, соответственно, Вот пробка вообще начинается примерно от Волгоградки и до Сокольнического вала. Внутренняя сторона район Кутузовского проспекта и проспекта Багратиона. Садовая более-менее, но постоите в районе Красных ворот.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Поток. Новости этого дня.
1: Начнем с атаки ВСУ на Москву и Подмосковье минувшей ночью. ФАС с начала лета возбудила почти втрое больше дел против нефтяных компаний, независимых АЗС, чем за первые 5 месяцев года. Далее пользователей искусственного интеллекта предложили обязать маркировать созданные нейросетями материалы. Здесь, конечно, интересный момент. Это решение проблемы дипфейков и дезинформации, или же все-таки это скорее попытка создать у пользователя ощущение безопасности, ну и действительно пометка такая для творческих людей, которые выдают ишные картинки за свои собственные. Далее потом обсудим, что более 80 регионов закрепили поддержку семей в коллективных договорах. Корпоративные меры сейчас распространяются более чем на 8 миллионов сотрудников. В «Умных парнях» Михаил Маргелов, вице-президент Российского совета по международным делам.
4: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, начнем с того, что было сегодня, что было минувшей ночью в Москве и Подмосковье. В Московской области пострадали 3 человека. За ночь и утро 18 августа ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву и область. Мэр Сергей Собянин сообщил, что с вечера 17 августа до 5 утра текущего утра, соответственно, вот это все происходило. Летели в сторону Москвы 620 беспилотников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о более 150 сбитых дронах над территорией региона. Среди пострадавших есть дети. Собянин сообщил о 97 уничтоженных беспилотниках, летевших в направлении столицы с начала суток. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт, автор телеграм-канала «Рамзай». Влад, я тебя приветствую.
7: Да, приветствую.
1: Что с военной точки зрения означает такой все-таки масштаб атаки, как говорят, очередной, ну, что называется, рекорд поставлен по количеству беспилотников, посланных в сторону Москвы и области?
7: Ну, это означает только одно, что Украина отчаянно на все пытается доказать, что стратегия, принятая в начале года так называемых глубинных ударов по России, переносу войны на территорию России, дает свои результаты. В начале года это так и было. Они очень успешно били по нашим НПЗ. Они резали логистику в Новороссии, кошмарили Крым. Ну, вот с второй половины июля, и вот уже там почти 3 недели, все это поменялось местами. Теперь мы делаем то же самое, режем им логистику, уничтожаем их систему заправок, систему хранения нефти, потому что НПЗ у них своих уже нет. Соответственно, обрезали им судоходство. И теперь надо любой ценой доказать Западу и своему населению, что все-таки вот эта стратегия, которая принята, она была принята правильно. Сейчас они вышли на некий максимум производства. Угу. Примерно 300-400, там, до 500 дронов в сутки они производят. Соответственно, пытаются, что называется, играть на все. Ну и главная задача — прорваться к Москве. То есть они понимают, что удар по Москве — это одна из жемчужин, которые они смогут предъявить своим западным кураторам и, соответственно, своему населению.
1: Но цель-то
7: очень хорошо
1: какая?
7: Поддаются пожары.
1: Цель как раз здесь какая? Нанести максимальный ущерб, перегрузить ПВО и выявить расположение средств противовоздушной обороны или действительно определенную картинку создать?
7: Вывести ПВО не, как бы, на таких дальностях нет никакого смысла, потому что это туда они дотянуться не могут. Задача создать mm-hmm. картинку, задача сыграть в пиар. Потому что очевидно, что они как бы надеются, что ракет меньше делается, чем дронов, хотя, mm-hmm. в общем, это уже тоже не так. Но задача, еще раз говорю, это игра в картинку, игра в пропаганду. Вот она сейчас становится главной, потому что экономический ущерб от всех этих ударов, он, в общем, чрезвычайно мало, он сузился. Просто объясню, что один дрон – это 200 тысяч долларов. 600 дронов – это примерно получается, если не ошибаюсь, там за сутки надо потратить будет порядка 20 миллионов долларов, если не ошибаюсь, или даже больше, 60 миллионов долларов. Угу. Вот. И, соответственно, это тоже огромные деньги, когда говоришь, что это дешевая война, это не дешевая война. Но сегодня Украина пытается перенести с сухопутной операции основной, как бы,
1: но разве это не создает, Влад, для нас все-таки проблемы, потому что понятно, это уже история известная, что когда там на фронте или в своем тылу они терпят определенные проблемы, начинается акт устрашения мирного населения и попытка тоже перенести, соответственно, боевые действия в глубокий тыл, вышибая там энергетические мощности и так далее. Но вот у них нет возможности там отражать, соответственно, там медленное какое-то наступление российских вооруженных сил. Но вот будут они эти дроны на коленках собирать, будут им их поставлять. Но эта история не рискует затянуться, прям вот создавая систематические проблемы для нас?
7: Ну, они, собственно говоря, я вначале сказал, что это новая стратегия. Стратегия воздушной войны. Они пытаются полностью перенести фокус внимания с событий на Земле, где ничего не происходит хорошего для них, но все развивается чрезвычайно медленно, в вот это вот, собственно говоря, удары с неба. Такая война городов. Вот они в нее играют с начала Нового года. И, соответственно, они в этом случае делают ставку на это. Конечно, для нас это тоже огромные проблемы. Но, повторюсь, эффект, на который они рассчитывали, он не получился. Потому что, я напомню, 10 дней назад истекли те 40 дней, которые были распиарены Зеленским и всему окружению, как большая операция по принуждению России к миру. Мы должны были уже стоять на коленях и упрашивать их о переговорах. Вместо этого сегодня в катастрофической ситуации они сами. Нам нелегко, это вопроса-то нет, но масштабы экономические сравнить невозможно, и последствия невозможно. Поэтому для Украины сейчас идет игра на все. На мой взгляд, есть ощущение такое, что мы входим в некий эндшпиль, потому что дальше уже не будет ничего. Можно еще нарастить количество этих дронов, но ничего другого уже не появится, и ничего другое изменить ситуацию не сможет. Соответственно, в этом случае мы там будем наращивать ПВО. Что-то будет пробиваться, что-то будет попадать. А война против мирного населения, они уже этим занимаются год, и имели бы мы успехи, не имели бы мы успехи, для них это не играло бы никакой роли. Они бы точно так же, как только получили возможность, начали бы бить по нашей инфраструктуре.
1: А может ли следующий этап с их стороны быть? И насколько у них вообще возможности для этого существуют? Не сотни, а попытки одновременно запустить тысячи дронов, распределяя их по разным направлениям.
7: Ну, я думаю, что на данный момент они вышли примерно на... Ну, очень осторожно скажу. Они вышли, по крайней мере, для нынешнего года на максимум своих возможностей. Потому что производить 600 дронов в сутки – это не на коленке. Это должно быть как минимум несколько производств с очень отлаженным конвейером поставки запчастей и всего для них существующего. Производить 600 дронов, это, я вам скажу, что ну, как бы технологически это очень большая работа. И дорастить их сразу до 1000, я думаю, что, ну, по крайней мере, до конца года не получится. Устраивать налеты, да. То есть можно несколько дней запускать там по 200-300 дронов, потом сразу запустить 1500-2000. Это возможно, но выходить на 1000 ежесуточно, я думаю, что, по крайней мере, до следующего года это вряд ли получится.
1: А что должно измениться, с твоей точки зрения, все-таки в российской системе противодействия БПЛА после вот таких атак? Нужны ли новые средства ПВО, больше каких-то мобильных групп, изменений эшелонирования обороны? Или все-таки речь просто идет об уничтожении производственных логистических возможностей противника на территории противника? И, соответственно, чем эффективнее будет это работать, тем меньше у них возможностей, соответственно, кошмарить мирное население в глубоком тылу России.
7: Я не знаю, сколько у нас времени, поэтому я отвечу коротко. Должно быть все вместе. Просто потому, что, ну, во-первых, необходима реальная реформа ПВО, потому что то, что мы упустили целый год совершенно бездарно при прошлом командовании ПВО, это так. В итоге мы сейчас пытаемся прыгать во все стороны одновременно. Нам нужно наращивать ПВО, нам нужно его очень серьезно модернизировать, нам нужно создавать местное ПВО, нам нужны новые системы вооружений, более дешевые, чем эти дроны, которые запускаются. Нам нужно все, в том числе и, безусловно, системная работа по поиску и уничтожению местных производств. Но, повторюсь, когда мы пытаемся догнать уходящий поезд, мы платим намного дороже, понятно, чем тогда, когда бы мы не почивали на лаврах, как мы это делали прошлое лето.
1: Спасибо, Влад, большое. Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт, автор телеграм-канала «Рамзай».
2: Говорит Москва. Москва.
8: 94,8 FM.
4: Поток. Успеем сказать главное.
1: Федеральная антимонопольная служба с начала лета возбудила почти втрое больше дел против нефтяных компаний, независимых АЗС, чем за первые 5 месяцев года. Как пишет «Известия», служба рассматривает 41 дело и выдала 68 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. На ситуацию влияют внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов и проблемы с логистикой. Вопрос, конечно, здесь пределов, ну, как бы возможностей Федеральной антимонопольной службы повлиять на эту ситуацию. И, соответственно, в принципе, почему эта ситуация возникла? То есть, действительно, кто-то злоупотребляет доминирующим положением, или это попытка продемонстрировать действительно, что хотя бы что-то можно сделать, допустим, выдать предупреждение или еще что-то. Но статус-кво, он все равно есть. Где-то есть очереди на заправках, где-то есть, соответственно, ценник не сильно отличающийся от того, что было, например, пару месяцев назад, где-то есть ценник сильно отличающийся от того, что было пару месяцев назад. Но, в общем, ситуация выглядит неоднородной. И вопрос, конечно, еще в прогнозировании, как долго это все будет продолжаться, вот такая история, потому что действительно те заводы, которые должны были планово закрыться, как говорят, все-таки продлили режим работы, потому что достаточно крупные заводы ушли на так называемые внеплановые ремонты. Ну и, соответственно, вопрос, конечно, что там происходит. Еще так, из сообщений по поводу топлива, сейчас я найду для вас что-то свежее, чтобы посмотреть. Так. Ну, это что касается, да, уже в военной тематике, что российские беспилотники накануне вечером поразили резервы с топливом, предназначенным для ВСУ в порту Одессы. Это немножечко по другой, естественно, теме. Ну и, соответственно, здесь. А что сейчас, основная задача выяснить, что сейчас сильнее влияет на цену бензина, на цену топлива, то есть ограничения в логистике, невозможность там постоянного регулирования подвоза этого топлива, биржевые цена или еще что-то. 7373948, как вы адаптировались все-таки к тому, что происходит сейчас с топливом? 7373948, по коду 8495. Что там происходит и, самое главное, как вы из этой ситуации выкручиваетесь, если вы действительно выкручиваетесь или просто принимаете, ну, ну что делать? Ну вот оно вот так вот. И самое главное, конечно, что является основной почвой для возбуждения вот этих дел. Александр Фролов сейчас с нами, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек». Александр Сергеевич, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: История с ФАСом. Втрое больше дел против нефтяных компаний, независимых АЗС. Это сигнал, что нефтяные компании АЗС стали чаще нарушать какие-то правила, или о том, что регулятор начал жестче реагировать на ситуацию с бензином, или что-то третье?
9: Это скорее что-то третье. То есть в данной ситуации мы имеем в основном дела, которые связаны с так называемым необоснованным завышением цен. Ну, то есть я думаю, многие заметили удивительные дела, творящиеся на заправках, а именно, что на одних заправках, допустим, 92-й бензин, 65 плюс-минус рублей, а на других заправках такой же 92-й бензин может стоить там 80 и даже 90, и даже 92 рубля, чтобы, знаете, два раза не вставать, вот 92-й, 92 рубля.
1: Так.
9: Вот. И по этому поводу поступают жалобы, на эти жалобы надо реагировать, начинается разбирательство. То есть нужно понимать, что Федеральная антимонопольная служба – это все-таки орган несколько иного характера, нежели там полиция, там, не знаю, следственный комитет и так далее. То есть когда начинаются некие разбирательства, это не означает, что после этого обязательно последуют какие-либо санкции, потому как после разбирательства все стороны могут... в адрес которых началось это разбирательство, они могут обосновать свои действия. Ну, к примеру, какая-нибудь компания, по поводу которой начали выяснять, почему у них вот 92-й стоит 92 рубля. Но они, допустим, предоставят документы, я условно несколько говорю сейчас, очень сильно утрирую ситуацию, но, тем не менее, для общего понимания этого будет достаточно. Они предоставляют документы, согласно которым закупочная цена этого бензина была такой, что продажа его ниже 92 рублей принесет значительный убыток. Ну вот. Ну, Федеральная антимонопольная служба по этому поводу может сказать: ай-яй-яй, мол, давайте вы все-таки несколько скорректируете свои цены, после чего цена корректируется рублей на 10, но это не дает гарантии, что через неделю-другую цена не начнет подниматься. У нас, например, в московском регионе было как минимум две крупные компании, против которых начались такого рода разбирательства в конце июня. Ну и одна из них резко снизила цены, примерно там 15 рублей за литр, даже на 16, если уж совсем строго говорить. Но после того, как это снижение произошло, через неделю компания опять начала цены поднимать. Вот. И если второй раз не придут и не скажут, а вот разберитесь, почему так происходит, ну, Федеральная антимонопольная служба может и не проявить какого-то избыточного рвения по этому поводу. То есть это не упрек самой Федеральной антимонопольной службе, нужно просто понимать, что она работает несколько не так, как могут себе представлять вот представители широкой аудитории, когда слышат, что Федеральная антимонопольная служба начала разбирательство. Это не означает, что за этим последует какая-то жесткая санкция, еще раз, потому что могут быть обоснованы те или иные решения, которые были приняты.
1: Но по вашим ощущениям, все-таки, вот даже если взять в пример, две заправки в одном городе одновременно повышают стоимость бензина и предоставляют определенные документы. Это повод все-таки подозревать, не знаю, в сговоре, в необоснованном завышении цен? Или же совершенно нормальная реакция, во-первых, конкурентного рынка в условиях определенного ограниченного предложения, скажем так? Потому что мы понимаем, что одна ситуация у Вингов, а другая ситуация у частников.
9: Ну, на самом деле, действительно, да. У Вингов и частников ситуация очень сильно отличается, но тут вопрос, с чьих позиций мы пытаемся на ситуацию посмотреть. Если мы пытаемся с точки зрения бизнеса, да, у частного бизнеса возникают очень большие проблемы. Если мы смотрим с позиции конечного потребителя, то вот в адрес конечного потребителя принимаются все решения. Главное, чтобы у него был бензин. Это, кстати, мои слова не означают, что у всех сейчас бензин есть. Я все прекрасно понимаю, что и очереди, и нехватка бензина, в общем, тоже это все наблюдают. Но если обе компании, там, вот две какие-нибудь компании поднимают резко цены, то это может быть связано с тем, что последние закупки, которые они осуществляли, и топливо, которое они сейчас реализуют на заправке, было куплено по более высокой цене, чем те партии топлива, которые они реализовывали ранее. То есть, с одной стороны, у нас довольно простая система, в рамках которой вот есть договоренности правительства и нефтяных компаний о сдерживании роста розничных цен на их заправках, то есть нефтяных компаний в пределах инфляции. Но и по идее, как бы, когда эту систему стали создавать, а это было лето 2018 года, предполагалось, что все другие, ну, все остальные игроки будут на нефтяников ориентироваться, просто потому что они реализуют где-то 2/3 всех моторных топлив. Вот. Но в случае кризиса, а это было в 2021 году в декабре, это было в 2023 году в августе, сентябре, в 2024 тоже где-то вот в сентябре, 25 август, сентябрь, происходило следующее. Оптовые цены возрастали настолько сильно, что придерживать тот уровень, который диктовался нефтяниками, независимые игроки уже не могли. Тут уже вопрос в том, насколько обоснованным является то завышение, которое они себе позволяют. И вот, допустим, они могут предоставить документы о том, что купили они какую-то партию топлива, опять же, условно говоря, за 100 тысяч рублей.
1: Так.
9: Каждый желающий может сейчас на 1300 разделить и получить цену за литр. Вот. И таким образом, допустим, повышение не обосновано относительно вот этой высокой закупочной цены. Ну, тогда ФАС, опять же, грозит пальцем, говорит, исправьте. Если они вовремя исправляются, все, к ним претензии дальше уже, скорее всего, не будет.
1: Смотрите, в данном случае, чтобы просматривать перспективу вообще стабилизации рынка, как ситуация выглядит объективно? То есть сейчас найдена какая-то золотая середина, и удается государству все это сдерживать, или все-таки мы увидим еще какие-то резкие движения, скажем так?
9: Ну, давайте, если мы отбросим вполне очевидный вопрос состояние нефтеперерабатывающей отрасли и возможность там новых каких-то воздействий на эту отрасль, а поговорим только о дне сегодняшнем, то эффективность принимаемых сейчас мер будет ясна только к концу этой недели. Это связано с чисто техническими возможностями переброски крупных партий топлива из одних регионов в другие. То есть, ну, банально, вы принимаете некие решения ввиду того, что какие-то вот базисы поставок стали недоступны. Ну, то есть куда-то какие-то обломки упали. Вот. И откуда-то топливо сейчас получить невозможно. Значит, нужно перебросить. И вот, собственно, как делалось на рубеже июня и июля. Сейчас это чуть более отработано, и где-то к концу этой недели будет ясно, насколько эффективно получилось, по крайней мере, по столичному региону, по уральскому региону и по Восточной Сибири. Это станет ясно, потому что, ну, там некоторые сложности до сих пор присутствуют. Ну и, собственно говоря, все жители столичного региона, я думаю, все эти сложности несколько так вот заметили. Со своей стороны могу заметить следующее. Дорогие друзья, вот

0: производство, например, вследствие определенных причин, логистика, что там еще, биржевые цены, действия самих участников рынка?
1: Нет, ну биржевые цены в меньшей степени, они скорее являются неким следствием происходящего. Да и то, биржевые цены в этом году относительно стабильные и более-менее низкие. Но это связано не столько с здоровой ситуацией в общем, сколько с теми ограничениями, которые были введены в рамках биржевой торговли. Объемы производства сейчас, конечно же, является самым узким местом, если мы говорим про доступность топлива на оптовом рынке и мелкооптовом. Что касается конечного потребителя, то есть здесь есть некоторая разница по главной причине проблем. Если мы берем бизнес, для бизнеса это ограниченность производства, особенно для независимых компаний. А с точки зрения конечного потребителя, вот конкретно сейчас опять стала главной проблемой логистика. Это не отменяет того факта, что да, существуют проблемы с производством, просто если мы смотрим на вопрос доставки до АЗС, а то есть до конечного потребителя, который приезжает на машине и заправляется, то главный вопрос сейчас в логистике и
0: нужно разбираться с ним. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Вас благодарю. Александр Фролов был с нами, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор Инфотек. И сейчас будет информационный выпуск, потом небольшая пауза, и мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге за публикацию видео с последствиями атаки БПЛА впервые назначен штраф. Решение о взыскании в размере 4000 рублей местному жителю вынес мировой суд города, сообщила Объединенная пресс-служба судов. 24 июля петербуржец разместил в интернете ролик, на котором были запечатлены последствия прилета беспилотника. Такие публикации в регионе запрещены специальным постановлением губернатора. Судебное решение стало первым в городе случаем привлечения к ответственности за подобное нарушение. В России зарегистрировали почти 60 медицинских решений с использованием искусственного интеллекта. Технологии уже применяются для диагностики заболеваний, лечения пациентов и работы медицинского оборудования, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Она также отметила, что в стране зарегистрировано свыше 42 тысяч единиц медицинской техники, а реестр отечественных разработок ежегодно расширяется. Для российских производителей предусмотрены механизмы упрощенной регистрации продукции, пишут ведомости. Приоритетным направлением отрасли Самойлова назвала импортозамещение и создание собственных технологических решений. Филиппу Киркорову запретили открывать новый бизнес в России до сентября 2028 года. Причиной стали недостоверные сведения в едином госреестре юридических лиц от двух его компаний. Одна из фирм артиста прекратила деятельность, а вторая, торговая марка одежды и обуви, указала некорректный адрес регистрации. Из-за этих нарушений налоговая служба заблокировала певцу возможность создавать новые юридические лица. Минпросвещение установило предельное количество уроков для российских школьников. Согласно новым рекомендациям ведомства, нагрузка строго зависит от возраста учащихся. Для первоклассников предусмотрено от 3 до 4 занятий в день. В начальной школе лимит составит 5 уроков, для средних классов 6, а старшеклассникам разрешено ставить не больше 7 занятий ежедневно. Продолжительность одного урока для большинства детей не должна превышать 45 минут. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 24, ощущается на 2 градуса меньше. Облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа. Осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 30 минут бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.

0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
1: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
4: Право знать. Говорит Москва.
3: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
5: 14.35, у микрофона Евгения Волгина, это радиостанция «Говорит Москва», и мы с вами продолжаем обсуждать новости, которые я для вас подобрала, и теперь про искусственный интеллект новости. Ну, такая она полуразвлекательная, полуважная, но все равно такой штрих к ситуации вокруг искусственного интеллекта, авторских прав, творчества, эксклюзивности и так далее. Пользователи искусственного интеллекта предложили обязать маркировать созданные нейросетями материалы. Формат предупреждения установит государство, но ответственность за его отсутствие пока не определена. Это следует из проекта поправок к принятому в июле закону об искусственном интеллекте и гражданскому кодексу, с которыми ведомости ознакомились. Проект подготовила рабочая группа Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под руководством Павла Крашенинникова. Поправки меняют подход, закрепленный в рамочном законе об ИИ, в котором не прописано обязательство маркировать сгенерированный контент. Формат, содержание и порядок размещения предупреждения определит уже уполномоченный госорган. Александр Токаренко с нами, член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности. Александр Владимирович, здравствуйте. Алло. Алло. Алло. Ну, какие-то проблемы у нас. Сейчас попробуем еще раз с нашим гостем связаться. Кто должен маркировать материалы? Вот здесь тоже вопрос. Если создал его один человек, а распространяет другой, тоже не определено. Проект не вводит специальной ответственности, не объясняет, кто будет проверять наличие отметки и должна ли она сохраняться при переносе файла между платформами. А в действующей редакции человеку или компании, которые применили большую фундаментальную модель при создании аудио или визуального материала, должна быть предоставлена возможность разместить предупреждение об использовании ИИ. Александр Владимирович.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, маркировка контента, она способна или, может быть, даже призвана решить проблему дипфейков и дезинформации, или это скорее попытка создать у пользователя, по сути, ощущение безопасности?
6: Но ложное ощущение безопасности гораздо хуже ложного ощущения опасности.
5: Так.
6: Поэтому я бы не сказал, что это хорошо, поскольку правонарушитель, он не будет маркировать свои какие-то произведенные контент, угу. В том числе с помощью ИИ. Но то он и правонарушитель, что он пытается сделать нехорошие вещи. И, соответственно, то, что попытаются маркировать контент, сгенерированный с искусственным интеллектом, это будут только добропорядочные граждане, которые будут выполнять требования законодательства или других нормативных каких-то актов.
5: Ну, то есть вы считаете, вот, что это формальность?
6: Я считаю, какая-то? Что оно... Нет, оно просто не получится.
5: Не получится.
6: Если бы это было вшито на уровне самого ИИ, что весь контент, который генерирует ИИ, будет отмаркирован, тогда еще может быть. Но опять-таки у нас различные системы искусственного интеллекта имеются в разных странах, и, соответственно, они вот это требование будут выполнять лишь только лишь, если это будет какой-то международный договор, и то не факт.
5: С вашей точки зрения, вообще, ну, эта проблема, она актуальна для всего мира, и теоретически за маркировку действительно разработчик на нейросети должен отвечать? Ну, вот в идеальном мире, ну, а?
6: В идеальном мире просто по-другому не получится.
5: Ага.
6: А так, я предлагаю вспомнить 60-е годы Азии Казимова, 3 закона робототехники.
5: Да, да, да.
6: Вот они не выполняются у нас в нашем мире. И, соответственно, мы имеем все риски получить что-нибудь похожее на Терминатора.
5: Потому что никто ни за что не отвечает.
6: Да, никто ни за что не отвечает, и искусственный интеллект может когда-то решить, что человечество — это лишнее на Земле.
5: А как технически сейчас вообще определить, что картинка, видео или аудио были созданы нейросетью? Насколько надежны современные, например, детекторы и контенты? Если эту проблему будут решать, ну, отдельно взятые, не знаю, ведомства, структуры, компании, организации, люди?
6: Ну, пока что я не слышал о том, чтобы у нас какие-то детекторы и контенты разрабатывались.
5: Угу.
6: То есть, возможно, но опять-таки щит и меч развиваются параллельно. Будут развиваться детекторы, будут развиваться системы, которые будут их обманывать.
5: Но, насколько я понимаю, в отдельных социальных сетях введена такая маркировка, что там сгенерировано с помощью ИИ или написано с помощью
6: но
5: ИИ.
6: Это опять-таки, если это в данной социальной сети, uh-huh, с помощью их инструментов.
5: Да, их инструменты, конечно.
6: Да, если это загружен контент, сгенерированный какой-то другой нейросетью, то там уже не будет никакой отметки.
5: Ну, вот обычный пользователь, например, он скачал какую-нибудь фотографию из интернета, обработал ее где-нибудь условно там в фотошопе, в нейросети, выложил в соцсеть. Как закон теоретически сможет установить, кто и где должен был поставить маркировку? Вот то, как это предлагается в нашем варианте.
6: Ну, вот вопрос. Он обработал ее с помощью нейросети или с помощью фотошопа вручную?
5: Ну, с помощью нейросети, вот, наверное, да.
6: Вот если
5: да,
6: с помощью фотошопа, то закон ему не обязывает ничего маркировать.
5: Угу.
6: С помощью нейросети, получается, обязан. Но подделку документов можно действительно с помощью фотошопа сделать. Или аналогичной программы.
5: Ну, если это делали вручную, вообще умельцы разные, с криминальными наклонностями, то что говорить о том, да, что да, и об использовании?
6: Да, так что тут опять-таки, что маркировать, что не маркировать. Если мы хотим удалить зловредный контент, то это не факт, что мы маркировкой и этого добьемся.
5: Но, с другой стороны, нейросети обучаются на миллионах книг, фотографий, статей, картин. Как вообще определять, кому и сколько, как бы степень, ну, скажем так, сгенерированности, эксклюзивности и, соответственно,
6: так вот
5: необходимости.
6: Я говорю про развитие меча и щита, что нейросети будут обучаться, и они будут обходить даже те детекторы, которые будут создаваться. Но это первое. Ну и второе, да, что вот проскочила недавно информация, ну, так относительно, что нейросеть, когда ее допустили к ТикТоку и прочему, она начала тупеть.
5: Так. То есть надежда есть.
6: Вопрос, если ее нейросеть допустить в интернет, то
5: так вот какое оружие против искусственного интеллекта, кто опасается восстания машин, просто дать в руки социальные сети с короткими видео, да? По сути, так это выглядит. Скажите, Александр Владимирович, ну если вот по-серьезному, какой один, например, закон об искусственном интеллекте, например, вы бы приняли первым, если бы от вас зависело регулирование этой отрасли? Вот как это может выглядеть с точки зрения?
6: С моей точки зрения, я говорю же, что это надо было делать лет 20-30 назад, и вполне меня вот эти 3 закона робототехники устраивают.
5: А почему это так сложно выполнить?
6: А потому что первое, что у нас нейросети создаются в том числе и для воздействия, в том числе оружия против человека, и, соответственно, первый закон робототехники будет не выполнен.
5: Угу. Ну а когда предлагается, что социальные сети и другие платформы с суточной аудиторией более 500 000 пользователей должны предоставить техническую возможность поставить такую отметку, Это вот в законе указано, это ни о чем?
6: Но опять-таки, если это сгенерировано этой нейросетью или инструментами этой нейросети, еще отметку вообще можно будет поставить. Но опять-таки, я говорю про то, что у нас нейросетей много, так. И загруженный контент, который сгенерирован вне рамок данной социальной сети, мы никак отследить не сможем.
5: Но есть же еще такая история, это может быть из области какой-то, не знаю, социальной, там, из области философии. Сейчас многие обращают внимание, что авторство и ручной труд, и как раз пометка, что сделано там вручную, снято, написано, нарисовано, оно больше ценностью стало обладать при наличии возможности использования искусственного интеллекта, а не может быть от обратного, что как раз ну, люди научатся распознавать, например, ИИшку, и даже если не будут маркировать, но то, что сделано вручную, это будет цениться больше, и это будет иметь пометки.
6: Ну, handmade, он у нас везде дорогой, но да. Даже штамповка иногда и под нее тоже маскируется.
5: Ага.
6: Так что, опять, мы не можем проконтролировать до конца. Да, естественно, что может быть сделано вручную, это лучше. И если сделано человеком, это тоже будет, с одной стороны, как-то лучше. Угу. Но все искусственные и все попытки масштабировать, упростить и устроить штамповку или еще что-нибудь, они будут всегда. Это более дешево, соответственно, большая прибыль. А там, где большая прибыль, там уже опять-таки... Вспоминаем наших классиков марксизма-ленинизма. За 300% прибыль. Что у нас капитал делает. А тут будет прибыльность это не 300, а 1000%.
5: А сможем ли мы вообще тогда отличать через какое-то время реальность от синтетического контента? Не появятся ли смежные какие-то специальности?
6: Не факт, что мы сможем.
5: Не факт, что мы сможем. Понятно. Спасибо большое, Александр Владимирович. Я вас благодарю. Александр Токаренко был с нами, член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности. Вот так вот. Так, ваши вопросы. Законодатели борются с ветряными мельницами. Контент с помощью ИИ может производить кто угодно, и каждого проконтролировать невозможно. Ну, Сергей, вы вот про это невозможно налоговой службе скажите. Еще 10 лет назад никто не верил, что вы сами будете с готовностью платить налоги, потому что это удобно и делается по одному клику в телефоне. Понимаете? А всех посчитали через удобство. Поэтому если с точки зрения государства маркировка какая-то или отслеживание ИИшного контента будет признана, ну, например, вопросами там, не знаю, государственной, экономической безопасности, все будет придумано. Все будет разработано, придумано. То есть понятно, что сейчас, ну, странно обвинять, например, кого-то из законодатели, что они борются с ветряными мельницами. Люди пытаются упорядочить то, чего не было некоторое время назад. То есть что-то поистине новое. Оно вот из воздуха взялось, и как этим управлять, теперь большой вопрос. Мы все умрем, говорит Сергей. Ну, когда-то, конечно, но точно совершенно нет маркировки искусственного интеллекта. Просто надо, понимаете как, нужно развивать, скорее всего, в себе навыки, отслеживание дипфейков, отслеживание какого-то дезинформирующего контента. Но это было актуально всегда. Это было актуально, когда не было искусственного интеллекта, потому что там на бумажке писали какую-то ерунду, сообщения какие-то фейковые пересылали. То есть, по сути, борьба с фейками, вот она как велась, она так и будет вестись, просто фейки и производство фейков становится изощреннее. И с точки зрения государства именно это представляет опасность. Потому что если люди велись на пустые аккаунты, как будто бы это пишет начальник и говорит, дай мне свою карточку, иначе у нас проверка тут от органов, и люди передавали данные карточки, а потом у них все деньги накопленные снимались со счета, то что говорить еще о каких-то других изощренных методах, которые будут придумывать мошенники. Плюс, естественно, здесь вопрос, например, творческой аутентичности. Потому что как ходили в Третьяковскую галерею Куинджи смотреть, так и будут ходить в Третьяковскую галерею Куинджи смотреть. И если какой-нибудь человек решит на нейросети задать вопрос, напиши мне картину там, в стиле Куинджи, это будет картина в стиле Куинджи. Но вряд ли кто-то пойдет смотреть на эту картину. если рядом поставить, потому что есть вот шедевр, рукотворный шедевр, а есть просто компьютерная графика. Вот и все.
4: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
4: Поток. Успеем сказать главное.
5: Несколько сообщений с пометкой «Срочно». ТАСС пишет, что 4 человека пострадали при взрыве страйкбольной гранаты в Щелкове. 3 из них госпитализированы. Далее, посольство России в Египте будет добиваться освобождения задержанного россиянина. Так, напавшую на 2 сестер в Уфе девушку отправили под арест на 2 месяца. И ТАСС пишет, что суд не снимал с Лерчика обвинений по делу о валютных операциях, а исправил название диспозиции, вмененной ей статьи в Уголовном кодексе. Участник процесса дает такие пояснения. Разбирательство там продолжается, а мы с вами к следующей теме переходим. Более 80 регионов закрепили поддержку семей в коллективных договорах. Корпоративные меры сейчас распространяются более чем на 8 миллионов сотрудников. В 71 регионе принято свыше 96 тысяч актов, которые предусматривают меры поддержки более 8 миллионов сотрудников с семейными обязанностями. На совещании правительства по вопросам демографии об этом сообщили. Компании помогут сотрудникам во время беременности и после рождения ребенка. Среди таких мер медицинское сопровождение, ну, видимо, там ДМС, специальные условия труда, выплаты при рождении детей, компенсация расходов на детский сад, гибкое возвращение к работе и какие-то жилищные программы. Еще что здесь есть? Отдельное направление, связанное с детской инфраструктурой. Предприятия могут участвовать в создании мест в яслях и детских садах, группах продленного дня, лагерях, кружках и секциях, а при возможности организовывать такие форматы непосредственно на своей территории. Вопрос здесь такой. Подобного рода решения, с вашей точки зрения, они влияют все-таки на рождаемость, на демографическое благополучие? Или же это, ну, как раз вот компании и регионы берут ситуацию под контроль вот уже вот такой вот непосредственно статус-кво, где существует? А нам Ярослав Евгеньевич сам звонит. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
8: Да.
5: Здрасте. Ярослав Нилов с нами, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике, делам ветеранов. Вот такая у нас радиостанция. Председатель комитета Госдумы сам звонит в эфир, чтобы я задала вам вопрос. Скажите, есть ли риск?
8: Это по-современному, это очень удобно, это соответствует современному стилю радиостанции «Говорит Москва».
5: Самое главное, что у вас есть время радио слушать. Вот мы очень польщены. Смотрите, если по делу, есть ли риск, что корпоративные меры поддержки семей приведут, например, к другому эффекту? Работодатели начнут осторожнее нанимать молодых сотрудников, особенно женщин детородного возраста, что, в принципе, и раньше было, а сейчас как будто бы может усугубиться, нет?
8: Ну, с одной и да, и нет. Все зависит от работодателя, все зависит от его возможностей, все зависит от общей ситуации в экономике. Когда у работодателя хорошая прибыль, когда устойчивое состояние стабильное, когда прогнозы позитивные, тогда и легче принимаются подобные решения. Какой-либо жесткой обязаловки быть, я считаю, не должно. Ориентировать на это нужно. Это определенные социальные такие ориентиры, позитивные. Но здесь, конечно, вопрос в том, чтобы не перегнуть, чтобы не было той самой скрытой дискриминации. Вот у нас есть квоты для трудоустройства инвалидов. И с чем мы столкнулись, когда эти квоты были введены? Что либо могли отказаться от трудоустройства, предпочитая заплатить штраф административный, либо предлагали самые низкооплачиваемые должности, лишь бы трудоустроить, выполнить квоту, либо потом был найден компромиссный вариант, так называемые квоты по трудоустройству передавались самим инвалидным организациям. И вроде как всех это устроило. Поэтому здесь вопрос не навредить. Вот у нас есть определенные меры поддержки молодым матерям, как работницам. Да? С одной стороны, это позитивно, это правильно, поддержать молодую маму, у нее маленький ребенок. Но с другой стороны, конечно, у работодателя могут быть определенные вопросы при трудоустройстве с пониманием того, что мама молодая, ребенок будет болеть, в детский сад, на больничном. То есть, и вот как раз вот это может и являться предпосылками для скрытой дискриминации. Поэтому все должно быть в балансе. И какая-то жесткая регулировка такая, она может иметь обратный эффект. Здесь я с вами согласен. Но ориентировать на это работодателю нужно. Вот принято же решение. Теперь можно выплачивать 1 миллион рублей, который не облагается налогом, не облагается взносами и выплачивается при рождении ребенка. Это добровольно, но определенно это стимулирует работодателя, и работодатель показывает свою социальную ответственность в том числе.
5: Почему государство делает ставку на работодателя? Это способ дополнить социальную поддержку или попытка переложить часть демографических расходов с бюджета на бизнес?
8: Ну, вы знаете, при решении демографического вопроса нужно задействовать все возможности, все ресурсы. Здесь только государственными какими-то мерами. У нас есть демографическое меню для отдельных регионов. Угу. Определенный положительный эффект есть, но его не хватает. Есть эффект от определенной программы борьбы с абортами. Не запрет абортов, подчеркиваю. Я ни в коем случае не призываю запретить аборты. И считаю, это личное дело каждой женщины. И нечего особенно мужчинам в эту тему лезть. Но есть принятые решения, когда закреплены законом дни тишины, когда ведется психологическая беседа, когда женщине разъясняется, есть телефоны доверия. И это имеет уже позитивный эффект, когда женщины отказываются от абортов, что, соответственно, позитивно влияет на общую демографическую ситуацию. Поэтому и по этой части тоже нужно двигаться более активно. У нас таблетки для прерывания беременности, которые раньше в свободном доступе были, теперь только по рецептам. И это тоже правильно. Мы, к сожалению, это сделали с большим опозданием. Еще лет, наверное, 15 назад мы с этой темой выходили в Государственной Думе на законодательном уровне это закрепить. Тогда законопроекты эти поддержаны, к сожалению, не были. Что касается работодателя, ну, работодатель тоже, как ответственное, как юридическое лицо, или физическое лицо, если индивидуальный предприниматель, если берет на себя определенную социальную нагрузку, это только приветствовать можно. И крупные работодатели, они вообще идут достаточно активно в этом направлении. Вот недавно в Калининграде я посещал завод по производству транспортных средств. Так там целый квартал работодатель построил за счет собственных средств, предоставляя жилье социального найма, тем самым стимулируя своих сотрудников работать, здесь же жить. Или подобное мы видели в деревне Бочкари, Алтайский край. Тоже это социально ориентированный бизнес, который заинтересован в том, чтобы целые династии работали на предприятии. И они решают социально-бытовые вопросы. Или в Десногорске также, это Смоленская область. Это я говорю о тех примерах, которые сам наблюдал, выезжая в регионы. Поэтому, когда работодатель ответственно подходит к своим сотрудникам, а сегодня работодатели, они порой даже борются за работников. Сегодня дефицит на профессиональные кадры. Поэтому без какого-либо дополнительного стимулирования не получится вопросы решать.
5: Вопрос тогда еще в другом. А насколько, смотрите, реалистично ожидать быстрых результатов? Потому что демографические решения дают результаты через годы, потому что среда должна, конечно, сформироваться. А политике нужны показатели уже сейчас. И вот мы видим отчетность. 71 регион, 96 тысяч актов. А за этим что следует? Вот 96 тысяч актов. А я не понимаю, много это, мало, что это за акты? Это дали какие-то льготы или что?
8: Вот, знаете, это как обсуждение роста средней зарплаты, средней пенсии. Да. Вот это, для меня это из этой же оперы. Не нужно стремиться к красивым отчетам. Мы должны смотреть на демографическую ситуацию в конкретном регионе. Но, вот, например, возьмите Ленинградскую область. Вы знаете, что в Ленинградской области многие уезжают рожать в Санкт-Петербург. Из-за этого у них показатели по рождаемости, они, соответственно, некорректно звучат.
5: Но нельзя же запретить женщинам ехать рожать туда, где они хотят.
8: Нет, конечно. Нет, конечно. Ни в коем случае, но перинатальный центр, который областной, субъектовый, куда приезжают со всего региона рожать. И если назначают определенное лечение, и женщина возвращается домой, то потом в случае наступления родов она едет рожать в Санкт-Петербург, потому что это удобнее. Так вот, для того, чтобы выйти из этой ситуации, я 2 года назад посещал и вышел с этим предложением, его поддержали. Пожалуйста, предоставляйте жилье, чтобы женщина понимала, она проходит лечение, она живет рядом. В случае, если у нее наступает тот момент, когда наступает период рожать, соответственно, она рожает в этом перинатальном центре. Поэтому наша задача общая, ни цифры, ни KPI, ни показатели, ни приписки, ни красивые картинки, декорации, а реальная ситуация. Демография – это и рождение, это и продолжительность жизни. Продолжительность жизни напрямую зависит от качества жизни. Поэтому вот эти все стимулирующие инструменты со стороны работодателя можно только приветствовать. и это хорошо. Вот последний пример еще приведу. Татарстан, да. Менделеевск, завод аммоний. Так вот они, там ну, прекрасные социальные проекты действуют. Или взять нашу оборонку. Тоже и молодым семьям и квартиры выдают, и премии, и при рождении детей выплаты. То есть если работодатель заинтересован в том, чтобы удержать кадры, работодатель будет самостоятельно эти вопросы решать, не дожидаясь, пока его каким-либо образом на это сориентируют через нормативно-правовые акты. Он сам это будет делать, и уже многие это делают.
5: В итоге с помощью работодателей государства можно заставить демографическую кривую пойти вверх, или все-таки для этого нужны какие-то гораздо более глубокие изменения в жизни семей? Потому что, опять же, у нас демографическая политика подчинена тому, чтобы посчитать количество рождений. А что потом происходит, когда родительство наступает? Это все равно большой вопрос.
8: Это только в комплексе. Здесь не только количество рождения, но и количество смертей. Количество смертей зависит от того, какая продолжительность жизни. Значит, какое качество жизни. Поэтому здесь все в комплексе. И, конечно, за счет работодателей мы решить демографический вопрос не сможем. Но участие работодателей в решении демографического вопроса в нашей стране, конечно, необходимо. Особенно крупных работодателей. Если там градообразующие предприятия, большие коллективы работают в предприятиях. Конечно, ну, нельзя сравнить там индивидуальные предприниматели, у которых работают два торговца овощами. Понятно. И крупное предприятие, где тысячи человек. Там целые семьи. Семьи создаются, рождаются дети вырастают, и дети там же трудоустраиваются. Династии целые работают. Вот такой пример. Челябинск, пожалуйста, кузнечно-прессовый завод.
5: Спасибо.
8: Там династии.
5: Да, Ярослав Евгеньевич, я вас благодарю. Спасибо большое. Ярослав Нилов, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: 3 часа дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В подмосковной школе взорвалась страйкбольная граната. Инцидент произошел в Щелкове. Предварительно в ходе отработки навыков в окно образовательного учреждения бросили шумовую гранату. Снаряд упал на стол и взорвался. В результате детонации 3 педагога пострадали, сообщили ТАСС в оперативных службах. На месте происшествия работают специалисты. Они выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Дональд Трамп опубликовал карту Ормузского пролива как новую территорию США. Президент Соединенных Штатов разместил пост в своей соцсети True Social, подписав его «Новая территория США». Стратегическая водная артерия, расположенная между побережьями Ирана и Омана, обведена кругом. Публикация предшествовала ряд резонансных заявлений американского лидера. Ранее Трамп пообещал официально провозгласить Ормузский пролив американским после окончательного разгрома Ирана, назвав действующую военно-морскую блокаду США «стальной стеной». В Белом доме подчеркивают, что Вашингтон де-факто полностью контролирует движение судов через этот морской коридор транспортировки энергоресурсов. В Волгоградской области охотника оштрафовали за попытку сбить украинский дрон из ружья. Житель села Волково Николай Мухин заметил беспилотники ночью и позвонил в экстренные службы. Когда один из дронов полетел прямо над его домом, мужчина открыл огонь из ружья. Диспетчер услышала выстрелы, и уже через час к охотнику приехала полиция. У мужчины изъяли оружие, выписали штраф на 40 тысяч рублей. Мухин настаивал, что защищал местную школу и детсад, однако районный суд оставил решение без изменений. Охотник планирует его обжаловать. Ранее в других регионах за аналогичные действия граждан и военных поощряли наградами и премиями, пишет «Коммерсант». Так, в марте прошлого года в Госдуме представили к награде бывшего полицейского Александра Юдаева, который сбил дрон из ружья в Подмосковье. Напавшая на 2 сестер в Уфе частично признала вину, по словам следователя. Накануне 16-летней фигурантке официально предъявили обвинение. Следственный комитет ходатайствует об ее аресте на 2 месяца. Прокуратура Башкирии полностью поддержала позицию следствия. Накануне в одной из квартир на улице Высотной несовершеннолетняя нанесла множественные ножевые ранения 2 сестрам 9 и 16 лет. По информации республиканского Минздрава, пострадавших экстренно прооперировали, одна из них находится в крайне тяжелом состоянии. В квартире также находился их 10-летний брат. Нападавшая его не тронула, и мальчик успел выбежать к соседям, которые и вызвали полицию. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 63 копейки, доллара 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. О погоде: сейчас в российской столице плюс 24, облачно, с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
4: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
3: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода.
1: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
0: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Это программа «Умные парни». К нам пришел Михаил Маргелов, вице-президент Российского совета по международным делам. Михаил Витальевич, рад вас приветствовать.
9: Здравствуйте.
5: Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютьюбе, в Рутьюбе и в ВК. Давайте начнем, наверное, с того, что происходит вокруг Ормузского пролива. Много публикаций, в частности, вчера Financial Times писал, что если кризис в Ормузе продлится еще какое-то время, то мировая экономика прямо окажется на грани коллапса. Вопрос, что такое коллапс для мировой экономики? И вы сами в своих статьях тоже проблему влияния Ормузского кризиса на мировую экономику затрагиваете, поэтому здесь основной вопрос, что такое коллапс, и самое главное, как из этой ситуации выходить.
9: Ну, коллапс для мировой экономики, наверное, это вообще полная ее разбалансировка и скатывание в тотальный хаос. Но в это сложно крайне поверить, что мировая экономика просто докатится до тотального коллапса. Что касается значения Ормузского пролива для мировой экономики, как одной из главных артерий для перемещения углеводородов от мест, где эти самые углеводороды добываются, до мест, где они перерабатываются и потребляются, роль и значение Ормузского пролива за все время этого конфликта неуклонно снижается. Почему? Потому что мировая экономика имеет колоссальную способность адаптироваться к меняющимся условиям. И за последнее время, в особенности, как все наблюдатели это отмечают, после выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК, ОПЕК уже не столь доминантен на мировом рынке нефти, как это было раньше. Накачивает свои мускулы большая шестерка. Это те самые шесть стран, которые не входят в ОПЕК, но неуклонно наращивают добычу нефти. Напомню, это Соединенные Штаты Америки, Канада, Мексика, Аргентина, Бразилия и Гайана. Все эти страны находятся на американском континенте. Эти страны, помимо того, что обеспечивают нужды западного полушария, выбрасывают на рынок большое количество, на международный рынок большое количество нефти разных сортов. От парафинистой канадской нефти, от высокосернистой меркоптановой венесуэльской нефти до легкой нефти из других месторождений. И здесь, конечно, говорить о том, что перекрытие Ормузского пролива приведет мировую экономику к коллапсу, наверное, было бы преувеличение.
5: Наверное, здесь справедливо сказать, для кого это создает серьезные проблемы, а кому это на руку?
9: Кому-то это действительно создавало на начальном этапе серьезные проблемы, но те, кому это создавало серьезные проблемы, скажем, Китаю, также перенастраивают свою экономику. Если мы сейчас посмотрим на китайские экономические новости, которые появляются в открытых источниках, то мы увидим, что, казалось бы, Китай в свое время начал переориентироваться с угля на нефть. Угу. Но в списке строящихся китайских теплоэлектростанций 93 будут работать на угле с применением новых современных технологий, будут снижать выбросы, углеродные выбросы в атмосферу. Тем не менее, это альтернатива. Страны Азии тем уделяют немало внимания развитию ветряной энергии. Это тоже альтернатива нефти.
5: Перспективы гидроэнергетики, наверное,
9: перспективы гидроэнергетики уж, конечно, при великих азиатских реках трудно переоценить, и, собственно, и при великих африканских реках трудно переоценить. Поэтому говорить о том, что весь мир будет вращаться только вокруг нефти, я бы не стал.
5: Но получается, те громкие заголовки, которые мы читаем, это все-таки попытка, ну, как будто бы создать определенный информационный и эмоциональный фон для определенной части аудитории? Или объективно не надо недооценивать тех проблем, которые все-таки спровоцировались этим кризисом?
9: Ну, как говорят классики журналистики, новость — это не тогда, когда собака укусила человека, а когда человек укусил собаку. Ну, в общем, все развивается по законам жанра. Не надо забывать еще и о некой новелле, которую внес Трамп и его команда в международную политику на своем втором сроке. Если на протяжении десятилетий шла дискуссия в мире международников, практиков, политологов, ученых, что же первично при принятии тех или иных внешнеполитических решений, ценности или интересы, то Трамп и его команда внесли такое понятие, которое относит нас ко временам, наверное, советской пропаганды. Первичен мир Чистогана, то есть сиюминутная выгода, которая получается от торговли инсайдерской информацией, которая позволяет зарабатывать на скачках на рынке акций.
5: Он вот этого не скрывает, кстати.
9: Вот это порой, кажется, действительно является приоритетом для Трампа и его команды.
5: Но насколько это тревожно и рискованно вообще для мировой экономики, для политической системы?
9: Это запредельно цинично, во-первых.
5: Цинично, да, но одно дело, когда сам Дональд Трамп свое президентство превращает в способ зарабатывания денег, например, и пестование чувства собственной значимости. А другое дело, когда от его решений зависит судьбы, ну, что называется, судьбы мира, потому что инерция восприятия Соединенных Штатов Америки как драйверов вообще политики, экономики мира никуда не делась.
9: Ну, нравится это или нет, но реальность такова, что американская экономика — это самая мощная экономика в мире. Американский бюджет превышает, наверное, в разы там, совокупные бюджеты 10 стран, которые идут вслед за Соединенными Штатами Америки в списке. То же самое можно сказать и о мощи их вооруженных сил и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, Европа, которая все годы после 45-го года, после окончания Второй мировой войны, я имею в виду единая Европа, Европейский Союз, находились в орбите американской политики, разумеется, она вынуждена не просто оглядываться на Соединенные Штаты, но внимательно смотреть на то, что говорит и делает Дональд Трамп, и ловить эмоции, ловить акценты для того, чтобы встраиваться в комфортную ему повестку дня и стиль поведения. Что же касается как бы того, что принес Трамп в американскую внутреннюю политику, ну, наверное, Америка, которая традиционно называет себя старейшей демократией, должна, в общем, будет хорошенько задуматься над тем, а во что же превращает Трамп американскую внутреннюю политику. Мы увидим то, как Америка осмыслила трамповскую внутреннюю политику, наверное, уже скоро, в ноябре месяце, во время промежуточных выборов в Конгресс. И будет совершенно понятно, как голосует Америка, как голосует одноэтажная Америка, как голосует традиционный электорат республиканцев, традиционный электорат демократов и те самые неопределившиеся, которые всегда определяют результат американских выборов.
5: Я где-то вычитывала интересную формулировку, что Трамп — это продукт самой современной Америки, то есть он очень симптоматичен, что вот современная Америка в истории своей политики, экономики, общественных связей пришла вот в точку того, что был избран Дональд Трамп. И, соответственно, это... Дальше от Дональда Трампа развилка идет. Вот есть люди, которые действительно понимают, что страна идет каким-то очень странным курсом, и риски повышаются, или же классическая битва классических демократов, там, не знаю, условной эпохи Байдена и классических республиканцев, как мы их знаем, она сохранится.
9: Ну, классическими их назвать трудно вообще и республиканцев, и демократов, потому что за все время существования двух основных политических партий Соединенных Штатов Америки, обе эти партии перекрашивались в разные цвета. И республиканцы перехватывали повестку дня у демократов, и демократы перехватывали лозунги и темы у республиканцев. И на протяжении всей истории это все происходило многократно. Поэтому сказать, что кто-то более демократичен, кто-то менее демократичен, кто-то более либерален, кто-то более консервативен, если уж так смотреть на историю этих партий в генезисе, наверное, крайне трудно.
5: Но хорошо, а выборы в Конгресс будут? Про американцев обычно говорят, что это люди, которым, ну, в принципе, наверное, индифферентно, что там происходит на внешнем треке, какие цели у американской администрации, у президента и у Госдепартамента. Главное, чтобы с бензином все было хорошо.
9: Ну, во-первых, это так и есть на самом деле. Важно, чтобы были стабильно низкие цены на бензин. Важно, чтобы в Костко и в Сейфвее цены тоже не менялись. Важно, чтобы традиционные скидки во всех одежных магазинах и во всех аутлетах достигали своих 75-80%. И вот это самое главное. А вот уж что там во внешней политике, наверное, это вторично. И это как раз позволяет Трампу быть во внешней политике чрезвычайно экстравагантным. Вообще, как говорят мои американские собеседники из числа бывших сенаторов американских, таких же, как и я, отставник в сфере парламентской деятельности, с которыми мы довольно долго и успешно сотрудничали в формате рабочей группы Сената США, Совет Федерации, делали большие дела, хорошие дела. Так вот, как они говорят, даже хромая утка, а именно так называют американских президентов на втором последнем сроке, даже если Трамп потерпит неудачу и республиканцы потерпят неудачу на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре, и он станет, ну, уж совсем хромой уткой, вот даже хромая утка может наворотить удивительных дел на международной арене. И когда Трамп в отношении, ну, вечного союзника Запада, султаната Оман, того самого султаната Оман, который мое поколение прекрасно помнит, как страна, вместе с Великобританией, воевавшая против Народного фронта освобождения Дафара и Кордофана, которого поддерживал Южный Йемен, просоветский Южный Йемен и Советский Союз, которое в советской пропаганде называлось форпостом американского и британского империализма на Аравийском полуострове. Так вот, когда Трамп говорит, что он разбомбит Оман, если Оман попытается вмешаться в тот диалог, который пусть не прямым образом, но таки якобы ведет Трамп и его команда с Ираном. Ну, это вообще немыслимо.
5: Наверное. Но он это говорит, потому что он экстравагантен. Он это говорит, потому что ситуация, например, на Ближнем Востоке зашла в тупик, и его просто нервирует, что очень много неизвестных для него, например, в этом уравнении. Или просто потому, что вот это исторический такой экскурс для него неинтересен. Что там было, когда Оман был форпостом? Вот для Дональда Трампа сейчас это неудобно, и поэтому он позволяет себе такие высказывания.
9: Ну так ведь мы уже с вами говорили об этом. Во главу угла Трамп ставит сиюминутную выгоду. Да. Ему важно, чтобы что-то вот получилось вот в данный конкретный момент. Да? А вот там, как оно будет потом развиваться, это очень сложно. Это будет потом.
5: Но слова-то значат.
9: Или уже нет? К великому сожалению, я опять здесь сошлюсь на моих американских собеседников, уровень некомпетентности и непрофессиональности той команды Трампа, которая занимается международными делами, вызывает оторопь. Компетентность в Вашингтоне бывала разная, и мы видали ее разную. В свое время, в годы холодной войны, в годы разрядки, в годы, когда велись реально серьезные переговоры об ограничении стратегических наступательных вооружений, когда и Соединенные Штаты, и Советский Союз сделали все, чтобы не допустить скатывания мира в мировую ядерную войну, высочайший уровень компетентности был с двух сторон. Работали эксперты высочайшего класса. Потом многое стало меняться. Я никогда не забуду, как во время второй операции США в Ираке, когда, я напомню, и Россия, и Германия, и Франция осудили тогда эту войну. Я приехал в Вашингтон в бытность своей председателем Комитета Совета Федерации по международным делам. И общаясь с моим давним собеседником в Госдепартаменте, спросил, а сколько у вас сейчас специалистов, владеющих арабским языком? Он сказал, трое. Я сказал ему вещь совершенно неполиткорректную. Я сказал, ты знаешь, говорю, у нас были доверительные отношения, маловато будет. Идиш — это язык германской языковой группы. Ну, хотя пусть они иврит у тебя знают, если с арабским не получается.
5: Он вам что сказал?
9: Ну, он рассмеялся, он сам был арабист высокопрофессиональный. Вот. К великому сожалению, мы видим то, что в команде Трампа сейчас переговоры по стратегически важным международным вопросам ведут люди, разбирающиеся, наверное, в деловых каких-то проблемах, да, в бизнесе, умеющие вести бизнес-переговоры и заключать сделки. Сделка – одно из любимых слов Трампа, которое он постоянно употребляет и уже, наверное, ввел в оборот тех, кто говорит о международной политике. Но на Ближнем Востоке так дела вести нельзя. В мусульманском мире так дела не ведут.
5: Но, по сути, то, что сейчас происходит. Одно дело, стиль Трампа, который он избирает, может быть, это стиль девелопера с Манхэттена 80-х годов, как это правильно назвать.
9: Вот да я думаю, сделки... даже уже не с Манхэттена, а скорее откуда-то вот из Бруклина.
5: Из Бруклина он даже,
9: то,
5: да.
9: Он-то
5: да.
9: Сам исконный из Бруклина. На Манхэттен он уже потом пришел через мост.
5: Уже готовый, да. Но здесь другой вопрос. Все равно же вот в этом взаимодействии участвуют обе стороны. Есть американцы, как будто, которые пытаются задать тон, например. И есть другие страны залива, другие страны региона, которые либо принимают вот эту стилистику и пытаются работать в ней, либо они ее не принимают. Шантаж, угроза манипуляции, который сейчас используется администрацией Трампа. Насколько выработан иммунитет, например, у их контрагентов, или все-таки они принимают правила игры, и поэтому ситуация заходит в тупик? Они говорят на разных языках.
9: Ну, смотрите, когда все это начиналось, скажу максимально просторечно, то казалось, что сейчас под нажимом израильских и американских военных ударов народ Ирана воспрянет и сбросит режим аятолл. А случилось совсем наоборот. В Иране, по сути, произошел незаметный для внешних наблюдателей сначала, но потом ставший совершенно очевидным, переворот. Всю реальную власть получил корпус стражей исламской революции, для которых сохранение вяло ли текущего конфликта, горячей ли фазы противостояния с Соединенными Штатами, уже не так важно. Но важно, что вот такая вот странная война для корпуса стражей исламской революции — это чрезвычайно выгодная ситуация. Они могут играть первую скрипку в иранском внешнем, внутриполитическом оркестре. Потому что как только пушки смолкнут, духовные лидеры, политические лидеры зададут ксировцам вопрос: а что вы здесь делаете? Война закончилась, давайте-ка обратно в казармы идите, кладите оружие в арсеналы. Так вот, для них чрезвычайно, для ксир чрезвычайно выгодно вот это состояние либо вялотекущей войны, либо ни мира, ни войны, но армию не распускать, и так далее, и так далее, и так далее. Что касается тех стран, тех арабских стран, которые сначала явно или неявно поддержали Соединенные Штаты и Израиль, как бы это пугающе не звучало для некоторых арабских лидеров, в их действиях против Ирана, то сейчас из вот этих самых же арабских столиц слышны голоса: а давайте-ка мы выведем с нашей территории все американские военные базы. Если Иран бьет по нам, по нашей территории, и не только по американским базам, но и по нашей инфраструктуре, гражданской в том числе, не только военной инфраструктуре, то давайте, может быть, мы попросим американцев убрать свои базы, если американцы не могут убрать режим в Тегеране. Если режим в Тегеране — это тот контрагент, с которым нам предстоит на протяжении какого-то времени еще сосуществовать, то хотелось бы сосуществовать мирно.
5: И мы проще сами договоримся.
9: Да, и мы проще сами договоримся. И складывается ощущение, что то, что сделал Трамп сегодня, вот на сегодняшний день, пусть даже и продлился вчера вот этот самый меморандум, который был подписан, заключен на 60 дней, потом в воскресенье, по-моему, 60 дней закончились, в понедельник он был автоматически продлен. Но получается так, что Трамп, который говорит постоянно о том, что он борется с внешнеполитическим наследием демократа Барака Обамы, но, по сути, он торпедировал детище своего идеологического предшественника, республиканца Джорджа Буша-младшего, который продвигал идею Большого Ближнего Востока. Mm-hmm. Напомню, американский проект Большого Ближнего Востока как раз подразумевал вот этот вот мирный Большой Ближний Восток, который бы охватывал не только Израиль и Палестину, но весь Большой Ближний Восток с привлечением туда и ряда африканских государств, и даже Пакистана при бесспорном американском лидерстве. Так вот, этому самому американскому лидерству нанесен, на мой взгляд, Трампом большой удар лидерству в регионе Большого Ближнего Востока.
5: Но, по сути, получается, может быть, восприятие монархии Мезолива другими участниками Ближнего Востока, восприятие американцев как гаранта безопасности исчезает, потому что американцы продавали идею безопасности очень, ну, как бы привлекательно и выгодно. Мы поставим свои базы, вам ничего угрожать не будет. Но, по сути, после вот этой вот продолжающейся войны в отношении Ирана, и когда Иран эти базы начал уничтожать, логичный тезис со стороны стран Персидского залива: подождите, так может, это было просто маркетинговое такое предложение? Американцы пришли, закрепились. Для нас никакой безопасности, а наоборот, опасности стало больше, а мы бы с иранцами сами договорились.
9: Простите, не просто закрепились, а еще закрепились и получали за эти самые базы хорошие деньги.
5: Деньги получали, еще, по-моему, страны покупали это оружие для совершенно того, чтобы верно эти базы снабжать, а потом это оружие было успешно уничтожено иранцами. И, по сути, вообще не похоже больше ни на какую безопасность.
9: На самом деле, Трамп сейчас, наверное, в чем-то переживает тот этап, который переживал Советский Союз в начале 70-х годов, когда после смерти Гамаля Абдан-Насера пришел к власти Анвар Садат. Та война, которая по-прежнему называется в Египте «Славная Октябрьская война», война 73-го года, по сути дела, привела к, ну, почти к коллапсу Египта как военной силы на Ближнем Востоке, и в конечном счете привела к подписанию Кэмп-Дэвидских соглашений, которые были неоднозначно восприняты в арабском мире. Ведь до этой войны 1973 года Советский Союз предполагал, что он, в общем-то, дергает за ниточки в ближневосточной политике. Получилось, что все несколько сложнее. Вот и у Трампа получается, что мир несколько сложнее, чем просто ему достаточно что-то сказать, что вот так вот он хочет, и оно так сбудется. Ничего подобного, оно так не сбывается. И Иран оказался сложнее, чем предполагал.

0: регионе, а если еще и посмотреть на нефтяную статистику, на статистику нефтедобычи, то вот та самая большая шестерка стран, расположенных в Северной и Латинской Америке, становится прямым конкурентом ОПЕК и прямым конкурентом нефтедобывающим странам Персидского залива.
1: Но это же давнишняя стратегия американцев по тому, чтобы низвергнуть ОПЕК. У них, по-моему, даже был законопроект, еще при Байдене разработан, но ОПЕК назывался, если не ошибаюсь. Вот, но уже не помню, начал он действовать или не начал. И по сути, но персидские монархии держат свои деньги в американских бумагах. Это же очень серьезный инструмент давления на них для того, чтобы... Ну, они побузят, пошумят. А где будут признаки того, что действительно что-то поменяется в их восприятии? Прям 5 секунд.
0: Ну, монархии Персидского залива ведут с Трампом, скажем так, многовекторную политику. Все играют с ним по-разному. Кто-то дарит Боинг 747, например, как Катар.
1: Так.
0: Кто-то, наоборот, пытается проявить некоторую жесткость. А кто-то вообще отходит в сторону, как Оман, и говорит, я не с вами, и не с вами, я вот тут такой посредник.
1: Давайте после новостей продолжим. Михаил Маргелов с нами, вице-президент Российского совета по международным делам.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Минэнерго заявили о работе над поиском решения проблемы с очередями на АЗС. Как отметил глава ведомства Сергей Цивилев, бензин на заправках есть, но профильные службы продолжают принимать меры для полного устранения возникших трудностей. В комментарии телеграм-каналу «Юнашев Лайф» он отметил, что дефицита топлива в стране нет, однако возникшие локальные трудности с логистикой и ажиотажем будут оперативно ликвидированы. Ранее в ряде регионов, включая Московскую область, водители начали жаловаться на многочасовые очереди на АЗС, связывая это с перебоями в поставках. МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Дипломату выразили протест из-за провокационных и оскорбительных заявлений в адрес республики в российском медиапространстве. Накануне в республике объявили в международный розыск троих россиян. Генпрокуратура завела уголовные дела в отношении советника главы Минтранса Алексея Чедаева, ведущего телеканала «Москва-24» Ивана Князева и политического консультанта Семена Уралова. Участникам YouTube-проекта «Чистота понимания» инкриминирует публичные призывы к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. Поводом для разбирательства стал выпуск на платформе видеохостинга, в котором блогеры утверждали, что постсоветские республики обязаны подчиняться российскому законодательству, поскольку наша страна остается правопреемницей СССР. Минтранс с 1 сентября упростит процедуру возврата билетов на пригородные поезда. Оформить его пассажиры смогут онлайн, без обращения в кассу, сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, перевозчиков дальнего следования обязали оперативно информировать пассажиров о любых изменениях условий поездки, включая корректировку расписания. Еще одно нововведение касается инвалидов. Теперь специализированные места в поездах в первую очередь будут распределяться между пассажирами на креслах-колясках. Новые стандарты уточнили и для людей с ограниченными возможностями здоровья в аэропортах и на борту самолетов. Также пассажиры смогут бесплатно перевозить детей до 2 лет на самолетах, до 5 лет в поездах дальнего следования, до 7 лет в пригородных электричках и автобусах. Производитель вакцины для собак «Мультикан-8» отзывает серию препарата. Ветбиохим изымает из продажи 20-ю серию после информации о случаях гибели собак в Ярославской области, которые связывают с применением этой вакцины, сообщили в компании ТАСС. Ранее ряд телеграм-каналов сообщал о тяжелом состоянии питомцев после отечественной прививки, а от бешенства вакциной «Мультикан-8». Речь идет о судорогах, кровавой рвоте, высокой температуре и анафилактическом шоке у привитых животных. Из-за массовых жалоб профильные службы начали проверку. В Домодедове сотрудники таможни пресекли контрабанду старинных золотых монет. Груз обнаружили во время досмотра ручной клади, в которой иностранный гражданин пытался тайно провести 30 монет различного номинала, приклеив их скотчем ко внутренней стороне прокладки чемодана. Экспертиза установила, что все изъятые ценности изготовлены из сплава на основе золота и были отчеканены на парижском монетном дворе больше 100 лет назад.

0: Они относятся к категории культурных ценностей, а их общая стоимость оценивается в 1 миллион 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. В отношении иностранца рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 24, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8.
7: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
9: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Умные парни. Михаил Маргилов у нас, вице-президент Российского совета по международным делам. Михаил Витальевич, мостик делаю к предыдущей полчасовке. Вы сказали такую фразу, что сейчас такая выдающаяся некомпетентность со стороны американской администрации, которая внешней политикой занимается. А там это сложилось, потому что Трамп ее набирал, или просто, ну, условно, политический класс, интеллектуальный класс выхолащивался, и как бы системно вот все пришли к такому кризису?
10: Вы знаете, я за последнее время побывал на разных международных мероприятиях и в нашей стране, и за рубежом. Могу сказать, что среди американского экспертного сообщества умных людей меньше не стало. Есть с кем поговорить, и есть люди, которые, в общем, прекрасно ориентируется в текущем моменте. Что же касается администрации, традиционно, как всегда, работала американская система. Команда живет 4 года, срок полномочий президента США, меняются политические назначенцы через 4 года, но всегда в каждом министерстве, назовем их так на европейский манер, в Америке, второе лицо сохранялось. Это было лицо носитель институциональной памяти. То есть памяти бюрократической, памяти документальной, памяти того, как, собственно, работала администрация. И всегда вот это вот было продолжение генеральной линии. Могли быть некоторые отклонения в одну или в другую сторону. У демократов одни лозунги, у республиканцев другие. Одни декларируют одни приоритеты, другие третьи. Но всегда сохранялась преемственность. Вот здесь мы видим даже не нарушение преемственности, а видим внутри команды Трампа некоторую хаотичность и некоторое броуновское движение идей. То есть сначала вроде как возвращаемся к истокам, к традиционному республиканскому изоляционизму. Вот она, Америка в границах, ну хорошо, пусть даже западного полушария.
9: Проект Данро, как они громко его назвали.
10: Совершенно верно. Вот Трамп заинтересовался Канадой. Кстати, Америка не впервые интересуется Канадой. Если вы в Оттаве войдете в Национальный музей канадский, то я когда впервые туда вошел, меня это поразило. Первое, что вы видите, это впечатляющая диорама, картины, отражение канадским народом американской агрессии, 18 век. Вот. Ну, в гражданскую войну в Соединенных Штатах Америки была и такая страница в истории, когда, в общем, Канада оставалась британской территорией, понятно? Там были вооруженные столкновения. Потом, значит, Трамп начинает интересоваться Гренландией, которая, в общем, географически в Америке. Потом довольно успешно проводит операцию в Венесуэле, но это вовсе не изменение строя, не возвращение к демократии, не, как говорили когда-то в Страсбурге, human rights, rule of law and democracy в одно слово, да, права человека, закон, верховенство закона и демократия, да, это вовсе не торжество вот этих вот идей, это просто смена, вернее так, изъятие Мадура. И дальше взаимодействие, в первую очередь, экономическое, коммерческое взаимодействие с теми людьми, которые Мадуро продали и предали.
9: Бандитизм, по сути.
10: Ну, в чистом виде, да, в чистом виде. Это как, знаете, такое возвращение, мало кто помнит эти времена, я тоже о них только читал, когда в Латинской Америке безраздельно господствовала американская компания United Fruit, которая занималась... впоследствии переименованная уже на испанский манер в «Ла Фрутеллу». Вот эти самые интересы компании United Fruit доминировали на латиноамериканском континенте, и United Fruit, по сути дела, меняла режимы, меняла руководителей в тех или иных странах. Вот Трампу кажется, что он вернулся, наверное, в 50-е годы. Сейчас вот те постоянно вбросы, которые делаются в отношении Кубы, тоже чрезвычайно интересно. Интересно, будут ли за этими словами стоять какие-то дела. Действительно ли мы увидим Марко Рубио сменщиком семьи Кастро? Да, случится ли такое? Или это пока досужие домыслы? Так вот, действительно, я даже не знаю, как это назвать. Некомпетентность ли или отсутствие должной подготовки. Но складывается ощущение, что у Трампа и его команды нет стратегии. Нет стратегии. Есть,
9: все считали, что будто его просто слушаться по умолчанию.
10: Есть вот эта вот действительно страсть к зарабатыванию денег в данный конкретный момент. Есть ощущение того, что появилась возможность творить какие-то совершенно удивительные коммерческие бизнес-комбинации. И посмотрите, что происходит, даже если вот так пробежаться по тем видео, которые выкладываются в интернете. Трамп дает команды отправлять в дальние регионы американские авианосцы, американские крейсера. Эти военные корабли месяцами находятся вне портов приписки, а дальше моряки начинают выкладывать в интернете возмущенные видео о том, что и тут что-то ломается, и с едой что-то плохо, и с местами общего пользования не все хорошо. Эдакие броненосцы Потемкины под флагом американского военного морского флота, отправленные волей Трампа подальше от американских берегов. Что это? Зачем это? Это от некомпетентности или почему?
9: Ну как, это для того, наверное, изначально для того, чтобы кошмарить как раз те регионы, вдоль берегов которых курсируют эти корабли, чтобы, если что, американцы за вами... Ну, такой пиар. Ну,
10: если вы перебрасываете огромное количество нефтезаправщиков, топливозаправщиков, да, самолетов топливозаправщиков в регион Персидского залива, в регион Ближнего Востока, это значит, что за этими самыми топливозаправщиками должны подтянуться авианосцы, на палубах которых базируются истребители-бомбардировщики, или должны переместиться туда, в регион, те самолеты, которые там будут дозаправляться. Но что-то должно происходить.
9: Наземная операция, например.
10: Да, но мы помним, ну, как вот нас учили в свое время в Московском государственном университете на военной кафедре, что если части и подразделения слишком долго расквартированы в полевых лагерях, и перед ними не стоят какие-то конкретные задачи, то начинается разложение этих самых воинских подразделений, сопровождаемое промотанием воинского имущества.
9: Ну, Дональд Трамп не, вот. Не учился, да, в Московском государственном университете.
10: Ну, у него, кстати, ну что военное это образование у него есть,
9: но
10: напомню.
9: По сути, я помню, когда не так давно тоже рассуждали по поводу вероятности наземной операции, с учетом того, что Трамп тоже посылал эти сигналы, чтобы там все испугались в регионе, была обычная статистика, что американцы 25 лет назад возможность ведения конфликта в 2,4 коэффициент был, а сейчас, дай бог, 1,3, там, тире 1,1. То есть даже на один военный конфликт интенсивный у американцев сил уже не хватает. Угу. И, по сути, вот то, что вы сейчас сказали, возвращает нас к началу нашей программы, когда мы с вами говорили о восприятии американцев. То есть мы видим инерционное восприятие американцев со стороны тех, например, против кого сейчас они пытаются устраивать кампании. Мы видим, ну, определенную агонию гегемона, который не справился со своей гегемонией, потому что разбалансировка произошла после развала Советского Союза, и со всем этим американцы не справились. Или здесь что-то другое?
10: Знаете, что удивительно? Вот вы говорите, против кого? Да. Команда Трампа, значит, проводит те или иные действия. Команда Трампа на протяжении вот всего второго срока Дональда Трампа как президента демонстрирует удивительную способность, когда противник вдруг превращается в партнера по переговорам, а союзник рискует превратиться в противника. Да? Вот пример Омана того же самого, да? И корпус стражей исламской революции, то это был дьявол во плоти, а да. Теперь вдруг это партнеры, с которыми ведутся переговоры при помощи там, пакистанцев, например, да?
9: Ну, а здесь разве это не логично? Ведь даже вопросы как будто бы переговора и вот это движение, как это...
10: Ну, броуновское движение в чистом виде,
9: ролей,
10: да.
9: Перемена ролей. Да. Это же тоже и в корпусе стражи, скорее всего, очень умные люди, и они тоже это понимают, когда предыдущий даже аятолла, покойный уже, говорит, ну, мы заключим, мы вам передадим 500 килограммов этого урана, который у нас есть, что в качестве рукопожатия аятолле прислали ракету. То есть кризис, наверное, американской администрации еще заключается в том, восприятии американцев как таковых, что является, наверное, проблемой для всех, что хаоса очень много, доверия вообще никакого, потому что как с этими людьми можно вести переговоры и тем более подписывать какие-то бумаги, если Трамп демонстрирует, что он хозяин своего слова. Захотел,
10: конечно,
9: это слово
10: дал, захотел, забрал.
9: Захотел, да. Забрал.
10: Совершенно
9: всё.
10: Верно. Знаете, если при Бараке Обаме, когда Америка договаривалась с Ираном, администрация Барака Обамы демонстрировала последовательность, точно так же, как и в отношении Кубы, да, вот чуть-чуть приоткрыли вентиль, да, чуть-чуть вот спустили, да, вот так воздух, вот напряженность чуть-чуть ушла, возникает какая-то позитивная повестка дня, и вот отталкиваясь от этой позитивной повестки дня, администрация Обамы пыталась вести дела и с Ираном, и с Кубой. Но у Трампа мы видим совершенно другое. То есть он вроде как может и поманить, а опять же, ему обоих, если что, хлопнуть и начать рычать, а потом вдруг, значит, начать говорить какие-то удивительно приятные слова, что это все хорошие парни, у нас с ними прекрасный контакт, полное взаимопонимание. То, о чем я говорил и продолжаю говорить. Мы сталкиваемся с непоследовательностью, которая, на мой взгляд, обусловлено отсутствием стратегии, отсутствием четкого понимания, а что же такое американские национальные интересы. Вот у Трампа и его ближайшего окружения, по моему глубокому убеждению, американские национальные интересы заменены личной выгодой господина Трампа и его команды.
9: Но плюс еще есть проблема, например, насколько я понимаю, крупных корпораций, бигтека, как так называемого, который, в принципе, как та самая компания Лафортелла, имея колоссальные мощности по всему миру, в принципе, и влияние уже благодаря развитию цифровых технологий и так далее, может творить такие дела, которые миру и не виданы. Поэтому здесь вопрос, только ли проблема в администрации штатов.
10: Ну, мы, наверное, сейчас на пороге осознания того, как же меняется американский бизнес, и как меняется стратегия американского бизнеса, в первую очередь, во всем мире. Ведь на протяжении десятилетий мы видели стремление к аутсорсингу, к стремление к выносу производств, причем далеко не всегда опасных для экологии, а просто выгодных для того, чтобы их разместить где-то за пределами Соединенных Штатов, за рубеж. На чем произошел экономический подъем Китая в большой степени? На том, что китайцы предоставили совершенно уникальные условия для работы американских, в первую очередь, компаний в свободных экономических зонах. И американский бизнес шел по всему миру семимильными шагами. Если сейчас технологии меняются настолько, что физическое присутствие за рубежом уже не нужно американскому бизнесу, и маятник качнулся в другую сторону, американский бизнес возвращается на американский континент, вот это, наверное, действительно некая новелла, которую нам предстоит осмыслять и осознавать. Раз так, то будет меняться, конечно же, и внешняя политика Соединенных Штатов. Не исключено, что она от экспансионизма будет действительно переходить к некоторой вот такой сконцентрированности на себе самой, на Америке. Америка концентрируется на Америке.
9: А как же снимать сливки со всего остального мира для того, чтобы продвигаться? Плюс занимание ниш определенных, ну, та же самая энергетика, к примеру, технологии. Разве американцы в этом не заинтересованы?
10: Ну, мы с вами, будучи гуманитариями, наверное, плохо понимаем, а как оно, собственно, там в мире искусственного интеллекта, как оно там, собственно, все происходит в мире высоких цифровых технологий, покажет время. Но пока вот те сигналы, которые мы можем, как наблюдатели, ловить со стороны, вызывают интерес. Американцы пока неофициально, но по разным каналам пробрасывают идею, что они собираются выводить производство микрочипов, выводить производство микроэлектроники с Тайваня на американскую территорию. Если это так, если американцы действительно будут перемещать производство микрочипов с Тайваня в США, не является ли это подготовкой для того, что в какой-то момент Америка может сказать Китаю: ну, собственно, модель Гонконга нас устраивает, вперед, ребята. И таких примеров по всему миру мы видим не один. Так что будем следить за развитием технологий в американском промышленном производстве и в высокотехнологичных сферах в первую очередь.
9: Но здесь интересен другой момент еще, что Трамп в начале этого года резко открывал несколько направлений такой, скажем так, внешнеполитической активности, начиная с Мадуро в первые числа января, потом Куба была, потом он, значит, в Европе переполох устроил. Все-таки как с вашей точки зрения это вот как активно началось, так и активно, так и быстро, внезапно может закончиться? Все-таки потому, что он переметнется как бы внутрь страны, и все. И дальше речь пойдет просто о как бы выстраивании каких-то логистических и рыночных цепочек и, например, навязывании каких-то своего видения там, продажи определенной продукции и так далее.
10: Я полагаю, что вне зависимости от итогов промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года, опять же, вернусь к тому, что говорили мои американские собеседники. Даже будучи дважды хромой уткой, американский президент в международной сфере может наделать делов. Я думаю, что Трамп также будет чувствовать себя легко и свободно в международных делах, также нас будет удивлять разного рода экстравагантными эскападами и также будет пробовать себя в разных регионах мира. Я вот удивлен, что он до сих пор, кстати, не обратил внимания на Антарктиду. Довольно скоро истекает срок действия международного соглашения по Антарктиде. Вот сфера приложения для Дональда Трампа. И пингвины порадуются, и моржи.
9: А кто-то вообще в американской, с вашей точки зрения, администрации все-таки, кто наиболее имеет серьезное влияние на него и действительно определяет, например, вектор его мысли? Или его мысли — это его мысли?
10: Ну, сказать это, на самом деле, крайне сложно, потому что...
9: Про зятя говорят, вот в отношении Израиля, например.
10: Говорят и про зятя, говорят и про Джей Ди Венса, про вице-президента. Все сходятся к тому, что Рубио все-таки немножко в стороне, да, руководитель Госдепартамента. Ну, мы никогда не узнаем, как она там на самом деле варится, вот эта вот внутренняя кухня в команде у Трампа. Мы можем лишь, как в свое время советологи и кремлинологи пытались понять, а что же там внутри Кремля происходит, анализируя размещение членов Политбюро ЦК КПСС на трибуне Мавзолея во время парада 7 ноября. Вот так же и мы можем только как бы догадываться о чем-то и строить какие-то предположения. Как на самом деле устроен механизм принятия решений в команде Трампа, мало кто знает,
9: наверное. Насколько я понимаю, еще одна проблема для всего мира, вот проблема, заключающаяся в этой экстравагантности Дональда Трампа, в том, что Соединенные Штаты Америки выстроили мировую систему таким образом, что все должны ориентироваться на них.
10: Ну, Соединенные Штаты выстроили так до Трампа.
9: Конечно, до Трампа. Но сейчас, как бы, наверное, инерция сохраняется и так далее. Может быть, кто-то считает, ну, вот Трамп, как бы вот он что-то делает, но надо на это ориентироваться, принимать решения и так далее. И, по сути, самостоятельных каких-то альтернативных векторов пока никто не предлагает. Это является проблемой, с вашей точки зрения?
10: Ну, смотрите, международная система вообще в высшей степени инертна. Мы сейчас живем в мире международных организаций, большинство которых сложилось в эпоху холодной войны, после окончания Второй мировой войны. Это и Организация Объединенных Наций, это и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, это и НАТО, и многие-многие другие организации, ОЭСР, ВТО, Мировой банк. Все это сложилось после 1945 года для обслуживания мира, биполярного мира.
9: Да.
10: После 1991 года, когда распалась мировая социалистическая система, приказал долго жить Совет экономической взаимопомощи, распустился Варшавский договор. На той стороне никаких изменений не произошло. НАТО продолжило расширяться по экстенсивной модели, впитывая в себя все новые и новые страны. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе рапортовала о своем всемирно-историческом значении, однако не помогла прекратить ни один из конфликтов, которые в Европе происходили после 1991 года. Ну, это можно говорить про практически все международные организации. И, конечно же, если, начиная с 91 года, мир не захотел сам меняться, то начали происходить какие-то события, которые этот самый мир начнут заставлять меняться. После того, как Трамп уйдет, и кто-то придет ему на смену, наверное, придет время и американским союзникам в НАТО, если США к тому моменту останется в НАТО, переосмыслить роль и значение Соединенных Штатов Америки в Европе, в первую очередь их военный компонент, ядерный компонент. Надо будет переосмыслять роль и значение Организации Объединенных Наций и, в первую очередь, Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
9: Для этого требуются определенные компетенции. Для этого требуются определенные компетенции.
10: А для этого требуются определенные компетенции не только в Соединенных Штатах Америки, но и в Западной в Европе, и в Восточной Европе, и в той части мира, которая в последнее время принято называть мировое большинство, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, вот это самое мировое большинство на протяжении последних там, 20, наверное, лет демонстрирует готовность являть некие новые проекты, которые нельзя сказать, что стопроцентно успешны, но, тем не менее, это попытка создавать некую новую архитектуру, международную архитектуру, я имею в виду организации типа Шанхайской организации сотрудничества, типа БРИКС, причем каждый из членов, так сказать, вот этих международных организаций вкладывает что-то свое в эти самые международные организации. И эти международные организации порой демонстрируют примеры удивительные. Скажем, в 2025 году между собой воевали две страны-члены ШОС, Индия и Пакистан. Вот. А в этом году мы наблюдали, как одна страна-член БРИКС, Иран, бомбит другую страну, член БРИКС, Объединенные Арабские Эмираты. Не все так однозначно.
9: Но про Западную Европу, наверное, здесь тоже стоит, у нас уже времени мало остается, что они могут предложить, потому что кто-то говорит про действительно кризис целеполагания в Европе, кто-то говорит о реваншистских настроениях в Европе, что довольно опасно, а кто-то совершенно справедливо замечает, что, что Европа, какой новую, например, идею Европа может явить миру, потому что система управления европейская и набор условно вот государственных менеджеров, государственных управленцев, вот эта вся школа, она была такой трансатлантической, потому что они же и впитывали все то, что было, как было принято там в американских институтах. По сути, это в какой-то степени выращенные в американской пробирке люди с определенной системой мышления, которые вряд ли могут предложить что-то новое.
10: И да, и нет. Когда в 1944 году в городе Страсбург, в Эльзасе, в отеле «Maison Rouge», который стоит до сих пор в Страсбурге, была придумана модель послевоенной Европы европейцами, как Европейское объединение угля и стали сначала, которое потом превратилось в Европейское экономическое сообщество, которое потом стало Европейским Союзом, это была другая Европа. Европа 44-го, 45-го и даже 73-го года – это не Европа сегодня. В свою сенаторскую бытность, каждый раз приезжая во французский сенат, я любил немножечко так подкалывать своих французских собеседников. Я говорил, каждый раз, приезжая в Париж, я чувствую себя все больше и больше дома. Французские сенаторы думали, что я сейчас что-то скажу про Льва Толстого, там, про Дягилева. Я говорил, нет, просто я вырос в Северной Африке и хорошо говорю по-арабски.
9: Михаил Маргелов был с нами, вице-президент Российского совета по международным делам. Михаил Витальевич, спасибо. Ждем
10: спасибо
9: снова.
10: Спасибо большое. Спасибо.
9: Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Иран заявил о закрытии Армузского пролива до выполнения требований США. Морская артерия останется заблокированной, пока Вашингтон не выполнит условия американо-иранского меморандума. Об этом сообщил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф, передает агентство Мехр. По его словам, для открытия пролива Вашингтон должен снять блокаду с Ирана, заморозить его активы, отменить нефтяное эмбарго и прекратить угрозы и военные операции. Армузский пролив остается одним из важнейших мировых маршрутов поставок нефти и газа. Украина использовала против России спутниковые снимки других стран еще до 2022 года. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что фото также предоставляли коммерческие компании. Доступ к ним был лишь у высокопоставленных командиров. За последний год, благодаря американскому правительству и частным фирмам, он значительно расширился. Так, американская компания «Вентер» недавно запустила 6 новых спутников, нарастив численность до 10. Аппараты могут охватывать до 7 миллионов квадратных километров планеты ежедневно. С нового учебного года студенты с детьми получат приоритет при заселении в общежитии. Закон, по которому вузы должны будут выделять таким семьям отдельные комнаты для проживания, вступит в силу с 1 сентября. Об этом ТАСС рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она отметила, что вузы будут рассматривать заявления на предоставление комнат в общежитиях для семей и студентов с детьми отдельно от остальных, а образовательные организации создадут также условия для совмещения учебы и семейной жизни. Вузы также обязали размещать на своих официальных сайтах актуальную информацию о наличии свободных комнат семейного типа. Изменения вносятся в федеральный закон об образовании и детализируются обновленным порядком Миноборнауки. В Санкт-Петербурге за публикацию видео с последствиями атаки БПЛА впервые назначен штраф. Решение о взыскании в размере 4000 рублей местному жителю вынес мировой суд города, сообщила Объединенная пресс-служба судов. 24 июля петербуржец разместил в интернет ролик, на котором были запечатлены последствия прилета беспилотника. Такие публикации в регионе запрещены специальным постановлением губернатора. Судебное решение стало первым в городе случаем привлечения к ответственности за подобное нарушение. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 63 копейки, доллара 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. И о погоде. Воздух в Москве прогрелся до плюс 25. Сейчас облачно с прояснениями, в городе без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
12: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
11: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
13: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: В Москве 16 часов и 7 минут. В эфире программа «Поток» на радио «Говорит Москва», 94,8 в Москве. У микрофона Филипп Клеменов. Всем здравствуйте. Вы можете подключиться к нашей трансляции и к нашему эфиру и писать нам сообщение в Телеграме. «Говорит Москобот» в одно слово латиницей. Позвонить по телефону 8495-7373-94,8. Телеграм-канал «Радио «Говорит МСК». Ну и смотрите, например, наш канал можно также в Рутюбе, Ютюбе и ВК. Ну и начнем тогда с пробок, ситуации на дорогах. Сейчас...
16: В движении.
15: Спасибо. Значит, если рассказать о пробках, то в Москве сейчас, согласно данным Яндекса, пробки оцениваются в 3 балла. Основные затруднения сейчас на третьем транспортном кольце в районе Сущевского вала, в районе Белорусской. Там большая пробка от Беговой примерно до Рижского вокзала. И, соответственно, в обратную сторону от Рижского до метро «Динамо». Там все бордовое и красное. Яндекс оценивает сейчас ситуацию в 3 балла. При этом к 7 вечера ожидаются пробки в 6 баллов.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: Поток. Новости этого дня.
15: Ну и первая тема этого часа – публикация газеты Financial Times о том, что Дональд Трамп с оптимизмом оценивает шансы на мирную сделку по Украине. Вот издание сообщает, что президент США положительно смотрит на возможное достижение переговоров и, собственно, какого-то урегулирования по этой теме. Газета сообщает об этом со ссылкой на неназванного чиновника в Белом доме. Вот, также издание сообщает о том, что Соединенные Штаты пытаются выйти из тупика по Украине при помощи новых переговорщиков. Источники газеты сообщают, что председатель комиссии изящных искусств США Кук-младший общался с чиновниками Кремля во время визита на Петербургский международный экономический форум в июне. В Вашингтоне рассчитывали, что он, цитата, «сдвинет с мертвой точки процесс урегулирования по Украине». Председатель комиссии изящных искусств, приезжавший на ПМЭФ, провел в России переговоры с представителями Кремля в так называемой «тихой дипломатической миссии», издание так это называет. Вот по его информации, в частности, с тем, с кем встречался Кук, был советник президента России Антон Кобяков. Ну а сам Кук не стал, естественно, раскрывать газете детали встреч с российскими чиновниками и отвечает на вопрос, поручал ли ему президент США Дональд Трамп наладить контакты. И также он не сообщал о планах вернуться в Россию в ближайшее время. И у нас на связи Егор Торопов, это американист, кандидат политических наук, аналитик Высшей школы экономики. Егор Андреевич, добрый день.
17: Добрый день.
15: Вот как вы считаете, почему Трамп, на ваш взгляд, в данной ситуации и вот в нынешнее время с оптимизмом оценивает шансы на мирную сделку? В принципе, можно ли об этом говорить? То есть, есть ли какие-то потуги для этой самой сделки?
17: Ну, дело в том, что Соединенные Штаты в наибольшей степени заинтересованы в подписании любого качества формального мирного соглашения, если мы рассматриваем все стороны конфликта, то есть Россию, Украину, Европу и Соединенные Штаты. Что касается России, то Россия не слишком заинтересована в немедленной остановке конфликта в свете наступления. Относительно Украины и Европы они также обладают финансовыми, военными, дипломатическими ресурсами для продолжения сопротивления России и навязывания мира на своих условиях. Поэтому на данный момент только одни Соединенные Штаты, которые, кстати говоря, не случайным образом и отстоят в стороне конфликта, и заинтересованы в подписании формального, краткосрочного, теоретического мира, который не продлится долго, нежели чем долгосрочного урегулирования кризиса, который продержится много лет. Поэтому Трамп периодически излучает несдержанный оптимизм относительно того, что конфликт скоро будет прекращен.
15: А вот не могли бы рассказать, кто этот чиновник американский, вот этот Кук-младший, да, и почему именно его выбрал Вашингтон для того, чтобы отправить в Россию на вот эти так называемые тихие переговоры, как вы считаете?
17: Ну, с Родни Куком произошла действительно очень интересная история. Получается так, что он впервые с 2018 года представлял Соединенные Штаты на Петербургском международном экономическом форуме. Поначалу Соединенные Штаты во главе с главой Госдепартамента, госсекретарем США Марко Рубио, в принципе, отрицали о том, что направлена некая официальная делегация на Петербургский международный форум. Однако выяснилось, что все-таки Родни Кук получил дипломатический паспорт, прошел некий дипломатический инструктаж и действительно встретился с советником Путина Антоном Кобяковым и нечто обсудил. Что они обсудили, конечно, это нам неизвестно, но можно предположить, что были попытки дальнейшего продолжения диалога, который, в общем-то, развивается последние полтора года. И Родни Кук, несмотря на то, что не является кадровым дипломатом и не имеет официального отношения не только к Госдепартаменту США, но также не является спецпосланником Трампа, подобно тому, как им являются, например, Джаред Кушнер и Стив Витков.
15: Ну да, вот почему не Кушнер, да, или Витков?
17: Да, да, да, да, вот и то все-таки значимость фигуры Родни Кук, который возглавляет президентскую комиссию по изящным искусствам, не следует преуменьшать. Это назначение с Трампом, он лично знаком с Трампом. Он, кстати говоря, так получил, что имеет хорошие, добрые личные отношения с королем Карлом III, поскольку он еще почти полвека назад, будучи студентом, привлек внимание вот нынешнего монарха Великобритании тем, что он отстоял один из американских театров. Поэтому Родни Кук, несмотря на то, что занимает не политический пост, имеет некие связи и в политическом мире. Поэтому значимость этой фигуры не следует преуменьшать, как это некоторые пытаются представить. Но, конечно, это не фигуры первого или второго ряда, как Марко Рубио или Кушнер и Стив Уитков.
15: А на ваш взгляд, как вы считаете, вот если, получается, поездка в июне, ну, не принесла результата, и, получается, если в августе Рубио, вот буквально там, по-моему, 1 или 2 числа, он сказал, что Дональд Трамп вроде как поручил переговорной команде придать некие импульсы для вот этого трека с Россией-Украиной, да, то, получается, Кук бессмысленно съездил, что ли? То есть, или какие-то, может быть, не очень важные темы они обсуждали, либо, может быть, как-то только какие-то посылки для переговоров?
17: Ну, с одной стороны, конечно, по гамбургскому счету бессмысленно. И, в общем-то, это было предсказуемо, поскольку вот и ваш покорный слуга неоднократно говорил, что, опять же, в силу неких фундаментальных факторов, только Соединенные Штаты заинтересованы в немедленном мире, а Россия, Украина и Европа не будут его подписывать в ближайшее время. С другой стороны, Родни Кук является еще одним очередным каналом связи Соединенных Штатов и России. И здесь надо сказать то, что диалог России и Соединенных Штатов не прекращался даже в президентство Байдена. Вспомним, что 2 года назад, в августе 2024 года, состоялся масштабный обмен заключенными, да, со стороны как России, так и США. При Трампе диалог вышел уже на поверхности, возобновились различные контакты, начиная с нашего президента и посланников Трампа, и, собственно говоря, с лично самим Трампом, также мы вспомним, да. И поэтому диалог развивается, Родни Кук является еще одним важным каналом связи, и я ожидаю, что вот данный канал связи, пусть даже если они и не принесли немедленного итога, что мной, конечно, совершенно очевидно прогнозировалось, то все-таки при возникновении более подходящих условий для диалога, для конкретных договоренностей, вот эти связи и Родни Кук с советником президента Путина Андреем Кобяком, и визит парламентской делегации США в России. Ну, правда, ее, конечно, парламентской назвать так можно с натяжкой. Там всего одна конгрессвумен была из всех, кто посещал Россию, 45 членов Палаты представителей. Но, тем не менее, вот эти связи при возобновлении диалога и при создании условий к миру, долговременным, подчеркну, надежным договоренности между Россией и Украиной, все-таки возьмут свое, и как раз-таки так, и с помощью этих каналов связи состоится активизация и имплементация того, о чем договорятся лидеры в рамочном формате, вот на самом верху, и, соответственно, это будет быстро и без проволочек имплементировано уже на ступеньках ниже в виде конкретных соглашений и договоренностей.
15: А вот еще такой вопрос. В последнее время в прессе муссируется информация о том, что может в ближайшее время как раз-таки вот Кушнер с Уиткофом все-таки приехать вроде как в Россию. Ну, понятно, что это, ну, не подтвержденная информация, но слухи такие есть. Вот как вы считаете, в обозримом будущем этот визит состоится? И есть ли какая-то, ну, условно, фактура, которую можно было бы обсуждать, либо пока ее нет?
17: Ну, я думаю, что данный визит состоится. Это будет уже практически 10-й раз, если я не ошибаюсь. Опять же, конкретных итогов этого визита, по крайней мере, в публичном поле не будет. Этот визит будет частью поддержания диалога между Россией и Соединенными Штатами на самом верху, поскольку речь идет все-таки о, пусть и опосредованном, но диалоге непосредственно двух глав государств, которые действительно реально и решают взаимоотношения между США и Россией, то есть Путина и Трампа.
15: Спасибо огромное, Егор Андреевич. Это у нас был на связи Егор Торопов, американист, кандидат политических наук, аналитик Высшей школы экономики.
18: Внимание! Говорит Москва!
19: 94,8 FM.
18: Поток! Успеем сказать главное!
15: К следующей теме. Президент Финляндии указал сегодня на важность диалога стран Европы с Россией. Александр Стубб заявил, что государства ЕС должны поддерживать контакт с Москвой, если их не устраивает политика США в отношении России. Цитата. «В какой-то момент диалог должен быть налажен с европейской стороны, и, пожалуй, наиболее важную роль в этом играют приграничные страны», — сказал Стубб. Его высказывание приводит газета «Ilta Sanomat». Финский лидер подчеркнул, что Хельсинки уже ведет взаимодействие на нескольких уровнях с Россией, в том числе между пограничными службами, а также страны поддерживают дипломатические отношения. И у нас на связи Андрей Викторович Манойло, профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны», доктор политических наук. Андрей Викторович, добрый день.
20: Добрый день.
15: Вот хотели у вас узнать, на ваш взгляд, почему Стубб сейчас заговорил о необходимости держать открытыми эти самые каналы связи с Москвой. В чем причина?
20: Ну, Стубб не испытывает симпатии по отношению к Российской Федерации. Вот, это факт. И подобного рода заявления связаны исключительно с вот его личным испугом. Потому что каждый раз, когда отношения коллективного Запада с Российской Федерацией обостряются, Вот лидеры тех самых стран, которые ближе всего находятся к нашей границе, они начинают дергаться и очень сильно нервничать, потому что они-то рядом, вот, а американцы сидят за большой лужей, до немцев еще надо дотянуться, потому что между ними там Польша в качестве буфера. Вот. Британцы тоже разделены водными преградами. А Финляндия рядом. И в этом отношении в последнее время подобного рода заявления довольно часто идут о том, что нельзя допускать того, чтобы ситуация оказалась бесконтрольной, надо восстанавливать, ну, хотя бы какие-то каналы связи с Москвой. Ступ не первый, кто делает подобного рода заявления.
15: Да, он просто периодически это вот вспоминает, и почему-то, то есть, вот он как будто сам себе противоречит, то есть, он то как-то пытается, наоборот, обострить, да, а то пытается вот как раз-таки найти какие-то точки для диалога.
20: Вот и я очень подозреваю, что существует два ступа. Может быть, два братья-близнеца.
15: Двуличие ступа такое, да?
20: Да. Либо у него раздвоение личности, потому что он у него полярка такая, вот, биполярка. То он бросается в одну крайность и призывает сделать все, чтобы остановить агрессию Москвы, то наоборот начинает призывать своих же вот этих союзников, а в некоторых случаях хозяев, одуматься, прислушаться к голосу разума, вот, штормит его.
15: А какие страны в Европе вот не принимают политику США и могут условно занять нашу сторону, вот о чем Ступ говорит, то есть что какие-то, как сказать, не очень согласны с Соединенными Штатами? То есть могут ли какие-то страны?
20: Ну, с Соединенными Штатами не очень согласны практически все страны. Вот. Даже британцы, которые послушно следуют кильватеру внешней политики Соединенных Штатов, держат фигу в кармане и имеют для этого карманы, для того, чтобы эту фигу там держать. Вот. Но большая степень беспокойства проявляет страны помельче. То есть, чем страна помельче, тем у нее больше испуга того, что в большой игре она будет разменена в какой-нибудь одной из пар. Но надо сказать о том, что из стран Западной и Центральной Европы нет ни одной, которая могла бы принять нашу сторону. Вот. Если эти страны и пойдут на какие-то уступки, то это будет результатом компромисса, причем компромисса из их точки зрения неизбежного.
15: А на ваш взгляд, нужны ли нам такие партнеры, вот, которые, условно, вчера еще славили США, а сегодня могут нам оды петь, как вы считаете?
20: Ну, поскольку мы живем с ними в одной маленькой и тесной Европе, никуда не съезжать не собираются, вот. Если бы они собрались куда-нибудь переселиться в Азию, допустим, или в Арктику, и самолет там понастроил бы человейников, куда бы они переселились, то нам бы они были не нужны. Но им никуда не деться от нас, и нам никуда не деться от них. И в этом отношении, прекрасно понимая, почему они сегодня говорят одно, завтра другое, и мечутся из стороны в сторону, нам все равно приходится с ними иметь дело. Но мы делаем скидку на их вот это вот непостоянство.
15: А как вы считаете, а нам нужен вот этот самый диалог с подобными странами в свете того, что, ну, по большей части они и спонсируют и оружием, и людьми Украину в нынешнем конфликте, и, в принципе, получается, что они как, ну, выступают стороной этого самого конфликта, и при этом с ними выстраивают диалог, насколько это, ну, разумно, как вы считаете? И необходимо.
20: Нет, ну если бы не стороной выступали этого конфликта, это была бы война и немцы, как в таком случае говорят. А диалог, я считаю, нам нужен с ними, потому что если диалога не будет, вот, то и у них не будет никаких ни колебаний, ни опасений в плане того, чью сторону занять. Вот, и никто не любит американцев, Соединенные Штаты Америки, и никто не любит их политическую элиту, европейцы тоже не любят. Не любят, но уважают американцев за силу и готовность ее применить. Ну, вот, и в этом отношении, если мы от этих стран будем отворачиваться, вот, они скрипя сердце, пойдя на унижение, к которому они привыкли, будут выполнять все распоряжения заокеанского партнера, вот, и будут усиливать его. Вот, а надо, чтобы как минимум не усиливали.
15: Угу. А вот как вы считаете, может ли СТУП стать, вот как ранее СМИ уже неоднократно тоже его называли, он сам открещивался, вот этим самым неким переговорщиком от лица всей Европы с Россией, и какой, на ваш взгляд, он мог бы этот самый диалог выстроить? То есть мог бы он, в принципе, эту роль сыграть, а то получается, что он только, ну, по чуть-чуть что-то говорит, и по факту, ну, какую-то определенную роль там сам и не выдвигается, там, да, и прочее. То есть не представляет Брюссель как, просто как страна-сосед.
20: Я думаю, что как переговорщик СТУП, вот лично конкретно СТУП, этот самый человек, он совершенно не годится на эту роль. Потому что, ну, во-первых, он не этнический финн, а швед, со всеми вытекающими последствиями. Во-вторых, он, сдается мне, что он, в общем, такой записной ярый русофоб. И какие здесь переговоры могут быть? Ну, вот, мы не призываем нас любить, но и на зоологическом уровне ненавидеть, это тоже не лучший признак для того человека, с которым будут выстраиваться какие-то переговоры. Плюс Финляндия неофит в НАТО. И какие там могут быть компромиссные решения? Финляндия должна доказать, что она более натовская, чем все остальные натовские страны вместе взятые, поскольку она недавно вступила. Ну, вот. Да, но да. И все-таки важно понимать, что есть еще Эрдоган, который считает посредничество в переговорах с кем бы то ни было своей монополией. Вот. Как только СТУП сунется, он, Эрдоган решит, что тот посягнул на его поляну.
15: А как вы считаете, а кто бы мог, ну, допустим, если не СТУП, если так порассуждать, пофантазировать, вот кто бы мог стать этим самым переговорщиком от лица Европы? И в нынешних условиях такой переговорщик нужен, или бы пока еще можно, условно, пытаться выстроить диалог просто Москва-Брюссель?
20: Но переговоры всегда ведутся с конкретными людьми, не с организациями, не с городами.
15: Ну, да, да, да.
20: Вот, поэтому в Брюсселе таких людей нет. Ну, не то чтобы их совсем нет, вот, но европейская бюрократия, она же в первую очередь, там каждый еврочиновник заботится о своем личном будущем. Вот. И личное будущее он выстраивает на продолжение конфронтации с Россией, а не на выстраивание мирных каких-то инициатив. Вот. На мирных инициативах брюссельский чиновник в нынешних условиях не заработает ни цента. А что касается других фигур, то здесь, очевидно, должна быть фигура представитель какой-то крупной западной страны, обладающей влиянием и весом внешнеполитическим, потому что мелкими лидерами можно бесконечно обниматься, договариваться о чем угодно, ни к чему это особо не приведет. Есть ли такие фигуры во Франции, Италии, Германии, допустим? Но это вот большой вопрос. Вот пока, может быть, и есть, но пока мы их не рассматривали именно с этой стороны. Мы в основном их третировали.
15: А вот как вы считаете, можно, допустим, ну, если опять же так пофантазировать, ну, в какой-то прям обозримой перспективе эти самые переговоры как-то возобновить и этот самый диалог наладить? Либо пока еще, ну, вот слишком острая фаза конфликта на Украине и пока еще слишком разнонаправленные, что ли, стороны, да, и пока слишком горячие головы, что называется?
20: Ну, здесь ситуация какая? Если у политика горячая голова, то это не политик. То есть для политики он профессионально непригоден. Вот. И в этом отношении, чем более горячая фаза конфликта, тем больше возникает стремление закрепить уже достигнутые успехи, реализовать там какие-то новые инициативы. То есть интерес к переговорам повышается с ростом градуса конфликта, а не понижается. Вот. И в этом отношении я думаю, что вот сейчас самое время начать эту игру. Вот. Но игру не по известному сценарию, когда нам что-то обещают, причем предельно аморфное, мы верим, и потом...
15: И потом нас обманывают.
20: Вот два живем, да, потом нас обманывают. Вот. А начать, наконец, играть в полную силу, да, вот, навязывая свои правила игры вот, нашим партнерам. Вот, потому что военные действия и дипломатия, они идут рука под руку. Это вот две составные части политики. Угу. Их надо комбинировать.
15: Да, и вот такой еще вопрос нам слушатель пишет. Какой жест, на ваш взгляд, решение со стороны Европы может стать приглашением к этому самому диалогу? И стоит ли такой жест, в принципе, ждать?
20: Ну, для того, чтобы ждать такой жест со стороны Европы в нынешних условиях и ждать пассивно, я думаю, не стоит. Вот. Для того, чтобы такой жест со стороны Европы произошел, надо эту почву подготовить. Потому что европейские политики, они, в общем, в большинстве своем не дураки, и на какие-то жесты они идут только в том случае, если ситуация вынуждает их, во-первых,

0: Носова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны», доктор политических наук. Далее новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин и президент Мьянмы проводят переговоры в Кремле. Российский лидер обсудит с Мином Аоном Хлайном укрепление торгово-экономических связей, взаимодействие в сфере безопасности и региональную повестку. Политики также затронут перспективы углубления двустороннего сотрудничества в различных сферах, актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. По итогам встречи президенты подпишут ряд двусторонних документов. В Кремле прокомментировали подготовку к возможному визиту Уиткофа и Кушнера в Россию. Помощник президента Юрий Ушаков назвал возможный визит американских переговорщиков в Москву важной международной встречей, требующей тщательной дипломатической проработки. Столько вопросов по поводу этой поездки, как будто речь идет о приезде родственников откуда-то из Калуги в Москву. Это же серьезная встреча, она требует подготовки и согласования, подчеркнул Ушаков в интервью Павлу Зарубину. Комментируя информацию в СМИ, он отметил, что конкретных договоренностей по срокам визита представителя США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера пока нет. Помощник российского президента добавил, что Кремль сообщит о поездке, когда она будет вырисовываться. Швеция с конца прошлого года задержала 5 судов, в экипажах которых находились российские граждане. Скандинавское королевство подозревало плавсредства в обслуживании интересов внешней торговли России, заявил посол нашей страны в Стокгольме Сергей Беляев. По его словам, сухогруз «Адлер» под российским флагом уже отпущен из-за отсутствия законных оснований для ареста. Сейчас разбирательство продолжается в отношении 3 судов, на борту одного из которых остается гражданин России. Консульский отдел посольства находится с ним в постоянном контакте. СМИ пишут о падении рейтинга одобрения работы Дональда Трампа. Действия политика на посту президента США поддерживают 33% респондентов. При этом 64% опрошенных не удовлетворены работой главы Белого дома. Исследования проводили информагентство Рейтер и компания Ipsos. Эксперты подчеркнули, что рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за время его президентства. Цифры связывают с военной операцией США и Израиля в Иране, которая привела к ощутимым экономическим последствиям. Швейцария продолжает ужесточать правила выдачи виз российским гражданам. Об этом заявил генконсул России в Женеве Игорь Попов. По его словам, 100% гарантий одобрения документов сейчас нет, вне зависимости от цели поездки. Россияне массово сталкиваются с отказами, а в случае успеха визы выдаются строго по датам поездки. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 22, ощущается как плюс 19. Облачно, с прояснениями в ближайшие 2 часа. Синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы.
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Автомобиль».

0: моторы с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Рок-радар.
0: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
0: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Право знать. Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
5: В Москве 16 часов 37 минут. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Поток». Говорим о самых интересных темах сегодняшнего дня. Напомню, что написать в эфир вы можете нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете написать в Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Позвонить в прямой эфир вы можете по номеру 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там наши новости. Ну а трансляцию вы можете посмотреть в Ютубе, в Рутюбе и в ВК.
0: Поток. Успеем сказать главное.
5: Ну и в этой получасовке у нас две темы. Первая тема звучит так, что около 100 тысяч иностранцев выдворили из России за полгода. И вторая о том, что похищать машины, то есть угонять, в России их стали реже на 13%.
0: Поток. Успеем сказать главное.
5: Ну и сначала о том, что поговорим о проблемах миграции. Около 100 тысяч иностранцев выдворили из России за полгода. За первое полугодие суды и уполномоченные органы приняли порядка 100 тысяч решений об административном выдворении иностранцев за все виды правонарушений. Об этом в МАКСе написал председатель Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов. Он указал, что это в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2025 года. При этом 16 тысяч иностранцев были выдворены за нарушение миграционного законодательства, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2025-го. Тогда этот показатель составлял 8,3 тысячи человек. Как уточнил Володин, московские цифры составляют треть от общего числа выдворений по всей стране по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режим пребывания или проживания. Рост этих показателей он связал с расширением перечня статей КОАП, предусматривающих выдворение как меру наказания. И у нас на связи со студией Сергей Юрьевич Андрейцо, заместитель директора Института технологий предпринимательства и права ГУАП, доцент РАНХИКС. Сергей Юрьевич, добрый день, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Собственно, первый вопрос, на ваш взгляд, как вы считаете, почему выросло количество выдворений из России?
6: Ну, помимо той причины, которая была озвучена выше, то есть ужесточение статей кодекса об административных правонарушениях, самих проверок тоже достаточно большое количество, и сам подход к миграционной политике за последние годы претерпел некоторые изменения, то есть была усилена именно правоохранительная составляющая, отсюда здесь и рост цифр.
5: А на ваш взгляд, нужно ли увеличить количество статей для депортации мигрантов?
6: Для того, чтобы решать миграционные проблемы, скорее требуется переориентировать внимание на работодателей. Мигранты работают у кого-то, по этой причине, если мы будем наводить порядок в трудовой сфере и работать с работодателями, самих нарушений со стороны мигрантов станет меньше.
5: А контроль за мигрантами нужно усиливать, как вы считаете?
6: Да, но здесь опять-таки проблема, что контролирующий орган и орган, который выдает документы иностранным гражданам, и орган, который за ними следит, это все один и тот же орган, это Министерство внутренних дел, то есть полиция. А больше того, помимо того, что по сути МВД, получается, контролирует само себя, проблема еще заключается в том, что у Министерства достаточно серьезные кадровые проблемы, и иностранных граждан у нас тоже много. Плюсом они еще не вполне пропорционально распределены по территории Российской Федерации, то есть крупные города, такие как Москва, Петербург, они сосредотачивают достаточно большое количество иностранцев. Не все они живут по адресу своего миграционного учета, поэтому, несмотря на большое количество проверок, нельзя сказать, что эта сфера полностью прозрачная, контролируется, и все нарушения реально выявляются.
5: А в каких сферах, на ваш взгляд, без мигрантов обойтись нельзя или очень сложно?
6: Ну, пока это те сферы, которые предполагают как раз-таки очень квалифицированный труд. Но помимо очевидных сфер, где мигрантов, в принципе, много, да, то есть это стройка такси, у нас просто помимо строительства самих жилых объектов есть ситуации, когда, например, большие строительные проекты требуют привлечения большого числа сотрудников, и за счет исключительно местного населения пока эту проблему решить не удается.
5: А вот как вы относитесь к такой практике разных регионов наших, да, где, допустим, в каких-то сферах по решению местных властей этих самых мигрантов не принимают, просто на работу не берут? Ну, там, условно, там в сфере там, курьеры, доставка, такси, там, я просто знаю, что в некоторых там по-разному, но в целом как вот вы к этой практике относитесь?
6: Сама идея понятная и даже, можно сказать, во многом удачная, но вы вопрос как раз интересно сформулировали к практике. Практика показывает, что просто происходит условное замещение мигрантов из Узбекистана мигрантами из Кыргызстана. Потому что, например, ограничения эти будут действовать по иностранцам, которые по патентам работают, а для стран там, таможенного союза ЕС эти ограничения действовать не будут. В итоге мы получаем просто не замещение мигранта россиянином, а замещение одного мигранта другим. Здесь многие вещи нужно пересматривать, и в целом миграции проблемы нельзя решить только в сфере миграции, а нужно решать еще проблему коррупции, чтобы просто тот же недобросовестный работодатель или мигрант на низовом уровне не уходили от ответственности элементарно за взятку. Нужно решать проблемы в сфере труда и так далее. То есть, в принципе, миграционная сфера, она не изолированная сама по себе. То есть, нет такого, что решать проблемы в сфере миграции. То есть, опять-таки, это проблемы в социальной сфере, это проблемы на рынке труда, это проблемы в сфере пограничного контроля. То есть, нужно решать все в совокупности.
5: А вот вы сказали выше, что не очень равномерно распределены как раз-таки трудовые ресурсы у нас по стране. На ваш взгляд, как вы считаете, может быть, следует как-то это упорядочить? То есть, может быть, следует, допустим, сделать какое-то ведомство или какую-то службу, которая, допустим, ну, по потребности распределяла этих самых людей по тем местам, где они нужны?
6: У нас такая система действовала в Советском Союзе. В современной России при действующем законодательстве и практике его применения пока это маловероятно. У нас же для коренного населения сейчас пытаются предпринимать такие усилия. Да? Вспомним там сейчас проекты по дальневосточному гектару, по льготной ипотеке на Дальнем Востоке. То есть сейчас государство стимулирует, например, переезд в определенную часть страны своих граждан. Если говорить про мигрантов, у нас была как раз программа, ну не была, она и остается, программа «Соотечественники». По ней пытались мигрантов привлекать как раз в те регионы, где был отток своего собственного населения. но в итоге получились какие-то недоработки, и зачастую происходит ситуация, что мигрант в этот регион приезжает, ну, условно, да, экономически не самый высокий по уровню жизни, там какое-то время находится, получает российский паспорт, а потом просто оттуда уезжает. Угу. Вот сейчас система работает не в полной мере эффективно, но многое надо менять и вот в этом подходе к категории соотечественника, как это все применяется. То есть изначально посыл верный, но просто проблема миграции в том, что вы закладываете одну идею, но из-за того, что сами процессы сложные, на уровне там применения или на уровне там реализации исполнителями, первоначальный посыл, который, в общем-то, правильный, он начинает искажаться.
5: Понял вас, спасибо огромное. У нас был на связи Сергей Юрьевич Андрейцо, заместитель директора Института технологий предпринимательства и права ГУАП, доцент РАНХИКС.
4: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8 FM.
4: Поток. Успеем сказать главное.
5: Следующая тема. В России стали похищать машины на 13% реже. С начала года в нашей стране совершено более 5800 угонов и краж транспортных средств. Это на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество преступлений данного типа сокращается в том числе благодаря развитию городских систем видеонаблюдения, отмечают эксперты. Страховые компании подтверждают тренд, объясняя его тем, что продать похищенные машины за рубежом стало сложнее. Одновременно с этим страховщики отмечают рост популярности у злоумышленников грузовиков, фургонов и китайских легковых моделей. Согласно данным МВД, за первое полугодие этого года зарегистрировано 2180 краж транспортных средств, что на 12,9% меньше, чем в первом полугодии прошлого года. И у нас на связи Вадим Дмитриевич Рождественский, адвокат. Вадим Дмитриевич, добрый день, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Как вы считаете, с чем связано улучшение этой самой статистики, то есть почему стали меньше угонять машин?
8: Ну, в принципе, ту информацию, которую вы озвучили, она соответствует действительности, да, все эти факторы. Плюс в центральных регионах действительно увеличилось количество камер, и транспортные средства можно легко и быстро отследить. Ну и плюс доступность страховых продуктов различных, которые позволяют компенсировать быстро возникшие сложности, да. Поэтому, тем не менее, насколько мне известно, вот, озвучена ваша информация и статистика, она не покрывает полностью всю территорию Российской Федерации, то есть частично, как, по каким-то регионам действительно есть такая положительная динамика, но, тем не менее, запчасти для транспортных средств, которых, так скажем, производились с недружественными странами, сейчас все меньше и меньше оригинальных, поэтому, естественно, используются бывшие в употреблении, а разборки автомобилей как были, так они есть и действительно пользуются популярностью у населения, потому что покупать оригинальные новые запчасти не представляется возможным.
5: Ну да, просто ранее вот многие эксперты говорили, что в связи с уходом западных брендов, наоборот, как раз-таки статистика должна была бы по логике вырасти, потому что угоняли бы больше машин, потому что, соответственно, запчастей для них просто нет новых.
8: Я бы еще отметил такой фактор, что ну, если взять средний возраст автопарка по России, то он приближается где-то в среднем к 15 лет транспортным средствам. То есть это вот то, что как раз машины европейских производителей, японские, то есть это вот все вот уже в среднем где-то 10-15 лет. Естественно, для вторичной перепродажи они не так актуальны, потому что агрессивные условия там эксплуатации,
5: да.
8: Дорога эксплуатации, да, уже транспортные средства не столь привлекательны. А новых автомобилей в таком объеме, как они поступали там 4-5 лет тому назад, их нету. Поэтому, естественно, сейчас фокус внимания этих нехороших людей, злодеев, переключился уже на производителей китайского автопрома. Вот. А с учетом того, что у нас нам обещали, что у нас качество бензина будет падать и падать, то вероятнее всего, что доноров для ремонта будет все больше и больше. То есть транспортные средства и китайские, они, вероятнее всего, что будут все чаще и чаще выходить из эксплуатации в связи с необходимостью ремонта.
5: А как вы считаете, вот, да, просто в статистике еще почему-то указывают, что есть рост по угонам, в частности, грузовиков и фургонов, вот, с тяжелой техникой, ну, как вы считаете, почему ее выбирают, стали чаще?
8: Ну, эта техника всегда пользовалась и популярностью, и то есть не только тяжелая техника, но и спецтехника очень часто похищается, потому что есть много закрытых строительных площадок, где, допустим, спецтехника просто за территорию, там, за забор не выезжает, и ты никогда не поймешь, что там за экскаватор, либо какой-то погрузчик перемещается. Он там, в принципе, может остаться навсегда. Вот. Поэтому действительно эта проблема, она существует и всегда была и остается. А с учетом того, что строительство активно развивается, строятся у нас и магистрали чуть ли не через всю страну, поэтому, естественно, техника соответствующая требуется.
5: Ну, то есть строительную технику сложнее отследить при угоне, да, чем условно, да, обычную легковую машину?
8: Да, совершенно, совершенно верно, что плюс там хоть и тоже имеются соответствующие номерные агрегаты, но тем не менее это очень быстро меняется, и строительная или там спецтехника, она не так часто перемещается по дорогам общего пользования, чтобы ее можно было по номерам отследить.
5: А как вы считаете, ну, если отталкиваться от статистики, которая говорит, что вроде бы ситуация улучшается и нормализуется, но при этом все равно есть определенный дефицит автомобилей, определенных моделей, то как вы считаете, нужно ли страховать машину или ставить в гараж, или, допустим, ну, да, не оформлять ни каск, там, да, ни какие-то там спецсредства там противоугонные устанавливать? То есть просто как есть и пользоваться, и все?
8: Честно скажу, есть, и то есть это все исключительно зависит от, во-первых, марки, модели автомобиля. То есть есть транспортные средства, которые действительно у похитителей пользуются популярностью, а есть менее привлекательные. Вот менее привлекательные можно, конечно, на свой страх и риск и оборудовать лишь какой-то простейшей сигнализацией и оставлять под окнами. Что касается других автомобилей, каждый, ну, для себя выбирает, как быть спокойно, да, то есть можно застраховать транспортное средство, ну да, ты его лишишься, но сможешь ли ты за те денежные средства, которые тебе выплатит страховая компания, купить аналогичный автомобиль? Сомневаюсь, поэтому, наверное, те люди, которые дорожат своим автомобилем и планируют на нем ездить еще довольно-таки продолжительное количество времени, то им, конечно, я рекомендую и страховать, и устанавливает дополнительные какие-либо средства защиты, сигнализация, ну и по возможности, да, как бы оставлять транспортные средства на каких-то охраняемых площадках либо гаражах.
5: Угу. И еще такой вопрос, вот исходя из этой статистики, да, вот из этой новости, сообщается, что, собственно, количество преступлений, то есть угонов, удалось снизить благодаря развитию городских систем видеонаблюдения. Но, условно, камеры видеонаблюдения, да, действительно, в мегаполисах крупных они есть, и действительно можно там по, там, как в Москве, система город, да, там поток, она вот может отследить из любой точки в любую точку, и там и человека, и машину. А условно в регионах, то есть там, как вот на ваш взгляд, или, может быть, вы можете, может, знаете, как там эти самые угнанные машины ищут, и, собственно, как там работает эта система?
8: Ну, скажем так, что да, что если транспортное средство там похищено в пределах московского региона, и если человек заявил об этом и спохватился, можно сказать, по горячим следам, а не через день или два после того, как вернулся откуда-то, не знаю, там из отпуска или командировки, то и еще есть шанс и возможность где-то транспортное средство перехватить. Нужно не забывать о том, что у нас уменьшилось количество стационарных постов сотрудников ГАИ, которые бы могли отслеживать. То есть у нас патрулирование ведется точечно, соответственно, с некими графиками, задачами, планами и так далее. Поэтому даже если на дежурный пункт там полиции поступит сообщение об угоне транспортного средства, то есть эта информация будет передана по ориентировкам. Но у нас из московского региона по вылетным магистралям можно там за полчаса, 40 минут уехать уже как бы так далеко, где действительно уже там в пределах даже Подмосковья отсутствуют какие-либо камеры. То есть не перемещаться по магистралям, где там оплатным, допустим, где камера на каждом углу отслеживает, да, а поехать каким-то иным и другим, да. Но и нужно не исключать, что может быть просто-напросто сменен номер автомобильный, да, и, ну, то есть, и уже никаким образом по камерам не установишь, что это именно конкретно тот автомобиль, который разыскивается. То есть номер изменили, все. То есть у нас нет такого, что как бы ваш автомобиль оригинальный и только да, по внешнему виду можно определить, что это именно он едет.
5: А вот на платных дорогах как ситуация обстоит? То есть там, ну, то есть так же, получается, и камеры могут фиксировать, если там машины проезжают, условно, угнанные?
8: Ну, естественно, там через, когда проезжаешь через пункт взимания платы, там соответствующие видеокамеры есть, и они фиксируют каждое проезжающее транспортное средство спереди и сзади, вот, для того, чтобы в дальнейшем как бы выставлять соответствующие счета, если не произошла оплата транспондером. Поэтому там информация это хранится. Здесь еще нюанс в том, что короткий срок, когда хранятся эти видеозаписи, то есть сокращенный у нас.
5: Ну да, есть ли какой-то золотой час такой, да, когда вот нужно быстро успеть обратиться?
8: Золотой час, да, это там ближайшие там, от 3 до там, 8-7 дней, там максимум 10 дней. Это вот то, что хранится информация. По крайней мере, по московскому региону. В других неизвестно. Возможно, просто что-то информация в режиме реального времени транслируется и где-то аккумулируется, что просто собирается, что такое транспортное средство проехало через данную точку, а куда оно поехало даже дальше, либо, может быть, просто-напросто бывает иногда и ошибки при считывании знаков транспортных средств. Поэтому здесь много нюансов, и действительно, если уже, как говорится, какой-то злоумышленник нацелился на ваш автомобиль, если это действительно некий такой профессионал.
5: Заказ какой-то, то его не остановить, да, наверное?
8: То тогда, конечно, это сложно, потому что даже мой личный опыт показывает, что когда я потерял ключ от автомобиля, вот, специально обученный человек буквально за 15 секунд мне смог и прописать новый ключ, и открыть автомобиль. Поэтому после этого я понял, что именно исключительно, наверное, механические средства защиты транспортного средства, они наиболее
5: удачны, да?
8: Да, потому что вполне возможно, что так как Москва город большой, есть проще прогуляться вдоль улицы, найти аналогичный автомобиль без, возможно, таких механических приспособ.
5: Ну, то есть, условно, если в Москве, не дай бог, там, у меня или у моего знакомого угнали автомобиль, то, получается, я должен позвонить 112, обратиться в ЦОДД, в ГИБДД?
8: Да, ну, то есть, в первую очередь нужно зафиксировать сам факт хищения транспортного средства, потому что, ваше транспортное средство может быть перемещено на спецстоянку, если вдруг нарушили правила парковки, остановки, стоянки и так далее. То есть, здесь в любом случае нужно зафиксировать. Если информация подтвердить, что действительно, да, транспортное средство похищено, то оно будет включено в некую базу, да, то есть и что на тех постах, где имеют сотрудники полиции, либо где оно засветится на камерах, постараются его, видимо, каким-то образом остановить, либо разыскать. Но вот насколько смогут его отследить по камерам, потому что они не везде. То есть и, возможно, где-то цепочка прекратиться, да, поэтому как бы здесь рекомендуем, конечно, автомобилистам в первую очередь самим заботиться о безопасности своего транспортного средства, как бы не пускать это все на самотек, да, это будет хорошо, если транспортное средство будет потом обнаружено и в целости и сохранности, но, как правило, у нас даже бывают случаи, угоняют автовозами с ворохом, поэтому GPS, маячки, да, то есть можно вешать в транспортное средство небольшие устройства, которые помогут вам обнаружить. То есть они работают автономно и присылают соответствующие координаты, потому что угонщики, как правило, глушат, используют различные глушилки, которые как бы все GSM-модули эти глушат, но они не могут глушить их постоянно. В любом случае транспортное средство где-то будет стоять, отстаиваться, либо разбираться. То есть, как бы, в любом случае, если это в ближайшую неделю транспортное средство не найдено, в дальнейшем уже как бы ждать, что оно будет...
5: Ждать чего-то не надо, да?
8: В сохранности это большие сомнения.
5: Да, спасибо огромное, Вадим Дмитриевич. У нас на связи был Вадим Дмитриевич Рождественский, адвокат. Мы говорили о том, что в России на 13% уменьшилось количество автоугонов. Далее новости, а потом программа «Своя правда» с Юрием Буткиным в повторе.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. ФАС выдала предупреждение участникам топливного рынка еще в 4 регионах. Мера коснулась операторов Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства. Уточняется, что во всех регионах были необоснованно завышены розничные цены на бензин и дизель. После предупреждения ФАС стоимость топлива была снижена. Проверки проходят на фоне масштабного регулирования отрасли со стороны государства. 30 июля правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля, который будет действовать до 31 января будущего года. Кроме того, Кабмин приостановил действие специальных правил определения цен при госзакупках моторного топлива и принял отдельное постановление, гарантирующее бесперебойное обеспечение нефтепродуктами российских сельхозпроизводителей в период уборочных работ. Иноагента Ксению Ларину внесли в реестр террористов и экстремистов. Информация об Оксане Баршевой, настоящее имя журналистки, появилась на официальном сайте Росфинмониторинга. У граждан, попавших в реестр на территории России, блокируют банковские счета, а также приостанавливают любые финансовые операции. Ларина получила широкую известность во время работы на радиостанции «Эхо Москвы». Ранее в отношении журналистки, покинувшей Россию, было возбуждено уголовное дело. По статье о распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах России, после чего МВД объявило ее в федеральный розыск. Умер первый посол Абхазии в России Игорь Ахба. Дипломат скончался в возрасте 77 лет после продолжительной болезни, сообщили в российском посольстве республики. Игорь Ахба стоял у истоков формирования современной внешней политики Абхазии. С 92 года он руководил полномочным представительством республики в Москве. В 2004-м занимал пост министра иностранных дел. В 2008-м, сразу после признания России независимости Абхазии, был назначен ее первым чрезвычайным и полномочным послом. На этой должности он проработал до 2021 года, заложив прочную правовую и организационную основу для развития союзнических абхазско-российских отношений. Филиппу Киркорову запретили открывать новый бизнес в России до сентября 2028 года. Причиной стали недостоверные сведения в едином госреестре юридических лиц от двух его компаний. Одна из фирм артиста прекратила деятельность, а вторая, торговая марка одежды и обуви, указала некорректный адрес регистрации. Из-за этих нарушений налоговая служба заблокировала певцу возможность создавать новые юридические лица. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 63 копейки, доллара 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. И о погоде. Сейчас в столице температура воздуха плюс 23, ощущается как плюс 20. Пасмурно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
15: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
14: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
16: намеренного, неправедного и пагубного.
13: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Повтор лучшего.
18: А вы говорите, милит.
19: Я его что?
18: Тоже мне милит.
19: Рекламирую.
18: Да думайте о своей стране.
13: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 17 июня, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем и следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на голосование и ставим на обсуждение одну тему. Сначала пробки. Посмотрим. Нам обещали 4-бальные пробки. Пока 4-бальные пробки есть. По-прежнему главные проблемы на третьем транспортном кольце в районе метро «Динамо». И в ту и в другую сторону очень серьезные затруднения. На внутреннем кольце больше, на внешнем обычно в это время вообще не бывает, но, судя по всему, дорожно-транспортное происшествие. По-прежнему большие сложности, хотя я полчаса назад говорил, что вроде в районе Путилково внутреннее кольцо МКАД стало попроще, но нет, опять собирается довольно заметная пробка. Начинается она в районе пересечения с Новой Ригой и далее до Ленинградского шоссе, а может быть даже и дальше, до пересечения с новой трассой на Петербург. В целом, еще раз напомню, 4 балла, срочное сообщение, которое прямо сейчас приходит на ленты информационных агентств. Союз США, председательствующих в ASEAN Филиппин, не повлияет на отношения с Российской Федерацией. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на генерального секретаря организации. ТАСС в эти минуты пишет о больших перспективах для Чукотки с развитием трансарктического коридора со ссылкой на заявления, которые звучат в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. А наша тема, она в некотором смысле описана была еще в 1983 году Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым. Песню тогда исполнял Иосиф Кобзон вместе с детьми из соответствующего хора. Вот ее текст. «Пока планета еще жива, пока о солнце мечтают весны, на жизнь предъявим свои права, пока не поздно». Ну и дальше припев все знают про радость и беду, про необходимость дать твердый ответ. Ну и дальше вот это «Солнечному миру да-да-да, ядерному взрыву нет-нет-нет». Александр Лукашенко призвал к глобальному ядерному разоружению. Если оружие будет у всех стран, это, говорит, приведет к катастрофическим последствиям. Это должно касаться всех и России, и США, и Китая, и Израиля, и Индии, и Пакистана, и других стран. Это должно касаться всех, сказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Александр Лукашенко. Сейчас ситуация в мире 50 на 50, говорит президент Беларуси, но он хотел бы быть более оптимистичным. Как это можно сделать? Почему это нельзя было сделать тогда, когда Пахмутова и Добронравов писали об этом песню? Почему между 83-м и 26-м ничего в этом смысле не произошло? И, может быть, вряд ли получится сейчас. Об этом будем говорить. Голосование запустили на сайте радиостанции «Говорит Москва». Спасибо, что активно начали голосовать. Напомню, можно через телеграм-канал попасть на сайт с голосованием, через канал в Максе попасть на сайт с голосованием, либо через сайт, собственно, на сайт радиостанции «Говорит Москва» зайти, и там справа, по-моему, посередине можно найти ссылку на актуальное голосование. Александр Лукашенко призвал к глобальному ядерному разоружению. Считаете ли вы это реализуемым? Да, возможно. Нет, не думаю об этом. Запустили голосование, посмотрим, как проголосует аудитория. Хотя кажется, что понятно, как люди будут голосовать. Наши сегодняшние гости. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, добрый вечер.
19: Добрый вечер, Юрий, здравствуйте.
20: Николай Топорнин, юрист-международник, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, добрый вечер.
21: Добрый вечер.
20: Первым делом спрашиваю собравшихся. Николай Топорнин, считаете ли вы реализуемым предложение Лукашенко?
21: Нет, конечно.
20: Нет, конечно.
21: Да.
20: Почему?
21: Ну, потому что мы с вами будем серьезно сегодня эту тему обсуждать. Или так вот просто попиариться немножко, посмеяться там, что-то такое туда-сюда, щеки понадувать. Ну, давайте будем откровенны, что это абсолютно нереалистичное предложение. Мне странно, что с ним выступил президент Лукашенко.
20: Подождите, я же вам напомнил, что и в советское время говорили, что это возможно. Но тоже...
21: Вы видите, возможно, вот именно в советское время говорили, что это возможно. Советского Союза давно нет, и время уже не советское, а ВОЗ и поныне там.
20: Хорошо, тогда по-другому спрошу. А вот тогда, когда Пахмутова с Добронравовым песню писали «Ядерному взрыву нет-нет-нет», тогда была больше вероятность вот этого ядерного разоружения абсолютного?
21: Ну, может быть, потому что тогда было меньше государств, у которых было ядерное оружие, и они все были подписантами известного договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года. И тогда, наверное, когда вот таких государств было 5, а на тот момент их было 5, наверное, вот среди 5 государств это сделать значительно легче, чем, условно, среди 10 государств. Вот. И тогда какая-то ситуация в мире, она была более, что ли, устойчивая. Был там блок западных, так называемых, капиталистических государств, был блок...
20: То есть мир был менее многополярным?
21: Да, и он был, так сказать, проще. Уравновешен, там, как говорится, западный блок, восточный блок, там страны, не присоединившиеся, да, вот, и как-то все было понятно, что основное соперничество идет вот между двумя этими блоками, именно в военной сфере.
20: Хорошо. Понятно. Тогда было больше возможностей, но тоже вряд ли. А сейчас точно нет. Это Николай Топорнин. Александр Михайлов, что скажете вы?
22: Я бы ответил бы двумя тезисами. Первый тезис – уже то, что во времена холодной войны на самом пике гонки ядерных вооружений, количество стратегических ядерных боеприпасов примерно в 6-7 раз превышало количество развернутых сейчас, уже говорит о том, что определенные этапы мирового разоружения в ядерной области проходили и были, если не полностью, ну как бы и успешны, но как минимум эффективны. То есть кое-какая работа уже проведена была еще до нас. Второй аспект. Возможно прийти к снижению совместных мировых ядерных потенциалов через вовлечение общий новый договор о стратегических наступательных вооружениях, а может быть даже расширить его в целом о ядерном оружии, средствах их доставки, включив туда все ядерные державы планеты и заморозив количество боеприпасов и развернутых боеприпасов и носителей для ядерного оружия как бы на том дне, когда этот договор будет подписан. И это будет одним из краеугольным таким шагом, вехой вперед, двигаясь к дальнейшим мерам по совместному сокращению ядерных потенциалов.
20: Но, значит, с вашей точки зрения, такой договор физически возможен?
22: Возможен. Уже у нас опыт разоружения ядерного есть, то есть мы значительно уменьшили развернутые и имеющие на хранение ядерные боеприпасы, допустим, если сравнивать ситуацию 70-ми, 80-ми годами 20-го столетия по сравнению с сегодняшним объемом, то есть который все еще
20: когда
22: ограничивается СНВ-3.
20: Когда вы говорите «мы», вы кого имеете в виду?
22: Мы и американцы, естественно. Два ключевых ядерных потенциала.
20: А остальные?
22: А вот по остальным, я говорю, в моем втором тезисе заключается ответ, то что без привлечения всех ядерных держав, а их сейчас 9 на планете, мы не можем гарантировать даже возможность гипотетическую ядерного разоружения. А вот вовлекая все ядерные державы в новый договор о ядерных вооружениях, который сейчас крайне необходим планете, мы сможем сделать первый шаг к этому процессу.
20: Но скажите, а как их заставить? Они ведь явно не хотят участвовать
22: в подобном договоре. Ну, давайте посмотрим. У нас же есть вот такие ядерная тройка, да, глобальная. Это Россия, США и Китай. И каждый из этих государств имеет влияние на определенные ядерные державы. То есть мы можем сказать, что США может посадить за стол переговоров Францию, Великобританию и Израиль. Например.
20: А сам Китай-то хочет к этому
22: Китай,
20: договору?
22: Ну, я имею в виду, если согласится ядерная тройка, может посадить за стол Пакистан и КНДР. Россию, в свою очередь, может уговорить Индию, так сказать, и, собственно, уговорить Белоруссию отказаться от тактического ядерного оружия, например. То есть
20: хорошо.
22: У всех, у всей тройки есть свои возможности, рычаги влияния.
20: Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, у нас на сайте продолжается голосование, мы спрашиваем, вот Лукашенко призвал к глобальному ядерному разоружению, считаете ли вы это реализуемым? Да, нет, возможно, не думаю об этом. Вот сегодня у нас 4 варианта ответа, меньше, чем обычно бывает. А в Израиле, говорит, нет ядерного оружия, Григорий 859-й, непонятно, почему Александр Лукашенко и Израиль упоминал. Но давайте вот еще раз. Это была цитата из его интервью. Мы сейчас продолжаем обсуждать, ну, для начала обсуждаем детали. Николай Топорнин, скажите, с вашей точки зрения, а если бы теоретически можно было действительно всех собрать, договориться, кому это выгодно?
21: Ну, это выгодно, я думаю, всем. Хотя, с другой стороны, можно сказать, что это не выгодно никому, потому что все-таки ядерное оружие — это такой серьезный потенциал для сдерживания неких других агрессивных государств или сил. Да? Потому что, если посмотрите, у каждого из ядерных государств есть условный такой теоретический противник. Условный, да? Вот. У России понятно кто. У Китая, как ни странно, это Индия. Вот. У Индии это Пакистан. У Франции и Великобритании это Россия, ну и так далее по кругу, да, вот, и получается так, что вот сегодня ядерное оружие, тогда, когда страны некоторые, ну, например, та же Великобритания или Франция, они значительно сократили свои конвенциональные силы, да, вот, ну, по сравнению с тем, что было, может быть, там 30, 40 лет, 50 лет назад, вот в эпоху разгара холодной войны. И сегодня у них вот таким главным оружием сдерживания остаются ядерные боеголовки, ракетоносители, там атомные подводные лодки и там баллистические ракеты. Вот, их может быть не так много, как у России и у США, которые действительно являются лидерами, вот, среди других государств, обладающих ядерным оружием, но, поверьте, те силы, которые у них есть, они выглядят весьма и весьма угрожающие и устрашающие, ни у кого, я уверен, не возникнет желания там, ну, как сказать, попытаться поспорить там с той же Францией или Великобританией в каких-то военных аспектах, да, вот, так что вряд ли эти государства будут заинтересованы в том, чтобы самим отказаться. Да, если, конечно, предположить, вот Александр правильно сказал, я его поддерживаю, я тоже двумя руками выступаю за то, чтобы наступило всеобщее ядерное разоружение. Но я бы хотел, чтобы оно было тотальным. И чтобы не получилось так, что, условно говоря, вот как сегодня там, да, у России и у США есть там условно по 5 тысяч ядерных боеголовок, да, а у остальных у всех, даже у Китая, на порядок, на 2-3 порядка меньше. Но это тоже не годится, да, потому что тогда получается, что Россия и США будут иметь все равно какой-то определенный задел, именно вот с точки зрения стратегических ядерных сил. Если уж разоружаться, то давайте к нулю. Давайте к тому моменту, вот до 49-го года, там, или там, ну, даже раньше, когда там первые взрывы были, 45-й год, Хиросима и Нагасака, значит, можно сказать, что в 45-м году уже появились ядерные боеголовки. Вот давайте на тот момент, когда вообще ни у кого не было ядерных наступательных там или оборонительных средств, давайте вернемся вот к этому моменту. Пусть останется мирный атом. То, о чем мы говорим.
20: Просто слушатели пишут не столько про Россию или Соединенные Штаты Америки, а про ту же Северную Корею.
21: А что Северная Корея? Какие проблемы?
20: Для них это принципиально. Это единственное, что делает их особой фигурой.
21: Правильно, правильно. То есть, как бы, действительно, вы говорите, и Северная Корея, она являлась подписантом вот этого известного договора о нераспространении ядерного оружия, но потом из него по своим соображениям вышло, потому что они посчитали, что каким-то образом договор будет сдерживать вот развитие их ядерных сил. А они полагают, что вот такая ядерная держава, как Соединенные Штаты Америки, она угрожает безопасности безопасности и независимости северокорейского государства. Не Южной Кореи, а именно США. И в противовес вот американцам, они вот хотят иметь и уже, видимо, имеют.
20: Ну, это прямо серьезно? А мы это противостоим серьезно. Американцам?
21: А, конечно, говорят, если почитаете концепцию военную, стратегическую, оборонительную Северной Кореи, вы увидите там, что главным оппонентом является даже не Южная Корея, а именно американцы, потому что они располагают вот таким серьезным потенциалом, как ядерным.
20: Это Николай Топорнин, Александр Михайлов. Если правда представить себе, что все, случилось это ядерное разоружение, для кого это больше всего выгодно?
22: Ну, во-первых, я не говорю о том, что я сам стремлюсь к ядерному разоружению. Я считаю, необходимо заморозить потенциалы. Это разные вещи. Я не считаю, что ядерное оружие надо сводить к нулю. И не считаю именно потому, что у нас нет абсолютной стопроцентной гарантии, что каждый подписант этого нового глобального договора разоружения выполнит свои обязательства. Найдется обязательно какая-нибудь страна, Ирод, да, можно даже представить какая, которая сохранит определенный потенциал и потом будет шантажировать, а может и терроризировать другие страны мира. Именно поэтому я считаю, что необходимо, стремясь к разоружению, замораживать ядерный потенциал. Вот давайте представим на практике. То есть, условно говоря, два крупнейших потенциала наши американские. Они примерно равны, они превышают 5000 боеголовок, и из них 1550 были развернуты согласно прекратившему свое действие СНВ-3. Опять же, есть Китай, у которого там 620, тут говорят 650, но гораздо уже более 600, и по оценкам аналитиков именно западных, к 30-му году Китай может достигнуть порога уже 1000 боеприпасов. Вот, возможно, на 1000 боеприпасов стоит ограничить развернутое вооружение большой ядерной тройки, то есть России, США и Китаю. Что касается остальных 6 государств, можно обложить их таким ядерным не оброком, сказать, а таким, знаете, связывающим документом, который, допустим, условно говоря, у нас у Франции есть 370, из них 290 развернутых, замораживаем. Есть у Великобритании там 170, замораживаем. Есть у КНДР там от 80 до 150, сложно сказать, но все должны открыть карты. Конечно же, Израиль должен открыть карты, потому что это абсолютно не годится, когда Израиль на одних площадках хвастается ядерным оружием, а на других делает вид, что у них его нет.
20: Подождите,
22: это оскорбляет чувства, наверное, всего мира.
20: Секунду, а вообще, вот я все-таки на практическом уровне все пытаюсь представить себе, а как вот могут Индия и Пакистан раскрыть карты?
22: А посмотрите, кто с кем может договориться. Пакистан сейчас, по сути, является в определенном смысле прокси-государством Китая на евразийском пространстве. Индия, в свою очередь, самостоятельный игрок, но потенциальный конкурент Китая на большую перспективу, поэтому ей даже выгоднее где-то воспользоваться взаимоотношением с Москвой и по линии Москвы согласиться на подписание соответствующего договора. Причем, опять же, давайте не забывать...
20: Нет, раскрывать-то карты они будут друг перед другом?
22: Вот смотрите, допустим, опять же, еще один тезис, да, вот я когда учился в военной академии, мы сидели, считали вот эти потенциалы, сколько хватит определенного количества боеголовок, чтобы, допустим, на 80% лишить США экономического, социального потенциала, а это по нашим тем меркам считалось победить в ядерной войне, по сути, выиграть в ней. Примерно 100 боеголовок с мощностью примерно 150 килотонн тротилоэквиваленте. Если грамотно распределить по территории США, то США на 80% будет ликвидировано. Нам хватит 100 боеголовок. Зачем держать развернутые 1550? Это уже большой вопрос. Когда нам хватит 100. И американцам, в свою очередь, хватит, ну, 200, возможно, чтобы погасить наш потенциал. Если, конечно, не прорвутся через
20: систему противоракетной обороны. Нам 100 хватит, им 200 надо.
22: Ну, потому что США меньше по
20: размеру. Да, понятно. Хорошо. Эдуард 952 пишет, если ядерное оружие действительно существует ради безопасности народа, почему бы не спросить сам народ, Николай Топорнин?
21: Какой народ спросить?
20: Ну, соответственно, вот сколько там стран.
21: Ну, понимаете, это, во-первых, не предусмотрена такой процедура, да, чтобы спрашивать народ, это вопросы безопасности, и за них несут ответственность избранные представители народа, да, либо это депутаты, либо это правительство, да, либо это президенты.
20: Выборы-то есть практически,
21: да,
20: везде,
21: да, в конечно, этих странах. Да, и как бы тут существует такая вот взаимосвязь между пожеланиями народа и правителями, да, которые эти пожелания должны претворять в жизнь. Вот. Но мне кажется, что все люди, если их спросить, я думаю, они будут за то, чтобы вот было меньше возможности возникновения ядерной войны.
20: Ну, то есть они будут против ядерного оружия?
21: Они будут против гонки вооружения, да, потому что, во-первых, это отвлечение денег от развития различных социальных программ, да, поддержки населения,
20: это пенсии, ну, да, это стоит денег.
21: Пособие, это стоит денег, да. Во-вторых, это несет такую теоретическую потенциальную опасность, что у какого-то там действительно где-то что-то сработает, а, знаете, может случиться и такой непланируемый, так сказать, пуск какого-то там ядерного ядерного носителя, да, там ракета баллистическая полетит, там или крылатая ракета, вот такое тоже может быть. Чем больше вооружений, тем больше вероятность того, что что-то нехорошее может произойти.
20: То есть, референдумов по этому вопросу не будет, потому что народ неправильно ответит?
21: Нет, абсолютно нет, просто ну, нет такой практики, нет такой процедуры, и вообще по внешнеполитическим вопросам, как правило, референдумы не проводятся.
20: Николай Топорнин, Александр Михайлов, что вы думаете по поводу истории с референдумом?
22: Ну, какая-то абсолютно фантазийная история.
20: Ну, какая есть.
22: У нас даже вообще посчитать количество жителей, проживающих в 9 ядерных державах, это больше на часть населения планеты, учитывая Китай и Индию. Две, плюс США с почти 400 тысяч населением, а России, да, миллионом населения, и так далее. То есть это действительно около 5 миллиардов человек. И как, кто оплатит даже каждый бюллетень для этого референдума? Во-вторых, все-таки вопросы стратегического ядерного ядерных вооружений и в целом ядерного сдерживания должны решать профессионалы высшего уровня. То есть военно-технические специалисты, которые непосредственно понимают, как устроено ядерное оружие, как оно применяется, и как его охранять, и как его использовать при необходимости. И второе, это политики, соответствующим уровень политической культуры и грамотности. Не уровень, там, условно говоря, президента Украины и других политических фриков, а действительно глобальных таких политических мозгов. Да? У нас они есть, в принципе, смотрите на товарища Си Цзиньпина, на Владимира Владимировича, на ряд других политиков, на премьера Моди и других мировых лидеров, которые действительно выглядят как серьезные и понимающие ответственность за будущее.
20: Есть кому принимать решения, да, и без референдумов. Хорошо. Тогда вот еще Лена 268-я пишет о другой проблеме. Хорошо, договорились, вроде как не получается с ядерным разоружением. Она говорит, но ведь многополярный мир контролировать ядерное вооружение не сможет. Николай Топорнин, это же проблема.
21: Ну, не сможет, но
20: дальше будет хуже.
21: Есть такие международные инструменты, как вот международные соглашения, договора, да, вот для чего существует Организация Объединенных Наций. Да, но не для того, чтобы там вот просто они съезжались, дипломаты, да, и что-то такое обсуждали в каком-то закрытом режиме. А народ об этом не знал. Как раз существует для того, чтобы
20: почему?
21: Решать...
20: Почему? А высказать обеспокоенность-то они
21: нет,
20: могут?
21: Не надо высказывать обеспокоенность, надо работать на создание определенных юридических обязывающих документов, да, потому что вот болтология на Генеральной Ассамблее, она очень большая. Там говорят о любых проблемах, каждая страна говорит о своей проблеме.
20: Когда последний раз принимали обязующее решение на этом уровне, а многополярный мир и контроль ядерного вооружения, это проблема сейчас, говорит Лена.
21: Ну, вот я вам говорил, что в 1968 году был разработан проект вот документа, да, о нераспространении ядерного оружия. На данный момент его подписали и ратифицировали более 190 государств, включая ядерные государства. Это пятерка была, она среди подписантов главных. Вот, то есть это самый такой, знаете, многосторонний международный договор, который вообще существует в мире. Там, ну, почти 200 государств его ратифицировали, подписали. То есть все согласны. Если почитаете внимательно этот документ, там написано о том, что стороны мало того, что обязуются передавать ядерные технологии третьим странам, что тоже очень важно, да, то есть не распространение ядерного оружия. И отдельным там разделом идет вопрос о том, что они должны постоянно между собой взаимодействовать с целью сокращения уже на тот момент накопленных ядерных потенциалов. То есть, понимаете, у этого договора, на мой взгляд, очень большой потенциал, который на сегодня не реализован. Зачем там что-то выдумывать и Лукашенко что-то придумывать, понимаете?
20: Это отдельный вопрос. Да. Так, хорошо, сейчас тот же самый вопрос будет Александру Михайлову, но прежде, смотрите, Марина 426-я говорит, на Украине нет президента, там какой-то самозванец, 3 восклицательных знака, мол, не называйте Зеленского. Президент Украины это кто, пишет 838-й, цитируем пресс-секретаря президента России Владимира Путина, президента Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, где его примут, если он готов ответственно и серьезно говорить. Об этом заявил пресс-секретарь. Цитирую по «Коммерсанту» вчерашняя публикация. Ну, это к вопросу о том, что, собственно, написали наши слушатели. Александр Михайлов, итак.
22: На мой, опять же, взгляд, мы должны не забывать о том, что Россия сама по себе тоже определяет, ну, правила вот ядерной игры. Мы, во-первых, сейчас продемонстрировали миру абсолютно новые средства доставки ядерного оружия, которых нет уже еще, в том числе и у ядерной тройки. То есть, конечно же, Китай у нас...
20: Контролировать не смогут. Ну, ведь об этом разговор.
22: Нет, погодите. Дело в том, что мы сейчас говорим о две разных составляющих. Есть большая ядерная тройка, и у нее свои взаимоотношения. Вот недавно Пекин сделал заявление о том, что опускайте свои потенциалы до уровня китайского, будем разговаривать о ДСНВ-4, да, то есть о продлении ДСНВ. Это правильная позиция, во многом понятная, вернее, со стороны Китая, потому что Китай не хочет в этой ситуации оказаться отстающим. С другой стороны, какой смысл нам всем ориентироваться еще на 6 небольших, скажем так, ядерных потенциалов по сравнению с российским и американским, и, что называется, втягивать их, вот этот общий договор, который, по большому счету, опять же, повяжет по рукам всем тем, кто его подписал. Нужно заморозить ядерные потенциалы. Вообще...
20: А контролировать-то эту замороженность, как вы будете?
22: А вот смотрите,
20: давайте вот... У нас 30 секунд
22: Юрий,
20: до новостей,
22: я понял,
20: коротко.
22: Обратите внимание, с тех пор, как американцы отбомбились по Японии, не было ни одного боевого применения ядерного оружия. Значит, инструменты все-таки работали на протяжении более 80 лет.
20: Александр Михайлов, руководитель бюро военных...

0: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Зеленский внес в Раду кандидатов на пост глав МИДа и Минобороны. На пост главы Министерства иностранных дел предложена кандидатура Андрея Сибиги, а оборонное ведомство может возглавить Евгений Хмаров. Об этом сообщила народный депутат Рады Ирина Геращенко. По ее словам, сегодня планируется встреча кандидатов с фракциями, а завтра вопрос об их назначении сначала рассмотрят профильные комитеты, затем пройдет голосование в зале парламента. Решетников сообщил о начале приема в Мьянме карт МИР. О запуске платежной системы министр экономического развития объявил по итогам российско-мьянманских переговоров в Москве. По его словам, теперь для российских граждан в республике полностью решена проблема с безналичным расчетом. Максим Решетников назвал Мьянму перспективным направлением для российских путешественников. Сейчас профильные министерства ведут активную работу над решением программ прямых авиаперелетов между странами, чтобы сделать поездки еще доступнее. Иноагента Ксению Ларину внесли в реестр террористов и экстремистов. Информация об Оксане Баршевой, настоящее имя журналистки, появилась на официальном сайте Росфинмониторинга. У граждан, попавших в реестр на территории России, блокируют банковские счета, а также приостанавливают любые финансовые операции. Ларина получила широкую известность во время работы на радиостанции «Эхо Москвы». Ранее в отношении журналистки, покинувшей Россию, было возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах России, после чего МВД объявило ее в федеральный розыск. С нового учебного года студенты с детьми получат приоритет при заселении в общежитие. Закон, по которому вузы должны будут выделять таким семьям отдельные комнаты для проживания, вступит в силу с 1 сентября. Об этом ТАСС рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она отметила, что вузы будут рассматривать заявления на предоставление комнат в общежитиях для семей и студентов с детьми отдельно от остальных. Образовательные организации создадут условия для совмещения учебы и семейной жизни. Вузы также обязали размещать на своих официальных сайтах актуальную информацию о наличии свободных комнат семейного типа. Изменения вносятся в федеральный закон об образовании и детализируются обновленным порядком Миноборнауки. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха +22. Ощущается на 2 градуса меньше. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Нет!
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
9: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует.

0: развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
0: Повтор лучшего. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
3: Продолжаем. Сегодня среда, 17 июня, сейчас 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня о возможности глобального ядерного разоружения, о котором заявил Лукашенко. У нас люди продолжают спорить по поводу того, кто такой Лукашенко, каков статус Владимира Зеленского. Раз уж заговорили об этом, сразу несколько человек об этом написали. Так вот, это заголовок у «Коммерсанта». Песков, двоеточие, если Зеленский готов говорить серьезно, его примут в Москве. Далее текст, видимо, «Коммерсанта». Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, а прямая цитата представителя Кремля: «Зеленскому, запятая, вы знаете, что Путиным было, собственно, все сказано, все предложено». Это к вопросу о том, кто как кого называет и как надо называть разных людей. Еще вы пишете через СМС-портал, через, соответственно, Телеграм, либо через Макс. Вот, например, 484-й спрашивает: так, кто такой Лукашенко, в свою очередь? Ну, давайте тогда тоже расскажем. Это президент Белоруссии. И вот у нас здесь в студии Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа, и Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. Лукашенко выступил за глобальное ядерное разоружение. Мы спрашиваем, насколько это вероятно. Голосование идет у нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». Заходите через Телеграм, либо через Макс. Параллельно следим за пробками. В городе пятибалльные пробки. Все идет пока, во всяком случае, по тому, как предполагали. Еще срочное сообщение. Запасы нефти в США за неделю упали максимальными с февраля темпами. Следим за новостями, за пробками следим. А мой вопрос про Лукашенко. Но не вопрос, кто такой Лукашенко, нет. Можете объяснить, просто уже несколько человек из слушателей вспомнили, что Лукашенко получил ядерное оружие, если это можно так сформулировать, последним. И именно он выступает за ядерное разоружение. Николай Топорнин, как понять?
4: Давайте все-таки здесь внесем ясность в этот вопрос.
3: Ну вот,
4: никакого ядерного
3: понимают.
4: Оружия Лукашенко не получил. Там есть точки, где Россия может разместить тактическое ядерное оружие свое, которое будет оставаться под ее контролем, под контролем российских стратегических сил, ну и под контролем, безусловно, главнокомандующего России. Вот другое дело, что это некий такой, ну, условный такой ядерный зонтик, вот, зонтик безопасности для Беларуси, потому что президент Лукашенко все время говорит о том, что кто-то Беларуси очень сильно угрожает. Вот, и вот для того, чтобы снизить уровень такой угрозы, вот было принято решение, что Россия свое ядерное тактическое оружие может разместить на определенных военных базах.
3: Но ведь разместил.
4: Но они находятся под российским контролем. У Лукашенко и у министра обороны Беларуси нет никаких полномочий, чтобы использовать по своему усмотрению это ядерное оружие.
3: По-моему, у Лукашенко чуть
4: нет,
3: более
4: не
3: смело.
4: Может. Не, нет. Он может говорить все, что угодно,
3: ладно,
4: извините.
3: Тогда,
4: это будет
3: хорошо.
4: Нарушение тогда договора о неустранении ядерного оружия.
3: Николай Борисович, у вас есть объяснение, почему Лукашенко это сказал?
4: Ну, решил пропиариться, наверное.
3: Это пиар.
4: Да, конечно, да.
3: Тот же вопрос, Александр Михайлов, что думаете?
5: Мне понравилась цитата одного европейского аналитика, мол, говорит, они разыгрывают, Москва разыгрывает злого полицейского в ядерном треке, а Лукашенко доброго. Ну, знаете, в каком-то смысле они где-то немножко, возможно, не то что правы, просто Лукашенко улавливает тренд, да, учитывая, что Россия демонстрирует новые виды доставки ядерного оружия, говорит о модернизации ядерного щита, ну и так далее. У нас, соответственно, самый высокий уровень модернизации ядерного ядерного оружия. Лукашенко, в свою очередь, пытается отыграть другую повестку. Что это он такой же тоже русский человек для всего мира, Лукашенко тоже русский политик, только такой с более белорусским лицом, с которого недавно сняли санкции по определенным направлениям американцы, разрешили авиасообщение с Америкой, то есть такая вот некая вот оттепель в отношении Александра Григорьевича, и я думаю, то, что он тут отпускает оппозиционеров сейчас открыто, постоянно трактора дарит мировым лидерам, то есть позиционирует себя как вот такой мега-добродушный, миролюбивый политик международного уровня.
3: Причем. Так, хорошо, теперь еще вопрос 674-й. Если ядерное оружие пропадет, появится масса конфликтов, и все боятся, перестанут бояться друг друга?
4: Нет, я думаю, что
3: это
4: не появится.
3: Топорнин.
4: Да, я думаю, что не появится масса конфликтов. Как бы вот ядерное оружие, безусловно, является таким элементом сдерживания, но все-таки оно больше... Знаете, вот так какое-то оружие последнего, что ли, прибежища, да, когда уж совсем вот отступать будет некуда, да, и тогда вот придется действительно там наносить удары вот такими средствами. Вот. А мы видим, что конфликтов в мире происходит очень много, к сожалению, военных конфликтов каждый год.
3: Но чем больше планеты. Ядерных стран, тем больше вероятность того, что кто-то жахнет. И
4: но,
3: все.
4: Понимаете, это так легко сказать, что кто-то жахнет. Все-таки, и мой коллега уже об этом говорил, что оружие ядерное
3: чем
4: находится
3: больше
4: под, очень,
3: кнопок,
4: под
3: тем...
4: очень жестким контролем, понимаете, лидеров, ответственных людей, да, не так-то просто жахнуть. Да, и как я уже говорил, даже есть такая вероятность такого случайного пуска, да, на этот счет существуют процедуры, когда государство может сказать, вот так у нас произошло, сбивайте, мы никого не атакуем. Ну вот, такой, правда, такого пока не было, но такая процедура существует, да, даже случайно ядерная война начаться не может. А все прекрасно понимают, и я еще хотел бы, может быть, даже наполнить такие знаменитые слова нашего бывшего руководителя Советского Союза Брежнева Леонида Ильича, который говорил, что в ядерной войне победителей быть не может. Он же тогда это говорил, понимаете, это сколько было там, 60 лет назад. То есть, ну, кто из современных политиков вот возьмет на себя такую ответственность, испытать, в кавычках, счастье, победить в ядерной войне. Все прекрасно понимают, вы нанесли удар, тут же последует ответный
3: нет,
4: удар.
3: Нет, имеется в виду, что если не будет ядерного оружия, все осмелеют и начнут еще
4: нет,
3: больше.
4: Нет, нет, на самом деле, ну, мы знаем, что сегодня 9 государств обладают ядерным оружием. Оно не использовалось с 1945 года нигде и никак. И даже на какой-то момент прекратили проводить вот эти испытания наземные, подземные. Вот. То есть, как бы оно вот есть, ну, такое, за скобками. А вот обычные вооружения, ракеты, вот теперь дроны появились, БПЛА различные, да, вот, к сожалению, они все больше и больше применяются, и об этом тоже, наверное, нужно более даже серьезно
3: и,
4: думать.
3: И, кстати, ядерное оружие этому не мешает.
4: Совершенно
3: да.
4: Верно.
3: Николай Топорнин, Александр Михайлов, если бы не было ядерного оружия, все бы передрались, короче.
5: Я хотел привести пример, допустим, южноафриканского государства, ЮАР, да, государство, которое единственное в мире разрабатывало свое ядерное оружие и отказалось от его же производства дальше, уничтожило собственную ядерную программу и, собственно, сделаны уже ядерные бомбы. Это пример того, что на отдельном уровне определенные государства могут взять и разоружиться в ядерном ключе без привлечения других государств. Стало ли от этого ЮАР сильнее или слабее, сказать трудно, они с тех пор, в принципе, боевые действия масштабные, в штабном порядке никуда не вступали. Но я хотел привести пример, что ядерное оружие все-таки составная часть перечня оружия массового поражения. Вот у нас появляются уже новые, по сути, направления оружия массового поражения, те же самые массированные атаки БПЛА. То есть, учитывая возможность их масштабировать, тиражировать, через несколько лет эта проблема станет всеобщей для всей планеты.
3: Но она появляется и при наличии ядерного оружия.
5: Мало того, что и эти изделия также могут становиться носителями тактического ядерного оружия. То есть, нужно учитывать все риски, в том числе биологическое, химическое оружие, которое также не должно распространяться дальше. Но, учитывая, что на планете стабильности нет, у нас нет единого центра принятия решения, многополярность пока еще под большим вопросом, потому что пока сформируется как минимум 5-6 центров мировых принятия решения, их пока всего лишь 3, но максимум 4 считать Евросоюз отдельным центром. Поэтому я думаю, что к 50-му примерно году 21-го столетия мы наведем постепенно порядок в всеобщей архитектуре ядерной безопасности. Но это произойдет очень нескоро.
3: Через 25 лет примерно.
5: Через 15. Там 20, ну, к 50-му году.
3: Ну, к 50-му 24-25. Да, смотрите, как по-разному люди пишут. Эдуард 952-й всегда удивлялось, что судьба миллионов людей может зависеть от решения одного человека. Каким бы мудрым он ни был, цена возможной ошибки слишком велика, поэтому не новые ракеты нужны, а новые гарантии мира. И тут же 936-й говорит, слушайте, ну если так мы говорим, так может тогда, если нельзя отказываться от ядерного оружия, значит, надо тогда просто всем дать доступ к ядерным вооружением. Ну, типа, чтобы равные права были. Тут про другое, смотрите. 534-й пишет, я попрошу каждого из вас прокомментировать. Если у России не будет ядерной дубины, нас моментально Запад разорвет на куски. То есть, про других не знаю, а вот с нами так будет. Николай Топорнин.
4: Да нет, я не знаю, откуда берутся такие панические страхи, знаете. Но история, мне кажется, ясно говорит о том, что разорвать Россию, ну, это вообще такая возможность несбыточная, да, и такая мечта. И мы помним, были такие вот правители, которые как раз такую мечту вынашивали, да. Я напомню, Наполеон в 1812 году решил покорить Россию, дошел до Москвы, даже
3: сейчас
4: Москву
3: взял. Сейчас
4: вам
3: скажут, тогда не было ядерного оружия как
4: значения,
3: раз.
4: Да, какая разница, ну, мечта такая была у этого правителя. Потом Гитлер в 1941 году то же самое решил дойти, взять и победить. Ну, результат мы все прекрасно знаем. Вот. И я думаю, что сегодня никто, даже из самых западных таких радикальных политиков, таких вот идей не вынашивает. Сейчас другая есть идея. Не бояться современную Россию, да, они хотят как раз вот защитить себя, вот некий такой возвести железный занавес вокруг России, чтобы Россия им не угрожала. Вот о чем идет речь.
3: 534-й уверен, если бы ядерного оружия не было, по всем фронтам бы Запад на нас
4: напал. Ну, если человек уверен, это его право, пусть будет уверен. Хорошо, но это на самом деле не так.
3: Это особая опасность для Российской Федерации. Если нет, то тут же на нас нападут. Александр
5: Михайлов.
3: Я приведу
5: примеры. Я вот слежу за политическими выступлениями наших сбежавших оппозиционеров либерального толка. Они проводят там комитеты по спасению
3: Давайте
5: России.
3: Без лишних упоминаний.
5: Да, не буду всех этих перечислять пофамильно. Так у них у всех стоят первыми тезисами избавление России от ядерного оружия, а затем расчленение России на сегменты и налаживание многосторонних связей отдельными сегментами с другими актами внешней политики. Знаете, это и есть прямой ход к расчленению России. Они это уже не скрывают. Поэтому избавление от ядерного потенциала во многом была и цель американской администрации в начале 90-х. Но только общество у нас немножко сплотилось в определенный момент и продемонстрировало новых политиков.
3: Секунду, вы говорите все-таки о русскоговорящих людях, а Вячеслав 995-й пишет, они, видимо, не про русскоговорящих, а они напрямую заявляют, что нашей страны не должно существовать. Это действительно так или это придумка?
5: Это действительно так, потому что иначе зачем тогда люди, которые получают гранты от Еврокомиссии и от американских фондов Госдепа, и выступающие там в Вильнюсе, в Риге и так далее, говорят, эту программу озвучивают и говорят, что когда мы придем к власти, к России, мы это именно и сделаем.
3: Секундочку,
5: сначала
3: Александр Михайлов.
5: Избавление от ядерного оружия, давайте, потом избавление от государственности.
3: Все-таки кто-то говорит, что нашей страны не должно существовать, Николай Топорнин?
4: Ну, есть какие-то сумасшедшие, какие-то ненормальные.
5: Недавно они еще
4: говорят.
5: Бегали по Москве и выступали.
4: Я не знаю, сейчас вы говорите, кто бегал по Москве и выступал, я таких не знаю.
3: Когда они напрямую заявляют, я думаю, Вячеслав все-таки говорил не про тех, кто говорит на русском языке.
4: Ну, конечно, я тоже думал, что, наверное, может речь идти о неких таких последователей Гитлера, там, фашистов, нацистов, да, вот условно говоря, которые действительно ставили цель, там, ну, уничтожить, там, славянскую нацию, не обязательно, там, русских, да, но и всех других, может быть, там, белорусов, там, и украинцев, так далее, и тому подобное, да, вот, во всяком случае, ну, или там, расы второго уровня, как говорил Гитлер, да.
3: На официальном уровне где-то так говорят?
4: Ну, нет, на официальном уровне, конечно, не говорят. Конечно, не говорят. Конечно, не говорят. Ну,
3: хорошо.
4: Понимаете?
3: Эдуард 952, если каждый день рассказывать людям, что вокруг одни враги и все мечтают уничтожить страну, рано или поздно этот страх начинает казаться реальностью. Так кажется Эдуарду. Нам с ядерным оружием выбивают нефтяную военную промышленность планомерно, как будто бы и не боятся. Это Александр 550 пишет. Если у нас не было бы ископаемых и прочих ресурсов, вот тогда бы мы были никому не нужны. То есть Александр 880 полагает, что вот мы нужны, в смысле не мы нужны, а ископаемые и прочие ресурсы. И тогда все-таки ядерное оружие, оно как-то особенно пугает. Вот это тоже важно. Европейцы имели в виду, чтобы не существовало политического строя России и самой сути страны. То есть политический строй России 936-й это и есть суть страны. Или это все-таки две разные вещи. Все, попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Голосование не забывайте, еще 8 минут. Лукашенко призывает к глобальному ядерному разоружению. Считаете ли вы реализуемым это? Да, возможно, нет, и не думаю об этом. Прошу максимально активно проголосовать. У нас 8 минут осталось, чтобы подводить итоги потом. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вот немножко вот по теме... Нападут полезные ископаемые и вот...
7: Не слышу в наушниках ничего. Так
3: вот. Сейчас, подождите, погодите секунду. Сейчас поможем. Наверное, громкость надо. Надо, видимо, громкость увеличивать. Значит, сейчас пока я просто напомню. Оставайтесь на линии. 737... А, все. Вот теперь давайте говорить.
6: Да, здравствуйте еще раз.
3: Пока я просто напомню. Оставайтесь на линии. 737... А, все. Вот теперь давайте говорить.
6: Да, здравствуйте еще раз. По поводу полезных ископаемых, напасть и прочее. Экономика показывает, что полезные ископаемые ресурсы проще и дешевле покупать, а не завоевывать.
3: Про ядерное оружие. Не забывайте, что у нас тема ядерное оружие.
6: Я категорически поддерживаю Лукашенко. Ядерное оружие себя изжило, просто изжило.
3: Но подождите, вот. А что? Вот как вы можете сделать так, чтобы все, у кого оно есть, от него отказались?
6: Ну, понимаете как? Это уже другой вопрос. Вот сама концепция идти к ядерному разоружению глобальному, я вот ее поддерживаю.
3: Понятно.
6: Остальное, это надо создавать комиссию, это вот пусть...
3: Это мы любим, создать комиссию. А мы же ведь про практику говорим. Голосование продолжается, продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
8: Добрый вечер. Сергей Алексеевич зовут. Скажите, а какие, по мнению гостей студии, нужны главные условия, причины... Основание, чтобы в мире реально начался процесс глобального разоружения ядерного. И что, короче, что может заставить обладателей ядерного оружия начать этот процесс?
3: Вот.
8: Спасибо.
3: Вряд ли создание комиссии, что-то я подозреваю. Кстати сказать, прежде чем вы начнете отвечать на этот вопрос, тут просто 467-й напоминает, если, значит, российское ядерное оружие может быть где-то на территории Белоруссии, то вот, соответственно, ядерное оружие США в Европе, как утверждает 467-й, на 6 авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Николай Топорнин.
4: Что, так... хоть еще прокомментировал базы НАТО или
3: нет,
4: что?
3: Нет, вот то, что говорил Сергей Алексеевич только что. Что такое надо сделать, чтобы все-таки пойти по этому направлению? Ну, кроме создания
4: очень
3: комиссии.
4: Очень простая вещь. Должно победить здравомыслие и рационализм у тех политиков, которые сегодня отвечают вот за вопросы разоружения. Как бы то, что и было. Помните, у нас была гонка вооружений в прошлом веке, да, между СССР и США, все
3: делали войны,
4: да, «Звездные войны», да, «Сои-1», да. «Сои-2», да, а потом в какой-то момент вдруг пришло понимание того, что все это ведет никуда, что все это, в общем-то, только приведет к уничтожению человечности, все.
3: Вопрос-то
4: и тогда
3: был,
4: вот политики решили, что тогда политики приняли решение, западные и наши, приняли решение, что давайте приступать к прекращению гонки вооружений,
3: к разряд.
4: Конечно, я и говорю, что здравомыслие. Они поняли, что государства идут в тупик, заходят в тупик, да, они не могут ничего дальше делать, только увеличивает угрозу масштаба
3: планетарного. А вот Илья 421 пишет, если бы у Ирана было ядерное оружие, США вряд ли бы их атаковали. Ну, то взгляд Ильи 421.
5: Ну, у нас есть пример исторический.
3: Александр Михайлов.
5: Да? 62-й год, Карибский кризис. Именно после Карибского кризиса начались договора 63-го года. И после 63-го года и началась целая череда договоров о сокращении ядерных вооружений, о нераспространении ядерного оружия, о запрете вооружений и испытаний в трех средах и так далее. Потом договор 72-го года о ПРО, потом ДРСМД и по списку. То есть, с чего все началось? С того, что мы напугали весь мир. Во-первых, в 61-м году мы взорвали царь-бомбу, тогда запустили Гагарина, показали межконтинентальную баллистическую ракету. В 62-м разместили ракеты на Кубе, и после этого...
3: Впервые слышу, что вы говорили, мы однажды напугали Гагарина.
5: Нам нужен Карибский кризис 2.0.
3: Ну, как случилось, так случилось. Значит, смотрите, сразу несколько человек про одно и то же пишут. 674-й цитирует. «Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время». 630-й. «Добрым словом и кольтом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом». Видимо, под кольтом или под кинжалом имеют в виду уже что-то, что называется кольтом или кинжалом, и, может быть, нести ядерную какую-то нагрузку. Это они приняли, Вячеслав, 990, вот про Карибский кризис, когда руки на кнопке лежали. Ну, то есть, все-таки кнопка должна быть, опять люди настаивают.
5: Она должна появиться, да, в геополитическом пространстве, люди должны испугаться. Все акторы внешней политики, в том числе ядерной, должны по-настоящему испугаться.
3: А вот 674...
5: И после этого начнется разряд.
3: Слушайте, 674-й уверен, что вот Ким Чен Ын, когда помахал ядерной дубинкой, тогда...

0: соответственно, Трамп заулыбался. Ну, то есть, только вот это со стороны Северной Кореи работает. И то есть, значит, другие опасности, они уже не воспринимаются в нынешних условиях. Голосование продолжается, еще 3 минуты осталось. 7373948. Телефон прямого эфира, этот номер набирайте, присоединяйтесь к нам по телефону. Не забывайте о том, что можно писать через мессенджеры. Вот 534, у нас маленькое население. Впрямую мы конфликт не вывезем ни с Западом, ни с Востоком, и нам поэтому без ядерного оружия никак. И тут, по сути, получается, что человек в некотором смысле говорит о том, что Россия, она как Северная Корея. Ну вот, нас мало, мы маленькие, у нас столько вот с ядерным оружием. Это взгляды наших слушателей. 7373-94. США никогда не пойдут на вооружение, на разоружение, уверен, 302. Ну как-то раньше шли же. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, прошу.
1: Вы знаете, да, это совершенно нереалистичный сценарий, что страны мира отказываются от ядерного оружия, те, кто сейчас его имеет. Никто, ни Россия, ни США, никто там, Англия с Францией, Китай, Индия, Пакистан, Израиль, никто не будет отказываться от ядерного оружия. Но вот с точки зрения политического реализма, это очень такая какая-то благостная и бредовая идея, отказ от ядерного оружия. Ну, реальность другая, геополитическая.
0: Реальность другая. 674-й напоминает, что это тогда это случилось только потому, что Горбачев согласился на разоружение.
2: Нет, не Горбачев, началось с Брежнева. Ну как? Почему Горбачев? А 72-й год, тогда это.
0: Ну, не все помнят.
2: А договор 68-й. Ну, извините, если не все помнят, мы обязаны напомнить, да, что это началось, правильно коллега сказал, после Карибского кризиса, да. Там был подписан.
0: Но,
2: в 60-х годах целый набор международных договоров. ОСВ-1, ОСВ-2, СНВ, понимаете, там ракеты средней дальности. Очень много было. Ну что вы, слушайте. Горбачев только, так сказать, сделал шаг вперед еще в этом направлении.
0: Вот человек все говорит, подождите, я типа только Горбачева помню, я 75-го года рождения.
2: Ну, извините, изучать надо материал.
0: Должны все-таки помнить как-то и Брежнева. Он при вас еще был. США обманывали нас, сами не уничтожали ядерное оружие, в отличие от Советского Союза.
2: Ну, то есть неправда типа тоже. Это неправда. Существует мера контроля, мера гарантий в каждом договоре. Вот мы можем с вами отдельную передачу, Юрий, этому посвятить и рассмотреть, какие были меры доверия, меры гарантий, меры контроля в каждом договоре сокращения стратегических вооружений. ОСВ-1, ОСВ-2, ПРО, ДСНВ. Там есть специальные процедуры, четко совершенно прописанные. И мы, и американцы их по букве выполняли. Нет такого. Это очень важный вопрос. Я считаю, что слушатели должны это знать. Сергей, никто никого не обманывал.
0: Тогда не обманывали, теперь
2: могут. И сейчас не обманывают. Поверьте, не есть меры контроля. Не смогут обманывать.
0: А вот 302-й договоры только Россия выполняла в одно лицо.
2: Неправда.
0: 7-3, 7-3, 9... Нет, все уже. Звонки мы принимать не будем, потому что сейчас мы будем подводить итоги голосования. Пока будут страны типа Израиля, у которого вроде бы и нет, вроде бы и есть ядерное оружие, вести речь о всеобщем ядерном разоружении, ну, как бы глупо, пишет 467-й, а я ведь так подозреваю, что чем дальше, тем больше вероятность появления таких стран в больших количествах.
2: Вы знаете, я скажу кратко, что да, изобрести ядерное оружие, пустить его в производство, это крайне архисложная промышленная научная задача. То есть большинство государств сами не в состоянии ядерное оружие изобрести. Только
0: так,
2: если ядерные державы поделятся технологией вот с этой третьей страной. Вот в этом есть договор, сущность договора о нераспространении ядерного оружия.
0: 534-й говорит, я, говорит, короче, против разоружения, если начнут, я из России уеду. То есть человек просто боится.
2: Ну, а куда он едет? Его везде достанут. Куда он едет? Вопрос, смешные какие-то люди у нас, да, куда он едет?
0: Какие есть, знаете ли? Других нету. Голосование. Смотрите, мы предполагаем, как на самом деле люди проголосовали, и самый популярный ответ, конечно, нет, нереализуемо предложение. Но у меня вопрос. Николай Топорнин, как думаете, доля тех, кто говорит, нет, ну это не реализовать?
2: Я думаю, очень большая, больше 50%.
0: Ну, хорошо, 50, 60, 70, 80, 90, 95?
2: Ну, я думаю, ну 70 точно.
0: Николай Топорнин, Александр Михайлов, как думаете?
3: Ну, я думаю, что примерно 50 на 50.
0: Вы думаете так?
3: Да.
0: А на самом деле оба неправы, потому что 90% считают нереализуемым предложение Александра Лукашенко.
2: Но я был ближе, 70 сказал.
0: Безусловно, тут разговора нет. Итак, 90% говорят, это нереализуемое предложение, 5% говорят, что это возможно реализовать, и 5% уверены, что это реализуется. Ни один человек в ответе на этот вопрос не выбрал вариант «я на такие темы не думаю». Александр Михайлов, Николай Топорнин, я благодарю вас.
2: Спасибо.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 8.
5: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали публикацию о тихой дипломатии между Москвой и Вашингтоном. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что настоящая дипломатия всегда носит закрытый характер. Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times о секретных контактах между Россией и США, информационной службе «Вести». Ранее издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что председатель комиссии изящных искусств Родни Кук-младший, посетивший Петербургский международный экономический форум, провел серию непубличных переговоров с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе с советником президента Антоном Кобяковым. В администрации Дональда Трампа рассчитывают, что это поможет вывести из тупика диалог по Украине и сдвинуть процесс урегулирования конфликта с мертвой точки. Премьер Великобритании после предупреждения посольства России пообещал поддерживать Украину. Так Энди Бёрнем отреагировал на ноту Москвы о неизбежных последствиях для Соединенного Королевства из-за использования Киевом британских беспилотников. Великобритания делает то, что давно обещала, поддерживает Украину на 100% в противостоянии этой незаконной войне, подчеркнул глава правительства в эфире телеканала Sky News. Ранее российская дипломатия обвинила Лондон в сознательной эскалации конфликта после публикации в СМИ о том, что ВСУ впервые применили дроны британского производства для ударов вглубь материковой части нашей страны. В России выдворят больше 130 нелегальных мигрантов. После масштабного рейда в Подмосковье сотрудники полиции проверили предприятие по производству полуфабрикатов в поселке Томилино. Нарушителями оказались граждане стран Азии, Африки и Латинской Америки. Всем задержанным выписаны штрафы от 5 до 7 тысяч рублей. 27 человек помещены в центр временного содержания для последующей депортации. Сейчас МВД устанавливает личности работодателей, привлекших нелегалов. В июле Госдума приняла закон, ужесточающий наказание для иностранцев и позволяющий безальтернативно выдворять их из страны. На дне Онежского озера в Карелии дайверы обнаружили уникальные петроглифы возрастом около 7 тысяч лет. Наскальные рисунки нашли в районе мыса Кладовец-Нос, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. На дне водолазы зафиксировали изображение лебедей. Эти древние памятники старше египетских пирамид примерно на 1000 лет. Результаты карельской экспедиции будут официально направлены в штаб-квартиру ЮНЕСКО. Синоптики прогнозируют завтра похолодание в Москве. Температура воздуха понизится до 19-20 градусов. Не исключены осадки, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Такая же погода ожидается в столице в четверг. В пятницу немного потеплеет. В субботу и воскресенье около 22-24 тепла. Возможны небольшие дожди. Сейчас в столице плюс 22, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
4: Москва.
6: 94,8 FM.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
9: услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
9: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Включите ваши приемники на полную мощность. Каждое воскресенье после 8 вечера. Всего вам доброго и слушайте рок. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
12: Oh, my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
12: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain,
6: I'm sorry! Dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
13: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
9: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: 18.08 в Москве. Сегодня 18 августа, вторник. От радиостанции «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на все наши ресурсы. Обязательно нажимайте на кнопочки с ракетой на Рутюбе. Ну и лайки тоже нельзя забывать на Рутюбе в том числе. Все эти кнопки помогают нашим каналам развиваться. Также у нас есть еще Дзен, Телеграм и Макс-каналы. Это наши информационные ресурсы. А еще есть у нас QR-код в трансляциях. Он вас приведет в бота в мессенджере Макс. Через этого бота можно отправлять сообщение нам в эфир. Точно так же, как через бота в Телеграме или через СМС-сообщение. О чем бы хотел сегодня с вами поговорить. Тем, на самом деле, достаточно много. Они все примерно об одном. Ну, просто так или иначе какие-то обновления сыпется. Ну, во-первых, новость сегодняшнего утра, главная, звучала так, что российское ПВО сбило рекордное количество дронов в СУ за сутки. 1671 дрон летел сегодня по России. Это на данный момент рекорд. Большинство удалось сбить, не все, но большинство. И рекорды, они все бьют и бьют с этим количеством дронов. Я помню еще относительно недавно, там сотни считались рекордами. То есть сейчас мы уже идем к 2000 за сутки. Вот так все это, вся эта история прогрессирует. А вообще там за период, по-моему, с 10-го, мы почему-то отмеряли с 10-го числа, то есть это с прошлого понедельника, ну то есть за неделю. Да, наверное, замеряли, там тоже какие-то рекорды по дронам и достаточно большое количество пострадавших и, к сожалению, погибших людей. Вчера уже в программе главного редактора тоже поднимался этот вопрос, что среди вот этих самых пострадавших есть и мой очень-очень близкий друг, друг детства и одноклассник, который входит вот в те трое пострадавших, которые были в ночь субботы на воскресенье на МКАДе в Москве. Он возвращался домой, был на даче у еще одного моего ближайшего друга, тоже моего одноклассника. Как оказалось, потом там Иосипов был на этой даче, но он уехал чуть раньше. А вот Никита, он поехал в ночь и как раз проезжал по МКАДу в районе Домодедово, и беспилотником, сбитым беспилотником с поражающими элементами задел его машину. Я там не буду, естественно, ни в какие подробности по его здоровью из уважения к его семье уходить. В больнице сейчас врачи делают все, что они могут, все, что они должны делать, делают, насколько я понимаю, блестяще в этой связи. Но картина, да, абсолютно обескураживающая. И, знаете, ощущение вот этой злобы, которая тебя пробирает, меня давно уже это ощущение посещает, так или иначе, и от кадров в... Где это было? В Архипосиповке, да? В Краснодарском крае, вот несколько недель назад, вот от этих кадров, от постоянных новостей, которые, к сожалению, сыпятся нам каждый день по поводу пострадавших людей и погибших людей, и уже даже становится таким жутким новостным фоном, что, конечно, радовать, безусловно, не может. Ну вот, какая-то невероятная злоба пробирает в момент, когда ты это все видишь. И единственное, и вот в дополнение к сегодняшним новостям про рекордное количество дронов, которые летело по России, конечно, хочется в очередной раз сказать, что вся эта мерзость, она должна быть уничтожена. Уничтожено, без, вот мы там с вами рассуждали про какие-то суды, не суды, уничтожено. Уничтожено, размазано, не свержено до молекул, вот просто, чтобы и мокрого даже места не осталось от всех этих сволочей, которые терроризируют нас, особо это не скрывают. Каждый ФАП оправдан. Да, это безусловно. Георгий, приветствую, однокласснику крепкого здоровья, скорейшего выздоровления. Если вдруг какие-то препараты или врачи что-то по медицине, набирайте, есть выходы, поможем, чем сможем. А он сейчас лежит в коммунарке, это абсолютно блистательная больница с блистательными врачами, слава богу, с точки зрения врачебной помощи. Не то, что жаловаться не на что, наверное, и желать нечего. И слава нашим врачам, они, я думаю, делают, они делают точно абсолютно все. Я надеюсь, что они преуспеют. Родителям рассказал вчера про товарищей и сказал, чтобы на улицу не выходили из дома, когда бабла летят, а то они сидят в беседке и наблюдают. Да, наверное, если что-то где-то и летит, точно не надо сидеть в беседке и наблюдать за этим. Это 100%. Я почему сказал, что все это... Почему они терроризируют и, значит, как все эти вещи... Почему они это не скрывают? Вот тоже разлетелось по телеграм-каналам, по новостным агентствам. История с... Подалеком, который советник офиса президента, который прямым текстом говорит, что вот перемирие в воздухе должно быть объявлено, и в этот момент как раз все и прекратится, нужно перемирие в воздухе и так далее. Никаких перемирий в воздухе, ни в коем случае. Мерзость надо добивать. мерзость надо уничтожать. Тем более, что и это все вранье по поводу того, что остановиться и так далее. Миллион раз мы с вами обсуждали, что это, что они ищут повод для того, чтобы перегруппироваться. У них других вариантов нет. Гигантское количество новостей, связанных с тем, что, значит, разные западные издания, польские, в основном польские, что как бы тоже неудивительно, все больше и больше статей выпускают по поводу украинской власти, по поводу Зеленского. И тоже прямым текстом надо отдать им должное. Говорят о том, что он, его пост, вот этот президента узурпированный, дает ему возможность бесконечно навариваться на коррупции и существовать, в принципе, на планете Земля. Как только перестанут идти европейские деньги, в эту же самую секунду, скорее всего, прекратится и его президентство, и потенциально его жизнь. Потому что достал он всех невероятно. Это не сказать, что прорывная мысль. Мы об этом с вами говорим уже на протяжении нескольких лет. Но вот начинает это доходить или дали какое-то, не знаю, распоряжение говорить об этом теперь еще и, например, в Польше. И в разных других западных странах. Ну, там издания разных калибров. В Польше топовые ребята говорят об этом. И делают подобные заявления. А они все хотят... прогнуть какое-то перемирие. Пытаются выйти на это перемирие и пытаются нас с вами испугать, запугать, я бы даже сказал. Пытаются нас с вами запугать для того, чтобы мы пошли и начали умолять, видимо, руководство о том, чтобы это перемирие случилось. Не дождутся. Не дождутся. Черти будут уничтожены. Я в этом уверен. А вы не считаете, что падение сбитых БПЛА на населенные пункты, жилые дома и трассы, в этом есть некий фактор ошибок наших ПВОшников. Нет, я так не считаю. Проблема в этих БПЛА в том, что они все битком набиты поражающими элементами. Я сам лично своими руками эту шрапнель вытаскивал из его машины. Они начинены просто какими-то кусками металла, шариками, пластинками, всякой такой дребеденью, которая в случае, если взрывается, разлетается в разные стороны и наносит максимальный урон всему, докуда долетит. Это терроризм, это никакие военные цели, ничего подобного. Это просто терроризм, они пытаются запугать. Единственным образом, который у них остался. И они это делают. Потому что для них нет другого выхода. Ни для страны. К стране они не имеют никакого отношения. Они не имеют отношения к этой стране под названием Украина, к гражданам Украины. Эти люди имеют очень опосредованное отношение. Они, когда я говорю, что у них нет другого выхода, я говорю про эту элитную верхушку Украрейха, как говорит один из наших уважаемых слушателей. Для которых это единственный шанс продолжать существовать. Вот и все. Я уже бесконечное количество раз говорил и буду говорить, буду продолжать, что нужно наносить удары по их интересам. А их интерес — это их собственная жизнь. Других интересов у них нет. Жизнь в коррупционном богатстве. В попиле этих бесконечных европейских денег. Не очень бесконечных, на самом деле. В масштабах Украины, конечно, деньги большие, но их все меньше и меньше, ресурсов все меньше и меньше выделяется. Но, тем не менее, это все еще попил, и это все еще путь к тому, чтобы каким-то образом существовать. Их надо уничтожить. Зеленые террористы вернули останки нацистов, так что оскверненную землю спасут только герани, пишет Александр. Да, это про Коновальца. Это вот Сергей тоже пишет, которого они там, да, перезахоронили с почестями, у гроба плакали, там всякие разные азовцы и прочая нечисть. Ну, знаете, вот в фразе, которую сказал Миша Николаев, что каждый фап оправдан. Ну, вот они ведь оправдания, они же их подкидывают сами. Я не знаю, может быть, мы ждем, пока они всю нечисть перетащат к себе, чтобы взять и одним ударом уничтожить пантеон сразу со всей мерзопакостной грязью, которую они там к себе натащат. Может быть. Но я надеюсь, что такой кадр я тоже увижу. В принципе, поближе к нашим ударам перетащить, может быть, даже эта идея неплохая. Но суть этого государства, этого режима, она ясна давным-давно, это только усугубляется. То есть там никакого светлого прогресса не существует. Только далеко-далеко, глубоко-глубоко в тьму едет эта страна, с позволения сказать. И я не вижу вообще никакого варианта, чтобы у этого государства, ну, был какой-то шанс на существование. То есть оно в этом состоянии обречено, а в другом состоянии даже не ищет. И только все жестче и жестче упивается своей вот этой вот нацистской и террористической сущностью. С поклонениями, с пантеонами, они же это называют пантеоном, пантеоном героев. Ну, тут как бы нужно просить власть об уничтожении Укрхунта, а не о перемирии, пишет Олег. Мы ровно об этом, ну я так точно, ровно об этом и прошу. Их надо уничтожить. Я не знаю, в какой момент, когда настанет вот та точка, когда уже, ну, будет просто невозможно, когда закроются глаза на какие угодно братские истории, вот этот вот, значит, а эти не виноваты, а там все на самом деле за нас, а это братский народ и так далее. В какой-то момент это точно закроется, наверное, такими темпами. Потому что, ну, озлобленность, растет озлобленность, не страх. Может быть, я сужу по себе. Да, ну вот. У меня страха не стало больше. Злобы стало, безусловно. Хотя и до этого ее было в вагоне маленькой тележки. Этой злобы. Так, тут случайно слушал одного украинского адвоката, и что, где, когда. Интересно. Когда так он и так и говорит, что если сократить финансирование Украины, то в первую очередь будет недостаточно денег армии, а если банда Зели будет воровать до последнего. Ну, то есть имеется в виду, что если европейцы будут выделять меньше денег, у Зеленского и его банды денег останется столько же, а меньше будет у армии Украины. Наверное. Здесь дело, ну, они загнаны в угол, это 100%. У них просто не остается никаких других вариантов. Сколько они будут продолжать сидеть у власти, столько они будут жить. Я думаю, абсолютное большинство этих ребят. Ну, Зеленский точно. Его ближайшие приспешники, которые многие отвалились вроде с самых высоких постов, но все еще где-то там вокруг да около ошиваются, типа Ермака того же самого. Ну вот у них вариантов где-то спрятаться, скрыться, скорее всего, не будет. Им даже просто в рамках своей же собственной страны не дадут это сделать. То есть они территорию покинуть, скорее всего, не смогут. Поэтому нужно оставаться у власти. Нужно держать в руках все рычаги давления, как на своих же людей, так и на европейцев, и крутиться, вертеться, что-то где-то манипулировать, стараться эскалировать ситуацию, стараться втягивать как можно большее количество европейских государств. Вот сейчас речь идет о Великобритании, вы в новостях, наверное, слышали про то, что там премьер-министр очередной Великобритании говорит, что мы там на 100% поддерживаем и будем поддерживать это в ответ на наше заявление по поводу британских дронов, которые применяются Украиной. То есть подталкивается и таким образом, и в том числе и Британии подталкивается участие европейских государств напрямую в этом конфликте. Тоже много раз об этом говорили. Но такими темпами они тоже, наверное, будут, если не образумятся, в какой-то момент обречены. Причем Британия в этом списке, скорее всего, ее не будет. Британия, как обычно, сделает свое грязное дело и отойдет в сторону. В этом я тоже уверен. Но остальные могут каким-то образом и залететь в этот конфликт. Это было бы просто благословение для режима Зеленского. Это их мечта. Потому что в остальном шансов с каждым днем становится все меньше и меньше. Но это означает, что и террористическая угроза у нас возрастает. И вот этих попыток дронами долететь, закошмарить мирное население, взрывать рестораны в центре Москвы и все прочее, их будет в ближайшее время все больше и больше. Это тоже надо иметь в виду. То есть расслабляться нельзя, время такое, когда расслабляться просто запрещено. Нужно держать это в голове. Но мы воюем не просто с нацистами, мы воюем с нацистскими террористами. Это как какой-то дурацкий комикс. Знаете, вот в комиксной культуре есть такое понятие, как альтернативная вселенная, альтернативная ветка комиксов, где, например, там какой-то образный Бэтмен стал злым или Супермен стал злым. И как бы выглядела эта же вселенная, и все вроде как знакомые герои, если бы наоборот, злодеи были бы добряками, а добряки были бы злодеями. И вот в таких вот утрированных дурацких сценариях очень часто фигурирует какая-то... А что было бы, если нацизм победил бы? Из недавнего сериал такой был, вот тоже по вселенной DC, это как раз Бэтмен, Супермен, вот эти вот... Миротворец он называется. Юмористический сериал про супергероя, он такой очень, очень смешной. Там рестлер Джон Сина играет главную роль. И вот там как раз во втором сезоне обыгрывается ровно вот эта история с победой нацизма и нацистской Америкой. Что бы было в параллельной вселенной, если бы, значит, нацисты победили. Вот это выглядит именно как подобный сценарий, то есть только в реальности. Это кроссовер не просто нацизма, но еще и терроризма. Двух, наверное, главных мировых зол последних 100 лет. Так точно. Вот последние 100 лет террористы и нацисты. Это самые главные враги нормальных людей. В мире. Вот Украина в себе сочетает оба этих фактора. То есть за один только нацизм надо было бы уничтожить, а за терроризм туда вдобавок, мне кажется, терроризм даже нацизм немножечко оставляет на обочине. За это точно нужно уничтожать. И ни в коем случае никаких переговоров никогда не вести. Задача террористов — не найти компромисс. Задача террористов — террористическими методами давить как можно больше и выгадывать себе как можно больше возможностей до бесконечности, пока эти переговоры не прекратятся. Вот что делают террористы. С террористами невозможно договориться априори. Но, слава богу, мы в том числе, вот свежее достаточно заявление, да, это Юрий Ушаков, помощник президента Российской Федерации, сказал, что Кремль исключает возможность заморозки конфликта с Украиной по линии боевого соприкосновения. То есть мы любые подобные инициативы отметаем на корню. И слава богу. На фоне этих атак очередной разговор про визит дельцов, о том же бизнесмена и его желании заключить мир. О чем вообще? Я, наверное, буду в ближайшее время игнорировать, в принципе, новости о дельцах, о том же бизнесмена, о Стивене Виткофе и Джарди Кушнере, которые должны куда-то там приехать, потому что эти новости, на самом деле, просто ни о чем, никуда они не собираются приезжать, о чем они собираются разговаривать, непонятно, поэтому такие новости надо просто, видимо, ставить в игнор. Этого не произойдет. Вот если когда-то произойдет, если это случится, ну, тогда, значит, надо будет об этом поговорить. А пока этого нету, говорить не о чем. Но, честно, я вот наблюдая за тем, как Дональд Трамп публикует у себя в соцсетях картинку с подписью «Новая территория Соединенных Штатов Америки», и на ней изображен Ормузский пролив. Значит, что Ормузский пролив теперь принадлежит Соединенным Штатам Америки. Ну, после этого вообще любые вопросы по отношению к тому, о чем с ними разговаривать, как с ними разговаривать, мне кажется, просто абсолютно ненужными. Это люди, которые живут в выдуманном мире со знаком минус. Они просто, походу, больные. Вот у него альтернативная реальность, пишет Миша Николаев. Да, у него, видимо, альтернативная реальность. На кого это рассчитано? Я не знаю. Видимо, на таких же больных. Поэтому, а что на этих больных обращать внимание? Что они там приедут? Что они ничего никому предложить не могут? Даже в теории. У них нет никаких предложений, у них нет никаких возможностей для того, чтобы эти предложения реализовывать. Поэтому шли бы эти Витков и Докушнеры куда подальше. Если вдруг приедут, обсудим их визит. А пока не приехали, говорить об этом вообще не вижу никакого смысла. Даже если приезжают, то ничего не решают. Воздуханы. Да, при том, что даже когда приезжают, ни к чему это особо не приводит. Хекел пишет. Неужели люди, принимающие решения, не понимают, что если не начинать уничтожать эту укрохунту, то людям трудно понять такие решения, как с Дуровым, признанный экстремистом и террористом. И что они, Зеленский и его Шобл, еще должны сделать, чтобы их начали решать как террористов. бомбит иногда от официальных заявлений, типа пусть приезжает в Москву, в лучшем случае лес валить ему в России, должно только светить. Ну и таких заявлений давным-давно не было. Но, знаете, к заявлениям, вот пускай приезжает там в Москву, пускай приезжает, надо относиться, мне кажется, как к такому троллингу на высшем уровне. Потому что всем понятно же, никто никуда не поедет. Но иногда, может быть, и это троллинг становится.

0: прекратить их, отметил глава Международного агентства по атомной энергетике. В результате террористического удара ВСУ по остановке, где жители Энергодара ждали автобус, один человек погиб и 17 пострадали. Дональд Трамп может расширить влияние США в Арктике. Такое решение президент Соединенных Штатов может принять из-за быстрого таяния вечной мерзлоты в Сибири. К этому выводу пришли авторы международного исследования под руководством китайских ученых, опубликованного в журнале Science. Американский лидер продвигал идею расширить присутствие США в арктическом регионе с момента возвращения на пост президента в прошлом году. Она включала в себя инвестиции в ледоколы для противодействия российским и китайским судоходным амбициям, освоение природных ресурсов Аляски и возобновление усилий по приобретению Гренландии. По словам ученых, экономический потенциал региона могут затмить огромные издержки от проседания грунта на фоне таяния вечной мерзлоты. Они выяснили, что Арктика теплеет почти в 4 раза быстрее, чем в среднем по миру. Как пишет газета South China Morning Post, около 46% вечной мерзлоты северного полушария находится в Сибири. РПЦ подтвердила нахождение мощей Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Об этом сообщили представители Русской Православной Церкви. Антропологическое исследование провели во время реставрационных работ. У саркофага была повреждена плита, что позволило получить доступ к останкам князя. На подлинность также указал комплекс исторических сведений и археологический облик захоронения. Как рассказали в РПЦ, в июле во время реставрации также провели противоаварийные работы. Они были вызваны проседанием плит пола и угрозы разрушения надгробниц над сохранением великих князей. В частности, для демонтажа плит пола были разобраны кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора, после чего реставраторам открылись 3 цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и углического князя Дмитрия Ивановича Жилки, рассказал собеседник агентства ТАСС. В РПЦ уточнили, что мощи Дмитрия Донского сохранились полностью, за исключением левой пяточной кости. Сегодня патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил молебен в Архангельском соборе Кремля у мощей Дмитрия Донского. Шэрон Стоун сыграет главную роль в комедии о религии. Фильм под названием «Марта и Мухаммед» расскажет о состоятельной вдове из Нью-Йорка. Она начинает встречаться с молодым мусульманином. Партнер голливудской актрисы сыграет комик и актер Рами Юсеф. Он же выступит режиссером и сценаристом. По словам продюсеров киноленты, фильм также затронет темы иммиграции, разницы возрастов и социальных классов. Съемки планируют начать этой осенью. И пока это все. К новостям вернемся менее чем через полчаса. Руслан Тачиев, служба информации.
1: Говорит Москва. 9:00. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
2: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
2: Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 13 часов.
5: Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события.
6: со вторника по пятницу после

10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: час. Москва. 94.8 FM.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве. Сегодня 18 августа, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94.8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94.8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы. Жмите на кнопочку с ракетой на Рутюбе. Подписывайтесь на нас в Дзене, в Максе, в Телеграме, на наши каналы. Это наши информационные ресурсы. Также обязательно заходите в трансляцию, сканируйте QR-код. Он вас приведет в бота в мессенджере Макс. Через него можно писать сообщения нам в эфир. И эти сообщения я буду зачитывать. Ну, например, Илья пишет, что как раз в Максе, что Трамп назвал Армуз новой американской территорией. Да, мы говорили об этом уже немножко в рамках его стандартной шизы. А вот Гаврила пишет, что японский посол тоже обнаглел, в МИД не явился. Да, я видел и эту историю тоже. Они... Японцы точно будут наглеть, я уже много раз об этом говорил. Японцы начинают верить снова в себя. У них все есть на то основания. Вячеслав пишет, если не будет Киева, совсем сотрем его с лица земли, думаете, атаки прекратятся? Мне кажется, что еще надо и Львов стереть. Я, знаете, как скажу, я далеко не гуманист вообще, но... На вот эти вот идеи стирания там городов, естественно, этого не будет. Но я так смотрел тоже, под разными углами. Сейчас я думаю, что вот накопительный эффект такой, что я думаю, что я даже не моргну, если вдруг это произойдет. И знаю, что большое количество есть людей, которые тоже даже не моргнут. Остановит ли? Я думаю, что в первую очередь дело не в Киеве, не в городе, а в людях, которые в этом городе, и не все киевляне, а конкретные несколько человек, которые управляют этим режимом. В первую очередь, дело в них. Это их надо стереть с лица земли, а не Киев и не Львов. Их надо стереть с лица земли. А вы имеете в виду, что, вот мы, скажем, если вы не прекратите, мы сотрем с лица земли Львов или Киев. Они сказали, мы не прекратим, вы ничего не сделаете. Мы берем бац-бац-бац-бац, стираем с лица земли Львов, и тогда они увидят, что натворили, и скажут все-все-все, ручки подняты и сдаются. Нет, этого не произойдет. Вот так не произойдет. Потому что плевать они хотели на Киев и на Львов. Больше всего они плевать хотели на жителей этих городов и жителей вообще любых городов. Просто наплевать. Абсолютно. Их задача — остаться живыми. А живыми они могут остаться, только находясь у власти. Как можно дольше. Даже если останется, вот все будет стерто с лица земли, кроме правительственного квартала в Киеве, и они там останутся сидеть, они будут довольны. Потому что они еще живы. Все остальное их не интересует. Если бы вдруг интересовало... Речь бы шла о подписании соглашений в Стамбуле в 22-м году. Если бы прям совсем интересовало, речь бы шла о исполнении Минских соглашений. Но их не интересует. У них совершенно другие интересы. Причем, я думаю, что они трансформировались, эти интересы. То есть в 22-м году, наверное, я подозреваю, ситуация выглядела еще немножечко иначе. И Зеленский был другой. Да, и вообще весь мир был другой. Это в такую ситуацию переросло. И он в этого человека превратился. Я не говорю, что он раньше был хороший, а сейчас он стал плохой. Нет, но он точно абсолютно поменялся. Я думаю, что там голова уже... Ну, нормальный, здоровый, адекватный человек такими категориями не мыслит. Что я там готов положить всех вообще, кого только можно, за исключительно только свою жизнь... И свое благосостояние и процветание. Нормальные люди так не мыслят. Там уже сдвиг по фазе. И все это идет вместе, это все неотделимые вещи друг от друга. Власть, деньги и жизнь — это одно целое в рамках того, о чем рассуждает Владимир Зеленский. Вот поэтому и нужно наносить удары. А там Киев, не Киев, стирать, не стирать, это, ну, на самом деле ни к чему не приведет, по факту. Потому что плевать они на этот Киев хотели. И на Львов, и на киевлян, и на львовян. Плевать. Вы посмотрите, они уже который год отлавливают своих людей, как животных. Неужели вы думаете, что им есть дело какое-то до этих людей? Если вдруг как-то не так не отлавливается человек, они открывают по нему огонь, они убивают его случайно в какой-нибудь там передряге или специально, и выкидывают, и едут ловить следующего. Вообще ноль какой-либо эмпатии по отношению к этим людям. Им все равно. Через давление на вот эти вот какие-то человеческие эмоции, там никаких целей не добиться абсолютно, там человеческих эмоций нет. Так, все верно, на Киев им плевать. Вот подтверждение Германии, Англии, помощи Украхунте в поставках БПЛА и баллистики для ударов вглубь России говорит нам, что мы имеем дело с так или иначе будущей дракой, и пока они не готовы, их заводы нужно пощупать, их за вымя открыто с ультиматумом, пишет дело техники. С этими властями мы точно абсолютно имеем дело, да, с тем, ну, драка потенциально, очень высокая вероятность того, что эта драка такими темпами произойдет. Но сейчас в этой драке не заинтересован никто, кроме Украины. И все, что вся эта эскалация, все это происходит как раз благодаря этой самой Украине. Надо ли пощупать? Ну, может быть, и надо, да. Снести Киев, Львов, Жмерингу скорее не тонкий стратегический расчет людей, а скорее эмоциональное. Что-то из Хаммурапи, око за око, зуб за зуб. Таллин, не расчет и аналитик. Да, это безусловно оно, это безусловно эмоциональное. Это вот ровно те самые эмоции, о которых я и говорю. Это они хотят, как любой террорист, они хотят вызвать страх, такой животный страх, вызывать ненависть. Ненависть по отношению к самим себе. И мы требуем не сдаваться, мы требуем уничтожения этих террористов. И оно происходит. Но хотелось бы, чтобы и все эти правительственные кварталы тоже были снесены к чертям собачьим, чтобы на них была объявлена охота. Любыми средствами. Какими угодно вообще. Чтобы просто охота настоящая такая. Вот как из каких-то остросюжетных фильмов. Вот чтобы это было так. Чтобы только в самом темном плаще в самое темное время суток могли перемещаться из бункера в бункер. Вот так вот. Такая должна быть объявлена охота. Так, они, походу, конченые психи. Ну, это абсолютно точно какая-то деформация сознания, да. Вызванная отчасти безысходностью ситуации. В эту безысходную ситуацию они загнали себя сами, и их загнали европейцы с американцами. В эту безысходную ситуацию. Это именно они, кто сказал, нет, давайте будем, значит, воевать с русскими. Это именно они, кто подпитали их бесконечным количеством денег, оружия и всего прочего. Есть там публикации по ракетам сегодняшние. Британцы кто-то публиковал по американским запасам ракет. Там, конечно, удивительные цифры. Даже вот я говорил, что Дональд Трамп неадекват, но когда он говорит про то, что Байден отдал все, что только можно Украине, если этим цифрам верить, а там чуть ли не треть запасов за это время отдали некоторых ракет Украине, всех запасов Соединенных Штатов Америки. Ну, как тут кукухой не поехать? Тут спокойно можно поехать кукухой. Ты, по факту, никто звать тебя никак. Ты такой среднестатистический КВНщик. в маленькой постсоветской, ну, маленькой, ладно, большой постсоветской стране, который, значит, выбился в люди за счет юмора, сделал себе какой-то капитал. Вдруг ты, значит, становишься президентом благодаря в определенной степени гениальной политтехнологии с сериалом, со всей вот этой вот историей. Это все у тебя сработало, ты стал президентом. А, ну, президентом у тебя быть получалось так себе, мягко говоря, до момента вдруг, когда из тебя не начали делать Уинстона Черчилля. Причем Уинстона Черчилля не того, каким Уинстон Черчилль был на самом деле, а образом Уинстона Черчилля, человека победителя такого британского лорда и героя былинного практически. Вот тебе, там, тебя аплодируют везде, где только можно, тебя аплодируют. Все тебя превозносят, обложки, съемки, все, ты там супергерой, тебя как только не называют, самыми лучшими словами на свете. Тебе падает бесконечное количество денег. Ты росчерком пера решаешь судьбы людей, отлавливаешь их как животных, и тебе за это ничего не происходит, тебя продолжают аплодировать. Ну, а там, я думаю, честно говоря, любая башка съедет. А уж голова человека творческого, артиста. Артисты съезжают и из-за меньшего. Звездная болезнь случается и у людей, которые услышали за свою жизнь меньше аплодисментов. У них тоже бывает звездная болезнь. Поэтому, как бы, здесь-то что удивляться. Алексей пишет, что с 14 по 22 мы ждали, пока Украина построит свою армию. Сейчас у Европы нет армии, но они готовятся. Мы ждем, когда Европа создаст свою армию. Может, хватит наступать на грабли? Может быть. А в углу ли они? Раньше они запускали сотни своих БПЛА, а теперь наш ПВО сбило 1671. Ну, там сбили... Не 1671, сбили меньше. БПЛА долетела до Москвы, как они любят коверкать, и нанесло увечьем трем клятым москалям для телемарафона. И вот тех чертей у псевдопантеона картина просто шик. Картина просто шик. Да, медийная картинка им нравится, безусловно. Какое это влияние оказывает на всю ситуацию? С их точки зрения вообще никакого. Для них не меняется ничего. Тем более, что они начинали вот эти, значит, войны с Wildberries, удары по МПЗ, они начинали с целью изменить картину в глазах одного конкретного человека, чтобы он выделил больше денег, больше ресурсов для того, чтобы они могли продолжать существовать. И у них это не получилось. То есть даже это не получилось. Не вышло. На фронт это не оказывает никакого влияния. Зиму их это никаким образом лучше не сделает. Они, помните, я на той неделе, по-моему, говорил о том, что интересно, какой у них план Б? Есть ли у них план Б какой-то? И почему-то сам упустил, мы все упустили, потому что никто об этом, по-моему, не сказал, что на самом деле план Б, он вот и сейчас реализуется на наших глазах. Их план Б это разговоры о перемирии в небе. Вот это и есть план Б. План А был, чтобы им отгрузили гигантское количество оружия. А план Б это и есть перемирие, вот это вот, которое они пытаются продвигать. Причем на данный момент никто, кроме спикеров от офиса президента Украины, не говорит ни о каких перемириях. На Западе темы перемирия этого не существует сейчас. В Америке только уж тем более, в Америке свои проблемы. Ну, у них там иранский вопрос, они Ормузский пролив решили приватизировать. А вот про перемирие говорят только эти. Вот это и есть их план Б. Он провален точно так же, как и план А. Теперь стоит уже говорить о планах С. И это, да, они в углу. Они в углу. Из этого угла запускают свои дроны. Но глобально на ситуацию они никаким образом не влияют. Им бы сделать так, чтобы эти дроновые атаки каким-то образом повлияли на их ситуацию. Дали бы им выход из этого угла. Но пока у них не получается. И это хорошо. И слава богу, не получается. Но это угол. Да, безусловно, это угол. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
0: Здравствуйте, Георгий, Олег.
2: Здравствуйте.
0: Я вот написал, что да, мы, к сожалению, 4,5 года констатируем вот эту необъяснимую иррациональную сдержанность по отношению вот к пресловутой злосчастной укрохунте. Ну, такова вот реальность, военно-политическая реальность. А так, да, это очень все опасно. 1671 беспилотник, хоть большая часть избита. Если это будет продолжаться достаточно регулярно и часто, ну, Это, то есть при том, что все-таки Россия побеждает в инфраструктурной войне, но еще раз, это очень тяжелые чувствительные удары по нашей территории. Еще раз, ну, об этом, ну, тоже много говорят и политологи, и журналисты. Это все-таки, ну, очень, ну, крайне необъяснимая сдержанность по отношению к этой самой укронацистской хунте. Поэтому какая там Европа, какое НАТО? Надо сначала эту проблему решить. Не нужно трогать мирное население там Киева и Львова. Все правильно. Правительственный квартал, другие высшие политические военные объекты этой укрохунты. Но пока мы только все декларируем, пока что вот такова реальность немножко другая, военно-политическая реальность другая. А так, ну, просто как бы, да, возможно, к ноябрю, к декабрю мы их окончательно истощим, но сколько мы потеряем наших мирных граждан, нашей инфраструктуры, самой разнообразной, да, НПЗ там, свою инфраструктуру и прочее, сколько мы потеряем вот к этому, ну, грубо говоря, там, к ноябрю, к декабрю, если и это будет, ну, просто, ну, как сказать, это будет крайне такая вот отвратительная и мрачная реальность, если мы все так же будем видеть всех живых, так сказать, в ноябре, в декабре, мы также увидим, как и сегодня, что ни один член укронацистской хунты не уничтожен, ни один за 4,5 года. И в ноябре, не дай бог, или в декабре, все также будут живы, здоровы и функционировать. Не знаю, эту проблему непонятно, как будет решаться, но вот. Спасибо, я так думаю.
2: Да, спасибо. Они хотят победить в информационной войне, пишет Макс. В мессенджере Макс, что, кстати говоря, характерно. Ну, как бы, пожалуйста, пускай хотят, если побеждают. Сейчас это уже не имеет, на самом деле, никакого практически значения. Мы с вами из периода, когда войны информационные превалируют над обычными, уже вышли. Сейчас уже другое время. Сейчас уже другие войны. Информационная составляющая – это часть обычной, классической войны. А не отдельная. Поэтому, ну, как бы, это им, пожалуйста, могут хотеть. Ну, хотя и это, знаете, у них сейчас получается со скрипом. То есть, маленькие вот эти перемоги, фотографироваться с фотографиями, там, я не знаю, склада Wildberries, который горит, на Крещатике, они уже больше не фотографируются. Как раньше фотографировались на фоне моста, помните, было такое? Крымского. Вот этих фотографий больше нет. А значит, и эффект переможный, и не такой большой. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Леонид.
2: Москва. Здравствуйте, Леонид.
3: Ну, знаете, я хочу разочаровать кровожадных слушателей. Никого вы убитыми не увидите. У этого есть два основания. Во-первых, юридическое. Ну, уже про это миллион раз говорили. Мы не ведем войну с государством Украина. Поэтому мы не можем убивать украинских политиков. Это же, ну вот это настолько очевидно, что даже, я не знаю, там, ПТУ юридически оканчивать не надо, чтобы это понять. Потому что объявление войны, а убийство первых лиц государства – это неизбежное объявление войны, ведет к таким юридическим последствиям, что вы, уважаемые радиослушатели кровожадные, офигеете. Вы приготовьте, помойте свои рейндж-роверы, вы будете их сдавать в военкомат. Я просто напомнить хочу, что это вот к этому приведет, понимаете? Вам по-настоящему заблокируют интернет, сотовую связь. Вы не будете выезжать из страны без выездных виз, особенно мужчины, и так далее, и так далее, и так далее. Война – это вообще другая юридическая история. Это надо понимать, ну как бы это же это настолько просто, что даже меня возмущает. Я фраппирован тем, что уважаемые слушатели такой уважаемой радиостанции, да, у которой в слогане есть слово «знать», этого не знаю. Это первое. Второе – философское.
2: Извините, вот я быстро, пока вы второй еще не начали, вот Виталий Филий вопрос задает. Он говорит, вот американца Айатоллу Хоменея убили, а Джон из Айовы свой джип не сдал.
3: А американцы объявляли кому-то войну?
2: Ну, они убили Айатоллу, в том-то и дело. Ну, вот нет, не объявили.
3: Ну, им кто-то объявил войну или они кому-то объявили войну? Ну, вот. Ну, а нам сразу объявят полмира, не переживайте. И потом, Айатолла это кто такой? Это типа как у нас патриарх?
2: Нет, это глава государства.
3: А, это у них как глава государства, да? Но если он юридический глава государства, то странно, что Иран не объявил войну. А если объявил, то там будет то же самое, о чем я сказал. Вот. Поэтому если США не объявили им войну, они им не объявили, то ну, это их дело. Но я вас уверяю, что нам войну сразу же объявят вот все причастные, понимаете? Uh-huh. Это первое.
2: Это, например, да, я прям в... американцы, европейцы, вот эти ребята.
3: Ну, как минимум Украина, а дальше по цепочке. Так же, как можно посмотреть по тем, кто, кто санкции против нас выдвигает. Uh-huh. Вот в том же порядке будет нам объявлена война. Uh-huh. Это первое. Да. Второе, это как
2: бы... Но война, это значит, что и европейцы должны будут сдать значит, ГЛС.
3: Да. Да, они должны будут объявить нам войну, и значит, мы не сможем практически ни с кем торговать. Хотя мы сейчас же торгуем, да, мы понимаем, что наша экономика все равно имеет большие доходы с внешних рынков. Uh-huh. И это прекратится. Uh-huh. Вот. К нам сейчас как-то еще завозятся там оборудование, запчасти и так далее. Это тоже все закончится. Uh-huh. Вот. И коротко, второй пункт философский. Вы понимаете, мы же русский человек, он радикально отличается от всех. Когда я говорю русский, я не имею в виду ни, так сказать, малую родину, ни религию. Русский человек – это такая наднациональная, надрелигиозная сущность. Угу. Так вот, русский человек, он чрезвычайно добросердечен. Мы склонны к прощению. У нас, знаете, когда человек идет на каторгу, его по дороге в деревнях кормят. У нас, да, простой пример, фильм «Брат». Когда старший брат придет младшего, в «Крестном отце» Майкл убивает своего брата, а наш Данила своего брата прощает. Мы склонны к прощению. Поэтому украинских политиков будет ждать суд, самый гуманный в мире. Я про это много раз говорил в эфире, я убежден, что их будут судить в лучшем для них случае на Украине, в худшем для них случае в России. Но их ждет суд, а не смерть. А вот если им будет назначена смертная казнь по решению суда, это уже совсем другая история. Угу. Но их ждет суд, а не убийство.
2: Да, вот хорошо. Такие мысли. Понял. Вижу сообщение, тут многие не согласны. Обсудим это обязательно, но уже после выпуска новостей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 19 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии санкциям. Она также касается смягчения их негативных последствий. Документом обменялись министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИДа Мьянмы У Тин Маун Све. Церемония прошла по окончании российско-мьянманских переговоров, которые состоялись в Кремле во время официального визита главы государства Мин Аун Хлайна. На этой встрече Владимир Путин отметил хорошие перспективы для организации экспорта сжиженного природного газа в Мьянму. Президент России заявил о готовности отечественных компаний подключиться к добыче углеводородов в этой стране. Он подчеркнул, что между нашими государствами выстроены финансовые связи, 2/3 операций идут в рублях. Путин назвал главу Мьянмы другом России. Он подчеркнул, что наши страны объединяют по-настоящему крепкие, проверенные временем узы дружбы, партнерства и взаимной поддержки. Глава государства также сообщил, что в Мьянман в Янгоне возведут храм Русской Православной Церкви. Мужчина получил ранение в результате удара дрона по автомобилю в Белгородской области. Местный житель обратился в больницу, у него ушиб грудной клетки. Для обследования пострадавшего переведут в городскую больницу номер 2 Белгорода. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что украинский дрон атаковал автомобиль «Газель» в селе Головчино Грайворонского округа. В Росатоме заявили о готовности оказать любую помощь жителям Энергодара. Глава госкорпорации Алексей Лихачев назвал город прифронтовым и отметил, что компания будет делать все, чтобы скрасить положение его жителей и помочь им в трудное время. Он также сообщил о ежедневных атаках вооруженных сил Украины по инфраструктуре Энергодара. Каждый день происходят удары по социальным объектам города, по магазинам, по пунктам снабжения водой, электричеством. Электроснабжение неустойчивое. И так или иначе, большая территория Запорожской атомной электростанции, включая все подстанции, линии выдачи электроэнергии, все это под ударами дронов. Надо поблагодарить, конечно же, Министерство обороны, войска радиационной, химической и биологической защиты и Росгвардию. Делается все, чтобы сократить огонь. ограничить это военное влияние, сообщил Лихачев в интервью информационной службе «Вести». Напомню, сегодня утром ВСУ нанесли удар беспилотником по автобусной остановке в Энергодаре, где в момент атаки находилось множество людей. Погиб один человек, 17 пострадали. Хирурги Москвы впервые в России заменили тазобедренный сустав с помощью автономной роботической системы. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, система помогает с высокой точностью устанавливать эндопротез с учетом анатомических особенностей человека. Первые два пациента, которым провели такие операции, успешно восстанавливаются и уже могут самостоятельно передвигаться. Внедрение технологий открывает новый этап развития роботической хирургии в травматологии и ортопедии. Курс валют. Китайский юань завтра будет стоить 12 рублей 62 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 85 рублей 16 копеек. Курс евро в среду 98,73. И о погоде в завершении выпуска. Плюс 22 сейчас в Москве. Завтра в столице облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь с грозой. Ночью плюс 15-17. Днем 20-22 градуса. Ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду. Местами порывы до 17 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
6: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Право знать. Говорит Москва.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.08 в Москве, сегодня 18 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите в поиск, вбивайте «Говорит Москва», находите наш канал, подписывайтесь, лайки ставьте под трансляцией, кнопку с ракетой нажимаете на Рутюбе, подписывайтесь на нас еще в Телеграме, в Максе и в Дзене, там наши информационные каналы, а еще у нас есть мессенджер Макс и бот в мессенджере Макс, через который можно нам писать сообщение. Для того, чтобы найти этого бота, надо отсканировать QR-код в трансляции или по ссылкам с сайта говоритмосква.ру перейти. Выбирайте любой из вариантов, который вас устраивает, это один раз надо сделать, добавляйте бота и можете писать нам сообщение. Значит, по поводу того, что Леонид, он нам звонил до новостей, о том, о чем он говорил. Значит, брат отличный пример, и всем понятно, не всем же, пишет Виктор. Но я, да, вот так улыбнулся, конечно, в момент с фильмом «Брат», не знаю, о чем. Там явно что-то про братьев, вот это я понял, да. Спойлеры какие-то. А, значит, давайте я отмотаю на начало этих сообщений. Вот, значит, а сейчас Алексей пишет по факту не война. Андрей пишет, а когда формализм соблюдали в последний раз? Сергей говорит, странно, что не знают, что Айтала глава государства. Айтала, он еще иранский рахбар был, то есть у него был такой титул. Это как бы он совмещал в себе и духовную власть, и недуховную власть, глава государства. Свирит пишет, а не плевать ли нам на то, кто, значит, как нас там будет, кем считать, из тех, кто нас постоянно хотят убить. Значит, по поводу, о чем говорил Леонид, да, он говорил по поводу официального объявления войны, и тогда начинают действовать совершенно другие нормы и законы. И вот он поэтому говорил про рейндж-роверы, которые отдадите и так далее. Юридически, да, действительно так. Вот только я уверен, что этого не произойдет. В том числе я уверен, что это не произойдет в случае, если... что никакую войну не будет объявлять никакая другая страна. Ни европейская, ни Соединенные Штаты не будут. Из-за Украины не будут. Вопрос есть на повестке дня, если удары будут по странам НАТО, из-за Украины никто этого делать не будет. Потому что у них те же самые проблемы. И вообще, если вы обратите внимание, такая тенденция современности, что войны-то никто друг другу не объявляет. Просто воюют друг с другом, но юридически никакую войну никто никому не объявляет. В том числе и с этим это связано. Нашли, как обойти. Просто не называете юридически, не признаете это войной, и все. И тогда, значит, можно все эти нормы в ход не пускать. Никакие европейские государства нам войну объявлять не будут сейчас. По той простой причине, что они к этой войне не готовы. Они не смогут с нами воевать. Они у себя внутри не смогут эту войну объявить. У них, их там просто никто не поймет. Никто никакой свой Range Rover, BMW, Volkswagen не отдаст ни на чьи нужды. А просто их всех там снесут. И никто воевать не пойдет. Они не готовы сейчас. Но они будут готовы. Рано или поздно будут готовы. В той или иной степени. Может быть, будут готовы хорошо, может быть, будут готовы плохо, но готовы будут. Лет через 10. Может быть, 15. А пока нет. И поэтому сейчас они никакую войну никому объявлять не собираются. И американцы не собираются никому никакой войны объявлять. Этого не произойдет. По поводу все прощения, то есть здесь я с Леонидом не согласен. А по поводу вот прощения нашего, стремления к прощению, многим не понравилось. Я, значит, увидел, что вот это вот, ничего мы не такие, на самом деле, никого мы не прощаем. Прощаем, на самом деле. Тут Леонид абсолютно точно прав. Мы прощаем. Мы действительно такие люди. Но до поры до времени прощаем. Вот мне кажется, что мы уже рядом с той точкой, когда мы не прощаем. Уже окончательно. Очень рядом. Если уже не пересекли эту линию, уже, может быть, и не прощаем никого. А вот потом, когда мы прекращаем не прощать, точнее, прощать, вот когда мы пересекаем эту точку, все, там уже страшное начинается. Там уже убиваем без раздумий и вообще на этот счет не рефлексируем. Иногда даже сами себе. И такое тоже бывает. Самих себя мы тоже иногда не можем простить друг друга. Поэтому мы, да, такие, но до поры до времени. До этой точки надо долго-долго идти. Украина делает все для того, чтобы мы до туда дошли. Они прям очень сильно стараются. Так, ненужное юридическое принятие войны, пишет дело техники. Ну вот, у меня куда-то убежало. Вот это сообщение. И мы не будем с ними воевать, не надо, пусть из буферной зоны, Сумской области, воюют украинские повстанцы по типу хуситов. Им, повстанцам, можно продавать Искандеры для отомщения Европе за разрушенную Украину. Такое вот освободительное движение из украинцев на территории Украины. Ну, звучит как любопытная политтехнология, но пока, по-моему, это далеко от реальности. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Алло.
9: Алло. Алло, добрый день.
2: Добрый день.
9: Я считаю, что... Да, это Сергей Любец.
2: Здравствуйте.
9: Я вот в продолжение разговора по поводу уничтожения Зеленского там, и так далее. Ведь на самом деле мы не воюем вот ту войну, которая когда там времена Великой Отечественной войны, и Зеленский не Гитлер. Он не субъектен. Ну, убьешь Зеленского, поставь другого. Воздействовать надо на того, кто заказывает музыку. США. И у нас в истории Советского Союза есть такой опыт. У нас был Карибский кризис, который очень успешно в нашу пользу завершился, где было задействовано стратегическое ядерное оружие. Вот я считаю, вот так надо действовать.
2: Он в нашу пользу разрешился?
9: Естественно.
2: Почему?
9: Ну, потому что из Турции убрали.
2: Ну, и мы убрали.
9: Ракеты ядерные. На тот момент... Мы убрали с Кубы, они убрали с Турции.
2: Да.
9: И опасность немало. Я считаю, вот эту повестку надо обсуждать, а не ту, которую мы сейчас обсуждаем. Uh-huh. Потому что это бесполезно. Уже почти 5 лет уже прошло, как эта война идет.
2: Да.
9: И мы, к сожалению, истощаемся.
2: Да. А все? Да, я просто думал, вы еще что-то скажете.
9: У нас ресурсы будут, чем у нас. И этот путь, я считаю, он бесперспективен. Надо вот этим заниматься.
2: Да. Значит, по поводу Карибского кризиса и того, что, значит, он субъектен, не субъектен, абсолютно все равно. Во-первых, он субъектен. Этот аргумент про его несубъектность давным-давно неправда. Американцы сейчас управляют Зеленским. Серьезно? Вот эти американцы, вот они управляют сейчас Зеленским. Да он послал давно этих американцев. Они послали его, он послал их. Они им не управляют. Они пытались, они думали, что они управляют. Они не управляют. Европейцы им управляют. Да европейцы сами собой не особо управляют. Не то, что им. Это, может быть, еще и он ими управляет. В какой-то степени. Они там все друг за дружку дергают. Друг на друга пытаясь влиять. Но он субъектен. А самое главное, даже если бы он был самым несубъектным из всех. Он террорист. Это не важно. Террорист любой. Просто по определению. Должен быть мертвым. И все. Поставят другого, и он тоже будет террористом. И он должен быть мертвым. Вот и все. И каждый следующий, кто будет поставлен, и если он будет террористом, он должен быть мертвым. Могут ставить хоть до бесконечности. Хоть пускай поставят все население Украины по очереди туда, на этот пост, и они все будут становиться террористами, и они все должны быть убиты. Уничтожены, ликвидированы. Вот и все. Террорист любой. Он должен быть мертвым. А все вопросы по поводу субъектности, последствий его уничтожения, а насколько на самом деле он несет ответственность, а те, кто несут ответственность, тоже. Если есть террорист поважнее, посерьезнее, он тоже должен быть уничтожен. Но это никак не влияет на уничтожение террориста помельче. И ему уничтожение. Вот и все. С террористами очень простой разговор. Но по поводу того, что этого уничтожит, поставит другого, да хорошо, пускай ставит другого. И там уже надо будет посмотреть, как это будет выглядеть. Может быть, следующий, который будет поставлен, он будет сговорчивей. А может быть, тот следующий, которого они поставят, будет еще большей сволочью. Ну хорошо, это не отменяет того, что предыдущий был сволочью. Значит, два террориста на ликвидацию. Вот и все. Так, бандеровцы захватили британскую МИ-6. Там главарь некая Оксанка... Внучка душегуба мясника, пишет Дело Техники. За прошедшие столетия в разные власть придержащие элитарии придумали немало способов вести боевые действия, не объявляя войны. Насколько я правильно помню, США войну Вьетнаму не объявляли, ровно как СССР Афганистану. Едем дальше. Израиль сейчас находится, по сути, в состоянии войны с Персией. Бенямин Нетаньяху... тоже не объявляли, да? Вот, я нашел. Значит, из Израиля люди спокойно вылетают, никаких выездных виз нет. Наша иноагентствующая публика спокойно пользуется своими еврейскими паспортами, катается по миру. Простой муж из Хайфа свою машину на нужды Цахала не сдал, да и шекель не отменили за убийство Хамини, и интернет в Израиле вроде норм. Не, ну то, что да, друг другу никто никакие войны не объявляет, это абсолютно точно. А по поводу юридических норм, я знаю, что наше руководство ревностно относится к юридическим нормам. И старается каждое свое решение соотносить с теми или иными юридическими нормами. Но объективно мы живем в такое время, когда юридические нормы находятся в подвижном состоянии. Международное право как таковое просто перестало существовать. Нет никакого международного права. Нет никакой организации, которая способна следить за его исполнением. Все, нет международного права. Переписывается история. Мир переписывается. И правила, по которым работает этот мир, переписываются. Они пишутся прямо сейчас. По итогам всех этих конфликтов, которые идут сейчас и которые начнутся в будущем, в ближайшем будущем, будет и написан тот новый свод правил, по которым будет работать мир. И вот там дальше можно будет рассуждать о каких-то юридических нормах, но уже не сейчас. Юридические нормы, особенно на международном уровне, они остались в прошлом и находятся в будущем, в настоящем их нет. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
10: Добрый вечер.
2: Да, здравствуйте.
10: Немножко в историю углублюсь. Вот у нас была Курская дуга, немцы выставили тигры, и шансов у нас победить было очень мало. Тем не менее, мы победили. За счет чего? Т-34 шли на таран, русский солдат не брал никаких пленных. Рвали кадыки, кололи глаза. Русский солдат озверел, и его довели немцы до этого. Да даже не немцы, а фашисты. Я так считаю, что на сегодняшний день пока... Ну, там было за кого мстить, за сестру, брата, мать, товарища по окопе. Поэтому русский солдат, когда заведешь, ему равных нету. А тут немножко как-то у нас не складывается. Нет этого, я не скажу, не озверения. Не могу термин подобрать. Но мне кажется, вот обмен ударами такой стоит на месте... Еще может долго продолжаться.
2: Угу. На месте никто не стоит. Я не понимаю, откуда вообще берутся тезисы простоять на месте. Это откуда? Никто ни на каком месте не стоит. Мы идем вперед, если речь идет о линии фронта. И они на месте не стоят. Они идут назад, они отступают. А мы идем вперед. И берем населенный пункт за населенным пунктом. Никто ни на каком месте не стоит. Опять это Вторая мировая, да, здесь конкретно даже Великая Отечественная. Аналогии с Великой Отечественной были, есть и будут, никуда они не денутся, да. Всегда хочется приводить именно только такие аналогии. В 2022 году на фоне начала специальной военной операции дипломатические отношения с нами разорвали Федеративные Штаты Микронезии. Есть такое чудное государство, вот такой у них флаг. И прислал Виталий Фили эмодзи с флагом Микронезии. Кто-то пострадал от этого, ущемился ли от этого? Готовы сдать УАЗик в военкомат из-за этой новости? Ну, разорвали-то, да. Даже эти ребята, все американцы, европейцы, с нами никаких дипломатических отношений не разорвали. И мы с ними. О, дивный наш мир. Вот он такой. Вот так вот это сейчас работает. Для меня представление террориста — это человек в хиджабе с бомбой, пишет Алибаба. А у вас неправильное представление террориста. Террорист — это человек, который пытается добиться своего с помощью террористических методов. И он исторически вообще не выглядит именно так. Ирландцы, например, так не выглядели. Еще вот относительно недавно, 50 лет назад, не выглядели ирландцы таким образом. И украинцы не выглядят так. Сейчас террорист выглядит следующим образом. Он одет во все черное, в куртку-рубашку какую-то, в ботинках на гигантской танкетке. Или вот как Буданов, экстремист-террорист, выглядят сейчас террористы. Самые лютые террористы в истории. Самые нескрывающиеся, самые богатые, самые оснащенные. Но террористы. Террористы — это методы. Цели и методы, в первую очередь. Николай пишет, значит, мы не можем им нанести урон, если каждый день все больше прилетает и больше людей погибает. Это вообще неправда. Это вообще чушь просто, Николай, про урон. Как раз с уроном в последние несколько месяцев полный порядок. Мы наносим им такой урон, что мама не горюй. И с точки зрения этого урона у них все больше, все ближе и ближе это все к концу, с точки зрения урона. Но это не отменяет террористическую активность. Еще раз. Мы сейчас говорим с вами о террористах. У этих террористов цель выживания. Вот все, что они хотят. Они хотят выжить. Есть, наверное, какая-то гипотетическая цель вообще, может быть, как переварить Россию. Они бы с удовольствием, наверное, это сделали. Но это недостижимо. Поэтому сейчас занимаются тем, что достижимо — выживанием. Ну, урон мы наносим колоссальный. Просто и этих надо уничтожить. Для того, чтобы на самом деле есть, в моем понимании, сейчас даже относительно параллельные истории, которые связаны друг с другом все равно. Это специальная военная операция и наши цели, которые будут достигнуты в рамках специальной военной операции. И война с террористической организацией под названием «Украинская верхушка». И, наверное, одно без другого никаким образом не может быть тоже достигнуто. Но это вещь параллельная. Захваченные, там, освобожденные территории, военнопленные, еще что-то. Это никаким образом не влияет на террористические намерения верхушки украинского режима. Поэтому параллельно с освобождением территорий, с продвижением вперед, нужно и уничтожение всех этих людей. Это должно происходить. Договориться с ними невозможно. С террористами договориться никогда не получится. Террорист рано или поздно возвращается к терроризму. Даже если на какой-то момент он говорит, ладно, все, больше пока террористическую активность сводим к нулю. Все, договорились о чем-то, террористическая активность. Он все равно рано или поздно вернется к терроризму. Потому что увидит, что оказывается этими методами можно достигать результатов. И тут появляется аппетит. И тут появляются новые цели. И все начинается заново. И заканчивается всегда одинаково. В итоге террористы умирают. И здесь закончится так же. Хотелось бы, чтобы побыстрее. Хочется, очень хочу... Ну, там, я очень даже хочу не увидеть. Я хочу сделать так, чтобы не было вообще ничего. Чтобы даже посмотреть на это было невозможно. Вот так хочется. Этих БПЛА, вероятно, собирают бомбоубежищных домов времен СССР. Скорее всего, те жители этих домов, чтобы сократить количество БПЛА, нужно снести дома по принципу Палестины, но это не наши методы. Я не знаю, где собираются БПЛА, в домах ли или не в домах. Я думаю, что они собираются много где, а производятся они вообще в Европе зачастую. По крайней мере, комплектующие. А крупноузловая сборка уже происходит на Украине. Это все производится очень по-разному. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Сан Саныч. 2,5 минутки где-то у нас с вами до новостей.
11: Георгий, добрый вечер, Сан Саныч на линии. Слушайте, ну вот как я вижу, значит, ситуацию, которая складывается, слушайте, ну нам совершенно четко и неиллюзорно сказали, что мы, русская нация, не имеем права на существование. Прямо вот открытым текстом, понимаете? Это вот их, ну помните, да, такой там у них там дропатый, кто он там заявил, да? Что наша нация не имеет права на существование. Их там журналисты, там, так сказать, их истеблишмент тоже, вот, значит, то же самое нам заявляют. Смысл такой же. Русские умирают, хороший бизнес. Это вот американец какой-то там заявил. Журналист какой-то там фашистский, это вот потомок.
2: Тоже русские там умирают, это хороший бизнес, это американец, это, по-моему, Линдси Грэм, экстремист-террорист.
11: Да, он вот больше... он, как говорится, видите, вот да. Черт прибрал. Да,
2: он
11: видите,
2: больше, хорошо, да, не заявит.
11: Да, как говорится, вот, да, и какой-то тут недавно фашик там тоже там. А что мы можем сделать, да, вот, чем вы можете помочь? Вот, то есть, задача, очевидно, убивать больше русских, значит. Сами они при этом воевать совершенно не хотят и не стремятся. Но они будут делать все, чтобы Украина, которая является в настоящий момент... ну, полностью, так сказать, на джойстике, на дистанционном, это абсолютно, так сказать, не суверенное, так сказать, образование, чтобы они делали все. И, соответственно, что там сейчас происходит? Запертый котел, то есть там выезд оттуда только можно переплыть там или чем-то сбежать, но официально выехать мужчинам невозможно. Промышленность, сельское хозяйство, все сокращается, экспорт сокращается, так сказать. То есть у людей остается выход только один, либо идти воевать, либо идти на военные предприятия, так сказать. Понимаете, то есть это самое милитаризированное государство на сегодняшний день на белом свете. При этом при неограниченном бюджете и при неограниченных совершенно поставках. Значит, что надо сделать? Да, наверное, стирать города в пыль, ну, как говорится, я вот не такой кровожадный, да, но вот сделать их абсолютно непригодными для жизни, крупные агломерации, вполне себе по силам, то есть уничтожать, как я уже не раз говорил, энергетику, прежде всего крупные узлы, не вот это вот, там подстанция там 50 киловольт там, или 110, понимаете, 750 киловольт. Вот. Уничтожать станции водоснабжения, станции железнодорожные узлы и так далее и тому подобное. Понимаете, я вот это говорю не для того, чтобы генштабу нашему, так сказать, это они все знают. А задача, ну, не знаю, там, средства массовой информации, в том числе и радио, это формировать эгрегор победы, понимаете, вот, мы должны все мыслить так синхронно, вот, задача какая, не то, что я там такой, а вот именно, чтобы мы так все вместе, тогда, может быть, это окажет влияние на тех, кто принимает, на тех, кто принимает решение. Понимаете, в чем дело? Вот. Вот в чем тут смысл. Это государство должно быть разобрано по винтику и пересобрано уже в качестве части Российской Федерации. Пока что еще не вижу я смену риторики. Пока что только сдвиг произошел. Не будем по линии соприкосновения. А Запад, смотрите, уже полностью произошла смена поставок. Вот, например, ракета крылатая.
2: Сан Саныч, давайте после выпуска новостей, потому что у нас уже... у нас уже время для новостей пришло.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 19:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Александр Новак поручил.

0: президента Юрий Ушаков заявил, что настоящая дипломатия всегда носит закрытый характер. Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times о секретных контактах между Россией и США информационной службе «Вести». Ранее издание со ссылкой на свои источники сообщило, что председатель комиссии изящных искусств Родни Кук-младший, который посетил Петербургский международный экономический форум, провел серию непубличных переговоров с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе с советником президента Антоном Кобяковым. В администрации Дональда Трампа рассчитывают, что это поможет вывести из тупика диалог по Украине и сдвинуть процесс урегулирования конфликта с мертвой точки. Минздрав обновит стандарт лечения депрессии. В частности, будет предусмотрена возможность расширить привлечение специалистов перед назначением терапии. Как заявили в ведомстве, это позволит исключить противопоказания к препаратам, а также расширить список лекарств для лечения и немедикаментозных методов профилактики. В министерстве уточнили, что предусмотрит возможность лабораторных методов исследования в процессе лечения, включая биохимический анализ крови и общий анализ мочи. Это позволит контролировать безопасность терапии. Кроме того, Минздрав обновит список лекарственных препаратов для лечения депрессии. Патриарх Кирилл встретил мощи Спиридона Тримифунского в Москве. Ковчег со святыней доставили в столичный храм Христа Спасителя. Глава Русской Православной Церкви возглавил богослужение накануне праздника Преображения Господня, который верующие отмечают 19 августа. Сегодня и завтра доступа к мощам не будет. Приложиться к ним можно будет с 15 по 20 сентября. Напомню, в понедельник в Россию привезли десницу, то есть правую руку Спиридона Тримифунского, который считается одним из самых почитаемых в мире святых. Она хранится на греческом острове Корфу и будет доступна для поклонения верующих в 12 регионах России с 20 августа. Напомню, в 2018 году в Россию также привозили десницу святителя, которая считается святыней. О погоде. В Москве сейчас плюс 22, завтра в столице облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь с грозой, ночью плюс 15-17, днем 20-22 градуса. Ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров. Атмосферное давление в среду составит 740 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Реклама. Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. авторская программа политолога Олега Бондаренко.

0: о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: 19.38 в Москве, сегодня 18 августа, вторник. Радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции. Вконтакте, ВК-видео, Ютуб, Рутюб, заходите, лайки ставьте, подписывайтесь, жмите на кнопку с ракетой. Также у нас кнопка с ракетой на Рутюбе, если что. Также у нас есть Дзен, у нас есть Макс, у нас есть Телеграм, это наши информационные каналы. Еще у нас есть бот в мессенджере Макс, через него можно писать нам сообщение. По QR-коду в трансляции можете этот бот найти. Сан Саныч обещал, Сан Саныч не договорил, вот, значит, договариваем. Сан Саныч, здравствуйте еще раз.
4: Георгий, спасибо за возможность продолжить, значит, свой спич. Вот я, значит, вот еще что хочу сказать в данный момент. Произошло переформатирование поставок и номенклатуры вооружений. И если раньше поставляли те вещи, которые, в общем-то, ну, у них просто лежали на складах, устаревшая техника, бронетанковые там всякие вещи, броневики, снаряды, бронежилеты, то сейчас идет, в общем-то, уже натуральный хай-тек. Вот недавно британские дроны на реактивной тяге, кстати сказать, вот, уже применяются по России. Это вдогонку к Storm Shadow и скальпам, которые они до этого поставляли. Вот. И вот Нидерланды тоже, вот так голландцы эти черти вот это проявились. Они, значит, заводик делает крылатые ракеты «Рута-блок-1». Такая небольшая ракета. Вот. Но летает она на 300 с лишним км, несет 150 килограмм. Крылатая ракета, то есть довольно сложная цель. Готовится к производству «Блок-2», и блок 3, соответственно, повышенной дальности, там, в общем, блок 3 обещают до 2000 километров. Вот этих вот ребят, то есть Лондон, ладно, как говорится, это пока еще такой орешек довольно крепкий, а вот этих вот голландцев уже вполне себе можно и подмолодить, чтобы не производили такие ракеты и их обильно, так сказать, сюда не поставляли, потому что много уже от них бед. Вот. То есть смысл какой? Чем дальше мы будем морозиться, и чем дальше мы будем, так сказать, наносить имитационно-демонстрационные мероприятия, я вот сейчас очень внимательно слежу, как идут удары по мостам. Они начались. Вот 16 августа Преображенский мост в Запорожье прилетела одна бомба ФАП-500. Одна, подчеркиваю. А должна была прилететь 101, тогда бы его не было. Понимаете? Мост в Маяках, это вот пятиминутка мосты, тоннели, да? Угу. Извините, да? Значит, мост в Маяках, то же самое. Два хороших прилета, но, к сожалению, надо было не 2, а 22, понимаете? И тогда бы мост бы рухнул. И все вот это вот крыло, вот это румынское, кажется, это вот карпатское, там было бы достаточно, логистика там была бы, так сказать, вот нарушена. Поэтому да, все хорошо, вот я сегодня говорю, все хорошо, но мало и не вполне себе туда. В чем причина, тут я, к сожалению, так сказать, ну, как и все мы, сказать затрудняюсь. Поэтому призываю еще раз тех, кто такие решения, так сказать, принимает, все-таки принять решение о том, что надо все-таки, так сказать, с хутором заканчивать. Потому что, смотрите, сейчас они пускают винтовые на нас эти самые с поршневыми двигателями, беспилотники, и пускают тысячами. И пока что еще наша система ПВО, организованная по, опять же, украинскому образцу, справляется. Но скоро полетят с реактивными двигателями. Они у нас копируют, и мы у них копируем. Вот как у нас сейчас уже полностью свернуто производство «Герань-2» практически. Сейчас уже «Герань-3», «Герань-4», «Герань-5» – это дроны с реактивными движками. И они это видят. И вот они сейчас это будут сюда запускать. А это очень уже сложная цель. Поэтому морозиться не надо. Надо с хутором заканчивать. Глушить им энергетику, валить их тыл. Ну, а уж, как говорится, в качестве, ну, такого, для поднятия общественного духа, ну, конечно же, так сказать, верхушку-то надо, конечно, там тоже грохнуть по-хорошему. Вот да. Так вот, Карфаген должен быть разрушен, это прям да. Железобетонно.
3: Да, спасибо, Сан Саныч, спасибо. Надир пишет, яблоко, получается, нацпредатели, раз хотят договориться с террористами. Смотрите, кто такие нацпредатели в этом контексте? Нацпредателями будут те, кто захочет договориться с террористами, потому что они с этими террористами на одной стороне. Потому что они на самом деле этим террористам симпатизируют. Симпатизирует ли партия «Яблоко» украинским нацистам и террористам? Ну, мне кажется, что ну, можно сделать вывод по работе партии «Яблоко», как они на самом деле к этому относятся. Вот это будут нацпредатели. А если кто-то хочет договориться с террористами, потому что им кажется, что это можно сделать из каких-то благих намерений, а это не нацпредатели, это дурачки. Ну, дурачок – мягкое слово, такое, немножечко пренебрежительное и нежное. Типа, ай, ты дурачок. Но когда речь заходит о том, чтобы договориться с террористами, это обычно оборачивается потом большими-большими-большими проблемами и трагедиями. Хотя начиналось просто с обычных дурачков. Так, ну давайте, слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Пообщаемся с вами.
2: Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
3: Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
2: Если бы была такая цель уничтожить Зеленского, я думаю, что бы она была бы и выполнена. Таких команд никто не давал и, по всей видимости, давать не будет. И это правильно. Вот выполнение целей специальной военной операции – это сверхсложная задача. Просто. Она чрезвычайно сложная. При этом в ходе достижения вот объявленных целей специальной операции места для создания на Украине гуманитарной катастрофы нет. И президент на это никогда не пойдет. И он опять прав. Поэтому президент не случайно использовал слова «Мы будем бить аккуратно, но мощно». От того, что мы спецоперацию проводим, а у нас нет войны, это не освобождает никого от руководства международным правовым регламентом ведения боевых действий и вооруженных конфликтов. Вот важнейший принцип ведения войны, признанный мировым сообществом в качестве обязательного, это выступает принцип разграничения гражданских и военных объектов. Киев плюет на это. Он плюет, а мы не плюем. Наш Бастрыкин, Следственный комитет, не случайно заводит, там уже у него тысячи этих уголовных дел. Некоторые уже по 20-25 лет уже получили из ВСУ. У нас суд был, и периодически эта информация поступает. Кстати, к запрещенным методам ведения войны нормы международные правила относятся и отдача приказа не оставлять никого в живых или угрожать этим. И вести военные действия на этой основе. Так что президент, он не случайно вот из этих рамок не выходит. Если мы из этих рамок выйдем, вся наша внешняя политика окажется в известном месте. Там, где спина теряет свое благородное название. Никто из руководства нашей страной на это пойти не может. Мы себя уже зарекомендовали в мире таким субъектом, который мы есть на самом деле. И на нас смотрят и берут с нас пример. Одно точно, вот ежедневная гибель гражданского нашего населения и сотни летящих на территорию России БПЛА, которые бьют именно по гражданским объектам, требует все-таки соответствующих изменений, корректировок в наших военных действиях, в том числе и в части ударов по территории России. Может быть, они должны более частыми быть, более массированными, но, тем не менее, все равно наши выбирают цели, чтобы не попасть ни в коем случае по гражданским объектам. Спасибо.
3: Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, я вот редкий случай, когда не могу согласиться, Сергей Алексеевич. И по поводу задницы, в которой окажется, он же задницу имел в виду, наша международная политика в случае, если мы вдруг будем ликвидировать украинское руководство. Вот по поводу того, что на нас ориентируется, это да. Я наоборот считаю, что это сыграет нам в плюс, если вдруг мы будем это делать. Это, на это действительно будут ориентироваться, будут это видеть, и будут видеть, что мы своих врагов уничтожаем. И уничтожаем не просто абы кого, а врагов, которые решили, что с нами можно действовать террористическими методами. На нас можно ориентироваться в вопросе уничтожения террористов. Всегда можно было и можно будет. А наше взаимоотношение с, если речь идет о, это я сейчас говорю о тех странах, которые, с которыми у нас хорошие взаимоотношения. Китай, Индия, вот эти вот ребята. А если речь идет о Британии, о Штатах, о Европейском Союзе, то у нас там и так никаких особых отношений с ними нет. И с этими конкретными персонажами тоже обсуждали относительно недавно, на прошлой неделе, никаких взаимоотношений у нас и не будет. С их сменщиками может быть, с нынешними не будет. Так, сколько, ну да, есть у нас еще время. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
5: Георгий, добрый вечер. Дмитрий, Москва. Скажите мне, да, пожалуйста, откуда такая ненависть у киевлян к россиянам, что вот ведется такие войны? Я никак не пойму. Ненависть, злоба, как убийственное все равно все идет.
3: А представляете, спасибо. Вам на протяжении, пожалуйста, представляете, вам на протяжении 30 лет рассказывают о том, что вы находитесь в очень плохом состоянии, потому что русские. Вот все это время из-за русских у вас все было плохо. Вы вообще-то, вам всегда говорили, что вы тоже русские, вы думали, что вы русские, но оказалось все это время, что вы никакие не русские. Вы наоборот, превосходящий по всем параметрам русских народ, которых в эту русскость искусственно загоняли и потом отравляли вам жизнь всячески и продолжают отравлять до сих пор. Вот у вас появится после этого ненависть или не появится? Когда вам придумали пантеон героев, которые самые настоящие звери, и даже людьми этих персонажей назвать как-то язык не поворачивается. Сказали, что это хорошо. И вам 30 лет об этом говорили. Говорили. Придумывали под это какой-то определенный лор. Как эксперимент. Это все на самом деле был большой-большой эксперимент. 40 с лишним миллионный эксперимент. Он оказался успешный. Это сработало. И оказалось, что можно таким образом переформатировать людей. Ну вот и все. Вот отсюда и ненависть. Потому что смыслом существования умудрились сделать не быть русскими и ненавидеть русских, и сделать так, чтобы русским было плохо, чтобы России было плохо. Умудрились это сделать смыслом существования огромной страны. На самом деле Украина гигантская страна. По европейским меркам, да и по мировым меркам, это гигантская страна, и это получилось. Те, кто над этим работал, те, кто этим занимался, они на самом деле политтехнологические гении. И такие вещи тоже надо признавать. Злобные гении, конечно, наши враги, но гении. У них получилось сделать нечто невероятное. Это, может, не политтехнологические, может, социологические гении. Ну, вот в своей области они точно очень хороши. У них получилось. Удивляет, что взрослые люди задают такие вопросы. А, слушайте, ну, кто-то, может быть, мало размышлял над этой темой. Может быть, где-то не нашел ответа. Хотя, мне кажется, что в последнее время ответов-то вагон-маленькая тележка, но, может быть, как-то не наткнулись. на эти ответы по жизни. По делам отходил человек, вот пишет Виталий Филип. Может быть, да, и так. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
6: Алло, добрый вечер.
3: Добрый.
6: Меня Максим зовут.
3: Да, здравствуйте, Максим.
6: Вот, значит, мы все обсуждаем, все мы знаем, все вокруг говорят, та страна поставляет Украине такое-то вооружение, другая такое-то.
3: Да.
6: Но я нигде не слышал, вот, чтобы кто-то задал такой вопрос. Вот когда Владимир Владимирович объявлял начало СВО, он сказал такие слова, что если кто-то вздумает вмешаться в конфликт,
3: да,
6: какая-то другая страна, то она столкнется с серьезнейшими последствиями своей истории. Вот вопрос, это блеф или что это было?
3: Что еще раз я слово прослушал? Блеф, вы сказали?
6: Это был блеф,
3: ага,
6: его
3: да. Да. Я не знаю, можно ли назвать это блефом, но я думаю, что точно мы не рассчитывали на то, что они будут оказывать такую поддержку такого масштаба. И теперь перед нами становится другой вопрос. А мы готовы потенциально начать ядерную войну? Или не готовы? Хотим ли мы стать причиной, потенциальной причиной ядерной войны? Она может не случиться, а может быть и случится. Причем, чем дольше мы с вами пытаемся найти ответ на этот вопрос, тем ближе мы к этой потенциальной войне находимся. Но, да, расчет был, видимо, на то, что они не рискнут, они рискнули. Многие показатели здравого смысла указывали на то, что этого не произойдет. Ну, здравый смысл проиграл в этой драке. И теперь вопрос, надо ли нам начинать драку намного серьезней, с ядерными последствиями для всего человечества. Ну, знаете, по поводу того, что они еще увидят последствия своих действий, это так или иначе тоже произойдет. То есть здесь временных рамок-то особых нет. Это может произойти завтра, а может произойти через 15 лет, но это произойдет. То есть то каким путем они двигаются на данный момент, это тоже путь тупиковый. Ну, как, нет, он ведет к одному, он ведет к противостоянию с Россией и к потенциальной ядерной войне. А это в каком-то смысле тупик. Либо, по крайней мере, знак препинания в виде точки или восклицательного знака, а после него начинается уже какая-то совершенно другая история. Все совершенно начинает по-другому играть. Ну, они идут на это противостояние. Мы от него стараемся уворачиваться. Нам не хочется ядерной мировой войны. Но они к ней нас подталкивают. В момент, когда они нас окончательно к ней подтолкнут, и начнется эта ядерная война, будет уже поздно совершенно для всего. Ну, видимо, люди, которые там принимают решения, особо об этом сейчас не задумываются. Ну, что поделать? Так. Не обязательно имелось в виду военная составляющая, пишет Сергей. Окна, я не знаю, Сергей, а конкретно кем имелось в виду, слушателем или Владимиром Владимировичем? Нужно жахнуть по Вашингтону, и будет мир. Нет, не будет. Если жахнуть по Вашингтону, мир, это, вот это точно абсолютно. Ешадо пишет, что, ну да, характеристику достаточно емкую дал на Украине и тем, кем они стали. Характеристика нецензурная. Читать, наверное, это я вслух не буду. Нужно было бить им по рукам за каски. Ну, это мы с вами, да, до бесконечности сейчас тоже можем это обсуждать, как и кому надо там было бить по рукам, и надо. Надо до сих пор. То есть этот вопрос, он актуальный, он актуальность своей не потерял, а только еще более актуальным стал. С другой стороны, и так они уже, им уже очень сильно все это аукнулось. Мир, который был в 22-м году, он на 100% отличается от мира в 26-м году. И европейцам, и американцам это все аукнулось очень сильно. И продолжает аукаться. В какой-то степени Владимир Владимирович, слова Владимира Владимировича были пророческие. Имел в виду он именно это или имел в виду что-то другое, не знаю. Но я думаю, что никто на самом деле не мог представить себе, куда это все свернет и каким будет ближайшее будущее всей нашей планеты из-за тех решений, которые принимались тогда в 22-м году. Я думаю, что никто на самом деле ничего подобного не представлял. Но это все случилось, и мы с вами в этом мире живем. И жить будем. И еще в этом мире нас с вами ожидает победа. Обязательно. По-другому никак. Имел в виду геополитические последствия, пишет Сергей Окна. Ну, здесь надо вопросы Владимиру Владимировичу, наверное, задавать, что он имел в виду. Мы можем только с вами додумать и догадываться, но последствия точно были, точно есть и точно будут. Сейчас у нас будет рубрика. Рубрика «Провиант». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.
1: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. «Провиант». Гастрономическое представление.
7: Тако – это блюдо считается одним из символов Мексики и получило широкое распространение во многих странах мира, став неотъемлемой частью уличной еды и ресторанного меню. Традиционное блюдо мексиканской кухни представляет собой кукурузную или пшеничную лепешку, тортилью, сложенную пополам и наполненную разнообразными начинками, чаще всего мясными, с овощами и острыми соусами. В своей основе тако – это проявление простоты и изобретательности. Начинка, завернутая в сложенную или свернутую тортилью. Красота тако заключается в его адаптивности. Оно может быть как скромным, так и изысканным, в зависимости от ингредиентов, которые оно содержит. Кукурузную лепешку коренные народы Америки готовили тысячелетиями. Она служила основой рациона индейцев и до Колумба, и до создания империи ацтеков. Испанцы назвали этот хлеб тортильей, так как внешне лепешка напомнила им омлет. По-испански это будет тортилла. Со временем в Мексике тортильи стали делать не только кукурузными, но и пшеничными. Однако последние ели лишь выходцы из Европы. Индейцы подносили кукурузный хлеб в дар своим богам, а из пшеницы католики готовили хлеб для причастия. Правильная лепешка, неважно, пшеничная или кукурузная. Тортилья – это двигатель тако, она не должна быть сухой, скорее маслянистой на вкус. Начинки выбирают разные. На севере Мексики популярны тако с говядиной гриль. Сторонники этого рецепта разделились на два лагеря. Одни считают, что обжаренный стейк для тако нужно нарезать крупно, а другие – на слайсы. В Мехико-Сити любят со свининой, кусочками ананаса и соусом сальса. На юге кладут курицу, мякоть кактуса, свежий сыр, ну и на побережье – креветки. Редкие другие морепродукты с соусом пико де гальо. На сленге мексиканских работяг тако стала называться нехитрая снеть из кукурузной лепешки, печеного картофеля и сальсы. Ее рецепт потомки шахтеров, отправившиеся на заработки на юго-запад США, привезли с собой. Блюдо получило неофициальное название как «потная тако», а в кулинарные книги того времени вошло под именем «шахтерская тако». В 20 веке простой фастфуд покорил не только мексиканцев, но и американцев, став знаковым блюдом для так называемой калифорнийской мексиканской кухни. Итак, как же приготовить тако? Для маринада берете 2 луковицы и 2 халапеньо. Нарезаете слайсами, выкладываете в глубокую емкость. Туда же нужно выжать сок из 3 апельсинов, лимона и 2 лаймов, добавить специи. Положить в маринад 300 граммов говядины, накрыть пленкой и поставить на ночь в холодильник. Достать мясо из маринада, нарезать на куски по 150 граммов, обжарить с обеих сторон в течение 10 минут, приправив их солью и перцем. Затем дать мясу отдохнуть в течение 7 минут. Для соуса гуакамоле очистить 2 авокадо и размять перец халапеньо без семян. Нарезать его мелкими кубиками, а томат средними. Выжать сок из спелого лайма и все тщательно перемешать. Разрезать стейк на тонкие кусочки, нагреть кукурузные лепешки на гриле, выложить на каждую по чайной ложке гуакамоле и по 3 кусочка мяса. Украсить четвертью лайма и маринованным луком. Посыпать измельченными помидорами и петрушкой. С вами была Дарья Павлова. Приятного аппетита!
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 8 часов вечера. В студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. США изучает возможность сократить военное присутствие на Ближнем Востоке. Американская администрация готовит такой план после завершения войны против Ирана. Пентагон оценивает возможность сокращения войск в странах Персидского залива, где крупные американские военные базы несколько месяцев подвергаются иранским ударам, пишет Вашингтон-Пост. По сведениям источников издания, военное министерство США уже направило сигнал о том, что оно может не прибегнуть к восстановлению этих баз. Газета подчеркивает, что речь пока не идет о полноценном пересмотре военного присутствия США на Ближнем Востоке. Никол Пашинян заявил об уверенности в расширении связей Армении и США. Об этом премьер-министр сообщил на встрече с членом Палаты представителей Конгресса Абрахамом Хамаде. По его словам, необходимо и дальше укреплять отношения Еревана и Вашингтона. Пашинян отметил их высокую динамику в последнее время. Глава правительства выразил уверенность в расширении сотрудничества стран в политической, экономической и технологической сферах. Премьер допустил для Армении собственный вариант внешнеполитического курса, помимо ориентации на ЕС или Евразийский экономический союз. Об этом он заявил на брифинге. Стороны также обсудили региональную ситуацию и детали реализации проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания». Он, напомню, соединит западную часть Азербайджана с Нахичеванью, которая отделена от республики территории Сюникской области Армении. Создание этого маршрута на армянской территории – один из пунктов двустороннего мирного соглашения. Оно было подписано в августе 2025 года Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве Дональда Трампа. Минцифры планирует расширить способы подтверждения личности на экзаменах в ВУЗе. Учащиеся смогут использовать единую систему идентификации и аутентификации в инфраструктуре, а также национальный мессенджер МАКС. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Документ размещен на портале проектов нормативных актов. Ранее студенты могли подтверждать личность на экзаменах с помощью единой биометрической системы. Младший брат принцессы Дианы написал мемуары о сестре. По словам графа Чарльза Спенсера, в книге «Лебединая песня. Диана, моя сестра» множество сенсационных деталей о ее детстве, 15-летнем несчастном браке с принцем Чарльзом, а также о ее гибели. В связи с предстоящей 30-летней годовщиной трагической смерти Дианы меня завалили просьбами об интервью о моей сестре. Это убедило меня записать свои мысли и воспоминания раз и навсегда, что лучше, чем испытывать дискомфорт от перечитывания мнений других людей, многие из которых основаны на неправде, заявил брат Дианы в интервью газете Daily Mail. Издатель книги Дэниел Баньярд назвал книгу произведением исторической значимости, которая рассказывает об одной из культовых и культурно значимых фигур 20 века. Добавлю, мемуары младшего брата принцессы Дианы выйдут 22 сентября и будут переведены на 12 языков. О погоде. Сейчас в Москве плюс 21, завтра в столице облачно, с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза. Ночью плюс 15-17, днем 20-22 градуса, ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
9: 94,8.
1: Реклама.
10: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
13: Каждое воскресенье после 17 часов.
12: Гость в студии.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
13: Каждую субботу после 13 часов.
12: Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
14: Дамы и господа, заводите свои моторы.
12: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
14: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: «Говорит Москва».
9: Ruslan.ru. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
15: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Повтор лучшего.
16: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Всем привет, добрый вечер. Это Борис Чернышов в эфире Радио Академия. Хорошего всем настроения. Я вижу, что вы уже потихоньку здесь разминались перед Радио Академией, потому что сообщение дало ЕГЭ, дураков воспитывает и всякие другие. Это нормально. Это мы, так сказать, принимаем. Ну, я всегда рад приветствовать всех вечером во вторник между тапанием хомяка и другими делами. Всегда приятно поговорить с умными людьми о умных вещах. Поэтому давайте переходить к нашему разговору. Сегодня у меня в гостях. Мне очень повезло сегодня с гостем, потому что, ну, такой эксперт. Его звали долго, долго выпрашивали, и, наконец-то, удовольствие получат все от сегодняшнего разговора, потому что сегодня у меня в гостях ректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС, доктор экономических наук, профессор Алевтина Анатольевна Черникова. Алевтина Анатольевна, добрый вечер.
18: Здравствуйте, Борис.
17: Ну что, ну вот самый сейчас ответственный момент. Школа, так сказать, с детьми поработала, ЕГЭ они сдали. И вот потихонечку уже поступают в вузы, выбирают вузы. Мне, кстати, тут недавно тоже подходит один депутат, говорит: слушай, куда поступать ребенку? Скажи, пожалуйста, куда поступать ребенку? Была дочка на выпускном, соответственно, в парке Горького, и увидела вывеску МИСИС. Что ты думаешь про этот вуз? Вот расскажите вообще, на самом деле, какие ребята к вам идут, вообще что такое МИСИС сегодня, потому что университет за последнее время, за последние годы сильно набрал, стал, ну, мне кажется, лидером сегодня. Если и можно представить, даже вот эту приставку «один из» можно убрать, лидер сегодня МИСИС. Очень крутой университет, 36-й пишет: «Я люблю МИСИС». Вас уже, что называется, видят, слушают. Расскажите вообще, пожалуйста, про университет, потому что я думаю, что сегодня нас слушают и выпускники вашего вуза или тех вузов, которые вошли в состав. Пожалуйста, напишите, в каком году учились, когда завершили обучение, какие отношения, какие чувства вы испытываете по поводу своих студенческих годов. И, пожалуйста, наверное, давайте вместе общаться сегодня, как это сделать. СМС-портал плюс 7925888948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Так вот, Алевтина Анатольевна, скажите, пожалуйста, ну что МИСИС сегодня за университет? Как вам удалось сделать ведущим вузом? И, на самом деле, куда устремляется мысль руководства университета, куда мы идем?
18: Благодарю вас, Борис, за вопрос. Да, университет МИСИС сегодня ведущий научно-образовательный центр страны, ведущий технический университет России, и мы специализируемся на разработке технологий и новых материалов. Надо сказать, что нашему университету уже более 100 лет, и за это время его создавали люди. Выдающиеся ученые, преподаватели, сотрудники, именно они его сделали таким сильным, конкурентоспособным. И, несомненно, это наши выпускники. Именно они задают университету ту высоту, которая может достигнуть вуз. Потому что именно они выстраивают ту профессиональную траекторию, которая так интересна будущим студентам, настоящим абитуриентам. И университет науки и технологий сегодня — это 9 институтов в Москве и 6 филиалов в России и за рубежом в местах локации наших основных бизнес-партнеров. Это более 27 тысяч обучающихся. Кто выбирает нас? Это яркие, талантливые, хорошо подготовленные молодые люди. С каждым годом они подтверждают тренд, что сильные выпускники школ выбирают инженерные и научные направления как профессию. Вот. Ну и у нас, почему нас нужно выбирать, почему университет МИСИС может предложить актуальные образовательные программы? Ну, потому что мы действительно ежегодно актуализируем существующие, разрабатываем новые образовательные программы. Мы предлагаем нашим абитуриентам, будущим студентам учебно-научную современную инфраструктуру, где они могут с первых дней погружаться в атмосферу научного поиска, решать реальные задачи от бизнес-партнеров, а у нас сейчас 1649 индустриальных партнеров. Вместе с ними мы создаем стипендиальные и грантовые программы, развиваем наш университет, создаем, формируем экосреду креативности и творчества, которая направлена на развитие способностей каждого обучающегося. Ну и, вы знаете, в своей деятельности мы ориентируемся на принцип «студент прежде всего». К нам приезжают студенты из всех городов, регионов России и 85 стран зарубежья. И поэтому наша задача, чтобы для них Москва, университет МИСИС стал вторым домом. И именно для этого мы создаем наш мир МИСИС.
17: Слушайте, ну, с вами разговаривать одно удовольствие, потому что все цифры из вуза у вас в голове. Вы просто, ну, я знаю, как вы работаете, вы там, где нужен ректор. И там, где можно было бы обойтись без него, все равно вы вникаете в эту работу, потому что это ваше детище. Долгое время действительно вкладываете душу в МИСИС. В этом плане мне интересно бы ваше мнение узнать, а каких ребят вы ждете у себя? Не только вот, креативных, классных и крутых. Вот кто он, по вашему мнению, тот самый студент ваш? Вот каким он должен быть, какие качества у него?
18: Вы знаете, Борис, нас выбирают ежегодно очень талантливые, целеустремленные, мотивированные и хорошо подготовленные молодые люди. Нам вообще везет на людей. Университет МИСИС стал центром притяжения талантов. И вот такие яркие выпускники школ, выпускники колледжей, а подчас и выпускники других вузов, которые приходят к нам на программу магистратуры или аспирантуры, вот они такие, яркие и талантливые, способные и готовые менять наш мир. Те люди, которые хотят решать реальные задачи в области науки, инноваций. И, кроме того, это неравнодушные люди с большой душой и открытым сердцем.
17: Ну, а
18: это
17: быть,
18: наши студенты.
17: Ну, а может быть, есть такой пример, ну, без имени, без имен, что называется. Вот кто у вас из ребят, может, последний год удивил чем-то? Вот что-то сделал такое, что вот врезалось в память, и вы поняли, да, это наш человек.
18: Ой, Борис, вы знаете, это столько примеров, я могу говорить просто часами о наших студентах. Но расскажу только об одной программе. Мы одни из первых разработали программу, интегрированную IPHD, магистратура и аспирантура. И вот у нас есть наш же выпускник Федор Сенатов. Он когда-то закончил университет, пошел в научно-исследовательскую лабораторию, а потом практически возглавил один из стратпроектов университета. А в сентябре прошлого года он возглавил институт биомедицинской инженерии. И он такой яркий, и он притягивает таких же ярких молодых людей. Например, в 2 года назад он в магистратуру в одну из групп выбрал в результате открытого конкурса 11 человек в магистратуру. И в этом году все 11 защитились на отлично. 10 из них продолжат свое обучение в магистратуре. Ну и вы знаете, интегрированная программа – это 2 плюс 4, 6 лет. Да. А вот у него в этом году одна из его учениц защитила кандидатскую диссертацию в области физико-математических наук через 2,5 года обучения в аспирантуре. А это означает, что у всех этих молодых

0: Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва».
0: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
3: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. «Умные парни», Михаил Маргилов. У нас вице-президент Российского совета по международным делам. Михаил Витальевич, мостик делаю к предыдущей полчасовке. Вы сказали такую фразу, что сейчас такая выдающаяся некомпетентность со стороны американской администрации, которая внешней политикой занимается. А там это сложилось, потому что Трамп ее набирал, или просто, ну, условно, политический класс и интеллектуальный класс выхолащивался, и как бы системно вот все пришли к такому кризису?
4: Вы знаете, я за последнее время побывал на разных международных мероприятиях и в нашей стране, и за рубежом. Могу сказать, что среди американского экспертного сообщества умных людей меньше не стало. Есть с кем поговорить, и есть люди, которые, в общем, прекрасно ориентируются в текущем моменте. Что же касается администрации, традиционно, как всегда, работала американская система. Команда живет 4 года, срок полномочий президента США, меняются политические назначенцы через 4 года, но всегда в каждом министерстве, назовем их так на европейский манер, в Америке, второе лицо сохранялось. Это было лицо носитель институциональной памяти. То есть памяти бюрократической, памяти документальной, памяти того, как, собственно, работала администрация. И всегда вот это вот было продолжение генеральной линии. Могли быть некоторые отклонения в одну или в другую сторону. У демократов одни лозунги, у республиканцев.

0: республиканцев другие, одни декларируют одни приоритеты, другие третьи, но всегда сохранялась преемственность. Вот здесь мы видим даже не нарушение вот преемственности, а видим внутри команды Трампа некоторую хаотичность и некоторое броуновское движение идей. То есть сначала вроде как возвращаемся к истокам, к традиционному республиканскому изоляционизму. Вот она, Америка в границах, ну хорошо, пусть даже западного полушария.
1: Проект
0: не...
1: Данро, да, как да, они да, громко да, его
0: да,
1: назвали.
0: Да, совершенно верно. Вот Трамп заинтересовался Канадой. Кстати, Америка не впервые интересуется Канадой. Если вы в Оттаве войдете в Национальный музей канадский, то я когда впервые туда вошел, меня это поразило. Первое, что вы видите, это впечатляющая диорама, картины, отражение канадским народом американской агрессии, 18 век. Вот. Ну, в гражданскую войну в Соединенных Штатах Америки была и такая страница в истории, когда, в общем, Канада оставалась британской территорией, понятно? Были вооруженные столкновения. Потом, значит, Трамп начинает интересоваться Гренландией, которая, в общем, географически в Америке. Потом довольно успешно проводит операцию в Венесуэле, но это вовсе не изменение строя, не возвращение к демократии, не, как говорили когда-то в Страсбурге, human rights, rule of law and democracy в одно слово, да, права человека, верховенство закона и демократия, да, это вовсе не торжество вот этих вот идей, это просто смена, вернее так, изъятие Мадуро и дальше взаимодействие, в первую очередь, экономическое, коммерческое взаимодействие с теми людьми, которые Мадуро продали и предали.
1: Бандитизм, по сути.
0: Ну, в чистом виде, да, в чистом виде. Это как, знаете, такое возвращение, мало кто помнит эти времена, я тоже о них только читал, когда в Латинской Америке безраздельно господствовала американская компания United Fruit, которая занималась, впоследствии переименованная уже на испанский манер, в La Frutella. Вот эти самые интересы компании United Fruit доминировали на латиноамериканском континенте, и United Fruit, по сути дела, меняла режимы, меняла руководителей в тех или иных странах. Вот Трампу кажется, что он вернулся, наверное, в 50-е годы. Сейчас вот те постоянно вбросы, которые делаются в отношении Кубы, тоже чрезвычайно интересны. Интересно, будут ли за этими словами стоять какие-то дела, и действительно ли мы увидим Марко Рубио сменщиком семьи Кастро, да, случится ли такое, или это пока досужие домыслы. Так вот, действительно, я даже не знаю, как это назвать, некомпетентность ли или отсутствие должной подготовки, но складывается ощущение, что у Трампа и его команды нет стратегии. Нет стратегии.
1: Есть, считали, что будто его просто слушаться по умолчанию?
0: Есть вот это вот действительно страсть к зарабатыванию денег в данный конкретный момент. Есть ощущение того, что появилась возможность творить какие-то совершенно удивительные коммерческие бизнес-комбинации. И посмотрите, что происходит, даже если вот так пробежаться по тем видео, которые выкладываются в интернете. Трамп дает команды отправлять в дальние регионы, американские авианосцы, американские крейсера. Эти военные корабли месяцами находятся вне портов приписки, а дальше моряки начинают выкладывать в интернете возмущенные видео о том, что и тут что-то ломается, и с едой что-то плохо, и с местами общего пользования не все хорошо. Эдакие броненосцы Потемкины под флагом американского военного морского флота, отправленные волей Трампа подальше от американских берегов. Что это? Зачем это? Это от некомпетентности? Или почему?
1: Ну как, это для того, наверное, изначально для того, чтобы кошмарить как раз те регионы, вдоль берегов которых курсируют эти корабли, чтобы, если что, американцы за вами... Ну, такой пиар. Ну,
0: если вы перебрасываете огромное количество нефтезаправщиков, топливозаправщиков, да, самолетов-топливозаправщиков в регион Персидского залива, в регион Ближнего Востока, Это значит, что за этими самыми топливозаправщиками должны подтянуться авианосцы, на палубах которых базируются истребители-бомбардировщики, или должны переместиться туда, в регион, те самолеты, которые там будут дозаправляться. Но что-то должно происходить.
1: Наземная операция, например.
0: Да, но мы помним, ну, как вот нас учили в свое время в Московском государственном университете на военной кафедре, что если части и подразделения слишком долго расквартированы в полевых лагерях, и перед ними не стоят какие-то конкретные задачи, то начинается разложение этих самых воинских подразделений, сопровождаемое промотанием воинского имущества.
1: Ну, Дональд Трамп не, вот, не, ну, к сожалению, учился, да, в Московском государственном университете.
0: Ну, у него, кстати, что военное это образование у него есть, но напомню.
1: По сути, я помню, когда не так давно тоже рассуждали по поводу вероятности наземной операции, с учетом того, что Трамп тоже посылал эти сигналы, чтобы там все испугались в регионе. Была обычная статистика, что американцы 25 лет назад возможность ведения конфликтов 2,4 коэффициент был, а сейчас, дай бог, 1,3-1,1. То есть даже на один военный конфликт интенсивный у американцев сил уже не хватает. Угу. И, по сути, вот то, что вы сейчас сказали, возвращает нас к началу нашей программы, когда мы с вами говорили о восприятии американцев. То есть мы видим инерционное восприятие американцев со стороны тех, например, против кого сейчас они пытаются устраивать кампании. Мы видим, ну, определенную агонию гегемона, который не справился со своей гегемонией, потому что разбалансировка произошла после развала Советского Союза, и со всем этим американцы не справились. Или здесь что-то другое?
0: Знаете, что удивительно? Вот вы говорите, против кого? Да, команда Трампа, значит, проводит те или иные действия. Команда Трампа на протяжении вот всего второго срока Дональда Трампа как президента демонстрирует удивительную способность, когда противник вдруг превращается в партнера по переговорам, а союзник рискует превратиться в противника. Да? Вот пример Омана того же самого, да? И корпус стражи исламской революции, то это был дьявол во плоти, а да. Теперь вдруг это партнеры, с которыми ведутся переговоры при помощи там, пакистанцев, например, да?
1: Ну, а здесь разве это не логично? Ведь даже вопросы, как будто бы переговоры и вот это движение, как это...
0: Ну, броуновское движение в чистом виде,
1: ролей,
0: да.
1: Перемена
0: да, да,
1: ролей.
0: Да, да.
1: Это же тоже и в корпусе стражи, скорее всего, очень умные люди, и они тоже это понимают, когда предыдущий даже аятолла, покойный уже, говорит, ну, мы заключим, мы вам передадим 500 килограммов этого урана, который у нас есть, что в качестве рукопожатия аятолле прислали ракету. То есть кризис, наверное, американской администрации еще заключается в том восприятии американцев как таковых, что является, наверное, проблемой для всех, что хаоса очень много, доверия вообще никакого, потому что как с этими людьми можно вести переговоры и тем более подписывать какие-то бумаги, если Трамп демонстрирует, что он хозяин своего слова. Захотел,
0: конечно,
1: это слово, да,
0: захотел, забрал.
1: Захотел,
0: да.
1: Забрал.
0: Совершенно
1: все.
0: Верно. Знаете, если при Бараке Обаме, когда Америка договаривалась с Ираном, администрация Барака Обамы демонстрировала последовательность, точно так же, как и в отношении Кубы, да, вот чуть-чуть приоткрыли вентиль, да, чуть-чуть вот спустили,
1: удали.
0: Да, вот так воздух, вот напряженность чуть-чуть ушла, возникает какая-то позитивная повестка дня, и вот отталкиваясь от этой позитивной повестки дня, администрация Обамы пыталась вести дела и с Ираном, и с Кубой. Но у Трампа мы видим совершенно другое. То есть он вроде как может и поманить, опять же, ему обоих, если что, хлопнуть и начать рычать, а потом вдруг, значит, начать говорить какие-то удивительно приятные слова, что это все хорошие парни, у нас с ними прекрасный контакт, полное взаимопонимание. То, о чем я говорил и продолжаю говорить, мы сталкиваемся с непоследовательностью, которая, на мой взгляд, обусловлено отсутствием стратегии, отсутствием четкого понимания, а что же такое американские национальные интересы. Вот у Трампа и его ближайшего окружения, по моему глубокому убеждению, американские национальные интересы заменены личной выгодой господина Трампа и его команды.
1: Ну, плюс еще есть проблема, например, насколько я понимаю, крупных корпораций, бигтека, так называемого, который, в принципе, как та самая компания Лафортелла, имея колоссальные мощности по всему миру, в принципе, и влияние уже благодаря развитию цифровых технологий и так далее, может творить такие дела, которые миру и не виданы. Поэтому здесь вопрос только или проблема в администрации штатов.
0: Ну, мы, наверное, сейчас на пороге осознания того, как же меняется американский бизнес и как меняется стратегия американского бизнеса, в первую очередь, во всем мире. Ведь на протяжении десятилетий мы видели стремление к аутсорсингу, к стремление к выносу производств, причем далеко не всегда опасных для экологии, а просто выгодных для того, чтобы их разместить где-то за пределами Соединенных Штатов, за рубеж. На чем произошел экономический подъем Китая в большой степени? На том, что китайцы предоставили совершенно уникальные условия для работы американских, в первую очередь, компаний в свободных экономических зонах. И американский бизнес шел по всему миру семимильными шагами. Если сейчас технологии меняются настолько, что физическое присутствие за рубежом уже не нужно американскому mm-hmm. бизнесу, и маятник качнулся в другую сторону, американский бизнес возвращается на американский континент, вот это, наверное, действительно некая новелла, которую нам предстоит осмыслять и осознавать. Раз так, то будет меняться, конечно же, и внешняя политика Соединенных Штатов. Не исключено, что она от экспансионизма будет действительно переходить к некоторой вот такой сконцентрированности на себе самой, на Америке. Америка концентрируется на Америке.
1: А как же снимать сливки со всего остального мира для того, чтобы продвигаться? Плюс занимание ниш определенных, ну, та же самая энергетика, к примеру, технологии. Разве американцы в этом не заинтересованы?
0: Ну, мы с вами, будучи гуманитариями, наверное, плохо понимаем, а как оно, собственно, там в мире искусственного интеллекта, как оно там, собственно, все происходит в мире высоких цифровых технологий, покажет время. Но пока вот те сигналы, которые мы можем, как наблюдатели, ловить со стороны, вызывают интерес. Американцы пока неофициально, но по разным каналам пробрасывают идею, что они собираются выводить производство микрочипов, выводить производство микроэлектроники с Тайваня на американскую территорию. Если это так, если американцы действительно будут перемещать производство микрочипов с Тайваня в США, не является ли это подготовкой для того, что в какой-то момент Америка может сказать Китаю: ну, собственно, модель Гонконга нас устраивает, вперед, ребята. И таких примеров по всему миру мы видим не один. Так что будем следить за развитием технологий в американском промышленном производстве и в высокотехнологичных сферах в первую очередь.
1: Но здесь интересен другой момент еще, что Трамп в начале этого года резко открывал несколько направлений такой, скажем так, внешнеполитической активности, начиная с Мадуро в первые числа января, потом Куба была, потом он, значит, в Европе переполох устроил. Все-таки как с вашей точки зрения это вот как активно началось, так и активно, так и быстро, внезапно может закончиться? Все-таки потому, что он переметнется как бы внутрь страны, и все. И дальше речь пойдет просто о как бы выстраивании каких-то логистических и рыночных цепочек и, например, навязывании каких-то своего видения, там, продажи определенной продукции и так далее.
0: Я полагаю, что вне зависимости от итогов промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года, опять же вернусь к тому, что говорили мои американские собеседники. Даже будучи дважды хромой уткой, американский президент в международной сфере может наделать делов. Я думаю, что Трамп также будет чувствовать себя легко и свободно в международных делах, также нас будет удивлять разного рода экстравагантными эскападами и также будет пробовать себя в разных регионах мира. Я вот удивлен, что он до сих пор, кстати, не обратил внимания на Антарктиду. Довольно скоро истекает срок действия международного соглашения по Антарктиде. Вот сфера приложения для Дональда Трампа. И пингвины порадуются, и моржи.
1: А кто-то вообще в американской, с вашей точки зрения, администрации все-таки, кто наиболее имеет серьезное влияние на него и действительно определяет, например, вектор его мысли? Или его мысли — это его мысли?
0: Ну, сказать это на самом деле крайне сложно, потому что...
1: Про зятя говорят, вот в отношении Израиля, например.
0: Говорят и про зятя, говорят и про Джей Ди Венса, про вице-президента. Все сходятся к тому, что Рубио все-таки немножко в стороне, да, руководитель Госдепартамента. Ну, мы никогда не узнаем, как она там на самом деле варится, вот эта вот внутренняя кухня в команде у Трампа. Мы можем лишь, как в свое время советологи и кремлинологи пытались понять, а что же там внутри Кремля происходит, анализируя размещение членов Политбюро ЦК КПСС на трибуне Мавзолея во время парада 7 ноября. Вот так же и мы можем только как бы догадываться о чем-то и строить какие-то предположения. Как на самом деле устроен механизм принятия решений в команде Трампа, мало кто знает, наверное.
1: Насколько я понимаю, еще одна проблема для всего мира, вот проблема, заключающаяся в этой экстравагантности Дональда Трампа, в том, что Соединенные Штаты Америки выстроили мировую систему таким образом, что все должны ориентироваться на них.
0: Ну, Соединенные Штаты выстроили так до Трампа.
1: Конечно, до Трампа. Но сейчас, как бы, наверное, инерция сохраняется и так далее. Может быть, кто-то считает, ну, вот Трамп, как бы, вот он что-то делает, но надо на это ориентироваться, принимать решения и так далее. И, по сути, самостоятельных каких-то альтернативных векторов пока никто не предлагает. Это является проблемой, с вашей точки зрения?
0: Ну, смотрите, международная система вообще в высшей степени инертна. Мы сейчас живем в мире международных организаций, большинство которых сложилось в эпоху Холодной войны, после окончания Второй мировой войны. Это и Организация Объединенных Наций, это и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, это и НАТО, и многие-многие другие организации, ОЭСР, ВТО, Мировой банк. Все это сложилось после 1945 года для обслуживания мира, биполярного мира.
1: Да.
0: После 1991 года, когда распалась мировая социалистическая система, приказал долго жить Совет экономической взаимопомощи, распустился Варшавский договор. На той стороне никаких изменений не произошло. НАТО продолжило расширяться по экстенсивной модели, впитывая в себя все новые и новые страны. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе рапортовала о своем всемирно-историческом значении, однако не помогла прекратить ни один из конфликтов, которые в Европе происходили после 1991 года. Ну, это можно говорить про практически все международные организации. И, конечно же, если, начиная с 1991 года, мир не захотел сам меняться, то начали происходить какие-то события, которые этот самый мир начнут заставлять меняться. После того, как Трамп уйдет, и кто-то придет ему на смену, наверное, придет время и американским союзникам в НАТО, если США к тому моменту останется в НАТО, переосмыслить роль и значение Соединенных Штатов Америки в Европе, в первую очередь их военный компонент, ядерный компонент. Надо будет переосмыслять роль и значение Организации Объединенных Наций и, в первую очередь, Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
1: Для этого требуются определенные компетенции. Для этого требуются определенные компетенции.
0: А для этого требуются определенные компетенции не только в Соединенных Штатах Америки, но и в Западной Европе, и в Восточной Европе, и в той части мира, которая в последнее время принято называть мировое большинство, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, вот это самое мировое большинство на протяжении последних там, 20, наверное, лет демонстрирует готовность являть некие новые проекты, которые нельзя сказать, что стопроцентно успешны, но, тем не менее, это попытка создавать некую новую архитектуру, международную архитектуру, я имею в виду организации типа Шанхайской организации сотрудничества, типа БРИКС. Причем каждый из членов, так сказать, вот этих международных организаций вкладывает что-то свое в эти самые международные организации. И эти международные организации порой демонстрируют примеры удивительные. Скажем, в 2025 году между собой воевали две страны-члены ШОС, Индия и Пакистан. Вот. А в этом году мы наблюдали, как одна страна, член БРИКС, Иран, бомбит другую страну, член БРИКС, Объединенные Арабские Эмираты. Не все так однозначно.
1: Но про Западную Европу, наверное, здесь тоже стоит, у нас уже времени мало остается, что они могут предложить, потому что кто-то говорит про действительно кризис целеполагания в Европе, кто-то говорит о реваншистских настроениях в Европе, что довольно опасно, а кто совершенно справедливо замечает, что, что Европа, какой новую, например, идею Европа может явить миру, потому что система управления европейской и набор условно вот, государственных менеджеров, государственных управленцев, вот эта вся школа, она была такой трансатлантической, потому что они же и впитывали все то, что было, как было принято там в американских институтах. По сути, это в какой-то степени выращенные в американской пробирке люди с определенной системой мышления, которые вряд ли могут предложить что-то новое.
0: И да, и нет. Когда в 1944 году в городе Страсбург, в Эльзасе, в отеле «Maison Rouge», который стоит до сих пор в Страсбурге, была придумана модель послевоенной Европы европейцами, как Европейское объединение угля и стали сначала, которое потом превратилось в Европейское экономическое сообщество, которое потом стало Европейским Союзом, это была другая Европа. Европа 44-го, 45-го и даже 73-го года – это не Европа сегодня. В свою сенаторскую бытность, каждый раз приезжая во французский сенат, я любил немножечко так подкалывать своих французских собеседников. Я говорил, каждый раз, приезжая в Париж, я чувствую себя все больше и больше дома. Французские сенаторы думали, что я сейчас что-то скажу про Льва Толстого, там, про Дягилева. Я говорил, нет, просто я вырос в Северной Африке и хорошо говорю по-арабски.
1: Михаил Маргелов был с нами, вице-президент Российского совета по международным делам. Михаил Витальевич, спасибо. Ждем
0: спасибо
1: снова.
0: Большое. Спасибо.
1: Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 22 часа. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Власти Москвы сообщили о восстановлении энергоснабжения потребителей в столице. Подача электричества происходит в штатном режиме после кратковременного сбоя. Об этом заявили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов, сказал собеседник агентства ТАСС. В комплексе городского хозяйства назвали недостоверной распространяемую в соцсетях информацию о последствиях инцидента. Ранее в телеграм-каналах появились сообщения об отсутствии электричества в домах в районе станции метро Ленинский проспект и Тульская. Ростелеком задействовал резервное питание для работы всех точек обмена трафиком. Как заявили в компании, на время отсутствия основного электропитания подключены дизель-генераторные установки. Аварийная бригада Россетей приступила к работе. Работоспособность Рунета и обмен трафиком между операторами в целом обеспечивается. Сети передачи данных Ростелекома работают штатно, сообщили в компании. Никол Пашинян заявил об уверенности в расширении связей Армении и США. Об этом премьер-министр страны сообщил на встрече с членом Палаты представителей Конгресса Абрахамом Хамаде. По его словам, необходимо и дальше укреплять отношения Еревана и Вашингтона. Пашинян отметил их высокую динамику в последнее время. Глава правительства выразил уверенность в расширении сотрудничества стран в политической, экономической и технологической сферах. Премьер допустил для Армении собственный вариант внешнеполитического курса, помимо ориентации на ЕС или Евразийский экономический союз. Об этом он заявил на брифинге. OpenAI выпустила версию нейросети ChatGPT для подростков. Она включает в себя усиленные меры безопасности, а также режим обучения с использованием искусственного интеллекта. Сервис разработан для того, чтобы помочь подросткам учиться, критически мыслить, углублять свои знания и уверенно пользоваться ИИ. Сервис оснащен усиленными механизмами безопасности для подростков, включая функции, способствующие разумному использованию, а также дополнительные инструменты контроля для родителей, заявили в корпорации. Если ChatGPT определяет, что пользователь меньше 18 лет или указывает, что его возраст составляет 13-17 лет, его автоматически перенаправят в версию чат-бота для подростков. В этой версии нейросети школьникам будут напоминать о домашних заданиях, помогать им готовить викторины и визуализировать учебный материал. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 19, завтра облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза. Ночью плюс 15-17, днем 20-22 градуса. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
8: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
5: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 7:07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Вторник, 18 августа, на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин, у нас здесь программа обо всем важном. Первый час чуть более автомобилизированный, второй, третий чуть менее, но более-менее, а здесь менее-более. Ну и вообще, это, в общем-то, наш с вами всенародный форум. В широком древнеримском смысле этого слова. Так что все живо трепещущее мы с вами обсуждаем. Вот живо трепещущий звонок. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
8: Доброе утро. Доброе. Да нет, обычный звонок. Все нормально. Никаких проблем.
9: Понял.
8: Единственное,
9: понял.
8: Сегодня ночь была. Юг Подмосковья бессонный. С часу ночи. Хохлы, блин, долбили. Mm-hmm.
9: Ну вот 600, говорит мэр. 600 сколько-то в сторону Москвы летело?
8: Не знаю, 620. Сколько, много. В общем, но зато рано встал, поехал на работу и заодно заправлюсь. Вот, на Роснефти сейчас стою в очереди. Очередь небольшая, быстро двигается, есть только второй дизель.
9: Угу. Вот. А нам-то другого не надо.
8: А я что хотел спросить. Вот смотрите, может, вы слышали, ПТУшник подонок убил во Владимирской области на питбайке человека. Вот, мне интересно, юридическая сторона вопроса. У нас же питбайк не является транспортным средством. Тогда, значит, это было не ДТП. Вот как будут интерпретировать их? Какое будет наказание, интересно?
9: Ну, транспортное, не транспортное, якобы спортивный инвентарь, но если...
8: Убил спортивным инвентарем.
9: Убил спортивным инвентарем. Ну, в результате несчастного случая, может быть, это как бы причинение смерти по неосторожности, может быть. Или вопрос в чем? В суровости или... Я, честно говоря, я что-то вот не... Так вот, во Владимирской области. Ну, вы так его подонком называете. Может, он нормальный чел. Как бы просто драматическая такая ситуация. Так, ДТП, питбайк, Владимирская область. Сейчас я вас научу запросы делать. Вам нужно что-то найти в интернете? Вы просто вот так вот и спрашиваете. ДТП, питбайк, Владимирская область. 16 августа. В Петушинском. Угу. Вот так он называется. Не Петушковский какой-нибудь, да? Не, а именно Петушинский. Ну ладно. В районе Владимирской области произошло ДТП с участием питбайка, в котором погиб 74-летний бывший музыкант группы «Цветы» Владислав Петровский. Авария случилась около 11:25 по московскому областному времени. На улице Праздного Мира в поселке Городище водитель питбайка, написано «Эндуро», подросток, 11-го года рождения, совершил наезд на велосипедиста, 52-го года рождения, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения. Это он сейчас со встречки пересекал по ходу движения, то есть он ехал по левой обочине, потом начал пересекать. Ну, знаете, так, чтобы вот прям вот, чтобы обвинять напрямую, я бы, конечно, схему бы ДТП увидеть. Может, велосипедист виноват тоже. Вы так говорите, там, условно. Ну, вот самокатчики, да. Давайте я сейчас никого не буду защищать, потому что тем более я точно знаю, как мы все относимся к питбайкам. Для меня это большая трагедия человеческая. Потому что одни уже нифига не думают, а другие еще не умеют думать. Они не умеют думать. Ну, их... ну послушайте вы Роберта Сапольского в конце-то концов, что я вам все время рассказываю. Послушайте человека, который всю жизнь потратил на изучение нейроповедения, психологии поведения, причем психологии поведения, завязанной на том, чем вы не можете регулировать себя, контролировать. Гормональные эти процессы внутри мозга, химические, все остальное, что приводит к последствиям. Ну, приводит вас, приводит к определенным действиям, а потом к последствиям. Ну, посмотрите его, почитайте, послушайте. У него куча книг, куча подкастов. Есть целая лекция, целый академический курс, который он читает курсантам, студентам. в Гарварде где, ну, в каком-то университете. И это все на видео сняли, видеокурс прям конкретный, там аудитория, студенты, и он все. Это невозможно оторваться от этого. И послушайте, с его точки зрения вообще как таковой свободы воли не существует. И тюрьмы это, ну, в общем, как бы это сказать, это сложно. Сложно с моральной точки зрения, тем более, если ты вовлечен эмоционально в драму в какую-то, сказать, что, ну, Рафик не виноват был, Рафик был не виноват. А с точки зрения ученого, поведением, за поведение отвечают процессы, над которыми человек не властен. И то, что происходит с тобой сейчас, является результатом того, что происходило с тобой минуту назад. Вот сегодня меня затирал, не пускал, ну, почти на пустой дороге водитель обиженный Volkswagen Polo. Немногие знают, что у знаков есть приоритет над разметкой. Вы в курсе, что у знаков есть приоритет? Вот. И, соответственно, когда есть разметка в крайней правой полосе, поворот только направо, а знак висит прямо и направо, круглый, это означает, что можно ехать прямо и направо. И прямо, и направо. Вот. И он начинает... А я... И стоит на Тверской, стоит там 5-6 машин, все. А секция зеленая выключилась уже. Она не работает, и здесь можно в этой секции как бы спокойно из нее можно, если что, ехать. Я подъезжаю, включается зеленый, а я еду во второй полосе. Я думаю, ну, там автобус какой-то, газель какая-то медленная, все это стоит. Ну, я по этой полосе объезжаю, совершенно спокойно, ничего не нарушаю. Это так задело какого-то чувака во втором ряду. Причем он ехал, перед ним еще были автомобили. Что он начал... петляя, их обгонять, подрезая, лишь бы поравняться со мной и не пустить меня, чтобы во второй ряд, потому что передо мной ехало такси, и на следующем перекрестке ему направо нужно поворачивать. И он уже с поворотником. И мне перестроиться надо левее, чтобы объехать его. А этот притормаживает и не пускает. Вот спрашивается, что за поведение такое? Вот обиженный, понимаете? Обиженный. Вот такая обиженка. Вот его поведение это, оно продиктовано чем-то, что случилось с ним минуту назад, что случилось с ним час назад, съел что-то не то, жена с ним как-то себя повела, перед этим еще что-то, и дальше, дальше, дальше, дальше. И, короче, результат, вот этот результат его нынешнего поведения, его сейчас на дороге, является результатом целой серии всего, в том числе гормональных выбросов, там еще чего-нибудь такого. Статистически приводились примеры судейские. Статистика в мировых судах, где там не эти самые, не дела по 15 лет рассматриваются, там присяжные все это. Нет, а вот такие штрафы за нарушение ПДД, там еще какие-то мелкие. Мелкое воровство какое-нибудь. И статистика по судьям, причем выборка по разным судьям совершенно, их там изучали тысячи случаев. И тогда, когда у судьи перед обеденным перерывом или ближе к вечеру, у него гораздо больше обвинительных приговоров, чем сразу после обеда. Почему? Уровень сахара в крови после обеда выше. Он поел. И у него это влияет на его оценку окружающих, и, соответственно, на принятие решений. И у него решений обвинительных меньше, а больше таких каких-то этих толерантных, ну, таких вот более. Якобы химия всем рулит. Понимаю, что это сложно, конечно. И питбайки — это зло, безусловно. Но в вопросе питбайков мы имеем дело со взрослыми идиотами, которые покупают своим детям их. Чем они руководствуются, совершенно мне непонятно. Но когда мы говорим о подростках, мы точно должны понимать, что там причинно-следственные связи и мозг не сформирован еще вообще. В принципе. Не сформирован. Он может знать о том, что последствия наступят. Но в конкретный момент, когда он совершает что-то, представить, что это повлечет за собой, тем более, если это двух- или трехходовка, не одноходовка. А многие в одноходовку даже не могут. То есть вот следующий шаг уже, вот вообразить себе, что у следующего, ну вот следующим шагом последствия, он потом будет рыдать, говорить, да я понимаю, я знал все, но почему он это сделал сейчас, он никогда не сможет вам объяснить. Это совершенно не сформированный еще мозг, который формируется там годам к 25, к 30 полностью. Полностью сформирован. Поэтому здесь трагедия. Здесь, безусловно, ключевой элемент. Идиоты-родители. Абсолютные идиоты. Просто абсолютные. Потому что если кого и сажать, так родителей нужно сажать. Потому что этот уже со сформированным мозгом это делает. Осознанно, понимая, что будет дальше, понимая. А подросток не понимает, что будет дальше. 15-летний не понимает, что будет дальше. И он, как бы это сказать, он совершенно сознательно, совершенно целенаправленно, совершенно ответственно не понимает, что будет дальше. В смысле, он знает, но в момент совершения не понимает. Потому что это с кем-то, где-то, когда-то происходит, ну, не со мной, и все. Ну, вам надо просто, чтобы у вас подросток был, ребенок сейчас, 15-летний, 16-летний, чтобы, ну, понять, о чем я говорю. Ну, или почитать книги, еще что-то. Поэтому, когда вы, эти подонок, 15-летний подонок, ну, как сказать, ну, подонок в силу того, что он просто еще не может до конца осознавать, что он делает. А так, конечно, наверное, да. Да я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Говорите? Не, не получилось. Так, что стали известны подробности. Бывший музыкант группы «Цветы» Владислав Петровский, который во Владимирской области попал в ДТП с участием питбайка под управлением подростка, умер в машине скорой помощи. Ранее в окружении артиста сообщили, 74-летний музыкант умер после столкновения с питбайком, которым управлял подросток. Скончался... Господи, зачем вы ТАСС повторяете по 10 раз одно и то же? Зачем? Он скончался, умер, по сообщениям подробно, он скончался, умер. Как следует из данных материалов, он скончался, умер в автомобиле скорой. Что за бред вообще? 11.25, проезд Мира, поселок Городище, Петушинский округ, сводки, водитель питбайка, от подросток, наезд на велосипедиста. Где подробности-то? В разные годы Петровский. Твою дивизию. Вот это подробности все. ТАСС. Идите вы в этот, изучите еще журналистику. Стали известны детали ДТП. Все детали, то, что он умер в машине скорой помощи, и об этом написано 10 раз. Вот это все подробности, понимаете? Позорники. Так, во время ожидания бригады скорой помощи предпринимались попытки реанимировать, однако успеха они не имели. Так, сейчас реклама здесь. Ой, господи, ты боже мой. Я в этих самых, в разных источниках... Господи, опять реклама. Слушайте, это просто бред какой-то. Если бы мне нужно было избавиться от чего-то одного в нашей реальности, я бы избавился от рекламы, конечно. Во время ожидания у управлявшего питбайка подростка не было прав, а само транспортное средство не было зарегистрировано. Окей, но то, что у него не было прав, это еще не делает его виновным. Это делает его виновным в том, что у него не было прав. Давайте так. Еще раз, я не адвокат, у меня жена адвокат. Поэтому вот по каждому делу нужно точно понимать, ну что происходило. К примеру, вы едете, поворачиваете и здесь, бамс, врезаетесь в автомобиль, который стоял с нарушением разметки, правил. Он здесь не имел права стоять. Кто виновен этого, виновник ДТП? Вы виновник этого ДТП. Говорит, так, ну его не должно было здесь быть. Да, его не должно было здесь быть. Окей. И он за это получит штраф за парковку автомобиля в неположенном месте. Но вы за рулем автомобиля обязаны учитывать все обстоятельства, следить за тем, что происходит с вашим автомобилем. И вы в данный момент находились за рулем и врезались в стоящий автомобиль. Вы виновник. А с ним будет разговор отдельно. На него отдельный протокол составит за оставление транспорта в неположенном месте. Все. Разговор окончен. Поэтому. Вот у нас так, ну, так принято у нас. К примеру, по коммунальной технике, да? Там вот не справился с управлением, еще что-то, и в результате наезда на автомобиль коммунальной техники. А чувак просто ехал в своей полосе. Перед ним ехала там фура какая-то, еще что-то, на МКАД. Фура резко уходит в сторону, прямо перед ними автомобиль коммунальной техники в левом ряду, который едет 5 км в час. А у тебя скорость 90. И ты в него влетаешь. И тебе говорят, ну вот, виноват, конечно. Да. Конечно, виноват. Ну, въехал в технику, все, въехал. Ёлки. А, ну, в смысле, а правила, ну, правила информирования о том, что здесь у вас ведутся работы, предупреждения, конусы, заранее прицепы светящиеся для водителей. Вы на скоростной магистрали, здесь 100 разрешенная скорость, 100 разрешенная скорость движения. И все предупреждение о коммунальной технике, это маленькая лампочка сзади у него и знак, типа, объезжай меня справа, который не подсвечивается, к тому же, еще в темноте. Все. Виноват. Понимаете, в общем, виноват летел. Поэтому, я когда читаю про подробности, хочу уточнить. Я думал, есть уже какие-то подробности, кто как ехал, кто чего. Так что, то, что он подросток, и что у него нет прав, и питбайк не зарегистрирован, это не делает его виновником этого ДТП. Я вот про что хотел вам сказать. Понимаете? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
10: Доброе утро, Роман. Всем доброе утро. Все как обычно правильно. Вот единственное, что вот, ну, как бы не спорил бы даже, но насчет возраста вот с вами. Вот просто как пример, да? Вчера я просто вот в шоке от этого. В Уфе одна...
9: Пошла и порезала... Ну,
10: 16-летняя.
9: Порезала.
10: Да, там девочки. Да. Ну вот возраст. Вот вам возраст. Где родители, где кто что. Вот
9: у нее с головой. Ну вы же понимаете, да, что нормальный, да, человек так не делает. Это проблемы с головой.
10: Ну с ней надо что-то делать.
9: Надо, не надо, да, лоботомию. Ну, в смысле, пробивать голову, электроды вставлять и разрядами. Или как в кино идет? Два электрода к вискам подносит и так... Лечить, закрывать это, и пенсион, на остров ссылать, в Австралию. Придумать какую-то Австралию и туда ссылать их всех. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
11: Роман Александрович, утро доброе. Доброе. Просто тяжело до вас дозванивалась.
9: Извините.
11: Ваша постоянная служба.
9: Да, я слушаю вас. Ну,
11: что... Доктор, кстати, да. Подтверждаю, угу. Нужна обязательно карательная психиатрия. Не в плохом смысле, угу. А в помогающем, потому что очень много... Эти ножи, эти нападения, угу. Эти избиения из-за одного слова – это Москва. Угу. Ромочка, дорогой, поскольку вы муж адвокатессы, будьте добры, сейчас попала в неприятную ситуацию. Адвокат, ну, естественно, гонорар вперед, и в процессе гражданского дела даже на контакт не выходит, общается смс-ками. Вот адвокатская палата, она помогает в этом случае?
9: Конечно, естественно. Ну, а она принадлежит чему? Она сама, у нее кабинет свой, или она в коллегии
11: нет,
9: в какой-то?
11: Нет, она адвокат.
9: Не-не, я понял. Но у адвокатов разные. Есть адвокатский кабинет, есть адвокатская коллегия. Она может быть сама себе хозяин, может работать в коллегии. У нее,
11: это надо,
9: ну,
11: уточните,
9: потому что
11: есть, удостоверение
9: это понятно.
11: Есть,
9: то... Нет, на самом деле, я вам так скажу, у нас внутренние эти кухню я вижу, коллеги, ну моя жена в коллеге, вот, так, и это очень эффективно, просто руководству коллегии жалоба с угрозой обращения в палату.
11: Все,
9: это очень эффективно. Тут же руководство коллегии тут же проводит все.
11: Да, так нельзя, это просто позорит профессию, потому что недоверие к другим. Ром, дорогой, я вам предлагаю сделать прямую линию с Романом Щукиным. Восхитительный человек. Как люди к вам с пониманием и с бедами обращаются... И какой-то всегда есть понятный результат.
9: Спасибо большое. Ну, это потом. После Госдумы. Сначала в Госдуму, потом прямую линию. Петровский пересекал дорогу на велосипеде. Все, пересекал дорогу на велосипеде. Вот что это означает? Я не знаю. Тут написано так. Когда в него на высокой скорости врезался подросток. Ну, если подростка мог быть автомобиль, еще что-то. Ну, как бы... Врезался подросток. Мог ехать мотоциклист с правами и с зарегистрированным мотоциклом. Но если человек едет на велосипеде по левой обочине, а мотоциклист едет 60 км в час, к примеру, 60 км, и вдруг велосипедист с левой обочины начинает пересекать дорогу. Я-то правильно так понял, что он слева направо по ходу движения. То есть он ехал по левой обочине, по встречке, по обочине встречки. И начал пересекать дорогу на велосипеде, переезжал со встречки на этот ряд. Я вижу здесь, в общем, действия странные и опасные для велосипедиста, во-первых. Если он не спешился, вот Григорий мне пишет, значит, не значит, он велосипедист, а не пешеход. Правильно? Правильно. Значит, переходить дорогу он не мог. Он переезжал ее. Если он ее переезжал, он переезжал ее по встречке. И потом переехал в попутное направление, а здесь мотоциклист едет. Этот маневр мы не знаем какой, под каким градусом он происходил. 40, ну, я не об этом. Под каким, ну, под углом под каким. Есть пешеходы, вы знаете, как они пешеходный переход переходят. Значит, выходит на него за 5-7 метров до пешеходного перехода, идет не параллельно, а пересекающимся курсом, переходит его и, уходя с него, выходит на следующий тротуар на противоположной стороне, тоже через 5-7 метров за пешеходным переходом. То есть вот так вот он дорогу вдоль переходит, а не поперек, не по переходу. А так, под таким углом. Ну, как бы, ну, я вышел на 5 метров до пешеходного перехода. Чего вы мне сигналите? Тут же вот, вы видите, вон пешеходный переход. Мне в такой момент хочется спросить у этого человека. Ну, ты же видишь, вот тротуар. Он в 2 метрах от меня. Означает ли это, что я могу по тротуару сейчас поехать? Но если для тебя пешеходный переход не обязателен, и ты можешь, и ты думаешь, что у него есть некая зона действия такая. Пешеходный переход плюс еще какие-нибудь 10 метров вокруг него, это тоже типа считается пешеходной зоной. Тогда я буду считать тротуар зоной дороги и ездить по ней тоже с плюсом. Нет, так не работает. Поэтому пока что все, что комментарии я вижу, это были его друзья, это были музыканты. Потом, как рассказала супруга музыканта, подросток был трезвым, остался на месте. Повторял, что же я наделал. Видите, он сразу, ну, сразу все понял. Но я вижу, что комментарии дают какие-то музыканты, комментарии дают друзья музыканта, жена музыканта, семьи подростка нет, все. Ну и такое дело. В общем, я, простите, но к вашему утверждению подонок на питбайке сбил, я не могу присоединиться. Просто потому, что я не считаю, что это поступок подонка, я считаю, что это поступок ребенка. Подростка, который, голова у которого мозг подростка. Этого ребенка. Это несчастье для него и сломанная судьба, безусловно. А вот родители, конечно, это, ну, мягко говоря, не справились со своими обязанностями.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 22:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Власти Москвы сообщили о восстановлении энергоснабжения потребителей в столице. Подача электричества происходит в штатном режиме после кратковременного сбоя. Об этом заявили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов, сказал собеседник агентства ТАСС. В комплексе городского хозяйства назвали недостоверной распространяемую в соцсетях информацию о последствиях инцидента. Ранее в телеграм-каналах появились сообщения об отсутствии электричества в домах в районе станции метро Ленинский проспект и Тульская. Дональд Трамп пригрозил Оману из-за готовящейся им сделки с Ираном по Ормузскому проливу. Президент США недоволен тем, что эта страна приблизилась к соглашению с Тегераном по этой части Персидского залива. По данным Associated Press, глава Белого дома испытывает растущее давление из-за ситуации вокруг Ирана после обещания быстро завершить войну, ослабить Тегеран и добиться более выгодной ядерной сделки. Иран же использует контроль над Ормузским проливом как инструмент давления на переговорах. Ранее американский лидер выразил недовольство действиями Омана. Президент пригрозил разбомбить к чертям султанат, если он встанет на пути урегулирования конфликта между Ираном и США. OpenAI выпустила версию нейросети ChatGPT для подростков. Она включает в себя усиленные меры безопасности, а также режим обучения с использованием искусственного интеллекта. Сервис разработан для того, чтобы помочь подросткам учиться, критически мыслить, углублять свои знания и уверенно пользоваться искусственным интеллектом. Сервис оснащен усиленными механизмами безопасности для подростков, включая функции, способствующие разумному использованию, а также дополнительные инструменты контроля для родителей, заявили в корпорации. Если ChatGPT определяет, что пользователю меньше 18 лет или указывает, что его возраст составляет 13-17 лет, его автоматически перенаправят в версию чат-бота для подростков. Школьникам будут напоминать о домашних заданиях, помогать им готовить викторины и визуализировать учебный материал. Синоптики предупредили москвичей о дожде с грозой ночью в среду. Ухудшение погоды ожидается с полуночи до 10 утра 19 августа, сообщили в комплексе городского хозяйства. В период с 3 часов ночи и до конца суток, среды, местами усиления ветра с порывами до 17 метров в секунду, говорится в сообщении ведомства в канале на платформе МАКС. Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили. О погоде в завершении выпуска. Плюс 19 сейчас в Москве. Завтра встанет.

0: 33-17, код 495. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
3: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Право знать». Говорит Москва. Повтор лучшего.
6: Моторы. 7:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это очень-очень хорошо, что вы здесь, и я вообще не понимаю, вы просыпаться-то собираетесь или нет? Или что вы там совершенно вот это все погрязли в фидбайках ненависти, агрессии, негодовании? И вот это все. Давайте. Пойдем опилюливаться.

Я сейчас призову ваш эстетический вкус на помощь. На помощь в выборе лучшего дизайна для одного автомобиля. Хотя на самом деле для двух автомобилей, но все-таки лучшего дизайна. Вася Королесов, доброе утро, Николай. И Николай Эльдорадос и Григорий СПБ. Здесь Артур Гурьев, приветствую. Илья 572-й.

Голосование только о внешности. Попробуйте сосредоточиться на этом. На том, что мы выбираем исключительно внешность автомобиля.

0: закончилось уже. Надо теперь выбирать уже что-то.
1: Моторы.
2: 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, заходите, если что есть сказать, пожалуйста, вот все говорите. Говорит МСК-бот, я читаю вас везде, придумал даже такую, такую систему, чтобы вот и даже читать и в Максе сразу, и в Телеграме. Вчера по всем каналам рассказывали про негра, который приезжает в Россию с выступлениями. Да, рассказывали про негра, который приезжает в Россию с выступлениями. Жонка его иная, толстая, ну да, она такая большая, как негритянки, все такие большие, с задом, с такими ляхами такими, с такими щищандрами, вот это все, и она ходит постоянно голая, буквально голая, ну, она выходит такая и одета в тюль такой прозрачный, еще и облегающий такой, все там, и сиси-писи, все видно вообще. Ну, посмотрите ее, я даже не помню, как ее зовут. Вот, и он такой вышагивает рядом с ней все время, она голая все время ходит, и он такой ходит, и он все время говорил, что он фашист, что он нацик, что он фашист, он одежду выпускал со свастикой, все остальное, вот, и теперь его все приветствуют. Но об этом я хочу в следующем часе поговорить, ладно, на всякий случай. Ну, или в следующем часе, следующего часа, но не сейчас. У нас осталось всего ничего, ребят, время летит, караул. А у нас конь-то не валялся еще, мы даже про тачки не успели с вами поговорить. Так что про поющего негра потом. Дмитрий Дизель, Алена, доброе утро, Алекс, приветствую. Делать звонящих уровень выше, ничего не слышно. Ладно, постараюсь. Я-то так по себе ориентируюсь, мне вроде слышно нормально. На заправке, может, стоял 2 часа, как я сегодня, да, с 3 до 5 утра. Нервы не выдерживают уже. Андрей Лобанов сообщает, это про этого идиота, вероятно, на Volkswagen, который меня сегодня... Его задело, что кто-то проехал. Ну, по другой полосе, вообще не имеет к нему отношения. Бывают такие люди, знаете, у авиапарка еще бывает такое. Вы видели? Так бывало у вас? Значит, там, когда стоишь от скалодрома, от этого ЦСКАшного, ну, когда едешь со стороны Зорги к авиапарку, там поворот к авиапарку на дублер, со стороны красного лайнера, поворот из 2 рядов, всего 3 ряда. Левый ряд только прямо, средний ряд прямо и направо, правый ряд только направо. То есть к авиапарку можно повернуть из 2 рядов. И не только лишь все смотрят на знаки, на разметку, которая на асфальте, но и на знаки тоже не смотрят вообще. Нужно ли говорить, что поворот туда со стрелкой направо, да? Вот. И, как правило, правый ряд весь набивается автомобилей, в правый ряд. И ты такой едешь, думаешь, ну, а что мне стоять, если в среднем ряду 3 автомобиля, а в правом 8? А поворачивать из 2 можно. И ты такой становишься в средний ряд. Тем более, что все уже знают, и если кому-то нужно чисто прямо, то он старается левее. Потому что таких людей... Немного всегда. Все стремятся к авиапарку поехать. Так часто бывает у больших торговых центров. И обязательно каждый раз из крайнего правого, я даже однажды год назад или сколько-то даже побеседовал с одним таким, говорю, ну, в смысле, вот, ну, а зачем этот поступок? Вот зачем так делать? На что он мне сказал, а ты зачем так делаешь? Самый умный, да? Я говорю, в смысле, поворачивая своего ряда, здесь по стрелке направо, говорит он мне. Я говорю, да, я по стрелке направо и повернул. Я говорю, вы видите, что из 2 рядов поворот? Он такой, и уехал. Там из 2 можно. Но всегда в крайнем правом ряду найдется чел, который, когда вы из 2 рядов едете, он будет притирать тебя левее, типа не пускать. В соседний ряд будет переезжать, чтобы ты не проехал. Вот это такое, обиженки такие. При том, что разметка нанесена для 2 рядов, 2 поворачивают. И вот я же говорю, я однажды даже спросил, вот я никак не могу понять, что, зачем, вот что это такое? А оказывается, они думают в своем правом, что те, которые едут из соседнего, в нарушении едут, что им нельзя поворачивать направо, и на этом основании его нужно притирать, не пускать его, при том, что там прям целый ряд для тех, кто из среднего поворачивает. Понимаете, какая история? Вот психология так устроена. То есть ты, когда видишь вот несправедливость, это так ущемляет оно. Она так ущемляет эту несправедливость, что прямо вот даже как бы кушать не можешь, какой ты ущемленный. Не можешь перенести такого ущемления. И начинаешь щемить в ответ. Только фишка в том, что ты-то заблуждался. О. А и проецируешь, это как бы, точнее так, провоцируешь людей на реальный ответ уже. И потом причина твоего заблуждения уже не имеет значения, потому что ты уже сам накосячил. Но при этом, пребывая в уверенности своей правоты, ты ответные действия в адрес себя считаешь как бы... «А чё ты? Я тебе по делу, а ты мне-то чё?» И начинаешь уже... И всё, и дальше уже никто не разбирается, с чего всё началось, никому не интересно. У вас уже у каждого есть реальные поводы друг друга поливать из огнемёта, если бы они у вас были. Вообще, нам однажды придётся, мне кажется, разрешить устанавливать огнемёты на автомобиле, чтобы идиоты выясняли отношения сами. Выясняли. И всё. Так, Вероничка Моисеенко, доброе утро. Евгений Пантелеев тоже здесь с нами. Все, из Макса поприветствовал. Владимир Малостуха тоже присылает картинку какого-то безобразия. Абсолютно Малостуху. Гляньте, что присылает. Какая-то заправочная станция, на которой один старый Гольф второго поколения. И, ну, видно, что заправки какие-то наши. Цена 99, 73, 60. Это где такое? Это где вообще такое? Весь бензин есть, один ржавый гольфец стоит и 10 колонок. 10 колонок пустых вообще. Что такое вообще? И не пишет главное, где это. Миша Николаев, с пальмы слезли и давай голыми ходить. Да. Вот. Но, а как вам фашист, нацик, негр? Негр-нацик? Это вообще? Это вообще негр-нацик. Круче только если негр-нацик-вампир. Вот. Ну, чтобы уже вообще просто... И вампир к тому же. Работаю на КПП своего поселка, утверждаю, что половина жителей неадекваты. А председатель считает, что все 90. Да, нет, ну, на самом деле, вообще уровень неадекватов в населении, он примерно где-то вот так вот, 90-95% идиоты. Ну, в смысле, ну, не вы, не, вы-то классные. Вот мы с вами все входим в 5% классных. Я слушаю вас, доброе утро, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
1: Доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
2: Спасибо, вам тоже, спасибо. Да, говорите.
1: По поводу негр-нацика, это старая уже история, это он уже отрекся уже от этого.
2: Но в душе-то, а ну, меня... это он просто отвлек, это ход был опять такой специальный.
1: Ну да, а так меня очень, ну это тоже давно тема была, но это реально в интернете есть фотки, монгольские скинхеды, вот это вообще угар. Это просто...
2: Монгольские скинхеды, а они, скинхеды, они против чего?
1: Против китайцев.
2: А, ну все.
1: У них там...
2: Все, я сейчас посмотрю. Монгольские скинхеды. Скинхеды. Монгольские скины. Для чего? Монгольские для этих? Для Fortnite. А, ну я не буду постить их фотки, ладно, потому что они со свастикой. Ну, знаете, вот вы сказали монгольские. А как они... Как они отличают того, против кого они, потому что, вот я бы сказал, что они китайские. Ну, потому что, а как понять, что они... Как понять, что они монгольские, а не китайские? Господи, сколько расизма в этой программе. Вообще. Осталось только вспомнить эту старую бородатую шутку про то, что больше всего в жизни ненавижу две вещи. Расизм и негров. Вот и все. И тогда уже все, туши свет. Монгольские скинхеды. Но они со свастикой все время. Зачем они? С другой стороны, исторически, конечно же, свастика ближе тому региону, чем Германия, потому что... Ну и все такое. Прикольно, прикольно, монгольские скинхеды. Ну, не знаю. Он еще в списке миротворец и говорит, он как Путин, только в культуре. Ага, понятно. Спасибо. Мы потом, ладно, после восьми про негра-нациста поговорим. Сейчас дайте же мне закончить голосование публиковать. Я не могу никак публиковать голосование, потому что вы не даете мне его закончить и опубликовать. Оцениваем только дизайн, ладно? Я сейчас предлагаю вам два автомобиля. Два, только два. Один из которых... Кто из них привлекательнее? Вопрос. один из которых «Джили Атлас», а другой из которых «Волга К-40». Все. Зайдите, проголосуйте. В комментарии заброшу фоточки, такие коллажики, где и заднюю часть тоже видно автомобиля, потому что в голосовании, вот, чтобы и жопки было видно, видно. Все, написал сюда. Так что в голосовании, в комментарии еще заходите, потому что там такие коллажики, в которых видна разница сзади, она есть. Она не, ну, не, она не настолько значительная, как спереди, но она есть. В частности, это расположение номерного знака и крышка багажника, там чуть по-другому. Все, пожалуйста, нет, голосование не по Кенни Весту и по Бианке этой, кто симпатичнее из них. Не, голосование по все-таки автомобильное, ладно? Потому что вчера мужик сказал, мужик сделал, пошел, провел 41-минутный стрим. Так часто бывает, хочешь, такой, ставишь сам себе рамку 10 минут. Все, 10 минут и все. И потом все как в тумане, выключаешь 41 минута. Что ты будешь делать? Но я уже порезал его. Смонтировал, отредактировал, получилось 19 минут. Выбросил все, что для стрима годилось, а для записи уже можно и без этого. И получилось 19 минут, и сегодня в телегу и в Макс залью. Ладно? Если вы не захотели присоединяться вчера к стриму, потому что вы считаете, что эта площадка недостойна нашего внимания, я с вами согласен. Но, простите, там в этой площадке почти 20 тысяч человек у меня, на подписчиков. И я так смотрю на активность людей, которые не понауехали, ничего нет. Они просто там занимаются тоже там делами, общаются, что-то публикуют, какие-то истории показывают, кто-то что-то делает. То есть абсолютно нормальные люди, мои коллеги, друзья мои тоже. Это просто такая удобная для них площадка, и поэтому чего ей пренебрегать. К тому же главное, почему там, на той площадке стрим, потому что там он остается, его можно скачать. Ты заканчиваешь стрим, и там написано «скачать», и скачиваешь. Другое дело, что качество, конечно, полнейший отстой. У нас никакой не 5G интернет, и поэтому качество картинки, я заранее приношу вам свои извинения за то, что картинка, прямо скажем, так себе. Ну, прямо скажу, отвратительная. Поэтому я уже придумал, как делать. Отныне я буду на 2 телефона сразу снимать. Один телефон будет стримить, а второй телефон сразу будет это снимать, но только видеокамерой. И чтобы качество было хорошим. И получится как бы и стрим будет, и тот же самый стрим, но только с хорошей картинкой. Вот. И посмотрели с вами на «Волгу». Я так сразу коротко, просто коротко, ладно, по тезисам. Знаешь, что такое «Волга К-40»? «Волга К-40» — это платформа «Вольво». И здесь я не готов с вами спорить, а вы, если готовы, спорьте со мной. Но эта платформа была разработана буквально через год с небольшим, два с небольшим, ну что-то такое, после того, как компания «Джили» приобрела «Вольво». За такое время невозможно изобрести новую платформу, с нуля ее сделать, во-первых. Во-вторых, и не нужно. Задача-то «Джили», когда они покупали «Вольво», была ровно в том, чтобы использовать технологии шведов, взять технологическую инженерную базу, залить туда денег, инвестиции, получить технологическую базу и, используя эту технологическую базу, их R&D-центры, их инженеров, выстраивать свой модельный ряд и развивать свое производство. Заплатив за это денег, конечно. Речь тогда шла про сколько-то миллиардов, я уж точно не помню. Ну, прямые инвестиции были около 4, по-моему, или 5 миллиардов сразу в «Вольво». А за сколько купили? Посмотрите, это есть в интернете. То есть, было бы странно, если бы они купили «Вольво», а у себя в Китае начали разрабатывать свою собственную какую-то свою платформу джилевскую. А потом говорят, знаете что, она такая классная у нас, так что держите «Вольво», стройте на ней свои автомобили XC40, в частности, вот вам. Ну, это как бы, ну, понимаете. Поэтому, конечно, платформа CMA, вот эта CMA, да, на которой построен, в частности, и «Атлас», и теперь «Волга», это платформа «Вольво». Отсюда вытекает вся остальная архитектурная история, связанная с тем, что туда же, конечно же, интегрированы все системы ADAS, безопасности, потому что их почти невозможно взять просто так вот и навесить на автомобиль, там, к примеру, на Весту. Вот мы сейчас захотим Весту оборудовать всем вот этим. Сама платформа, которая не предусмотрена для использования этих ассистентов, это же все, это руление, тормоза, работа двигателя, работа, ну, всего. Я имею в виду ADAS, там, адаптивный круиз, удержание в полосе. Это изначально должно быть интегрировано в архитектуру платформы. И эта платформа полностью учитывает все эти потребности. Тогда компания Volvo уже использовала их на всю катушку, свой пакет City Safety. И в результате здесь все работает отлично. Окей? Так что платформа Volvo, все системы ADAS тоже европейского уровня, внешность. Вы говорите, зачем мне покупать Volga K40, когда я пойду и куплю Geely Atlas? Пойдите купите такой Atlas. Не купите. Потому что, вот я показываю вам фотографии. Потому что такие атласы в России не продаются. Потому что Volga K40 это... У нее есть аналог в Китае. Бунлюнь какой-то там. Ну, я сейчас не хочу коверкать. Это уже новая итерация атласа 25-26 модельного годов. 26-го. В 25-м его только заявили, в 26-м производят. То есть это глубокий фейслифтинг с рестайлингом, который в Россию не поставлялся, а теперь уже и не будет поставляться. Внешность я прямо сейчас вам показываю в стриме. Вы можете зайти в Щукино и все, и посмотрите на эти два автомобиля. Это разная внешность. Впереди совсем два разных автомобиля. Сзади нюансами отличаются. Во-первых. Во-вторых, даже если сюда и привозят атласы, я встретил на дороге, кстати, Geely, вот в такой внешности, в новой. То есть параллельно их привозят, да. Но максимальная комплектация этого Geely в Китае с двухлитровым мотором, она чуть помощнее, 218 сил, у нашего Волги 200. Но она на семиступенчатом роботе и исключительно переднеприводная, эта версия. Соответственно, вы говорите, а что в ней такого нашего, российского, что для нее в ней сделали нашего? В ней сделали вот что. У этого автомобиля полный привод и восьмиступенчатый автомат Айсин японский. Классический автомат, гидротрансформатор. Соответственно, полноприводность наша, восьмиступенчатый автомат наша. Внешность нового атласа, ну или такого, который вы в России не купите. Их не бывает. Или только параллельный. Если новый, то только такой, который второй участник нашего этого самого голосования. Поэтому зайдите сейчас в Щукино и все и проголосуйте. Ну, просто выбирайте, исходя чисто только из внешности. Я хотел вообще название затереть на автомобилях, чтобы было непонятно. Но как же, думаю, я потом вы будете выбирать, за кого голосовать, поэтому оставил. Ладно? Все, давайте итоги, буду прислеживать за итогами.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
4: В Москве 23 часа. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. 4 человека пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области. Среди них подросток, сообщает оперативный штаб региона. В селе Погромец Волоконовского округа при детонации дрона 15-летний мальчик получил множественные осколочные ранения грудной клетки, спины и ног. Ему оказывают помощь в Валуйской ЦРБ, после чего он будет приведен в детскую областную клиническую больницу, рассказали в ведомстве. В городе Шебекине мужчина и женщина ранены в результате удара дрона по автомобилю. Бойцы самообороны доставили их в медучреждение. Пострадавший будут лечиться амбулаторно. В Красноярушском округе в селе Репиховка мужчина подорвался на взрывном устройстве. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии с травматической ампутацией ноги, множественными осколочными ранениями тела доставили в Красноярушскую ЦРБ. После оказания помощи его переведут в областную клиническую больницу. Ростелеком задействовал резервное питание для работы всех точек обмена трафиком. Как заявили в компании, на время отсутствия основного электропитания подключены дизель-генераторные установки. Аварийная бригада Россетей приступила к работе. Работоспособность Рунета и обмен трафиком между операторами в целом обеспечивается. Сети передачи данных Ростелекома работают штатно, сообщили в компании. ЦБ заявил о готовности всех крупнейших банков России запустить цифровой рубль с 1 сентября. Речь идет о 12 системно значимых финансовых учреждениях, отметила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. По ее словам, они занимают более 80% платежного рынка России. С 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними, сказала Бакина в интервью РИА Новости. Также доступ россиянам к цифровым деньгам должны обеспечить банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Такой статус на сегодня есть еще у 9 кредитных организаций. По словам представителя ЦБ, большинство из них давно участвуют в пилотном проекте и будут готовы к осени. Синоптики предупредили москвичей о дожде с грозой ночью в среду. Ухудшение погоды ожидается с полуночи до 10 утра 19 августа. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 19, завтра в столице облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза, ночью плюс 15-17, днем 20-22 градуса. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ – ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Повтор лучшего.
6: Время начинать движение.
7: Мотор, мотор.
6: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 18 августа. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Классно, но на самом деле. А что бы мы все делали, если бы вы были все не здесь? Меня зовут Роман Щукин. И у нас программа обо всем важном, животрепещущем, о жизни Вселенной и вообще. Интересно, а танк-300 делает трехдверку? Не знаю. Нет, не знаю. Не думаю. Ну, я не видел, во всяком случае. Хотя, на самом деле, я до недавнего времени не видел Genesis G70. Помните? Это первая модель Genesis, которая была выпущена Genesis как брендом, а не как Hyundai. Потому что когда, как Hyundai, они делали свой Quoris, отставить, говорит, Equus. Equus, Quoris это Kia. Equus, на крышке багажника которого эмблема Hyundai была, и они рассказывали про то, что повезли кучу владельцев S-классов в Корею, и из них большинство тут же захотели пересесть на Equus, на этот. Я, конечно, верю таким рассказам. Я говорю, конечно. Но не думаю я, что человек, у которого на крышке багажника значок Mercedes, трехлучевая звезда, пересядет в автомобиль, каким бы он прекрасным представителем ни был, на крышке багажника которого багажника будет Hyundai. Причем это было 10 лет назад. Вот, понимаете, что такое была Hyundai тогда. Вот, и они, мы все это... не знаю. Я высказал свое аккуратное мнение, что без суббренда, без создания суббренда не выйдет ничего. Ну, такого, как Lexus у Toyota, Acura у Hyundai, Infiniti у Nissan, хотя Infiniti у Nissan в меньшей степени суббренд. Да тот же самый Nissan, о чем говорить. Так вот, ну и потом появился Genesis. А до этого была модель Hyundai Genesis, на мой взгляд, очень удачная по соотношению цена-качество. И первой моделью Genesis был G70. Мы еще тогда в Монте-Карло уехали тестировать его. И как раз за пару дней до Гран-при Монако, и тогда уже конфигурацию трассы оградили от всех людей, но в двух местах на нее можно было выехать. А наш отель был прямо у Марины, у этой, на заливе. Ну, вот, швартовка яхт. Ну, Марина, как она еще называется. У гавани. Прямо на него выходил окна, на гавань. И, соответственно, парковка тут же, и можно было выехать на эту трассу. И я тогда круг сделал по этой, по трассе Монте-Карло, по которой через пару дней уже гоняли формулу в ЦИ. И уже даже приехали фуры. У нас Мерседес, Феррари стояли, фуры, которые привезли болиды, всю эту технику. Вот. Ну, G70 и G70. Модель первая, на мой взгляд, довольно удачная. Почему-то там не дотягивала, конечно, до немцев. Но с ребятами из второго эшелона премиального, такого как Jaguar, там, тот же Lexus, тот же Acura там, или Infiniti, совершенно спокойно, абсолютно спокойно конкурировался. И тут на днях меня объезжает белый Genesis G70 Universal. Да что ж такое, думаю я, ну как же это так, время-то летит, что вот так выпускаешь вехи, какие-то вехи проносятся мимо тебя. Genesis G70, вагон напишу я. А он, пожалуйста, проехал, сейчас я вам покажу его. Так не скажу, что прям ультра... Вот, видали, какой? G70. Было понятно, что багажник с багажником в 300 литров или сколько там, 270 у него. Сложно быть автомобилем, как бы это сказать, практичным. У него почти нет места сзади во втором, на втором ряду, это точно. Очень-очень неудобная посадка за руль, потому что переднее кресло было, ну, закрывалось центральной стойкой. Вот. Была принесена эргономика посадки, принесена в жертву дизайну. Вот. И все. Ну вот я показываю вам универсал G70. Shooting brake. Вот это класс. Хотя видно, конечно, что вот на фотографиях, где прям вот сбоку его видно, особенно вот на этой, видно, что просто присобачили, ну, взяли седан. Ну, так бывает. Когда у тебя не планировалось сразу создание универсала, а уже потом по ходу пьесы было принято решение, что надо сделать, когда так присобачивается корма новая, но при этом, ну, как-то так вот, что-то как-то не то чтобы прям органично. То есть видно, что это седан, которому просто прифигачили сзади, да? Вот этот багажник такой. Ну, вот на этой тоже фотке видно. Ну, как-то так. Ну, ничего, но зато практичность повысилась и все такое. Вот, универсал. Встречал в Москве Kia Optima универсал. Optima универсал. Camry универсал. Встречали вы? Про Волгу же уже говорили. Про Волгу вот я сейчас продолжаю говорить. Если вы не против, давайте вернемся быстро к Волге, потому что вчера был стрим, было много вопросов. Некоторые из них даже по делу, это удивительно. И стрим пока я еще не порезал, ну, уже порезал, но там закончу чисто. Надо переспать с отмонтированным материалом. Нужно смонтировать все, как тебе кажется, все хорошо. Оставить и на следующий день еще раз быстренько просмотреть. И еще ты все равно вырезаешь оттуда потом еще что-то. Свежим глазом нужно посмотреть. Так что я посмотрю и опубликую. Заранее прошу прощения за качество картинки, оно там... далеко не очень, это все из-за интернета, потому что это же запись стрима, который онлайн шел. Вот. И, но пока могу проговорить основные вехи того, о чем было сказано в стриме, потому что 41 минуту мы с вами общались, и это было прикольно, мне кажется. Ключевые моменты. Выбирая между Geely, остатки которых Atlas, и остатки которых еще остались у компании Geely, были завезены сюда массово в пику Волги, между прочим. Так интересно смотреть за этими боданиями на рынке. То есть модельные ряды должны были быть разведены. Но на всякий случай Geely очень быстро, ну, как бы так вот мощно привезли большущий запас всего сюда. Вот так вот, чтобы еще попродавать еще что-то, российский офис. Ну, прикольно, прикольно. Нет, ну а что? Ну, это же бизнес, ну, елки-палки. Вот, поэтому с запуском «Волги» как бы предполагалось, что модельные ряды разведутся, у «Джили» будет свое, они там по гибридам пойдут, по EX5, вот этим, и везде. Но получилось так, что мы еще чуть-чуть поторгуем, еще немножечко. И поэтому как-то запараллелились эти продажи. Но вы не купите такую «Волгу», в смысле, вы не купите такой «Атлас», как «Волга». Вот я вам показываю, опять же, картинку, потому что Волга К40 — это внешность уже новой итерации «Атласа», которая в России официально не поставлялась и не будет поставляться. А «Джили Атлас», который «Джили» сейчас торгуется, — это старая итерация «Атласа», которая продается, и вот это и все, что есть. Во-вторых, когда вы привозите новый «Атлас» с такой внешностью, как «Волга К40», вот я опять же вам ее сейчас показываю, вы не получаете ту комплектацию, которая у «Волги», потому что в Китае она только переднеприводная и на роботе. Роботизированная семиступенчатая коробка передач и передний привод. Как правило, большинство кроссоверов в Китае из масс-маркета переднеприводные. Полный привод полагается гибридам, дорогим моделям, еще чему-то. А вот обычным автомобилям он не полагается. Во-первых, зим таких снежных нет на большей территории Китая. Во-вторых, цены на них очень низкие, в том числе и потому, что технологически это простые автомобили. Наша же «Волга» оборудована восьмиступенчатым автоматом айсиновским и полным приводом. Это к вопросу о том, что у нее российского. Еще антикоррозийка дополнительная, мощная наша. полный теплый зимний пакет, включая подогревы всего и ветрового стекла, и все-все-все. Мультимедиа, разумеется, уже полностью вся наша мультимедийка. Ну, там «Эроглонас» вписано. И, конечно, перспективы. Перспективы, потому что это только запуск. Запуск, поэтому не очень глубокая локализация на данном этапе, а дальше она должна становиться все глубже, глубже, глубже и глубже. Я на это рассчитываю. Вот я всегда верю в лучшее, и когда такие большие проекты затеиваются, да еще и с таким именем легендарным, эти проекты не просто так затеиваются. Поэтому здесь нужно понимать, что это только появилось. Это только появилось. Вот, и дальше будет углубляться. А в остальном все, платформа Volvo едет шикарно, подвесочка отличная, климат работает. Да, климат тоже алгоритмы изменили под нас немножечко. Изменили алгоритмы даже системы ADAS. Там, ну, чтобы аварийное торможение и определение препятствий работало и в условиях плохой там видимости какой-то. Ну, в общем, написано много всего интересного. Двухзонный климат, большая панорама роскошная, эти потрясающие козырьки с пластиковой прозрачной тонированной нижней частью. Снял сегодня тоже видосик даже, пока ехал по набережной, солнце в глаза. Я вчера говорил о нем, об этом козырьке, но показывал только в статике, а сегодня проехал по набережной, как раз когда было очень солнечно. И снял, как это выглядит, позже опубликую. Багажничек 560 литров с изменяемой немножко геометрией, пол можно опускать. Ровно складываются задний диван в ровный пол. Изофиксы только на заднем диване, спрашивали, на переднем есть. Нет, только на заднем. Комфортная посадочка, отъезжает кресло, подъезжает. Площадь подушки, на которой сидит водитель, увеличивается, удлиняется так. Ну, вы понимаете, да, жалобы бывают у китайцев. Коротковата подушка кресла. Здесь она так удлиняется, что у меня она наполовину выдвинута. Наполовину. Потому что если полностью выдвинуть, это нужно быть баскетболистом. У меня уже вот икры упираются в этот. Поэтому чуть-чуть задвигаю назад ее. Все, проекционный экран. Хорошая акустика. Динамики в подголовнике. Телефон звонит, ты сам говоришь по телефону. Он у тебя в голове прямо здесь. Что еще? Какие параметры вам нужны? Клиренс 215. 200 лошадей мотор. 2 литра турбированный. По городу в районе 10,5 литров у меня 11. 10,5-11 расход. 5 лет гарантия или 150 тысяч километров. Вы спрашиваете, что там по комплектующим? Ну, производство у нас. У нас производство. Ну, что по комплектующим? Конечно, комплектующие есть. Все. Склад есть. Запчасти есть. Какие еще вопросы? Не помню, что там вы спрашивали еще у меня про... что там было... Можно ли... Что? Можно ли отключить центральный экран? Можно убавить его громкость, просто... Ну, яркость, я имею в виду. А так, что все, он будет еле-еле заметен. Это говорит, вот ночью не будет ли он слепить? Да не будет, это же регулируется. На всех автомобилях, в том числе современных, все это регулируется. И интересные факты. И вот сейчас я хочу ошибка сети. А что так, что сеть ошибается? Сейчас, простите, мне нужно просто запрос. Это что такое? О, господи, ошибка сети. Сорян, братья, извините. Сейчас все, сейчас должно пойти. Так вот, если я что-то не досказал. Если я что-то не досказал, пожалуйста, я готов досказать, так, чтобы закрыть тему и пойти уже дальше. Вот, мне там пишут еще, ну, есть критики такие, я даже слышу тон. Это написано, но я слышу тон, как это было проговорено. А что-нибудь вообще отечественное есть в этом автомобиле? Вот, ну, вы знаете, да, есть такие люди, они так вот говорят. А что-то вообще отечественное? У меня, можно и встречный вопрос? А вы действительно хотели бы, чтобы там было отечественное? Спрошу я вас. Вот там стоит сейчас коробка японская, восьмиступенчатый автомат Эйсин классический. Хотели бы, чтобы отечественный стоял там автомат? Вопрос у меня к вам. Мотор там стоит. Совместная разработка Volvo Geely. Хотели бы отечественный мотор там? Вопрос. Чего вы молчите? Вам точно хотелось бы отечественное? Вам не хотелось бы, чтобы там полный привод был от одного из мировых лидеров, а хотелось бы отечественное, что-то от Ульяновского автозавода, может быть, полный привод? Или Ладовский? Или какой? Вот что отечественное там вам бы хотелось вот в этом ключе? Вопрос у меня к вам. Нет, мне так никто и не ответил на этот вопрос. Я не встретил ни одного человека, который хотел бы, чтобы там стояла автоматическая коробка отечественная какая-нибудь, наша. Знаете? Много наших хороших коробок вы знаете? Нет? Нет, не знаете. Значит, не нравится, да, японская? Нет, не нравится. А что нравится тогда? Нравится вонять. Вот что нравится. Нравится бузить нравится. Нравится возмущаться. Латиницей написано там, латиницей. А если бы кириллицей было написано, нормально было бы все? Ну, хорошо было бы, все остальное нормально все, правильно? Нет, неправильно. Точно этот же человек тут же бы рассказывал, как можно писать кириллицей нашей благословенной на этом китайском ведре. Ну, то же самое было бы все. Поэтому, знаете, вы интересные, конечно, люди, но нам с вами не по пути. Я-то оцениваю автомобиль по качествам и характеристикам, а вы оцениваете его, исходя из своей, ну, душнильства какого-то. Цена, интересно, будет ли субсидированная ставка? Но потом что-то будет, сейчас пока что только по трейдину, там скидка какая-то полагается, по-моему, и все. Но еще раз. Вот сейчас тут мне опять сейчас начнут люди говорить про то, что а в Китае она стоит, вы знаете, я знаю, сколько стоит она в Китае, в районе 1,5 миллиона. Ну, на переднем приводе, правда, и с роботизированной коробкой передач. От 1,5 миллиона китайская цена. Да, это я знаю. А вы еще знаете какую-нибудь страну, где она столько же стоит? Вопрос. Этот автомобиль привозится в десятки стран. Он называется в Европе Starai. Как сарай, только старай. Джили старай. Вы знаете, сколько стоит этот автомобиль в Европе? От 30 до 40 тысяч евро, в зависимости от рынка и от комплектации. Пересчитайте, окей, 35 тысяч евро, пересчитайте в рубли. И посмотрите, сколько это стоит. В Южной Корее гляньте, сколько он стоит. Везде, на любом другом рынке. Понимаете, в чем дело? Вот эти рассказчики про то, что на самом деле оно стоит столько-то, это великие, на самом деле, душнильские манипуляторы. Потому что вторую страну привести в пример, где это столько же стоит, они не могут. Потому что второй страны такой нет. Цены на китайские автомобили такие низкие существуют только на китайском рынке. Все, больше нигде. Как бензин. По 2 цента за этот самый, за что там, за бочку или за что-то там еще, существует только в Венесуэле, на бензин венесуэльский. Все, больше нет страны, где венесуэльский, даже венесуэльский бензин стоит столько денег. Это исключительно венесуэльская тема. У нее есть свои причины, ровно так же, как и у стоимости автомобилей в Китае есть свои причины, почему они такие низкие. И они низкие, да, искусственно, да. С господдержкой, с субсидиями, с дотацией государство двигает автомобильную отрасль китайскую на внешние рынки. Государство собирается занять доминирующее положение в технологических областях во всех, где только можно. Государство имеется в виду Китай. Не государство в лице чиновников, а Китай как государство. Как производитель товаров и услуг, поставщик их мировой. Собирается это сделать, доминировать. С этой целью приобретены лучшие инженеры, лучшие дизайнеры, лучшие производственные линии. Теперь они сами производят свои производственные линии. Лучшие, чем те, что установлены на немецких, там, европейских фабриках. Потому что немецкие и европейские фабрики не развивались с 10-х годов. В них не инвестировалось. А Китай только это и делал, что инвестировал и закупал новых специалистов. И инвестировал, и закупал. И инвестировал, и закупал. Поэтому китайские цены на китайские автомобили – это уникальная вещь. Больше нет нигде таких цен. Поэтому, когда вы говорите, а в Китае он стоит? Да. А еще в космосе летает на 1 000 000 000 тонн астероид, который весь состоит из платины, золота и редкоземов. Весь. Совершенно бесплатный. Он ничего не стоит, у него нет цены. Пожалуйста, летите, пригоняйте его сюда. Вы станете не просто самым богатым человеком, вы станете самым владельцем Солнечной системы. В пересчете на доллары на какие-нибудь. Пожалуйста. Вот он там летает. Известно даже где. Мы даже знаем, где он. Точку я вам пришлю, геолокацию. Озолачивайтесь, летите. Все, так что к чему вот эти разговоры? Нормальная в России цена на этот автомобиль такая, как и на других рынках тоже. Потому что пошлины, таможены, защита внутренних рынков, защита своих собственных производителей существует в каждой стране, в каждой. И они это делают. И они не будут поставлять автомобили копеечные из Китая, продавать у себя за копейки, потому что внутренний весь их рынок и официальный рынок загнется в этот момент. В этом же, по большому счету, корень противостояния Запада коллективного с Китаем. Потому что Китай научился делать все очень качественно, ну уж во всяком случае не уступает качество тому, что делает весь остальной мир. Но только цены на порядок, ну ладно, в разы ниже, не на порядке, в разы. По всем параметрам. Вы фен Dyson покупаете за 45-50 тысяч? Ладно. Xiaomi предложит вам такое же за 7. Все. И как, скажите, пожалуйста, конкурировать с этим? Все. То есть Dyson должен взять, закрыть свои эти... Повесить замок на свою дверь, сказать, спасибо, ребята, с вами было классно. Ну, руководство денег заработало, конечно, за все эти десятилетия. Но нам здесь больше делать нечего с китайцами. И так по всем секторам, ну, технологическим. Автомобили, это, спутники какие-то там, телевизоры, телефоны, еще какая-то фигня. Да, где-то, может, с перекосами, с национальными особенностями, пока где-то все еще не идеально. Но это было еще 20 лет назад, они абибасы делали из дермантина кроссовки. А сейчас, позавчера запустили дополнительные 27 или сколько там спутников в пику Старлинку. Очередная партия. Не первая, а очередная. Я не пытаюсь ничего оправдывать. Вот мне здесь пишет Александр Еременко, зачем вы пытаетесь оправдать неоправданный утильсбор. Он для вас неоправданный, Александр, понимаете? Вот вы сейчас услышали только одно. Я еще раз вам говорю. Все страны это делают. Все. Не Россия. Сейчас у США с Канадой канадский премьер ползает на коленях у Трампа, чтобы тот пошлины не назначал в автомобильном секторе, повышенные пошлины. Потому что Трамп это делает с Канадой, со своим ближайшим партнером и соседом. Это общемировая практика, это называется таможенное регулирование и защита внутреннего рынка. Зачем вы пытаетесь не заметить то, что это инструмент, работающий на протяжении последних 2000 лет? Сколько существует государство и международная торговля. Вы пытаетесь не замечать этого инструмента так, как если бы Россия придумала утильсбор на автомобили сама сейчас в 2025 году. В прошлом это было сделано. Понимаете? Не замечая того, что этот инструмент существует тысячелетиями между государствами. Вот это на самом деле странно.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 23:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В подмосковной Балашихе загорелась бывшая усадьба князей Голицыных. Огонь охватил здание главного дворца в Пехро-Яковлевском. По предварительной информации, очаг возгорания возник на втором этаже. Площадь пожара превышает 150 квадратных метров. На месте происшествия сейчас находятся все экстренные службы Московской области. Здание бывшей подмосковной усадьбы князей Голицыных – это памятник федерального значения. Пехро-Яковлевская охраняется государством. Экс-министр обороны Украины призвал провести выборы президента. Михаил Федоров опубликовал 9-минутное видеообращение на своем YouTube-канале. Он заявил о кризисе госуправления в стране, необходимости обновления власти и восстановления демократического процесса. Украинский народ является источником власти, государство существует для гражданина, институции существуют ради результата, армия для защиты страны, власть для служения Украине, а не самим себе, сказал Федоров. Он подчеркнул, что Украина Украине необходимы президентские выборы даже в условиях военного конфликта. Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжной войны, заявил экс-министр обороны. Об отставке Михаила Федорова было объявлено в середине июля. На этом фоне на Украине продолжаются массовые протесты. 4 человека пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области. Среди них подросток, сообщает оперативный штаб региона. В селе Погромец Волоконовского округа при детонации дрона 15-летний мальчик получил множественные осколочные ранения грудной клетки, спины и ног. Ему оказывают помощь в Валуйской ЦРБ, после чего он будет переведен в детскую областную клиническую больницу, рассказали в ведомстве. В городе Шебекино мужчина и женщина ранены в результате удара дрона по автомобилю. Бойцы самообороны доставили их в медучреждение. Пострадавшие будут лечиться амбулаторно. В Красноярушском округе в селе Репеховка мужчина подорвался на взрывном устройстве, пострадавшего в крайне тяжелом состоянии с травматической ампутацией ноги, множественными осколочными ранениями тела доставили в Красноярушскую ЦРБ. Центробанк заявил о готовности всех крупнейших банков России запустить цифровой рубль уже с 1 сентября. Речь идет о 12 системно значимых финансовых учреждениях. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. По ее словам, они занимают более 80% платежного рынка России. С 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними, сказала Бакина в интервью РИА Новости. Погода. Сейчас в Москве плюс 18, завтра в столице облачно с прояснениями, местами кратковременной дождь и гроза, ночью плюс 15-17, днем 20-22 градуса. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся.

0: Вместе с вами
1: актуальные спортивные дискуссии и аналитика, авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Моторы. 8:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь у нас, вторник, 18 августа. Поделюсь болью, на улице Липецкая, прям там, где вы из моего района перекрыли все, что можно из-за строительства метро до 29-го года. Вариант проезда похож на змейку для картинга. Это ужасно. Да. Но потом, в 29-м, ваша квартира сразу прибавит стоимости плюс 20, а то и 30%. Сразу жах! И полетела. Правда, на это время придется ее сдать. А что, вы так не делаете? Вам нужно сдать квартиру просто и снимать другую в другом районе. Может быть, там, в том же районе, но только там, где выезд не перекрыт. Это все так делают. А что вы так не делаете? И вы так делаете. Все, снимаете квартирку и все. Да, какие автомобили новые делают в Канаде? Я особо не занимался этим вопросом, но для вас занялся Николай, сейчас я расскажу. Да, кстати, возвращаясь к этому, мне вот это Александр Еременко, который вступил за мной в перепалку. Ну, это не перепалка, это такая, это расстрел, я его расстреливаю. В других странах за утилизацию авто доплачивают, пишет Александр Еременко. Ну, наверное, в других странах автомобили и утилизируют, за что доплачивают, возможно. Понимаете, в чем дело? Это, конечно, просчет нашего этого департамента какого-то, который это принимал, что назвали это утильсбором. Это надо было просто назвать пошлина. Пошлина. И все. Вот это вас вводит в заблуждение. Название. Назовите это просто деньги или пошлина, или налог. И все. Ну, ясное дело, что автомобили у нас утилизируются путем их полного истлевания. То есть автомобиль будет ездить до тех пор, пока он не истлеет. И в какой-то момент, как листья с ореха, с дерева ореха, знаете, как орехи осыпаются?

0: Осень, вот он зеленый. Потом вечером ты ложишься спать, он весь в листьях. Утром просыпаешься, нет ни одного листика на дереве. Все, он за ночь такие. И осыпались все. Вот так и наши автомобили. Они будут ездить до тех пор, пока он просто вот в какой-то момент вот так вот выходишь, а на его месте труха такая ржавая, все. Вот, вот так они утилизируются. Это понятно. Это понятно. Но вот зачем-то назвали это утильсбором, ну, окей. Это не утильсбор, это пошлина. А если уж вы имеете в виду другие страны, Александр Ерёмин, конечно, там доплачивают, так я вам хочу сказать, что в других странах доплачивают, к примеру, за скорую помощь. В Соединенных Штатах Америки в $370 вам обойдется вызов скорой помощи. Да. Рассказать вам, сколько обходится детский сад, школа, больницы, медосмотр. Ну и дальше обучение. Сколько вообще все стоит. Социальные услуги, сферы и все остальное. Деньги на это где берутся? Там они берутся с людей. А у нас все то, что это бесплатно. Где берутся деньги? С тех же пошлин, налогов. И всего остального. Понимаете, в чем дело? Вот, чтобы оно все как-то было хорошо, чтобы все хорошее, что есть у других, было и у нас, а чтобы всего плохого, что есть у других, чтобы у нас не было. Чтобы мы были молодыми, здоровыми, красивыми и богатыми. Желательно. Чтобы никаких пошлин, чтобы я завозил автомобили как угодно за 2 копейки откуда угодно, и при этом чтобы внутренний рынок развивался, чтобы у нас появлялись свои производства, чтобы у нас все работало, чтобы я не платил налоги, чтобы я работал через наличку, черную кассу, зарплату получал в конвертах, но при этом чтобы у меня пенсия была 1200 желательно хотя бы, чтобы вот это все, чтобы мне государство все, а я ему шиш с маслом. Правильно? Согласен, я тоже так хочу. Только так не бывает. Вот и все. Нужно просто понимать, что ну, это не бывает так. Так, General Motors, Chevrolet, Silverado, бензиновые версии, не электрические. Stellantis, Windsor, минивены, Chrysler Pacifica, Chrysler Grand Caravan, а также Dodge Charger, Ford Oakville, завод переснащен, ожидает старт производства пикапов Ford. Honda, завод в Алистоне, Honda Civic, седаны, купе, гибриды, кроссовер, Honda CR-V, Toyota, завод в Кембридже и Вудстоке. Это канадское производство автомобилей. Toyota RAV4, включая гибрид, Lexus RX, 350 и гибриды, Lexus NX. Если вы имели в виду, что вы не знаете канадских автопроизводителей, так производство автомобилей и свой собственный бренд – это не одно и то же. Понимаете, в чем дело? Поэтому, когда вы говорите, а что там в Канаде производят? В Канаде производят автомобили. Так же, как в Мексике. Вы, наверное, не в курсе, что самая великая автомобилестроительная страна по объему производства – Мексика. Просто потому, что все европейские бренды, американские бренды и всякие другие бренды переносили производство в Мексику. Ровно по той причине, потому что они переносили свое производство в Китай когда-то. Потому что в Мексике за 2 песо тебе работают за, это, за бутылку короны и 2 песо. Как известно, корона без текилы – песо в торнадо. Это старая мексиканская автомобильная поговорка. Все, и в Мексике производится все. Ну, больше того, некоторые европейские бренды, спросите у Audi, у Mercedes, некоторые европейские бренды исключительно там производят некоторые модели. Только там, они не производятся в Европе. Только там производятся. Вот, поэтому в Канаде производят много автомобилей. И сейчас Трамп сказал Канаде, все, вы производите там какие-то автомобили и привозите в Америку, хотите их привозить, продавать, значит, пошлины будут больше для вас. А для того, что мы вам будем поставлять, меньше пошлины будут. Ну, просто на том основании, что мы крутые, а вы лузеры. Вот и все. Поэтому, когда вы говорите про какие-то недовольства, какой-то утильсбором, еще чем-то... Ой, ладно, все. В Канаде Subaru Outback собирают Honda CR-V, Q5, великолепный Q5 делают в Мексике. Ну, я и говорю, великолепный Q5. Посмотрите, где делают, эти, там, к примеру, X5 BMW. Исторически где его делают. Значит, все, мы возвращаемся к негру. Вы хотели поговорить про негра. Вы говорите, сил нет, как хочется поговорить про негра. Весь Рунет, вся Россия, все сошли с ума вчера, все просто реально посходили с ума. Ну, реально. Весь интернет в каком-то Кенье Весте.
1: Friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

бронирование авиабилетов, ЖД-билетов, этих гужевых повозок из Москвы до Питера одномоментно взлетело на 200.

нет результата. Что-то поиски не работают вообще в этом телеграме. Ну, в общем, он осенью сказал, что приедет, приедет в Питер, чтобы давать концерт. Он говорит, я вам буду давать. Это же тот же самый парень, который, это, как он называется, Диамант Рановый. Вот это еще, говорят, известная его очень штуковина. Я все время, оказывается, слышал его, но все время в каких-то рекламах, в сторисах и в шортсах где-то музыку эту использует. А это, оказывается, Канье, Канье наш Вест. Сейчас он Йо называет себя. Йо. Йо, как ты. Йоу, вот такой. Он переименовал себя. Еще он был организатором движения White Lives Matter, имея в виду, что белые превосходство белых должно быть, а не значит, белая жизнь, надо защищать их. Еще он комплект одежды выпустил со свастикой, говорил, что он настоящий нацик. Потом он антисемит, еще был антисемитом. Жена его, значит, вся голая ходит, Бьянка. Еще жонка его иная была, это Ким Кардашьян с огромной кормой, такой вот стокенной кормой настоящей. Спорим, вы даже не знали, что это Кенью Вест вот это сделал эту музыку. А это он. Считается одним из самых влиятельных музыкантов современности, и американской, и мировой тоже. Почти 2 миллиарда долларов заработал своим творчеством, продюсированием и вот этим вот пением.

Я не знаю, в связи с чем это массовое сумасшествие. Не знаю. Среди моих знакомых нет ни одного человека, который бы собирался... Да какой концерт, о чем говорится? Собирался бы просто такой... Мы приходим, а он такой... Алиса, включи Кенни Веста! Вот и чтобы такое было. Да ни разу. Да мы бы не поняли. Да мы бы ушли. Да мы бы удавили его. Утопили его в бокале просекко, если бы он такое нам исполнил, конечно. Но говорят, что талантливый Дико, не все можно понять. Понимаете, в чем дело? Искусство — это же не про то, что вы понимаете. Искусство — это про то, что вызывает эмоции. Вот у вас есть какой-то уровень, ровный уровень души. Это называется равнодушие. Он такой, ровный уровень. Есть у вас? А потом вы что-то видите, слышите, чувствуете, смотрите на что-то, и вот этот уровень изменяется. То есть оно то, что прекращает ваше состояние равновесия душевного, равнодушия, и заставляет вас испытывать какие-то эмоции. Ну, поет прикольно, кстати говоря. Это же не этот, не это рэпчик в определенном смысле, но, блин, это мелодично. Но и музычку сам ты пишешь. Джей-Зи, я не знаю, что это, Джей-Зи продюсировал, и еще кого-то.

Жорик, ну у «Черного квадрата» другая была история, понимаете? Малевич-то говорил о конце реализма, о конце эпохи, когда, ну, с приходом фотографий, кино, всего-всего-всего, что конец реализма, и искусство превращается в символизм. И символы будут иметь значение, а вовсе не точная передача цвета реки, облачности и всего остального. И «Черный квадрат» его имел... Их много, во-первых, было. А во-вторых, там, ну, большая глубина в нем. Вы присмотритесь как-то под разными углами к «Черному квадрату». Вот. В одном вы увидите купола с крестами. Там какие-то вот... ну, и, ну, много там. У него глубокая история. То есть он сам по себе как «Черный квадрат». Понимаете, вы смотришь там на супрематизм, супрематическую симфонию, которая ушла... За сколько там последний раз? 130 миллионов долларов. Триптих. Ну и, конечно, первая мысль, которая приходит в голову. Блин, да я так вообще, да я бы так сейчас, да я бы... Да ну вы чё? Да можно в 100 раз меньше мне заплатить? Я вам таких буду штамповать каждый день. Мазня такая. Ну чё, не намажу, что ли? Конечно, намажу. Естественно, конечно. Но для начала, конечно, сначала надо стать Малевичем. Малевичем, потом, чтобы твоя история была в аналах, чтобы потом ты делал некие заявления, и в рамках заявлений, в рамках некой стратегии своей ты намалевал что-нибудь такое, чего не малевал до этого никто из художников. Ну вот, ну не рисовали они черные квадраты, ну что ты будешь делать? То есть это точное совпадение времени, места, сообщения, мотивов, подоплеки, и все. А так вот просто... Ну, выглядит реально как черный квадрат. Ну, черный квадрат, и что? И тут тоже вот на пианине что-то стучит. Ну, что тут? Что, я так не постучу на пианине? Можно я на пианине тоже так сделаю? И мне дайте 2 миллиарда долларов, пожалуйста, за это. Другое дело, вы понимаете, что значит сейчас поехать в Россию для музыканта американского? Это же заявление. Это же заявление, и это какаха, которую он бросает в лицо вообще всему обществу, большинству своих, вероятно, поклонников. То есть так выказать еще и абсолютное свое пренебрежение мнением окружения. Да идите вы в зад, если вам что-то не нравится. Не нравится — не слушайте. Да плевать я вообще хотел. Все, я поеду в Россию выступать. Все. Да, ненавидят будут. Может, даже покушение какое-то будет. Пытаются застрелить его, может быть, еще что-то. Может, даже убью. О, а это такой, поеду и все. Красиво балерина, конечно, танцует с такими ножками загорелыми. Куда еще бедному антисемиту и нацисту податься? Мог бы в Израиль поехать, это бы было тоже, мне кажется, прекрасно. Это было бы, даже, может быть, большим бы заявлением бы, может быть, было бы, чем то, что он делает заявление, приезжая в Москву, хотя еще никто никуда не приехал. Мы видели разные заявления от разных людей, которые потом почему-то не приезжали. И, кстати говоря, стало известно, тут вот была история про то, что в сеть утекли данные, ну, не данные, я не знаю, что это, студийная запись, может быть, как это называется. В общем, стало известно, с чем Kanye West будет выступать в Питере за главной песней, его появилась. Это был какой-то закрытый концерт уже, где он спел это все на стадионе.

0: Вот так вот, понятно. Питер Газпро... Или что там, где он будет выступать? Где он будет выступать? На Зенит-арене? Где-то в Питере. Жди. Станислав, это ИИ. Спасибо, Станислав, спасибо. Так-то оно было непонятно.
1: Моторы.
0: А я думал, что это он какого-то комика отшлепал по лицу на Оскаре из-за жены. Не, отшлепал это другой негр. Это был Уилл Смит. Отшлепал комика. За то, что тот жонку его называл этим, солдатом... Как она, этот Деми Мур? Солдат Джейн? Или как? Ну, вообще она лысая была. А она лысая, потому что... Ну, она лысая, потому что... Ну, конечно, зря он вписывался за жонку за свою, потому что у них открытый брак, вы знаете, у этого, у Уилла Смита. Он куколдом оказался. Открытый брак. Ну, в смысле, открытый, что он, как бы, они в браке официально, но он не имеет ничего против, если она время от времени будет поэтосамываться с другими мужиками. Саити, ну, но если сказать саити, вот, саичаться. Саичаться будет, саити... Случаться, если она случаться будет с другими мужиками. И, может быть, даже не неграми, а каким-нибудь евреями. И он говорит, ну, ничего, я это переживу. Да, это Уилл Смит. Конечно, упал. Упал, конечно, в глазах. Не, а этот Кенни Уэст, он выхватил микрофон на каком-то Грэмми. У него 19 Грэмми, прикиньте, или 20, или 40. Ну, в общем, чувак там очень популярный. На каком-то Грэмми он выдернул микрофон, и когда награждали эту, как ее звали, тоже певица, в довольно вызывающая противоречивые эти самые, так, у меня тут Канада, простите, Канада, смелый трек, роскошная музыка, трек с дебютной, понятно, нет, где он, еще несколько песен. 2009 год выхватил микрофон у Тейлор Свифт, вот, шепчущая певица, она шепотом поет.
2: Шепотун.
0: Помните, вот это Тейлор Свифт, он так говорит. Я шепотун, Тейлор Свифт. И он заявил, что награда должна была достаться Бейонсе. Выхватил микрофон и говорит, Бейонсе должен... В общем, какой-то там у них этот змеиный клубок в этой поп-индустрии. С другой стороны, а где поп-индустрия, не змеиный клубок? Как ни посмотришь, так они все в какие-то не те двери входят.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 0 часов 4 минуты. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Возгорание в бывшей усадьбе князей Голицыных в Балашихе локализовали. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Об этом сообщили в экстренных службах Московской области. Как рассказали в МЧС, огонь вспыхнул на территории заброшенного исторического здания по адресу Леоновское шоссе, строение 4. На территории усадьбы Пехро-Яковлевская горела деревянная обрешетка кровли. Экс-министр обороны Украины призвал провести выборы президента. Михаил Федоров опубликовал 9-минутное видеообращение на своем YouTube-канале. Он заявил о кризисе госуправления в стране, необходимости обновления власти и восстановления демократического процесса. Украинский народ является источником власти, государство существует для гражданина, институции существуют ради результата, армия для защиты страны, власть для служения Украине, а не самим себе, сказал Федоров. Он подчеркнул, что Украине необходимы президентские выборы даже в условиях военного конфликта. Линия метро вдоль пролива Босфор впервые появится в азиатской части Стамбула. Протяженность ветки Умранье-Каваджик-Бейкос составит 17,5 километров. Строительством займется Министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Ранее соответствующий указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган. На линии будет 14 станций, а также пересадки на действующую бесплатную ветку М5 и строящуюся М14. Как следует из схемы, минимум 3 станции будут расположены прямо на берегу Босфора. Новая линия свяжет густонаселенные районы самого большого города Турции. Там сейчас отсутствуют другие виды транспорта, кроме автобусов. Одна из станций, как планируется, будет открыта недалеко от представительства Татарстана, пишет РИА Новости. В США скончался барабанщик группы ZZ Top Фрэнк Бирд. Музыкант американской блюз-рок-команды было 77 лет. Как пишет журнал Rolling Stone, он умер на своем ранчо в Ричмонде в штате Техас в окружении семьи. Информации о причине смерти нет. Издание указывает, что в последнее время музыканту оказывалась паллиативная помощь. После смерти Фрэнка Бирда группа отменила ряд выступлений на этой неделе. Журнал напоминает, что он был ударником музыкального коллектива на протяжении 56 лет. Группа ZZ Top была основана в 1969 году в Хьюстоне. В 70-м, после небольших перестановок, гитаристу и вокалисту Билли Гиббонсу присоединились Дасти Хилл и Фрэнк Бирд. Курс валют. Китайский юань сегодня стоит 12 рублей 62 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 85,16. Курс евро в среду 98 рублей 73 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18. Сегодня в столице облачно, с прояснениями. Местами кратковременной дождь и гроза. Ночью плюс 15-17. Днем 20-22 градуса. Ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду. Местами порывы до 17 метров. И пока это все. С новостями вас знакомил Руслан Тачев.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Каждое воскресенье после 17 часов.
2: Гость в студии.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
4: Повтор лучшего.
5: Время начинать движение.
6: Мотор, мотор.
5: Так говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 9.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это, конечно, если есть чем. Че там с бензином у вас? Сейчас посмотрим. Вторник, 18 августа на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа обо всем важном, животрепещущем, подходящем именно вам. Ну или, может быть, оно вас раздражает, то, что мы обсуждаем. Но это хорошо. Это очень хорошо. В конечном итоге равнодушие хуже всего. Концерта у Эста не будет в РФ, пишет Оля-ля. Оля-ля! Вы запрещаете ему приезжать сюда. И правильно, оля-ля, нечего ему здесь делать. Молодец. Так, Киркорова в Перех, на них нет, и шамана Волосина. Да, про шамана, конечно, тут же появился ряд шуток про то, что из запланированного сделано почти все. Лизнуть Байкал, сжечь кожаные штаны, спеть с Кенью Вестом. Ну, это еще пока не сделано. Но пусть попробует отказаться. Его же тоже можно лизнуть, если что. Да? Интересно, он будет петь песни с Генерина? Нет. Лучшая песня — это «Офицеры аж до слез». Нет. Есть вероятность, что был бы рядом Вилл, мог бы и мне по щам. В принципе, его понять можно было бы. Конечно, конечно, можно было бы. И мне бы тоже задал бы по щам. Только я ему тоже бы ответил. Я такой, ты че совсем? И мы тут, а ты кто такой? Нет, а ты кто? Нет, а ты кто такой? И тут бы началось такое в эфире. Ну, а это было бы шоу, в конце концов. Это было бы шоу. Слушай радио, рядом колонка, Алиса, включи КНС, она включила. Вот теперь слушаю. Вот теперь слушайте, Светлана. Вот видите, Светлана слушает. Вот теперь слушайте. Наоборот нужно теперь. Алиса, включи шамана, я русский. Вот что слушать надо теперь. Вот сидите теперь и слушайте. А мы смоем послевкусие после негра. Ну, в смысле, мы смоем, ну, все равно, короче. Чем-то настоящим, правильно. Нашим. Нашим родимым из нашего, из родимого... Из деревенского нашего. Вот так вот. Заходите, пишите. Говорит МСК-бот, читаю везде ваши сообщения, если что.

Про Трамп и ядерку будем говорить. Но если нужно, можем про Трампа и про ядерку, конечно, если это, ну, вы думаете, что это актуально. А вы молодому поколению покажите эту вещицу. Тут же ответит вам: о, Тор Рагнарёк. Это ж тут из Тор Рагнарёк музычка. И будут правы, между прочим. Это же из Тор Рагнарёк музычка.

Да что, что вы такие все серьезные, господи. Так, а где эта версия, которая настоящая на 28 минут? Сейчас я тут... А почему ее я не могу найти? У них есть шикарная версия. Вот. Нет. Не нравится мне. Я бы хотел, чтобы... вот, чтобы... Дель версия. Нет, Женя. На 28 минут есть. И тогда ее можно использовать в качестве подложечки просто. Ну, у нас тут есть... лучше у них это Кашмир. Да я не спорю. Это прямо вполне может быть 20... Как же найти-то ее? Нет, тоже не найду. Жаль, конечно же. А как-то я находил ее так быстро, прям вот раз и все. И тогда это можно было использовать именно как подложечку и просто продолжать говорить. И тут на это можно говорить даже про Трампа, про ядерное оружие, про удар по Ирану, про то, что он говорит, что это вообще отличная идея назвать Ормузский пролив, посчитать нашей территорией уже. Он говорит, это вообще классная идея. Это вообще классная идея назвать его нашим. Так вот. А Ступ напрямую говорит о финско-российских отношениях. В Финляндии, он говорит, ключевая роль соседей должна быть в контактах с Россией. И что-то стал отползать какой-то Ступ, президент Финляндии. Он такой вдруг понял, что они там в Брюсселе могут окопаться еще годами, говняться с Россией. А Финляндия к тому времени уже скукожится и помрет вся, если продолжать говняться. Потому что как-то что-то не пошла экономика, и города все закрываются на амбарные замки, по границе с Россией туристических потоков нет, и все как-то загрустили в Финляндии. Вдруг оказалось, что Финляндия как-то очень сильно зависела от России, да? От потока денежек, от взаимоотношений, от экспорта, ну и вообще... Назвал объявление Ормузского пролива территорией США отличной идеей. Трамп, он так и говорит. Ну, чё это отличная идея? Я просто считаю, что она просто отличная идея. Все, видите, он говорит, классная. Считаю, что это отличная идея. В конце концов, мы же контролируем пролив. Контролируем с помощью блокады. То есть он думает, что если слово «блокада» говорить много раз, то она действительно появится. Все, это как вот если ты будешь говорить сладкое, он действительно станет сладким. И вот он говорит, я блокада, у нас блокада действует благодаря блокаде, мне нравится идея объявить это территорией США. Все, ему нравится идея объявить это территорией США. Ну все, пожалуйста. В общем-то, ну, можно объявлять территорию США, там, давайте Европу объявим территорией США, давайте. В конце концов, он уже сейчас может объявить территорию Канады, территорию Гренландии, территорию США. Он такой, все объявляет. Я объявляю это территорией США. Он даже может ночью как-нибудь пробраться в Канаду, ночью, и воткнуть в Канаду флаг американский. Сфотографировать его. И это будет основанием для того, чтобы сделать заявление уже официальное. Все, это территория США, видали? Видали?

0: Просто Нобелевку не могли ему дать, потому что неправильное позиционирование было. Потому что они размышляли на тему Нобелевской премии мира в то время, когда нужно было просто давать Нобелевскую премию войны. И все. Это было просто неверное целеполагание, как у нас. Помните, мы в прошлом часе обсуждали этот утиль сбора автомобильный. Это просто неверное название, которое вводит в заблуждение многих и создает вот эту определенную напряженность. А назови его пошлиной или назови его просто деньги. Ну, просто деньги. Это такой вот сбор. А что это? Деньги. Давай. Все. Давай, деньги, деньги, деньги, давай, деньги, деньги, давай. И все, никаких вопросов. А, если деньги, то, пожалуйста, деньги, это я всегда, пожалуйста. Вот так и здесь. Они все ему пытаются премию мира, хотели бы, чтобы он получил. В то время, когда, ну, при чем здесь премия мира? Это Министерство обороны переименовано в Министерство войны. Конечно же, нужна премия, Нобелевская премия войны. И все. И он был бы ее трехкратным обладателем. Все. После Чака Норриса, как известно, конечно, который завоевал все вообще награды. А, значит, никогда. Вот каждое утро, включая радиостанцию, когда планируете обратно стать нормальными? Никогда. Это кто это написал мне? Какой-то Алекс. Лишь только подтверждая, что почему-то люди на «А», Алексеи, Александры, Алексы, все какие-то уязвимые, вы какие-то мрачные, у вас такая морщина между бровей, и вы с такой морщиной прям ходите по этому, по жизни, и все время говорите. А еще такое выражение, как у тети Гарри Поттера, у нее, это, помните, миссис Дорсль, у нее описала... Джоулинг, она описала ее выражение лица такое, как если бы у нее под носом было чем-то намазано неприятно пахнущим. Вот, и так вот, и все время смердит что-то такое. И он такое выражение лица, знаете, как есть у человека, он такой, а что это тут, что это такое? Вот вы ходите почему-то, не все, вот Артур Гурьев есть, вот Артур, он пишет, США, блок ада, вот он, нормальный человек, видите, он умеет реагировать нормально. А в основном как-то что-то вот несколько Александров и пара Алексов, которые вот ходят вот с таким выражением лица таким. Что-то я не понимаю, что нормальными становиться. Такими, как вы, нормальными, уважаемый Алекс Фи, он так называет себя, Алекс Фи, никогда, я искренне надеюсь, никогда такими, как вы, мы не станем. Сбором на истребление поголовья свиней назвали бы, и меньше возмущений было бы. Это я не понял про что. Итак, накануне мир, я просто предысторию, чтобы не копаться в источниках, я своему электронному мозгу говорю, собери мне данные по ядерке, вот потому что ядерка как-то засветилась. Сначала была ядерка, потом Кенни Вест, его приезд в Россию, потом решили объединить. Вот, и там все, билеты уже до 160 тысяч. Но это, честно говоря, как-то дешево, 160 тысяч. Вокруг такая ажиотация, что мне кажется, 160 тысяч — это не до 160 тысяч должно быть билет на него, а от 160. Ну, потому что если ты настолько вштырен, что это тебя штырит вот прям по-настоящему, плати. Причем нам нужно платить, всем. Ему ничего не нужно платить. Ему за счастье должно быть, что он сюда приедет. Он мечтает, его мечта жизни — встретиться с президентом Путиным. Нужно как-то организовать встречу какую-то в то время, когда президент будет там где-то в Питере, что-то там. Или нет, наоборот, когда президент будет на Дальнем Востоке где-то. Вот с очередной плановой поездкой. На Курилы я бы хотел. Вот это было бы, чтобы еще и Кенни Вест туда приехал, как посланник, как голубь. Голубь! Американский, чуть не сказал, голубь мира. И чтобы он тоже прилетел на Курилы. Президент там с инспекцией какой-то, ну, посещает места наши. Вот. И туда Кенни Вест. Вот это было бы классно. Так когда он это ляпнул? Трамп про ядерку, между прочим, прямо вот я так и не смог найти. Если вы сможете найти, киньте мне, где он прямо говорит. На самом деле это Тейлор Грин, бывшая союзница Трампа, у Трампа вообще все союзники бывшие. Вы обратили внимание, что у людей нет промежуточной стадии. Есть либо подчиненные, ну, по-настоящему подчиненные, то есть когда ты прямо вот на должности, и ты, в общем-то, вероятно, за эту должность держишься. И тогда они участвуют в этом шапито под названием «Американская политика», нынешняя, сиюминутная политика. «Американская политика 38-й победы над Ираном». Вот, и либо бывшие соратники. Такер Карлсон, бывший, вот из самого ярого, ну, такого и публичной личности в творческой интеллигенции, среди журналистов и всего это, превратился в абсолютного критика, там, с Маском. Нынешнее положение неизвестно, но мы тоже помним эти пикировки. Госпожа Грин, тоже бывшая, заявила в соцсетях, что американские чиновники на стратегических совещаниях обсуждают возможность применения ядерного оружия против Ирана. Грин не привела никаких документов, цитат чиновников в подтверждение. Ну, еще бы она привела, она же не дура, наверное. Потому что тут же сразу же преследование уголовное, потому что это же, вероятно, информация закрытая. Вот. Но сама призналась, что ранее состояла с Трампом в тесном альянсе, но позже их отношения испортились. Президент публично оскорблял ее. Это ставит достоверность ее слов под сомнение. Но поведение Трампа, вся его личность, образ мысли ставит под сомнение сомнения в словах товарища Грин. Потому что лично для нас мы помним, чем запомнился Трамп и его ядерные проявления в первый его президентский срок. Может быть, он тогда и хотел бы жахнуть, может быть, по Ирану, но для начала нужно было бы снять табуированность использования ядерного оружия. А как это сделать? Его нужно было использовать не в рамках запрещенных испытаний, потому что Америка, по-моему, не выходила из ограничений на испытания. Ну, сейчас же мораторий на испытания. Никто ничего не испытывает. Ошибочно, на мой взгляд, никто ничего не испытывает, потому что, честно говоря, мы бы могли бы и испытать, потому что мир забыл, как это. Японцы так те и вовсе забыли, как оно было, и больше того, и даже и не помнят, что, собственно говоря, происходило. Мне вчера очень забавный момент попался с этого. Южный парк, дельфины... Атомная бомба. Не знаю, найдется этот фрагмент. Японцы убивают дельфинов. Это, вот почему, почему японцы убивают дельфинов? Дело в том, что они сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Вот, и в этой связи стало понятно, что нужно с этим что-то делать, и эти персонажи отправляются в Японию. Оказывается, что... Это было очень хорошо. Оказывается, что... Где этот? Вот этот момент. Сейчас.
1: На этой фотографии самолет, который сбросил ту атомную бомбу.
0: На этой фотографии.
1: Он назывался Enola Gay. Управляли монстры, которые сбросили ту бомбу. Дельфин и кит.
2: А откуда у вас эта фотография?
1: Американцы были так любезны, что передали нам ее на следующий день после бомбардировки.
2: Вообще-то это не дельфины, не кит бомбили Хиросиму. На самом деле... Тихо, тихо, чел, они не остановятся, пока не сотрут с лица земли тех, кто это сделал. Мое правительство уполномочило меня передать вам оригинальную фотографию. Без изменений. Наконец-то вы узнаете правду. Дельфинов и китов подставили настоящие виновники тех событий. Курица и корова.
0: Вот, курица и корова.
1: По жопу коров!
0: И теперь они начали убивать не дельфинов и китов, а коров и кур.
1: По жопу куриц!
0: Да, вот так. И ключевая фраза.
3: Молодец, сынок. Теперь японцы стали нормальными, как мы.
0: Все, теперь японцы стали нормальными, как мы, американцы. И убивают кур и коров. Понимаете, какая история? Чё-то я как-то вообще Южный Саус Парк не смотрел. А они прикольные. Значит, видите, американцы предоставили фотографию, где касатка и дельфин сбрасывают бомбу на Америку. Шутки шутками, но очень заметная часть населения, особенно молодая часть населения Японии, часть вообще не в курсе атомной бомбардировки, потому что, ну, тогда вообще много всего было, убивали, взрывы, все. А часть уверена, что это... Часть уверена, что кто-то из союзников уже, ну, неадресно, мы не знаем, кто из союзников. Американцы это были, или русские, или кто у них там вообще союзниками были. Может, это были немцы, может, это наши были союзники, немцы сбросили, бог его знает. А часть уверена, что Советский Союз бомбил. Конечно, в рамках, коммунистического кровавого угара. Коммунистического угара, такое все это. Не, Годзилла появился потом, он стал следствием, мы пробудили его. Русские пробудили ядерными взрывами Годзиллу. И потом уже пошла, конечно, история с Годзиллой. Естественно. Так вот, еще в первое президентство, чтобы не будоражить общественность, ну, я так полагаю, не будоражить, а потому что здравомыслящий человек, ну, понимающий что-то о ядерном оружии, помнящий, что твоя страна единственная в мире, использовала его против, в военном конфликте, реально использовала, против реальных людей, большинство из которых были мирными. Не все, многие забывают о том, что в Японии и в Хиросиме, и в Нагасаке тогда находились заводы военные, в частности, я не помню, в каком из городов. Хиросиме. У Митсубиши огромный завод был. В том числе по производству двигателей. Митсубиши самолеты делал. Но дело не в этом. Это можно было бы обойтись и без атомной бомбы. Так вот, понимая все это, Трамп делает заявление, что ураганы наносят такой колоссальный урон экономике США. И эти бедные люди... Эти добрые американцы, эти красивые, прекрасные люди, их прекрасные, красивые дома каждый год страдают от тайфунов, которые, конечно, злонамеренно напускают на них китайцы, которые оккупировали Африку, и в Африке что-то ставят, там огромные вентиляторы, которые гонят горячий воздух над океаном, и он там охлаждается, и все это превращается в ураганы, тайфуны, и разрушает все восточное побережье США. И этот мексиканский, этот красивый, добрый мексиканский залив, который постоянно страдает от этого. Давайте атомными бомбами бомбить ураганы, говорит Трамп на полном серьезе. Вы думаете, это шутка? Нет. То есть, это о чем вообще было? Это было о том, что давайте мы откроем этот ящик Пандоры, как многие это называют, вот, забывая, что после всех бед, несчастий, напастей и всего остального, там на дне находилась надежда. Так вот, Надюха, давайте ураганы бомбить. Это о чем? Это о том, что давайте мы используем просто так во благо, типа ядерное оружие, а потом уже в следующий раз мы можем использовать его как угодно, потому что мы же уже только что использовали его, типа, а чего вы против? Мы же тут жахнули над океаном. Ну, а там жахнем над пустыней, ничего страшного.
4: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Имена. Поверх времен.
6: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
7: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
8: Я знаю, что надо придумать, чтобы не было больше зимы, чтобы вместо высоких сугробов вокруг зеленели холмы. Смотрю я в стекляшку зеленого цвета, и сразу зима превращается в лето. Такой совет, как перескочить из холодного сезона в жаркий и теплый, предлагала поэтесса Агния Барто. Особенно он актуален для заснеженной Москвы, где могла родиться поэтесса. Не до конца выясненным остается ее место рождения. По одной из версий, она родилась 17 февраля 1906 года в российской столице. По другим данным, она появилась на свет в 1901 году в городе Ковно, на территории нынешнего литовского города Каунас. У Агнии Барто было множество талантов. Так, в подростковом возрасте девушка начала сочинять стихи. О писательстве как профессии она задумалась в 1924 году, по окончании Московского хореографического училища. На выпускном, как рассказывала дочь поэтессы, под музыку Шопена она читала свое стихотворение «Похоронный марш», принимая при этом трагические позы. В зале тогда сидел нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский и с трудом прятал улыбку. Через несколько дней он устроил встречу с девушкой и сказал, что она обязательно будет писать веселые стихи. Прогноз Луначарского сбылся. Уже в 1921 году издали первые стихотворения поэтессы «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка Воришка». Позже были опубликованы «1 мая», «Братишки» и произведения, написанные совместно с первым мужем, поэтом Павлом Барто. «Девочка-ревушка», «Девочка-чумазая» и «Считалочка». Всего за 56 лет творческой жизни она опубликовала свыше 700 стихотворений. Не обошлось без литературных учителей и их советов. Одним литературным учителем был Маршак, хотя с ним у поэтессы были натянутые отношения. Завершенность мысли, цельность каждого, даже небольшого стихотворения, тщательный отбор слов, а главное – высокий, взыскательный взгляд на поэзию. Такие достоинства в творчестве Самуила Маршака видела Барто. Ближе всего она общалась с Корнеем Чуковским. Он давал Барто советы и высоко оценивал творчество. «Ваши сатиры написаны от лица детей, разговариваете вы со своими Егорами, Катями, Любочками».

0: за рубеж сочли недостойной. В своем тексте писательница обличала искусственно созданный гнев трудящегося народу по поводу всего антисоветского. Он, по ее мнению, создавался редакторами газет. Также Барто активно принимала участие в общественной жизни страны после Второй мировой. Как писала сама поэтесса, она помогла воссоединиться 927 семьям, разлученных войной. Случалось это благодаря радиопередаче «Найти человека». Барто зачитывала в эфире письма, приходящие со всех концов страны. Люди узнавали в них себя или своих знакомых и так восстанавливали связь с семьями. Барто была не только радиоведущей. Она выступила в качестве сценариста для фильмов «Подкидыш», «Слон и веревочка», а также «Алеша Птицын вырабатывает характер». Она также стала автором сюжета к миниатюре «Позорное пятно» для первого выпуска «Ералаша» в 1974 году. Стихотворения Барто читают дети и по сей день. В них она видела еще одних литературных учителей. «Ребят и поэтов роднит живость воображения», — отмечала она. Из писем детей поэтесса черпала вдохновение. Творила Барто для девочек и мальчиков, а также их родителей до самой смерти. Умерла поэтесса 1 апреля 1981 года.
1: Говорит Москва, 94,8. Повтор лучшего.
2: Моторы. 9:37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. У нас вторник, 18 августа. Киркорову запретили быть красивым, открывать бизнес в России до осени 28 года. Ну, наконец. Ну, в смысле... Ну, я не знаю. А что он сделал? Причиной стала недостоверная информация, внесенная двумя компаниями артиста Вигрюрюл. Единый государственный реестр юридических лиц. Правильно? ЕГРЮЛ. Запретили открывать бизнес в России. А что он хотел? По-любому заправку открыть хотел. Думает, вот, по-моему, хорошее время сейчас открыть заправочную станцию. Народному артисту причиной одна из сфер прекратила деятельность. Да плевать вообще. Черт, зачем я открыл это все? Я пошел, в общем, смотреть про топливные новости, и тут Киркоров со своими перьями. 180 беспилотников сбили в московском регионе с вечера. Это я РИА Новости смотрю. Воздушную тревогу в четвертый раз за ночь объявили в Киеве. Вот, и там ПВО не то чтобы работает, не то чтобы функционирует. Я очень рассчитываю на то, что магазин дверей он хотел открыть, джекпот. Тех дверей, не тех дверей. Каких дверей? Это же имеет значение. Тех дверей он хотел открыть магазин или не тех? Так вот. Накануне информация, значит, все. Ну, с ядеркой, что мы будем говорить про ядерку? Понятное дело, что... Мне тут говорят, что с ядеркой мы не закончили. Понятное дело, что мир несется на всех парах к ядерке, но никак не в рамках самого стремления использовать ядерное оружие как ядерное оружие. На мой взгляд, это все происходит в рамках того, что мир в широком смысле слова, как такое сочетание цивилизационных объединений каких-то, цивилизация юга глобального, цивилизация запада, мир находится в судорожных поисках решения. Решения накопившихся противоречий, накопившихся напряжений, как тектонические плиты, когда они одна под другую, как землетрясения образуются. Одна под другую заходит и начинает тянуть за собой край верхний, и он изгибается, напряжение накапливается, и в любом случае это напряжение должно получить разрядку. Это напряжение должно быть сброшено. Как? Либо она ломается, эта плита, либо она соскакивает. Ну, в любом случае, потом происходят катастрофические землетрясения, цунами, все это. То есть вот это напряжение глобальное, мировое, нарастание противоречий вообще в парадигмах отношения к реальности, то, как западный мир себя видел, то, как западный мир жил последние несколько сотен лет, на чем строилось благосостояние и невероятный взлет Европы, Франции, Британии, Испании, колонизаторская, беспощадная колонизаторская политика

0: по выкачиванию ресурсов извне и таким образом достижение высочайшего уровня развития у себя внутри всего, и литературы, и культуры, конечно же, но в первую очередь все это базировалось на развитии экономическом и промышленном. А потом уже, как следствие, конечно, рост благосостояния элит, ну и дальше развитие культуры и всего остального. Вот это все уже, ну, все уже пришло к концу. То есть по инерции западная цивилизация все еще катится вот в этой парадигме, но при этом ей уже все, кранты. И эта тектоническая плита вступает во взаимодействие с другой, с объективной реальностью сегодняшней, в которой должны работать иные механизмы. А их у них нет, этих иных механизмов. Глобальный юг предлагает эти механизмы, но при их использовании западная культура становится вторичной, и экономика. Штаты это не устраивает, Европа все еще думает, что ее это не устраивает, хотя кто ее спрашивает. Вот, и в результате это напряжение накапливается. И вот разговоры о ядерке — это такая попытка, мне кажется, отчаянная попытка хвататься за разные инструменты, как утопающий в болоте, погрязающий в болото, хватается за все. За веточку дерева, которая рядом растет. Еще за что-то. Будет здесь находиться медведь, за лапу медведя будет хвататься. Но он либо сожрет, либо нет, а в болоте я точно погибну. Вот что-нибудь, вот за что-то. Будет красная кнопка, там ядерная, на берегу. И до нее можно дотянуться, за кнопку схвачусь за эту, за ядерную. То есть просто попытка вот, ну, хоть что-то как-то, вот в надежде на то, что это будет настолько дерзкий, настолько мощный шаг, настолько устрашающий, что получится, что он сработает, и мы получим разрядку, как бы, и все согласятся, что ну это уж слишком, так нельзя, поэтому давайте пусть будет так, как было. Уж если это единственный вариант, обмен ядеркой, и мы начинаем новый мир, то есть нам нужно обнулить, это напряжение нужно снять. Как? Ну, уже давайте подеремся. Все, давайте уже подеремся. В надежде на то, что либо устрашаться, все же жить хотят, а им есть что терять. Типа. Устрашаться, ну и мы еще по инерции как-то протянем, на наш век хватит. Либо... Ну, не знаю. Я не думаю, что кто-то всерьез рассчитывает на то, что можно обменяться по-серьезному, не тактическим, а по-настоящему мощным. Обменяться ударами и при этом выйти каким-то чемпионом после этого. Я не знаю. Ну 80, от 82 до 85% ядерного арсенала планеты принадлежит России и США. Там хватит, чтобы последовательно уничтожить все каменистые планеты Солнечной системы. Все. Начиная от Меркурия, полностью уничтожить. Потом Венеру полностью уничтожить. Потом Землю полностью уничтожить. И Марс полностью уничтожить. И еще останется. Но просто следующие настолько гигантские, что на следующие не хватит. Вот. А так мы все внутренние планеты можем уничтожить Солнечной системы. Даже без помощи Китая, Франции, Великобритании, там вот этого, даже без них, без Северной, мы сами справимся с американцами. Предполагать, что, имея все это, мы начнем обмен в надежде на то, что ущерб, который мы нанесем, будет меньше ущерба, который нам нанесут. Ну, не знаю. Ну, как бы... Ну, я не знаю. Другое дело... Что мир действительно, и вот эта шутка из Южного парка о том, что атомную бомбу на японцев сбросили киты, на самом деле, это действительно шутка становится некой такой пророческой историей, и потому что мир забыл, как это в принципе выглядит. Это какие-то видео. Конечно, видео можно посмотреть, сейчас записи есть и нашего этого «Царь бомбы», испытаний на новой земле и все это. Конечно, это можно пересматривать, но мир не видит, как это. И в этой связи, конечно, если выбирать между спонтанным использованием одной стороной оружия только на том основании, что мир, дескать, забыл, и Ну и в конце концов мы же во благо сейчас используем это. Там же нет таких вот городов густонаселенных, как японские. Мы же в пустыне типа жахнем. Там же только объекты военные, там же нет людей. Ну, какие-то козлопасы, может быть, попадут там. Может быть, еще там что-то. Ну, какие-то единицы. При условии, ну, точнее так, понимая, что мы таким образом обеспечиваем отсутствие ядерной программы у Ирана, и мы это делаем настолько во благо, что, ну, ничего страшного, это ж пустыня. Как бы, и все. Вместо этого надо было бы показать, что это на самом деле. На новой земле. 40 минут 28 секунд. Это написано, что из архивов. Из архива. Это было засекречено. Конечно, это было засекречено. Испытание чистой водородной бомбы мощностью 50 мегатонн.
1: Новых образцов водородных зарядов 30 октября 1961 года был произведен взрыв чистой водородной бомбы с тротиловым эквивалентом 50 миллионов тонн.
0: Мега!
1: Новый водородный заряд разработан большим коллективом ученых, конструкторов, изготовлен на предприятиях министерства. Для испытания...
0: Вот это подача! Вот мне нравится подача. Подача, да, как если бы мы инновационный трактор сделали, комбайн, компуктер, вот это все.
1: Взрыв намечалось произвести на большой высоте над землей
0: все.
1: С использованием самолета-носителя.
0: Мы, конечно же, не сможем посмотреть все 40 минут этого фильма.
1: Предусмотрено место для установки парашютного устройства.
0: Вот, значит, вот он, вот они на планшетах пишут задание все это.
1: Командный пункт аэродрома. Вот аэродром. Приближается время старта.
0: А почему же намекаю? Меня Сергей Кузьмин спрашивает, что же я этим видео, этим фильмом намекаю? Я не намекаю, я прямо говорю. У нас есть самолеты, у нас есть новая земля, полигон, у нас есть заряды.
1: Взлет разрешен.
0: У нас есть позаканчивавшееся практически большинство обязывающих нас договоров. Уже практически все позаканчиваются. А что у нас еще есть? У нас есть прямой конфликт с коллективным Западом и военным блоком НАТО. Военно-экономическим, но военным.
1: Носителем в воздух поднимается самолет-лаборатория.
0: Самолет-лаборатория у нас есть тоже. Сейчас они все выкрашены в белый цвет специально, чтобы отражать излучение мощнейшее. Вот они полетели. У нас все это есть.
1: Носитель с подвешенной к нему особо мощной водородной бомбой набирает высоту.
0: Радио говорит... в телеге нет трансляции. ВКонтакте и в Рутубе есть трансляция. Мы же смотрим. Вы думаете, я что, звук вам включаю, что ли? Нет. Вы зря не смотрите радио. Это большая ошибка. Фатальная. Не смотреть радио. А вот те, кто смотрят, те видят. Мотоциклист погиб при столкновении с машиной скорой помощи где-то сейчас в Москве. Ну, сейчас почитаем. Значит, это киношка, это большая, это закрытый был фильм, который показывали тогда руководству партии и Хрущева. Я думаю, что он радовался. Мне кажется, что типаж личности очень-очень схожи типажи личности Ким Чен Ына и Хрущева. Мне кажется, что вот если бы хотите представить, как Хрущев себя вел в разные ситуации, надо смотреть на сегодняшнего Ким Чен Ына. Причем он сам косплеит Хрущева. Шляпы надевает периодически такие с широкими полями.
1: К выполнению ответственного
0: вот, экипаж
1: задания.
0: Летит, видите. Да. Бомба. Вот она подвешена. Она настолько огромная была, что не помещалась в бомболюк, поэтому вырезали кусок фюзеляжа, и ее подвесили так, что она висела из-под самолета.
1: Точно следуя намеченным курсам, самолеты приближаются к новой земле.
0: Вот. Приближаются. Давайте, сбрасывайте. Так, сейчас сбрасывайте. Взрыв. Вот идет отсчет. Новая земля. И к тому же, у нас есть чистая ядерная,
1: бомба
0: термоядерная бомба.
1: К точке взрыва.
0: Вот, бомба приближается.
1: 4000 метров.
0: 4000 метров.
1: Осталось 3 секунды. 2, 1, 0.
0: Сначала вспышка, конечно, скорость света.
1: Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Вспышка и последующее свечение, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до 1000 километров.
0: Понятно? До 1000. Вспышка. А, вот звук пришел.
1: Пылевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров.
0: Столба! Не основание! Же основание этого гриба.
1: В 250 километров.
0: 250 километров.
1: Был виден огненный купол из раскаленных продуктов взрыва. Он медленно поднимался вверх, увеличиваясь в объеме.
0: Спорим, никто не видел из этих, из европейцев, из тех, кто там сейчас орет про это, про Россию, что-то про нападать, нужно активно нападать, нужно разместить наши силы, все это. Спорим, никто не видел из местных, вот кто это? Ну, может, кто-то из политиков и видел, но я думаю, что они запрещали себе на это смотреть.
1: После взрыва достиг высоты 30 километров. С этого момента началось постепенное превращение купола в грибообразное облако.
0: Понятно. То есть до 30 километров это был шар огня. До 30 километров.
1: Вверх.
0: Вот, вверх поднимается.
1: В своем конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров.
0: По высоте, кстати говоря, поднимающегося гриба определялось, в том числе и по высоте, определялось...
1: В дальнейшем...
0: Мощность взрыва.
1: Утрачивать грибообразные...
0: Тут сейчас еще хорошие кадры будут, как люди, эффект от взрыва, какой был на городки, которые там на севере.
1: Диаметр основания был равен 70 километров, а диаметр ножки 26-кими группами.
0: Вот, это подготовка.
1: На десятки километров вокруг опаленная взрывом земля.
0: На месте этой земли мог быть Лондон. На десятки километров вокруг. Ничего. Вообще ничего не осталось просто.
1: На основе даже самых предварительных данных стало очевидным, что произведенный взрыв является рекордным по своей силе. Вместе с тем выбранная высота и метеорологические условия в момент взрыва в несколько раз уменьшили предполагаемую зону воздействия ударной волны. В эту зону входил ряд населенных пунктов. Ни в одном из них не было отмечено каких-либо существенных последствий взрыва. В то же время, в даже наиболее отдаленных от опытного поля пунктах были отчетливо видны вспышка взрыва, длительное свечение и был слышен звук пришедшей ударной волны.
0: Которая трижды обошла Землю, обогнула земной шар. Все регистрирующие. Она чистая. Они прилетели туда, а там чисто. Все, ничего нет. Все, чистота, порядок. Это говорит, способ наведения порядка. Ну, просто такой, ну а что? Ну а что? Как он чистил Авгиевы эти конюшни? Он же, вы что думаете, что он выгребал их, что ли? Геракликус наш. Что он, ходил с лопатой там? Да не справился бы он. Ну, он запрудил реку, все, переломал, в русло пустил, другой вымыл все чистенько. Все, подвиг. Вошел в мифологию, вычистил конюшни. Вот, способ наведения порядка. Чистота и порядок, все. Однажды здесь было древнеримское поселение под названием Париж. Ну, а теперь, или Лондон. Ну, держите, смотрите, как чисто здесь, видите? Вот. Ну, вообще просто. Да я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Но мы не должны так делать. Мы не должны. Здравствуйте. Мы должны сначала напомнить, как это, а для этого жахнуть на новой земле. Нет? Почему нет? Я слушаю вас. Говорите, да.
2: Вот, я хочу сказать, как народ думает уже, вот, ну, общаюсь, простые люди. Даже не ваш круг, а вот просто такие, которые...
0: А у меня что? У меня самые простые. Мы... Так, и что же они думают? Хорошо.
2: Ну, ладно, ладно. Вот смотрите, мне кажется, да, что президент уже не должен, а обязан вот это сделать, чтобы там увидели, они просто вот это... Я служил на атомной подводной лодке под Америкой, мы их там караулили. Это 16 баллистических ракет. Я представляю, что это такое. Мы уничтожали там сразу это, два огромных города, самых главных, вот, по своему это, назначению. Вот они это забыли. И самое главное, что вот народ у них увидел, вот в Германии, вот этой вонючей, и в Америке, что с ними может произойти? А это идет к этому 100%. Надо их пугнуть пока.
0: Да, напомнить всем надо, мне кажется. Ну вот, ну, я внятного ответа на вопрос, почему нельзя так сделать, я не услышал. Ну то есть, почему нельзя применять ядерное, даже тактическое, это понятно. Нарушение международных норм, там все остальное... И в итоге страна, которая это сделает, если она не имеет невероятного базиса, ну, например, в виде международной резервной валюты, доллара, и при этом обладающая станком, который ее печатает, эту валюту, страна, которая не обладает вот этой подушкой безопасности, и она превращается в страну-изгой, а нам нельзя сейчас... превращаться в страну-изгоя для своих союзников. Не для Запада. Ну, для Запада понятно. Все, там у нас никаких сомнений с тем, как они видят Россию, нет. Но для союзников, которые у нас есть, вот этого нельзя делать. Применение. Но испытание, я не знаю, пригласить всех представителей стран на эти испытания. Все. Американцы, пожалуйста, приезжайте. НАТОвцы. Приезжайте, это же так и дело. Китай, чтобы тоже был. Все открыто. Прямо открыто. И продемонстрировать. Потом пресс-конференция совместная. Может быть, чтобы ученые пообщались. Рассказали бы, чтобы ученые там после этого взрыва наложили карту разрушения при испытании, ну, как бы зон поражения, на ключевые европейские страны. Страны некоторые... Я уж не говорю о городах, на страны. На Лихтенштейн какой-нибудь наложили. Вот. Способен Сармат нести, поразить цель в любой точке планеты. Боевая часть общей мощностью 7,5 мегатонн. До 10 блоков мощность заряда каждого 750 килотонн. Это одна ракета. 10 блоков... каждый из которых 750 килотонн. А бомба, которую сбросили на Хиросиму, 20 килотонн была. 20! Значит, 200, еще 200, еще 2, то есть это уже 10, 20, 30 и еще 10. 40. 40 бомб, сброшенных на Хиросиму, в одном боевом блоке, а блоков у Сармата таких 10. 40 на 10 умножьте. Это столько бомб мощности, сброшенных на Хиросиму, в одном Сармате, в одной ракете. Никто не размахивает ядерной дубинкой, кроме американцев. Вот тут пишет Сергей Заденцов. Мы размахиваем ядерной дубинкой. Размахивали раньше, были времена. Сейчас этой дубинкой размахивает Трамп, размахивают все. Размахивает Израиль, Европа, Франция начинает ею размахивать, предлагая какой-то зонтик там все это. Я же говорю, что нам нужно напомнить, что такое ядерная дубинка. Они ей размахивают, а мы должны показать, что это такое через испытание. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
3: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
5: О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Холодный вечер, в мире и в сердце зима.

кружится снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто напомнил о счастье недавнем. Пришел, как всегда, а ты не придешь.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 95 Москва
1: 94.8 FM.
0: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

Все мертвым в печи он опрокинул две свечи, попали свечи на ковер, не запылал он, как костер, погода ветреная была, бардамок выгорел дотла, огонью заглушил, спалилась и конюшню охватил, конюшня запертой была, в ней кобыла умерла, а в остальном прекрасно.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
5: Ты постой, не спеши, объясниться разреши, обрати свое внимание на

к таковой, буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.

сколько заветных платочков. Носим в шинелях с собой нежные речи, девичьи плечи, помним в страде боевой.

Врачи, пулеметчик за синий платочек, что был он отвечал, дорогие.

0: где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой, где он этот день, в каких краях его искать, в каком году, где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
4: Кто поручил ручью смеяться, дождю шуметь? Кто научил дитя ласкаться, а птицу петь? Кто подарил колосья лету, цветы весне? Кто подсказал слова поэту, а песню мне?

0: песни были родные.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: поймет и он, поймет и он на стволе лет.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94.8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал:

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

концерта по улице. И дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал. Он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь.